0: вновь становится хохмой. Также написано, скромных же мудрость, хохма. Имеется в виду, что хохма, мудрость, должна быть облачена в облачение хасадим, называемое скромность, в том, что она облачена в хасадим и невидима без облачения хасадим. И дело в том, что известно, что хохма облачается в получающий келим. По этой причине ее необходимо оберегать, чтобы получающие келим всегда работали на отдачу. Поэтому должна притягивать хасадим, это свет, который работает в отдающие келим, тем самым обретается свет хохма, чтобы мог светить в келим с намерением ради отдачи. Поэтому сказано, что юг — это хохма. То есть, кто хочет стать мудрым, должен идти на юг. Тому, кто хочет, чтобы хохма, мудрость, осталась с ним и не ушла, нужен юг, то есть хесед, называемый тоска, от слова «тоскует и изнывает душа моя». Эти двое, то есть юг и север, то есть хохма и бина, светят в средней линии, называемой Востоком, Тиферет, куда включено все. И поэтому работа начинается на западе, свойство Малхут, которое называется стадо, и это Малхут и Запад. По поводу Малхут, которое называется Запад, и называется стадо. Мы должны знать, что порядок работы начинается с высшей Малхут, что человек должен перед каждой заповедью принять на себя бремя высшей Малхут, называемой вера, что он верит, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. По этой причине он благословляет его, как сказали мудрецы. Человек должен всегда восхвалять хвалу Творцу, а потом молиться. И надо выяснить, что значит восхвалять хвалу Творцу, что человек должен сделать. Ответ, как сказано выше, заключается в том, что человек говорит Творцу, что он верит, что он управляет миром как добрый и творящий добро. И это называется хвала Творцу. А потом будет молиться.
1: Баальсулам сказал по этому поводу, что когда человек просит что-то у своего товарища, порядок таков. Первое, он знает, что у его товарища есть то, что он у него просит. Второе, у его товарища доброе сердце, и он любит делать добро. И тогда уместно просить у своего товарища. Следовательно, когда человек просит Творца дать ему то, что он просит, он должен верить, что Творец может дать ему то, что он хочет, и что он добр и творит добро. Поэтому началом работы человека должно быть восхваление Творца. То есть, чтобы он верил в то, что он добр и творит добро, хотя тело и не согласно с тем, что он говорит, и он видит, что это только слова. Тогда ему следует сказать, что он хочет верить в высшее знание и рад, что, по крайней мере, знает правду о том, во что следует верить. И хотя эти слова, которые он произносит, они только вынужденные, то есть тело не согласится с тем, что он говорит, также и от этого он испытывает радость, что он может произнести своими устами слова истины, а потом будет молиться. То есть после того, как он восславил Творца, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро, а если бы это было внутри знания, он, несомненно, был бы рад, но так как это только выше знания, хотя и по принуждению, все же иногда у него есть силы молиться Творцу, чтобы он дал ему силу поверить, что это действительно так, и он будет способен целый день воздавать хвалу Творцу за то, что Творец делает ему только добро. И в этой работе есть подъемы и падения. Человек должен верить, что у него есть точка в сердце, которая представляет собой искру, которая светит. Но иногда это всего лишь черная точка, которая не светит. И эту искру всегда нужно пробуждать. Ведь иногда эта искра пробуждается сама по себе и проявляет хисарун в человеке, когда он чувствует, что ему не хватает духовного, что он слишком приземлен и не видит цели, чтобы смог выйти из этих состояний. И эта искра не дает покоя его душе. То есть, как и материальная искра, не может светить. Но, используя искру, человек может зажечь вещи. И через вещи, которых коснется искра, может разгореться великий огонь. Подобным образом, искра, которая есть в сердце человека, не может светить, но эта искра может зажечь его действия, чтобы они светили, потому что искра подталкивает его к работе. Однако иногда искра гаснет и не светит. Это может быть в середине работы, и это называется, что человек попал в аварию. Другими словами, в середине работы с ним что-то случилось, и он опустился из своего состояния и остался в бессознательном состоянии. То есть он уже не знает, что существует духовное в действительности, он все забыл и вошел в материальный мир всеми своими чувствами. Лишь через некоторое время он приходит в себя и видит, что находится в материальном мире. И тогда он снова начинает подниматься наверх, то есть начинает ощущать духовный хисарон. И тогда вновь получает толчок, как приблизиться к Творцу. А потом снова падает со своей ступени. Но человек должен верить, что каждый раз он поднимает свою искру к святости. И хотя он видит, что спустился из своего состояния и вернулся к тому месту, где был в начале своей работы, тем не менее, каждый раз он поднимает новые искры, то есть каждый раз он поднимает новую искру. И в предисловии книги Зоар он говорит: «Итак, когда человек рождается, у него сразу же есть свойство святой души, но не собственно души нефеш, а обратной стороны ахураем души, что означает ее последнее свойство, называемое из-за своей малости словом «точка», и она облачается в сердце человека. И это надо объяснить, как сказано выше, что эта точка, которая еще находится во тьме, каждый раз раскрывается и светит в мере работы человека по очищению своего сердца. И тогда точка начинает светиться. Это значит, что каждый раз, когда человек вновь начинает подниматься после падения, он должен верить, что это новое свойство по сравнению с тем, которое было прежде во время подъема, которое он уже поднял к святости, и каждый раз начинает исправлять новое свойство. Поскольку каждое начало, человек должен начинать с принятия высшей Малхут. И недостаточно того, что он вчера имел веру в Творца. Поэтому каждое принятие высшей Малхут считается новым свойством. То есть он получает сейчас часть пустого пространства, свободного от высшей Малхут, и внедряет в это пустое место и наполняет его высший Малхут. Получается, что теперь он выяснил что-то новое, чего не было до того, как он занял то пустое место и наполнил его высшей Малхут. Это значит, что он поднял новую искру в святость, пока благодаря множеству подъемов он всегда поднимает искры из пустого пространства в святость. Получается, что после каждого падения он приходит к новому началу и поднимает новые искры. Следовательно, когда человек видит, что у него есть падение, ему следует быть осторожным, чтобы не сбежать с поля боя, даже если он видит, что не продвигается. Он должен каждый раз пытаться начать заново. То есть, когда он начинает подниматься, пусть не говорит, что он вернулся на прежнюю ступень. Это означало бы, что он ничего не сделал своей работой, так как думает, что сейчас восходит на свой прежний уровень. А он должен верить, что это новое свойство, что каждый раз он поднимает другие искры, пока не поднимет все искры, относящиеся к его ступени. Согласно вышеизложенному, нам следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Элазар сказал: «Отсюда следует, что праведники мало говорят и много делают, а грешники много говорят и не делают даже самую малость». По поводу грешников и праведников в работе следует объяснить, что все те, кто хочет исполнять Тору и заповеди ради Творца, называются в работе праведниками, то есть хотят быть праведниками.
2: ואלה אנשים שעוסקים בתורה ומצוות שלא לשם שמיים.
1: А те, кто занимается Торой и заповедями не ради Творца, называются в работе грешниками, так как они находятся в отличии по форме с Творцом. Поэтому их считают грешниками. Но по отношению к общей массе народа, клаль, они тоже считаются праведными. А у тех людей, которые работают в качестве клаль, например, когда человеку исполняется 40 лет, он знает, что со времени его бар-мицвы, то есть с тех пор, как ему было 13, пока ему не исполнилось 40, он заработал достояние Торы и заповедей на целых 27 лет. Получается, что они говорят, что есть у них много. И в этом смысл сказанного «говорят много». Другими словами, что есть у них много Торы и заповедей. Однако даже малого они не делают ради небес. Тогда как праведники мало говорят, то есть они говорят, что занимаются Торой и заповедями 27 лет, но еще не удостоились сделать что-либо ради небес. Однако они должны верить, что делают много. То есть и всей работы, когда они видят, что они не способны сделать ее ради небес, это причиняет им боль. И это называется молитвой. То есть они много молятся, потому что видят, насколько они далеки от Творца, чтобы было у них желание и стремление доставить наслаждение Творцу. Другими словами, они далеки, потому что не способны оценить величие Царя, поэтому у них нет сил сделать что-либо ради небес, а только для себя. Получается, что они многое делают для того, чтобы Творец приблизил их к себе. Получается, что не должен удивляться человек, когда он делает работу ради небес, и всякий раз видит, что он идет назад. Он должен верить, что он делает много для того, чтобы приблизиться к Творцу и удостоиться, чтобы Творец дал ему желание отдавать. То есть, что именно через подъемы и падения есть у человека возможность молиться Творцу, чтобы Он приблизил его по-настоящему, чтобы всякий раз Он поднимает, что всякий раз Он поднимает новые искры в строении святости, пока не поднимет все искры, которые относятся к Нему. И тогда он удостоится, что Творец даст ему вторую природу, которая называется желанием отдавать. И тогда он удостоится постоянной веры. Тогда как прежде, чем удостоится, чтобы все его действия были ради небес, нет места вере. И это, как написано, ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере на него нисходит отрицание управления Творца. Страшно подумать, и Высший Действующий скрывается от него. То есть всякий раз, когда нет у человека желания отдавать, человек не может получать добро и наслаждение. Поэтому, когда человек получает зло, то теряется у него вера, в то время как после того, как удостоился желания отдавать, тогда он получает добро и наслаждение от Творца и удостаивается постоянной веры. Получается, что все эти подъемы и падения приведут его к тому, чтобы Творец помог ему достичь желания отдавать. И тогда все действия его будут ради небес. Однако человек должен знать, в то время, когда он приходит к состоянию, что он не видит возможности, чтобы он мог когда-либо выйти из любви к себе и хочет убежать с поля боя, он должен знать, что есть здесь две вещи, которые противоположны друг другу. Как сказали наши мудрецы, не ты должен завершить работу, но и не волен ты освободиться от нее. Получается, что с одной стороны человек должен работать и никогда не пытаться освободиться от нее. Выходит, что в силах человека достичь этого, поскольку он говорит, что не может избавиться от нее. Получается, что человек должен работать из-за того, что, конечно, он достигнет желаемого, то есть он сможет сделать действие для того, чтобы доставить наслаждение своему Творцу. А с другой стороны, говорит, не ты должен завершить работу, то есть это не в руках человека, а это, как сказано, Творец завершит за меня. То есть человек не способен сам достичь желания отдавать. А здесь имеют место две составляющие. Первое. Человек должен сказать, что если не я себе, то кто мне? Поэтому не должен удивляться человек, что он еще не удостоился достичь желания отдавать, несмотря на то, что вложил, как он считает, много работы. В любом случае он должен верить, что Творец ждет его, пока человек не раскроет то, что должен сделать человек. Второе. А потом Творец завершит за него. То есть, когда он получит за один раз желаемое им, как сказано, спасение Творца приходит в мгновение ока.
3: כן, ולזכור ש... שיש לנו ניצוץ
0: שהוא... Надо помнить, что есть искра, которая светит нам, пробуждает нас каждый раз к работе заново, и не надо быть под влиянием того, что есть падение, главное не убегать с поля боя, дать волнам пройти. И еще раз и помнить, что все ради того, чтобы выстроить новое, более правильное кли в направлении раскрытия Творца. И это наша постоянная работа в подъемах и падениях. И когда есть состояние тьмы, главное — держаться за группу и товарищи. И благодарить за то, что есть, мы удостоились быть частью этой группы.
1: Мы проходим процесс, который выстроен уже свыше, и он очень точный, хотя мы так это и не ощущаем, поскольку это проходит по нам. И тогда мы ближе к тому, что мы чувствуем, чем к тому, что пишут каббалисты. И тогда мы должны знать, что каждый проходит это, включая великих мудрецов, и мы не одни, мы в руках наших учителей, они знают, куда мы идем. Перейдем к уроку 16 января 2002 года, пожалуйста.
0: Мы читали сегодня статью из первого тома Шлаве Сулам, что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе. У человека всегда есть внутренний спор между этими наставниками такими и другими, и как он должен выбрать из них, выясняя абсолютно все и все противоположности, и продвигаться. Как это возможно? Увидеть, что с одной стороны невозможно без получающих келим. То, что начинается с левой линии, с севера. А затем тот, кто хочет работать с получающими келим, то есть получить в них свет хохма, значит, он должен идти на юг, двигаться в направлении юга, хесада, милосердия, правой линии. И тот, кто делает это со стороны Малхут, или запада, удостаивается свойства востока, средней линии. Так выражена работа в трех линиях. Левая, правая, средняя линия выше этих двух. Все это основывается на Малхут, но Малхут при этом сама ничего не получает, а все выше нее. Если север, юг возвращается к востоку, присоединяется к Шхине, Шхина на востоке. С запада, который является Малхут, если это по-настоящему истинная Шхина. Но слияние ее происходит через то, что работа выше Малхут. В этом работа. Что еще он тут говорил? Он здесь много говорит в этой статье, но известных привычно. Ну, подожди. Где рука? Рука твоя где?
4: Ну,
0: ладно, вопрос.
1: Человек, написано в статье, что такое свойство человека, который может, способен посредством падения и подъемов поднимать искры святости и исправлять их.
0: То есть он говорит изначально, что в человеке есть только точка в сердце, это начало его нефиш, или нефиш в нефиш, который он должен развивать. Со всем остальным, что вокруг этой точки, кроме этой, все предназначено для развития этой точки. Так человек должен принимать свою жизнь. То, что его тело, то есть все остальные желания, все остальные события, которые с ними происходят, все, что происходит вокруг точки в сердце, все предназначено для нее. Если он так относится, тогда он удостоится правильного развития точки в сердце. Что ты об этом спрашиваешь? И в этом... То есть развивать ее, это означает нести в нее больше желания получать, а в желание получать исправление, то есть чтобы желание получать было с намерением отдачи. чем больше вносит желание получать, чувствуется больше падение, противоположное святости, удаление. Когда приобретается исправление с помощью усилий, приходит свет, возвращающий к источнику, так то же самое желание получать исправляется, и тогда чувствуется свечение внутри исправленного желания, и это называется подъемом. В этом заключен весь путь. Падение, подъемы, падение, подъемы. Но начинается все с падения. Каждое новое свойство. И был вечер, и было утро, день один. Постижение приходит после вечера, после ночи и после дня. В конце дня — это постижение за все прошедшие сутки. И все начинается заново, новые сутки, с ночи. Так мы учим. Об этом он и сказал. Левая линия, правая линия, затем средняя. Север, юг, восток. Весь путь встроен из падений и подъемов. И теперь вопрос такой. Если человек принимает подъемы и падения в своем ощущении без разума, то или с ним что-то не то, или он сошел с ума от радости, или он подобно ребенку, то ему хорошо, то ему плохо. Так вот, как с ума сходит это ощущение. Если же он начинает добавлять к этому ощущению важность цели. То есть он не проверяет. Он должен своим состоянием дать правильное истолкование. А целенаправленно это близко к Творцу или далеко от Творца? То тогда он уже не мерит себя по ощущениям, как хорошее или плохое, а насколько он близок или далек. И тогда он не подвержен влиянию ощущений от того, как он себя чувствует. Тогда все, что происходит и в падении, и на подъеме, когда он принимает это как нечто полезное для цели, тогда он радуется, потому что у него нет падений в ощущении, у него есть только подъемы и падения контролируемыми, которыми он управляет, и он понимает, что благодаря Творцу он удостоился сейчас нового кли, поэтому чувствует в этом обратную сторону святости. Ахураем дых душа. Затем удостаивается исправление этой обратной части и получение света. Это уже называется по ним, лицевая сторона. Все зависит от того, как человек воспринимает свое развитие. Понятно, что вначале у него нет недостаточно разума и чувств для того, чтобы все это принять рационально, разумно, осознанно, как взрослый человек. Принимает как ребенок, который находится под воздействием ощущений. Но затем он постепенно переходит к состояниям, которыми он уже управляет. То есть в падениях, подъемами. Он не управляет самими падениями и подъемами, а тем, как он их принимает, тем, что он в них ощущает. Сказано, и как день твой, так и ночь твоя. То есть это по-разному, в равной степени, то есть он относится к этим состояниям как к хорошим, которые состояние приближающее. И поэтому уже нет падений и подъемов в чувствах, а падения и подъемы только относительно близости к Творцу, относительно килим, или удаленности от Творца по килим. Но даже когда он далек, он все равно, он как бы контролирует состояние. То есть главное, что он может оправдать Творца во всех этих состояниях, все, что ему делает Творец, и может слиться с ним в каждом из таких состояний, со всем, что с ним происходит, и неважно, что с ним происходит. Таким образом, он приближается к состоянию, которое называется ибур, зарождение, когда неважно, что дается ему, главное слиться с тобой, как одной точкой. Тогда все остальное неважно. И ничего другого делать не надо, кроме как знать, что все, что со мной происходит, исходит от тебя, и все, что исходит от тебя, это хорошо, это благо. Это уже при таких условиях точка в сердце уже прилепляется к Высшему через экран, как в матке начинает развиваться, то есть прилепляется снизу с этого мира к Махсому, то есть к стенке матки, начинает расти выше Махсома, как с другой стороны. Эта точка остается внизу, но все, что растет, растет уже выше Махсома. То есть на протяжении всех месяцев беременности, рождения и далее.
1: И он пишет, написано здесь, что это развитие основано на трех линиях, что левая и правая линия противоположны друг другу, а потом написано, что он удостоился средней линии. Как будто учим, что средняя линия — это результат работы человека в двух других.
0: Шум давар ло бали адам... Ничто не приходит к человеку не в результате его усилий. То есть его усилия представляют собой условия, так чтобы сверху ему раскрылось что-то, как новое свойство, качество. И все новое, что раскрывается, поскольку раскрывается это из бесконечности, то говорится, что он удостоился. Что это означает? Творец каждый раз делает расчет. Ладно, дам ему, он хорошо себя вел. Что значит, что удостоился? Удостоился вознаграждения, приза. То есть я хорошо поработал, удостоился вознаграждения. То есть я его заработал, будто бы есть причины и следствия. Так вот тут причины и следствия, когда мы говорим, что человек удостоился средней линии, удостоился какого-то нового качества, мы здесь это трактуем более глубоко. То есть поскольку пришел, приложил усилия и нашел, находится абсолютно во всем. Когда человеку удается место для усилий, то это для того, чтобы он подготовил свои килим, чтобы смог что-то почувствовать. Когда он уже что-то чувствует, тогда свыше дается ему без всякой связи, как бы с его состоянием, статусом, дается ему. То есть он уже тогда может почувствовать нечто совершенно новое, что как бы не было связано с его предыдущей подготовкой. То есть ты себя подготовил, все хорошо, правильно. Но то, что ты себя подготовил, еще не говорит о том, что ты должен получить это наполнение. Наполнение приходит от замысла творения, насладить свое создание. И замысел творения не связан с человеком. Творец хочет насладить, значит, он тебе это дает. Но то, что ты приложил усилия, ну да, ты приложил усилия. То есть как бы нет связи между одним и делом. Ты что, диктуешь Творцу, чтобы он тебе дал? Нет здесь такого следствия. Поэтому сказано «удостоился». А не заработал, и не нашел, и не купил. А да, здесь есть то, что называется «удостоился».
1: Мне непонятно, что здесь с искрами, потому что он относится к искрам в двух смыслах. С одной стороны, искра — это точка в сердце, постоянная точка, ахураем, и она начинает расти. Но и с другой стороны, искра каждый раз — это новая вещь, которая раскрывается и освобождает место для нее, и в месте, которое освобождает, раскрывается новая искра, и ты по ним поднимаешь ее, то есть что-то постоянное и временное в этом понятии искры. Непонятно.
0: Говоря про искру, он говорит о первой искре, которая есть в человеке, это точка в сердце, то желание, которое ему дается свыше, потому что внутри того животного, которое называется человек, ну, в смысле этого мира, нет у него никакого желания к духовному. Есть желание достичь чего-то, чего-то скрытого от него, но это человеческое желание, это человеческая страсть, стремление, то, что всех толкает к развитию. Настоящее желание к духовному, к Творцу, оно должно исходить из точки, как сущее из ничего, то, что создал Творец. А это из того места, где находятся души, то, что приходит и раскрывается человеку. Если этого человека раскрывается, он называет это искрой. Почему искра? Потому что это точка из экрана отраженного света. То, с помощью чего человек начинает чувствовать связь с Творцом. что что-то есть, несмотря на то, что эта искра все еще облачена в сердце, в эгоизм человека, и несмотря на то, что эта искра приходит из точки разбиения, то есть это не по-настоящему экран и отраженный свет. Но через все это уже есть некоторое свечение свыше, то, что привлекает человека, даже все еще в неосознанной, неясной форме. Но, тем не менее, уже есть тяга, притяжение, и он это притяжение не способен погасить. Мы называем это искрой. Кроме того, то, что потом человек, после того, как раскрывает эту искру, собирается делать, он приобретает новые искры. Это разбитый килим от разбиения. Разбиение души Адама Ришона. А это уже нечто другое, это уже добавка к той самой первой искре, с помощью которой он исправляет те искры. Он просто присоединяет каждый раз еще к этой первичному укли, к его к точке в сердце первой искры, и так он строит свою душу. То есть есть света, искры и килим. Света — это света, которые наполняли кли Адама Ришона, и тогда они вышли наверх и светят, как окружающие света, вплоть до окончательного исправления. Ну, не до окончательного исправления, а до того, как кли исправлено, тогда они облачаются внутри кли. Искры — это тот масах, который был у Адама Ришона, но разбился. И решимот от масаха — это искры, которые нужно исправить, потому что, в общем-то, исправить нужно только экран. А килим — это и есть килим, желание получать. Так с желанием получать ничего не произошло. Что значит разбилось? Потерял экран. Вместо экрана у него остались искры, а света наверху. Это то, что мы учим. С восьмой части учения десяти сферот, и далее мы изучаем это. Ну, так. Это то, что происходит с нами. В нашем желании, животном желании получать, облачается первая искра. Если мы прилагаем достаточное количество усилий и правильно ее реализуем, тогда мы удостаиваемся духовного кли. Вопрос. В сущности, работа с искрами — это только работа над экранами и желаниями. Каждый раз экран для желания.
1: Вся наша работа — приобрести масах.
0: А что тогда работа с заповедями? Какая разница между этим выполнять заповеди и работа с искрами?
1: Каждый раз, когда я совершаю действие в духовном, называется, что выполняю заповеди. Каждое действие по исправлению — это заповедь.
0: Во многих статьях пишется о том, что человек должен настроить, наладить, в то время, когда он в падении, о чем он должен думать. А как это делается по отношению к группе? Ты же не можешь говорить в таком состоянии с товарищем.
1: Во всех статьях, которые он здесь написал, он описывает нам три линии. Как человек должен их пройти? И кроме этого нет никакой работы. До конца исправления — это три линии. От зародыша и до большого состояния гадлут, а на всех ступенях — это работа в трех линиях. Пока не заканчивают цимцум бет и не возвращаются к первому сокращению цимцум алев, это уже конечное исправление. Рав Паалим Мекапцеэль, многодействующий и собирающий, когда совершают зивук после всех исправлений, это уже возвращается к первому сокращению, а второе отменяется. Я, может быть, не понял вопроса.
0: Хотел спросить,
1: как эта работа может осуществляться в группе? Зачем мне нужна группа для этого?
0: Как можно показать все это в группе? О том, что есть Творец.
1: Группа, прежде всего, группа. Мне она нужна как вспомогательная сила, чтобы мне дали что-то и чтобы я им мог дать что-то. Только в такой взаимной работе я, в соответствии с группой, могу развиваться. Так он пишет, что это свободный выбор, и все в этом вся реализация духовного потенциала, который есть во мне, и это может реализоваться только в группе. Теперь. В той мере, в какой я получаю, в той мере, в какой даю, в получении от группы я должен быть наименьшим среди них. В отдаче

0: Дачим, я должен быть как бы самым большим среди них, да, вот Дачим. Это две крайности, чем они больше в человеке, тем это более эффективно и для группы, и для самого себя. Но когда он ими пользуется по-настоящему разумно, то есть сознанием, как, зачем и сколько. И большой в отдаче и малый в получении, это именно относится к двум линиям, который он должен выстроить каждый раз на своем ощущении. И это и есть работа.
1: Вопрос. То, что я говорил, мы все время говорим о том, что человек в группе должен...
0: Поэтому я и сказал, что в группе, если человек просто сидит и работает тихо, этого еще не хватает. Этого недостаточно. Он должен быть в этих обеих крайностях по-настоящему выделяющимся и большим, понимаешь? Он должен много отдавать и много получать, чтобы это все видели, и он должен быть выделяющимся. Каждый.
1: Можно ли в группе говорить вот словами этих статей? Или, ну, говорить, что Творец добрый, творящий добро, и что будет тебе потом лучше?
0: В какой форме мы должны говорить с товарищем? Ты можешь говорить с товарищем все, что ты хочешь, только не то, что в твоем сердце по отношению к Творцу. То есть ты можешь объяснить ему, что написано в статье, что так написано. Но не то, что я в данный момент здесь ощущаю, у меня есть такие ощущения обычно, или этого нельзя делать. Да, Марик?
1: Мы говорили, что человек прилагает какое-то количество усилий, и тогда создаются условия, чтобы свыше получить наполнение или не получить наполнение. Я не понимаю, как может быть, что если человек выполнил какое-то количество работы, то следующее наполнение — это просто следующая ступень, которую он должен получить. Как может быть, что он не получает ступень, если он уже выполнил состояние?
0: Порядок ступеней определен свыше, когда сверху все эти ступени не зашли после разбиения Адама Ришона. Так, конечно же, так же, как они спустились сверху в порядке причинно-следствия, так человек поднимается по ним снизу вверх, как причина и следствие. Дело в том, что между каждой ступенью существует бесконечный разрыв. То есть каждая стадия не относится к предыдущей, но она приходит после предыдущей, это верно, но не то, чтобы она вышла из нее, как зерно, которое должно сгнить в земле, а затем из его силы выходит новое дерево. Тогда новое дерево выходит из зерна, да, которое сгнило. Но связь между ними — это только духовная стадия, которая осталась от одного, от прежнего, и переходит ко второму, а не материальное облачение. А мы говорим об облачении, которое есть, потому что мы ведь все облачения. Внутренняя энергия, которая осталась от зерна, это как бы свет, решимо, которое осталось от него. С чего бы из этого решимо, с какой стати вышло бы что-то новое? Так, как будто есть здесь какой-то импульс, когда зерно сгнило, а затем должен быть импульс как бы по высоте до бесконечности, оттуда как бы приходит согласие, сила привести в действие эту силу, которая в решимо, для нового облачения, понимаешь? Поэтому это как бы в руках Творца называется, хотя это наверняка по причине и следствия. Но кто приводит в действие эту силу, это решимо, чтобы оно развивалось дальше и развилось новый духовный объект, новое дерево, скажем, да? Замысел творения — насладить свои творения, это находится в бесконечности. Поэтому он так пишет, что человек удостаивается этого, что он удостаивается этого отношения, когда из самой высшей точки насладит творение, дает ему новую жизнь. То есть я должен снова родиться, я еще не закончил исправление, верно? Но ты удостаиваешься того, что эта мысль действует тебе сейчас, именно в этой точке. Поэтому, говорят, удостаивается. Потому что нет перехода без получения и из бесконечности этого толчка.
1: Что это за сила, как она чувствуется? Какая-то духовная сила, это свечение или желание, какой-то толчок?
0: Сила в чем?
1: Духовная сила.
0: В человеке? Как сейчас я ощущаю силы. Скажем, я иногда мертвый, не могу сдвинуться с места. Так это ощущается, есть сила или нет силы в человеке?
1: Может быть, чувствуется в каком-то особом кле?
0: Я не понимаю. Если бы сейчас было в моих возможностях произвести действие на самом деле ради отдачи, без того, чтобы делать точный расчет и увидеть, что из этого ничего не выйдет, найти такую вещь я сейчас не способен. Даже если я захочу сейчас найти какое-то действие, которое я совершу в отдаче, и из этого ничего не получится, такое действие я не могу найти в себе, у меня нет этой природы. Но если я могу найти такую вещь, что я дам, и по-настоящему у меня из этого ничего не будет, это называется, что я нашел духовную силу и совершил духовное действие. Но у меня нет. Я не могу найти. То есть этого пока еще нет во мне. Дай пример, что у тебя есть такая возможность совершить что-то духовное. Ты не найдешь. Если по-настоящему проверишь себя, ты увидишь, что это вытекает из того, что ты получаешь. Оплата должна быть. Без оплаты нет ни мысли, ни желания. Ты не обнаружишь в себе такую способность, такую возможность. Когда дают такую возможность, это уже спасение. Тогда человек начинает видеть, ого, это. До этого он не может представить себе, что это.
1: Здесь описывается северная сторона как левая сторона и бина.
0: Северная сторона — это хохма. Северная сторона — это хохма, южная сторона — это бина.
1: Непонятно, как бина, которая хесед и отдача, присоединяется к левой стороне.
0: Бина — это правая сторона. Север — хохма, свет хохмы, получающие кли — это все левая сторона. После того, как приобретают это, есть что? Что-то идут на правую сторону. Юг — бина, отдающий келим, желание отдавать, свет хасадим, облачение на свет хохмы. Когда устанавливают связь между ними правильным образом, облачают это правильным образом одно в другое. Что можно облачить одно в другое, получается восток, средняя линия, теферет. А то, что не могут, стоят на этом и не пользуются этим, это запад, малхут. Ну, потом почитаем. Все? Да.
1: Есть момент чего-то нового. Но после этого это что-то новое присоединяется уже ко всему предыдущему опыту. Это уже начало падения, когда присоединяется к прошлому опыту. Рост чего-то нового, то, что начинается просто с нуля, это все понятно. Но на каком-то этапе после перехода это состояние уже имеет воспоминания, связанные с предыдущими состояниями, это уже не в первый раз. Является ли это уже началом падения, желание присоединить это к прошлым состояниям?
0: Нет, после того, как человек удостоился того, что он находится на подъеме, то есть пользуется келим, который приобрел раньше, как тьму, и видит в них новое постижение, новое ощущение, видит в этом действие Творца, которые на самом деле к лучшему для развития, чтобы оправдать Творца,

0: это в большем слиянии, в точке связи с Творцом. То есть я сейчас нахожусь в очень хорошем ощущении, я чувствую, что я связан с Творцом, и Он мне это дал. И прежде, когда я страдал, это тоже для того, чтобы различить сейчас новое ощущение. Это хорошо, это все сейчас могут играть со мной в двух направлениях или дать больше удовольствия, когда я как бы оставлю свою мысль в связи с Творцом, или дать мне страдания какие-то, да, чтобы это состояние начало погружаться, и тогда я тоже забуду о нем. Тогда все время быть в этой точке связи с Творцом очень бдительным и использовать все эти изменения состояний, даже проверять их, и искать, где они находятся, возможно, еще в твоем восприятии, Рэнджи. Как это на иврите?
1: Диапазон.
0: Да, в диапазоне твоей чувствительности. Ты еще не ощущаешь, ты знаешь, есть от 1 до 10, до 100, до 200 какая-то чувствительность в приборах, да? Так я сейчас ощущаю, что все хорошо, и я связан с Творцом. Давай сделаем так, чтобы я ощутил это. И так я ощущаю несколько минут, да? И если я сейчас повышу свою чувствительность, то, возможно, я начну ощущать всевозможные мысли, всевозможные изменения желаний и всевозможные отношения мои, которые меняются в худшую или в лучшую сторону, неважно. Главное здесь начать использовать эти изменения для усиления связи, для усиления точки связи с Творцом. То есть ждать, желать, чтобы были всевозможные изменения, но чтобы усилить связь с Творцом. Это называется старец, который ищет что-то еще до того, как потеряется у него. И это очень важная точка, что если человек это делает, он уже находится в контролируемых подъемах и падениях и может продвигаться, то есть полностью контролируемо все время и очень эффективно и быстро. И ты сейчас по-настоящему в очень интенсивном темпе в твоем управлении проходишь всевозможные состояния, буквально так тик-тик-тик-тик-тик. У тебя каждый раз всевозможные мысли и чувства проходят, и ты каждый раз уже знаешь, как наладить их. И они такие маленькие, не приходят такой бомбой, как неживое, на несколько дней или недель. Это работа.
1: Забору.
0: Ну, беседа. Это понятно, да? Ну ладно, но это техника, да.
2: Вопрос такой. Если приходит сейчас состояние, ну, какая-то ясность чего-то, то это состояние присоединяется к предыдущим состояниям, к моим предыдущим подъемам и предыдущим падениям. Как все складывается? Надо забыть, затушевать нынешнее состояние.
0: То, что я сейчас понимаю, что все предыдущие вещи, если были, тоже для того, чтобы я сейчас вложил в понимание, в слияние, в оправдание божественности, так почему это плохо? Это неплохо. Это должно мне дать сейчас. Я должен только каждую вещь, которую я сейчас прохожу, я должен как бы высосать до конца все вкусы, которые есть в этом. Не просто быть в этом и наслаждаться, а все время ощущать это до конца. То есть если я сейчас понимаю, что вещь, которую я прошел раньше, была действительно для того, что мне было хорошо сейчас, что сейчас я благодаря этому удостоился понимания, обвинения и так далее, тогда я должен абсолютно объединить эти два состояния, скажем, плохое состояние, которое я ощущал месяц назад, и хорошее состояние, что я ощущаю сейчас, не хорошее в ощущении, а в осознании, по-настоящему увидеть, насколько предыдущее плохое состояние в ощущении дало мне сейчас хорошее состояние в объединении, в осознании, в понимании и в оправдании. Если я соединяю это, тогда стоит мне все детали, которые я ощущал в течение этого месяца, скажем, от плохого состояния до хорошего, видеть это и соединить это, но в очень целенаправленной форме, в разумной, не давать этому перейти снова в чувство,

0: бегство и сбежать как бы назад. Но чтобы это было под полным контролем, то есть контролировать все состояния, но в сохранении точки объединения с Творцом, сейчас которого я удостоился.
1: А если нет сил?
0: Не может быть, чтобы ты удостоился сейчас какого-то раскрытия, и нет у тебя сил делать проверку. Когда делать проверку, если не во время подъема? Именно во время подъема человек должен видеть, как он может еще продвигаться в состоянии падения. Он животное, от него не требуется ничего. В состоянии падения, когда у него нет света, от желания получать, если не дают ему сверху, не требуется ничего. Кто он? А если дают ему желание получать осознание, силы, понимание, тогда начинает требовать, ну что ты с этим сделаешь? А человек начинает наслаждаться этим, тогда это клипа. Так если ты начнешь пользоваться этим дальше для исправления, это нормально. Тогда добавят тебе все еще духовные ощущения. Это простые вещи, да.
1: Почему должен связывать падение и подъем, близкие по времени? Есть между ними связь?
2: Я связываю подъем и падение вместе, потому что это одно кли. Не надо это связывать, оно само связывается для того, чтобы быть в этом, приобрести опыт.
1: Это раскрывается как связанные вещи?
2: Да, раскрывается. Да, ты, как, ты получил когда-то удар год, два года назад, а сейчас ты чувствуешь хорошо. И сейчас я чувствую, что хорошо, я хочу из этого выйти. А через еще год, еще пару лет я получаю ответ, почему это было, почему мне было хорошо. И, может быть, эти вещи связаны. И разница между ними может быть часы, может быть недели, но это максимум. Это зависит от усилий человека, насколько он получает больше сил от группы. От учебы трудно получать эти силы, чтобы работать с этим быстро.
3: На каком этапе искра станет действующей вещью?
2: Искра становится активной частью, когда я все время включаюсь в это. Когда я соединился с ним, не хочу больше оставлять, появляются помехи, и тогда в эти помехи я начинаю получать искру, тогда это начинает расти во мне, вес набираться.
3: Это помехи зажигают ее?
2: От помех. Помехи — это неисправленный келим. Мои же. Помехи я не отбрасываю просто так. Помехи — это неисправленная как бы плоть. С помощью тех плод вокруг искры появляется тело. Желание получать остается желанием получать. Нам надо только правильно его исправить, придать ему форму человека, форму отдачи. А иначе это просто так, кусок мяса. Ну, не знаю, или глина, неважно.
1: Ты должен придать этому форму.
2: Но само по себе, без помех, это невозможно. Откуда ты возьмешь материал? Сам материал. Сам материал материи — это помехи. Ты их исправляешь, и вот эти вот заблуждения и злодеяния становятся заслугами. Творец не создал еще какой-то там где-то материал в святости там. А и совсем другой материал в клипе. Нет, это тот же материал клипы. Ты должен перевести это в святость. Только этот мир, только в материи этого мира нет никаких изменений. Существует, как существует. Написано, мир развивается по своим законам. Все законы, которые тут есть, они не меняются. Почему? Скажи. Если вся природа меняется, так вся природа в этом мире тоже меняется. Тогда вместо того, чтобы земной шар будет притягивать, начнет отталкивать, да, и все материалы, которые пытаются впитывать, начнут отталкивать, ну, да, скажем, сопротивляться впитыванию. Что? Законы, да, как в зазеркалье, да, как это Алиса в стране чудес. Нет, нет. Те же законы остаются. Этот мир не предназначен для исправления. Это та точка, где материал остается таким же материалом. Я не знаю, что за пределами всех этих духовных ступеней, что тогда произойдет на этой уровне. Но то, как я понимаю сегодня, это так. Ну и пишут об этом таким образом, что мир идет по своим законам.
3: Мы говорим, что человек не должен зависеть от хорошего или плохого ощущения. Только одно — он должен быть слитым или связанным с Творцом. То есть он получил это от Него. Сейчас этот процесс, что связан, это очень сложный процесс. Как вообще, с чем это связано? То есть я связан с чем-то вне меня, и тогда как соединиться?
2: Ну что, начнем учиться или есть что-то еще срочное?
3: Да, у меня есть здесь отрывок, страница 97, отрывок, и вот что написано. И вот что написано. В этом смысл слов «серебром» со стороны юга. То есть, как мы, как сказали наши мудрецы, тот, кто хочет стать мудрым, должен идти на юг, что означает «достоиться облачения хасадим», где хесед называется любовью, что он хочет давать и влиять. И он хочет отмениться перед Творцом, и это называется «серебро», кесов, от слова «кесофин», «тоска», как написано, «тоскует и изнывает душа моя». Юг означает правую линию, совершенство, когда ему ничего не нужно, и его единственная страсть, насколько только может стремится к Творцу, о себе не думает. И только после стадии правой линии мы можем удостоиться левой, называемой бина. Написано, что удостоиться левой стороны, называемой бина, это то, что путает в отрывке, как будто это наоборот. Наоборот на наоборот. Обратно обратному.
2: Он в каждой части предложения меняет, не знаем, к чему это все относится. Ну что, так он пишет. Но в той же статье, в другом месте, он объясняет тебе точно, что такое юг, что такое север. Здесь он по-настоящему действительно пишет так. И только после этапа правой линии ему нужно удостоиться левой, что называется бина. Так написал, ну что ты поделаешь. И мы тоже так пишем, все. Но...
4: А с
2: другой стороны, если мы будем говорить о том, как мы выстраиваем сферот, тогда у нас есть хохма, хесед, нецех, это правая линия, бина, гвура, год, это левая линия. И тогда уже говорят о преодолении.
4: Ну,
2: видишь, но не говорит, я думаю, что в прямом свете. Ладно, как бы то ни было, посмотри всю статью и...
3: Запад и Восток — это тоже состояние в работе?
2: Запад и Восток — это не состояние для работы, это условия. Малхут — это Запад. Вся, целиком. Ее часть святости на Востоке, святая часть. Все получающие килим на севере, все исправления на юге, вся малхут на западе. Когда она исправлена, то на Востоке.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации внутри десятки.
2: Урок особый. Каждый раз возвращаемся к тому же месту, что мы должны продолжать и работать, объединяться поверх помех, где помехи — это часть пути, этому надо радоваться, благодарить и помогать друг другу проходить их.
3: Без помех невозможно продвигаться. Каждая ступень всегда начинается с Ахураим, а затем постигаем по ним ступени. Нужно пройти все состояния, прочувствовать все ее вкусы, не убегать от этого. И важность группы. Без нее невозможно продвигаться. Нужно быть слитым с ней все время.
2: Да, будут подъемы, падения. Нужно действительно проживать их, ощущать их. Вместе с этим понимать, что нам нужно их пройти, и это наш путь в нашей работе. Когда мы начинаем быть в работе, когда мы хотим работать ради отдачи, то появятся все вот эти вот помехи.
3: Да, нам не нужно измерять себя по плохому или хорошему ощущению, а именно насколько мы над всеми этими ощущениями строим свои отношения и как мы заботимся о том, чтобы находиться в слиянии с Творцом, над всеми состояниями, которые раскрываются.
2: Самое первое, находка не связана с местом усилий. Человек прилагает усилия и обычно ждет, что и находка будет там же. Араб объясняет, что человек не может найти, поэтому как будто бы удостоился свыше. Если мог бы найти, тогда это было бы уже внутри эгоизма, а тут говорится о целетворении. Это что-то абсолютное, постоянное и вообще не зависит от усилий человека. То есть человек обязывает как бы Творца дать ему, в этом удостоиться. А на практике это все равно как находка, потому что нет как бы связи между ними. И еще то, что касается подъемов и падений, что проверку делаем именно во время подъема, а не тогда, как согласно логике, все во время падения, когда все зло раскрывается.
5: במה שהוא דורש מהחברה ובמה שהוא נותן מהחברה לחברה וזה דווקא היה לי חדש כזה כזאת הבחנה וזה הכל תלוי בטווח הרגישות שלנו האם כל מה שאנחנו מרגישים זה תלוי עכשיו בטווח שלנו של הרגישות שלנו
3: диапазона.
2: Я слышал, что от человека ничего не требуется, да, в падении, когда нет света, а в реализацию в десятку мы делаем только то, что мы можем, что окружение может продвинуть человека в этом состоянии, да, помочь ему встать, чего-то там делать, как каким-то образом жить. И я понял, что не надо ничего такого делать, кроме как знать, что все происходит со мной, исходит от тебя, а все, что исходит от тебя, это хорошо. И также поддерживать друг друга вот в этом знании, в этой особой, особенно в мысли, что вот что все исходит от Творца, и Он нас продвигает, и Он дает нам все. И как раз когда потом ты, человек поднимается, оглядывается человек и видит, что это так. Но когда это не так, то мы должны поддержать друг друга, держаться рядом, быть товарищами.
3: Да, статья и урок после нее показывают, как две противоположности. Если я не мне, то кто мне? И нет никого, кроме него, сочетаются. Что нельзя никогда как бы поднимать руки, все время нужно продолжать работать и стараться сделать максимум возможного. И всегда возвращаться к тому, что нет никого, кроме него.
2: Вот как Игорь отметил, что человек находится в падении, он действительно как скотина, от него нечего больше требовать. Но когда человек на подъеме, он должен использовать анализ для исправления. И так вот можно продвигаться. Нельзя от этого отказываться.
6: Мы продолжаем идти от статьи к статье Рабаша, и Рав напоминает нам снова и снова, как нам нужно находиться в духовной работе, в ощущениях, которые проявляются, и все это для того, чтобы мы в конечном счете работали выше знания, смотрели, что нет никого, кроме него, что он добрый, творящий добро, и так и делали.
7: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Шалом, хаверим якарим. Анахну мамшихим эта лимуд шелану айом.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем сегодня нашу учебу. Слышали вот этот замечательный урок Рава. Замечательной статьей Рабаша. И мы всегда знаем, что утренний урок наш в конечном счете это единый такой комплект на протяжении года, всех лет. Он может быть поделен на две части, на три части. Делите как хотите, но на самом деле это единый пакет. Поэтому мы возьмем эту часть как первую часть, то, как Рав объяснял нам, как мы управляем подъемами и падениями осознанным образом. И тогда нет такого, что вот мы вдруг, нам захотелось, потом не захотелось, а мы контролируем и управляем этим процессом. И чтобы управлять этим процессом, мы должны учиться, изучать свет, возвращающий к источнику, который все время делал бы нашу работу. Потому что ничего не подействует на наше желание получать. Так нас тогда будет бросать с места на место. Но когда у нас есть учеба, чтобы на самом деле поменяла наше ощущение, поменяла наше восприятие, источники, да, чтобы эти источники воздействовали на нас и меняли нам все мироздание.
2: Мы всегда говорим, что Рав сказал, что дал нам все. Когда ты смотришь эти уроки, ты понимаешь, что он действительно дал все. И даже в году, не знаю, каком там, 99-м, 2000-м, когда мы были еще на улице Райнес. И сейчас мы продолжим и посмотрим урок из этой серии, урок по введению в ногу Каббала, который дал Рав. И там все было настолько чудесно. Помните объяснение четырех стадий прямого света, которое Рав приводил. Так продолжим углубляться в это сегодня. И, может быть, перед тем, как войдем в это, давайте вспомним, в чем состоит цель учебы, что мы этим хотим притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы все эти чудесные вещи, которым Рав нас обучает, были в нас, а не как знания. Давайте посмотрим клип номер два. И после этого мы капельку вернемся к тому, что мы учили вчера, чтобы у нас был правильный контекст, и затем перейдем к уроку в записи, где Рав отвечает на вопросы и ответы. Так, клип номер два, пожалуйста.
0: А ради чего мы учимся? Только для того, чтобы вызвать свет, возвращающий к источнику. И тогда мы будем меняться под воздействием света. И воздействие света, высшего света, это называется свет, возвращающий к источнику, потому что в этом его действие, это работа света. Он возвращает нас к источнику, к добру, с получения в отдачу. Он вытягивает нас из нашего мира, получение в свой мир, на свой уровень, в отдачу. И это то, что мы хотим, чтобы произошло. Каббалисты, наши учителя, они объяснили нам, что делать, как мы можем подняться над нашим состоянием, над нашим местом, самым нижним, самым темным, и что мы можем подняться с этого уровня на более высокий. В отдачу. И это за счет света, возвращающего к источнику, потому что во время учебы мы притягиваем на себя этот свет.
2: Так сейчас давайте сосредоточимся на свете. Это то, что мы хотим притянуть, чтобы он исправил нас. И давайте перейдем к тому, что мы пройдем немножко, потому что мы учились вчера, чтобы у нас был правильный контекст. Вчера, собственно, Рав говорил о четырех стадиях прямого света и объяснил, как они выходят. Он объяснил, что у нас есть корень, желание дать наслаждение, которое строит первую стадию, желание получения, желание получать и наполняет его. Вместе с тем, что дает ему наполнение, дает также свойство отдачи. И тогда, когда первая стадия ощущает свойство отдачи, то она хочет также отдавать, и сразу выходит вторая стадия, и тогда у нас есть получение в первой стадии, отдача во второй стадии, и это все до сих пор со стороны Творца. В результате этого есть две эти стадии, из этого рождается третья стадия, что я могу отдавать с помощью того, что я буду получать. И из этого возникает третья стадия, которая потом будет называться зейрантом. И тогда, собственно, третья стадия получает, потому что этого хочет Творец, чтобы она получила. И с помощью того, что она получает, она отдает. Но все это все еще является результатом того, что Творец внес в кли, внес в творение. Это еще не настоящее творение. То, чего не хватает здесь, это решение творения, что я хочу получать, а не то, что это происходит такое автоматическое действие. Потому что если это автоматическое действие, Рав объяснил сегодня тоже, мы, и мы это услышим сегодня в записи, если это автоматическое действие, то это, собственно, не я. Из меня должно выйти желание получать. В тот момент, когда приходит такая мысль, из этого возникает четвертая стадия, которую получает не потому, что я таким был создан, но потому, что я так решил. И что происходит тогда?
0: Ну да, тогда тут, собственно, начинается драма. Драма начинается с того, что четвертая стадия вдруг, после того, как мы ее называем Малхут бесконечностью, кли полное света, ну и на первый взгляд все, все совершенно, и творение достигает своего совершенства, конца процесса, вдруг пробуждается новое ощущение, которое называют буша, стыд. И тогда мы изучаем это в ТЭС. Действие чрезвычайное, экстраординарное. Почему? Свет должен выйти, уйти. Это то, что решает Малхут. Она не готова, так как Творец создал мироздание. Он не может примириться как бы с этими законами, как бы нарушает их, и свет уходит. Это называется сокращением, первое сокращение, цимцумалев, и все вот это вот строение называется теперь миром сокращения, и начинается процесс развития, который мы знаем, как бы появление миров, разбиение келим, появление Адам Ришона и так далее, и так далее. Все, что сверху вниз, и, конечно, наше исправление, оно снизу вверх. Так вот, эти все определения, которые мы должны взять с собой, то есть определение, название «мир» или «скрытие», то есть каждое состояние — это скрытие «малхут», желание получать. Также нам важно, что мы изучаем, что каждое понятие говорит о нас, об Амане. Это не какая-то там звезда где-то, там «малхут», еще какая-то планета там какая-то, еще дальше. Нет. Речь идет о нас, о нашем желании, что происходит со мной. Все развитие четырех стадий прямого света — это то, что мы должны знать, по-видимому, наизусть, как Бааль Сулам сказал, все эти названия наизусть, потому что это в моих ощущениях. Я должен знать, как желание каждый раз меняется, развивается для того, чтобы возбудить во мне новое стремление, новое состояние, новое требование к свету, возвращающих к источнику. В этом моя жизнь. И в этом нет больше ничего другого. Все, и все наши облачения, тела, это все восприятие реальности, но на самом деле это желания, которые все время развиваются. И нам сказано почувствовать вот так. Кто об этом говорит? Это наши первоисточники, куда мы сейчас заходим, и свет, возвращающий к источнику.
2: И перед тем, как мы начнем смотреть урок, Возьмите листик и карандаш, записывайте основные моменты, о которых мы потом захотим поговорить, задать вопросы, и чтобы все мы были сосредоточены на том, что Рав нам передает. И не забывайте, что мы этим хотим притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы он нас исправил. Так давайте смотреть урок. Вопросы, но вопросы как можно близкие к этому. Да.
0: Можно пример?
2: Пример простой. Все эти понятия мы чувствуем в нашей жизни. Когда мы находимся в нижнем мире, и все, что происходит в высшем мире, включая все эти четыре стадии, постепенно опускается, и доходит до этого мира и находится в нас. Что происходит у нас? У нас есть и желание отдавать, и желание получать, и нам нужно все время находиться в дилемме. Как я получу, чтобы не чувствовать стыда? Как я украду, чтобы я мог продать? Как я получу? Как я отдам, чтобы что-то получить, всякие такие расчеты. Это результат того, что происходит здесь. Но мы можем представить себе написанное здесь. Даже в всяких ситуациях, которые есть у нас в жизни. Бааль Сулам приводит пример, вы наверняка слышали не раз. Ведь большинство из вас уже было на уроках. Он приводит пример, что приходит гость к хозяину, гость хочет есть, у него есть желание получения для себя. Первая стадия. Четвертая стадия. Хозяин говорит, пожалуйста, я очень хочу тебе давать, я подготовил для тебя все. И хозяин знает заранее, что он даст то, что гость хочет, и в каком количестве и качестве. И тогда у нас получается, что с одной стороны, есть хозяин, а с другой стороны, у нас есть гость. Право поправляют, слово «гость» пишется с буквой «алов». Гость. Что происходит? Гость приходит со своим кли, он очень хочет есть. У хозяина есть наполнение, и в точности соответствующее этому кли. Теперь они могут дать удовольствие друг другу. Он, хозяин, наслаждается тем, что он дает, гость наслаждается тем, что он получает. Что мешает? В тот момент, когда хозяин начинает давать, а гость начинает получать, гость начинает чувствовать по отношению к свету, что вот эта вот еда исходит от хозяина. С одной стороны, это проблема, потому что она не дает нам насладиться, что я пренебрегаю как бы хозяином, если человек недостаточно развит. Если он находится на ступени неживой, растительной и животной, то есть он животное, там не стесняются. А вот на человеческой стадии начинают стесняться. Это проблема. С одной стороны. А с другой, этот стыд предназначен, чтобы развивать его, чтобы он отдалился от статуса получающего и постепенно пришел к статусу дающего. Так происходит здесь, что хозяин передает гостю наслаждение, и вместе с этим наслаждением он передает гостю стыд. И тут нечего делать. Этот стыд, она портит вкус гостю, и он говорит, нет, я не голоден, я не хочу. И что делает тогда хозяин? Он улыбается, говорит, ну смотри, я же все приготовил для тебя. Смотри, ты мне просто обижаешь, оскорбляешь меня. И он создает в гости такое ощущение, что я на самом деле не даю, это ты мне сделаешь одолжение тем, что получишь у меня. И тогда у гостя возникает источник наслаждения для хозяина. В той мере, в которой он преодолевает этот стыд, он получает, уже не чувствует в этом никакого стыда. Та же самая игра у нас есть здесь во всей этой истории с творением. Это то, что мы должны делать. В той мере, в которой мы научимся, как получать, и для этого предназначена наука получения, наука Каббала, когда мы научимся, как с мудростью получать, мы увидим нашего хозяина, мы увидим все изобилие, которое он приготовил, и сможем насладиться этим бесконечным образом. В этом вся мудрость. Теперь нужно изучить методику, как получать. Самая практичная вещь.
0: А почему вот эта вот фраза «мир сокращения»?
2: Мир сокращения. Все это мир. Видимо, я недостаточно объяснил. Вот это четвертая стадия, в которой есть желание, ее желание, то, что сама она хочет получить наслаждение, исходящее от Творца. Так она развилась. Ее желание называется «малхут». От слова «власть желания», «царство». «Малхут» — это словно «царство», «власть», «власть желания». Состояние «малхут», состояние четвертой стадии, состояние творения, неважно, любое состояние называется «олам», «мир». И все, что мы должны изучить, это как получить от Творца все благое наслаждение, которое Он нам предуготовил. В той мере, в которой мы будем знать, как получать, мы почувствуем, что он предназначил нам для получения и кто является дающим это наслаждение. И тогда мы раскроем высший мир и всю вечность и совершенство, поскольку это уже будет нам на благо. В той мере, пока мы недостойны этого, недостойны — это значит, мы не знаем, как получать без стыда. Если бы мы видели, что нам предназначено, относительно этого возникло бы у нас ощущение стыда. И настолько большое, что это бы не дало бы нам совершенно продвинуться в сторону получения. Поэтому есть скрытие. Скрытие вплоть до состояния, пока мы будем знать, как получать. Если мы будем знать, как получать, все раскроется, миры раскроются, человек начнет жить во всех мирах. Вместе. И тогда он перейдет к форме существования вечной и безграничной. Все зависит от обретения науки Каббала, науки получения, науки как получать. Все наши страдания, это результат стыда. И все наше страдание от хисарона, от отсутствия света. Потому что вся действительность, кроме желания получения, это свет, это наслаждение. Здесь мы видим, что такое малхут, творение, четвертая стадия. Что такое творение? Это желание насладиться вместе с наслаждением внутри. Это творение. Потом из этого состояния мы переходим дальше. Какой следующий этап? Он не хочет, чтобы внутри было наполнение. Он опустошает себя. И остается желание без наслаждения. Но наслаждение — это состояние творения, это творение само по себе. И это творение может быть или с наслаждением внутри, или без наслаждения. Кроме этого, нет никакого другого состояния. Есть наслаждение, нет наслаждения. Есть наслаждение. Это когда наслаждение полностью находится внутри желания. Это называется мир бесконечности. Если творение полностью изгнало все наслаждение, это называется мир сокращения. А промежуточные состояния, когда немножко наполнено, немножко нет, это называется всеми остальными именами миров. Ацелут, Брия, Ецера, Асия, миры святости, миры клипы. Все зависит от того, в каком направлении мы смотрим. И все названия, все имена объектов творений в этом мире или в духовных мирах, ангелы, демоны, люди, камни, неважно что, животные, неважно кто и что. Это все части желания получения. с небольшим светом внутри. Если желание получения, желание получать, которое может быть камнем, животным, ангелом, неважно кем, получает наслаждение предназначенное, оно чувствует это наслаждение. И если наслаждение, которое его наполняет, оно меньше желания, недостаточно наполняет желание, тогда чувствует страдание. И в этом все наше существование. Немножко удовольствие, немножко страдание. И вот эта наука, как мы сможем увидеть, это самая практичная вещь. Она обучает нас, как наполниться вечным и совершенным образом.
0: Так тогда, что разница между нами и животными?
2: Разница между нами и животными, не только животными, и между нами и растениями, и ангелами, это уровень желания получения.
0: Это говорит, что мы можем получать свет, можем получать как...
2: Ну, скажем так, если мы уже начали говорить об этом, то скажем так. Право объяснять, что можно стереть, что было уже снято. Сейчас, если мы сделаем определение, потом, когда мы развиваемся от творения по направлению к Творцу, то желание получения самое маленькое называется неживым, над ним растительный уровень, цомеах, затем животный уровень, и выше него говорящий человеческий уровень, и в конце уже божественность. Разница между неживым, растительным, животным и человеческим — это только уровень желания получения. Насколько желание получения более развито, ближе к Творцу по своему размеру, вот так оно поднимается по важности.
0: Это параллельно?
2: Да, это соответствует пяти мирам, это соответствует тому, что есть в этом мире неживое, растительное, животное, человеческое. Да.
0: Так самое большое желание получать.
2: А божественное — это самое большое желание получения, верно. И это желание давать, на уровне желания отдавать. И чтобы достичь такого уровня отдачи, как в Творце, нужно соответствующее желание получать. Неживое, растительное, животное и человеческое — это может быть в природе, оно двигается, оно никогда не меняется. И в нашем мире неживое никогда не превращается в растительное, растительное в животное. Но если это в человеке, желание в человеке, то так человек развивается. Вначале у него есть неживой уровень желания. Когда мне хорошо, я ничего не хочу. Потом, когда ты начинаешь немножко двигаться, это растительное желание, затем еще больше, это животное. Это все мы учим в предисловии к книге «По ним Мейротум Сберот». И все эти уровни в человеке, они очень строго определены. И в природе мы это видим. Она не развивается по Дарвину, а на этих уровнях просто есть, на неживом уровне, на растительном уровне есть промежуточные уровни, Рав говорит. Между неживым и растительным есть кораллы, между растительным и животным есть келы в саде, между животным и человеческим — обезьяна.
0: Говорящий уровень, а там есть обезьяна. Что такое обезьяна?
2: Между всеми этими ступенями, между неживой и растительной ступенью, есть промежуточная ступень, и она называется кораллами. Между растительным и животным есть келев саде, или дословно луговая собачка на иврите. Между животным и человеческим — это ков, обезьяна. И между человеческим уровнем и божественным — это точка в сердце. Да-да. Это все. Мы говорим о нашем мире. В духовных мирах это духовные создания.
0: Желание получать на первой стадии, на четвертой стадии, они одинаковые?
2: Желание получать в первой стадии — это желание, которое сотворил Творец. Желание получать в четвертой стадии — это желание, которое развилось в творении.
0: По силе?
2: Разумеется, по мощности. В первой стадии желание получать — это самое маленькое желание, а в четвертой стадии — самое большое.
0: Как бы обратный принцип?
2: Да, мы говорим о развитии снизу вверх, да, там все наоборот. Тут есть очень многое, что вместе нужно обсудить. Если есть некое непонимание, то не страшно, мы потом восполним. Главное, вы должны понять, внуки Каббала, мы говорим только о некоторых вещах, которые находятся просто на поверхности. Я боюсь говорить с вами глубже. Я стараюсь говорить как более широким, возможно, широким образом, чтобы была связь между вещами. Но вглубь пока мы не заходим.
3: По-русски, если можно, быстро. Это быстро не получится. Значит, разработана теория.
4: Ноль. Нет, не хочу слушать.
0: Люди, как получают без стыда сегодня?
2: Без стыда получают каббалисты. Вообще получить можно только без стыда. Тот, кто может нейтрализовать стыд, он называется каббалистом, и он получает.
0: Сколько таких есть?
2: Сколько таких есть, ты потом узнаешь. Но я еще раз говорю, невозможно получать от Творца, за исключением того, что называется этим миром, получить больше сверх того, что мы получаем, невозможно. Только если мы отменяем стыд, только если мы производим особое исправление, которое называется быть каббалистом, быть получающим, тогда можно получить больше. Вы будете на таком, все время будете на такой ступени.
0: А что мы можем постичь из этих самых больших состояниях?
2: Мы можем постичь все состояния через все миры, вплоть до Творца.
0: И до корня?
2: До корня, да. Это наша цель, которая, и каждый должен прийти до этого уровня.
0: Желание получать большим?
2: Прекрасно, да. Но мы не будем к этому сейчас об этом сейчас говорить.
0: Творение выбирает получать?
2: Да.
0: Как это складывается на неживом уровне?
2: Это наоборот. Здесь неживое растительное, животное, человеческое по развитию снизу вверх. А в четвертой стадии здесь, по четырем стадиям прямого света, Творец — это желание отдавать. А затем первая, вторая, третья, четвертая стадия — это развитие от маленького к большому. А здесь противоположным образом, снизу вверх. Мы возвращаемся обратно к Творцу от этого мира.
4: רק תצעקו כולם כמוני, נו.
0: В четырех стадиях вы сказали, что в первой стадии не хватает кли. А в четвертой чего не хватает?
2: В первой стадии не хватает нам своего собственного желания и желания отдавать. Так есть у него желание, которое он получил от Творца, но он только одно получил от Творца — желание получать. Теперь Творец хочет, чтобы он был не только получающим, Творец хочет, чтобы он был еще и как он. И для этого он должен получить желание отдавать. На второй стадии он получает желание отдавать от Творца. Но и то, и другое, и желание получать в первой стадии, и желание отдавать во второй стадии — это не его собственное. Теперь, когда он получил от Творца желание отдавать, то как он может отдавать? В первой стадии желание получать, оно сразу могло наполниться. Оно сразу наполнялось, потому что от Творца исходит наполнение. А во второй стадии желание отдавать, которое он получил от Творца, это он получает как бы не напрямую, потому что он получает от Творца свойства Творца, добавку к желанию получать его. И тогда ему нечего давать, он не может реализовать это свойство, желание давать. Как он даст, что ему давать? Тогда он вспоминает, а, Творец хотел насладить меня, чтобы я получал. А, ну так я получу. Это уже его желание в третьей стадии. Верно. В третьей стадии есть решение творения. Я собираюсь получать ради него. Но он использует все силы, которые получил от Творца. И тогда у него вообще ничего нет. Ни получения, ни отдачи, ничего. Так что толкает его к дальнейшему развитию? Прямая форма, которую он получил от Творца. От Творца он получил стремление быть получающим. И тогда сейчас он реализует это стремление в четвертой стадии. То есть четвертая стадия — это, собственно, решение творения быть творением. Третья стадия — это творение находится в состоянии, когда оно как Творец. Поэтому затем мы говорим, что третья стадия, Зеранпин, она еще называется, она называется Святой Благословенный. Это имя Творца. Зеранпин мира Ацилут. А Малхут — это собрание всех творений. В третьей стадии мы находимся как Творец по отношению к творению. У него есть все и нет ничего. Что ему нужно? Желание получения. И тогда он его развивает. Мы еще поговорим об этих четырех стадиях, потому что кроме них ничего нет. То, что мы

0: сейчас учили, вы потом увидите на протяжении всего пути. Пока не придете к Творцу, и не важно, что там, кто там и что, вплоть до самой высокой стадии, в конечном счете, все, что говорит нас, все, чем мы будем заниматься, это четыре эти стадии. Кроме них ничего нет. Все остальное только развитие и связь между всеми этими стадиями для того, чтобы вернуться к корню.
1: Стыд. Какой источник этого? Откуда это?
0: Каков источник стыда? Если бы Творец дал мне только желание наслаждаться и дал мне удовольствие, то у меня не было бы стыда, я бы получал, и все, и наслаждался. Кот стыдится получать от тебя? Стесняется? Нет. Потому что тем, что ты даешь ему еду, ты не передаешь ему желание отдавать свое. Почему? Секунду. Почему ты не передаешь? Ты передаешь желание отдавать. Только он его не воспринимает. Его желание получать настолько маленькое, что он не воспринимает от тебя вместе с едой твое свойство, потому что ты передаешь ему еду. Для этого нужно быть развитым человеком.
1: А в чем это развитие?
0: Это развитие, оно исходит отсюда. Когда Творец дал творению, кроме желания получения, также и свою природу, желание отдавать. Это он сделал специально. Так вот, за кулисами.
2: Да.
0: На нашем языке это называется, что желание получать было сотворено напрямую, а желание отдавать получил косвенным путем. И творение не чувствует, что оно получает от Творца свойство отдавать. Оно вдруг чувствует в том изобилии, которое оно получает, наслаждение. И когда это наслаждение наполняет мое желание получать, я вдруг начинаю чувствовать, что между этим наслаждением и моим желанием что-то не совпадает. Почему не совпадает? Я начинаю чувствовать какое-то отношение в наслаждение, кроме самого наслаждения. Я пробую, я чувствую, и чувствую некое отношение в самом наслаждении. А что это за отношение? Там дающий находится. Это портит мне вкус, но делать нечего. Этот Творец специально так сделал. Для того, чтобы это использовалось с нами как трамплин, чтобы отменить это неприятное ощущение и достичь его ступени. Чтобы мы захотели быть как он. Ты не можешь нейтрализовать и не чувствовать хозяина, не чувствует дающего, ты можешь нейтрализовать его только таким образом, что ты становишься как он. И это он сделал специально. С одной стороны, лучше ничего не чувствовать, быть как животное, и все. Но невозможно.
1: А факт, что каббалисты живут и чувствуют хорошо в получении?
0: Каббалисты чувствуют хорошо себя с получением, потому что они знают, как нейтрализовать стыд. У них есть двойное наслаждение от того, что получают, и от того, что дают. Они как бы обладают двумя мирами. И этим они обретают вечность и совершенство. Никто ничего не может им изменить, потому что они обретают две природы в равной степени. И желание получать, и желание отдавать. Да, если желание получать будет использовано без желания отдавать, это будет стыд. А если желание отдавать будет больше, чем желание получать, то что тогда мне делать? Стоит мне получить еще немножко. Но мы это еще рассмотрим.
1: Когда он нейтрализует желание отдачи у себя, как я понял, если отдача приводит к стыду, если вот эта вот часть отдачи, не получение, приводит к стыду.
0: Отдача не вызывает стыд. Получение вызывает стыд. То, что ты получаешь, это вызывает стыд. Еще вопросы? Привыкнем к этому.
1: Связь с тем же вопросом. Мы говорим, желание получать то, что мы получаем, приводит к стыду. Но стыд, в принципе, вместе с получением... А, да, оно приходит вместе с желанием отдавать?
0: Нет. Наша проблема...

За четырьмя стадиями прямого света. Мы сегодня говорили о том, что есть нулевая стадия. Первая, вторая, третья и четвертая. После четвертой стадии, которая еще называется Малхут, мира бесконечности, затем есть мир сокращения, первое сокращение, а затем у нас есть миры. Адам Кадмон, Ацелут, Брия, Ицера и Асия. И после этого есть этот мир, наш мир, скажем, наш. Мы здесь находимся, снизу. Наша цель — перейти. Что такое наш мир? Это желание получать ради получения. Только материальные наслаждения. Мы должны пройти весь этот мир, наш мир, по ступеням неживой, растительной, животной и человеческой, его в этом мире, это ступени желания, развития желания, перейти вот эту линию, которая между этим миром и духовными мирами, это называется махсом или барьер на иврите. Перейти, пройти миры Асия и Цера и Брия, миры Бия, затем пройти Парсу, Парса — это тоже граница на иврите, перейти в мир Ацелут и Адам Кадмон, и тогда перейти к миру бесконечности. Все вот эти ступени, которые нам предстоит пройти, мы должны пройти в то время, когда мы находимся здесь, в этом мире, и живем так, как мы живем сегодня, в той же самой форме жизни. Путь, который мы здесь проделываем, когда мы проходим весь этот мир вплоть до Махсома, это называется время подготовки. Время подготовки. Это называется, пока мы не проходим Махсом. Когда мы проходим Махсом и входим в миры Бия, это называется 6000 лет. А затем, когда мы переходим к Ацелуту и Ак, это уже называется время Машиаха. И затем, когда мы переходим туда, для этого уже даже нет определения точного. Это уже вещи, которые происходят после исправления. После исправления. Все, что нам нужно, потому, когда мы исправляем наши килим, мы родились здесь, в мире бесконечности. Ноль. Спускаемся постепенно вплоть до этого мира. То было нулевое состояние, теперь первое. Теперь из этого мира начинаем постепенно подниматься до этой точки. Сделаем так. Это первое состояние, алеф. Это второе состояние, бет. И это третье состояние, гимл. Когда мы проделываем весь этот оборот, мы в конечном счете исправляем стыд в состоянии бесконечности. Когда мы заканчиваем исправлять стыд, исправлять эти килим, мы в конечном счете завершили исправление. Затем мы возвращаемся сюда, и отсюда и далее начинаются ступени, которые называются «после исправления». Это как человек, у которого есть какой-то неиспорченный кли, он его исправляет, и затем он может... Есть какой-то неисправленный инструмент, он его исправляет, и теперь он может приступать к работе. Но что мы делаем здесь? Когда мы уже исправили инструмент и входим в какое-то рабочее состояние, это неизвестно. Это мы не учим. Каббалисты дают нам подготовку, методику, только как исправить себя. А тот, кто исправил себя, вошел в ту действительность, об этом нигде ничего не написано. Это не наше дело. И я скажу вам почему. Потому что невозможно даже объяснить нашими словами о том, что находится там выше. Выше исправления.
Поэтому невозможно об этом даже в книгах написать.

0: сказать. Есть всякие намеки, но это не наше дело. Мы учимся только как снизу вверх, там, где мы родились, спустились до нашего мира, и как нам подниматься из этого мира до мира бесконечности, до конца исправления, и затем после исправления уже там, это уже не наши заботы. И весь этот оборот до конца исправления человек обязан проделать в то время, когда он находится здесь, в этом мире, чтобы он соединил два этих мира. Все. Теперь я надеюсь, что мы все это сняли, сфотографировали, и вы через группы сможете получить эти снимки еще до того, как вы придете сюда на следующей неделе, чтобы продолжить учиться, и все.
1: Мы
2: слышали этот урок Рава, который целиком основан на вопросах и ответах. Но, в принципе, давайте мы также прошли снова четыре стадии прямого света. И вообще весь этот путь исправления. Первое состояние, второе, третье состояние. И, разумеется, различие между Малхут и Хохма. И первой стадией, то есть между первыми и четвертыми стадиями, в чем разница между ними? Неживое растительное животное, говорящее, все вот эти состояния, в чем разница между ними? Слышали также еще определение, что в этом мире неживое не может превратиться в растительное, а где это может измениться? У нас внутри человека. Желание, это желание человека может измениться от неживого к растительному, животному, говорящему. Вы тоже записали вопросы и еще разные интересные вещи. То, что вы хотите, о чем вы хотите спросить или поговорить, чтобы вместе прояснили и углубились вместе в то, что мы слышали.
0: Так сейчас давайте возьмем несколько минут, 6 минут, обсудим то, что мы слышали, запишем вопросы, и затем снова послушаем эти вопросы, да? Так, обсуждение, 6 минут.
3: כתבתי ארבע דברים. כל המטרה של הנברא וכל מה שאנחנו צריכים ללמוד.
2: Мы не слышим.
3: כל טוב ועונג שהוא הכין לנו.
2: Как получить от Творца все добро и наслаждение, что Он уготовил нам? И что готово для нас, уготовано нам получать? И кто это дающий наслаждение? Следующее. Все наше страдание — это как результат стыда. Все наше страдание — это результат стыда. От недостатка света, недостатка наслаждения. Ну вот у нас есть и стыд, и я так записал, что такое творение. Творение — это желание наслаждаться с наслаждением внутри. Прошу прощения. Ошибся. Получить больше, чем в этом мире, можно только, если мы отменяем стыд. То есть вся наша работа — отменить стыд. И через это мы будем способны получать, а также давать. И это называется, что у каббалиста есть и этот мир, и будущий.
0: Поможем нашим товарищам получить будущий мир.
2: Всегда это вопрос как бы обратной связи. И интересно было объяснение сверху вниз. Это уровни стадии Алиф, Бет, Гимел, Далет, когда они доходят до того, что 104-я стадия закончено желание получать дальше всего от света, но в этой противоположности снизу вверх начинаем с уровня неживого, потом растительное, животное, говорящее, приобретение кли, авиута в форме, в виде исправления для постижения высшего света. И чем больше кли, с ним больше приближаемся к свету.
4: Если оно это
0: У нас есть состояние Творца, который хочет дать нам, и мы находимся вместе, когда кли хочет наполниться, пока не проявляется в нас стыд, и там это точка нашего развития, когда мы не способны получать так вот напрямую. И отсюда и далее начинается наша работа.
2: Мне очень понравилось вначале, как Рав сказал, что если хозяин он умный, то он дает творению ощущение, что я все сделал для тебя, и я только лишь хочу, чтобы ты тоже мне сделал одолжение. И во всем этом вот этот вот подарок, там есть все, что готово для нас, для того, чтобы продвигаться и использовать это все правильным образом, чтобы могли приблизиться к Творцу.
0: Ну, я начну с того, что видеть Рава там. Рав полон сил, полон энергии. Он старается все передать. Я чувствую, что нам дали такой подарок в этой жизни. Там был такой фрейм, когда мы видели всех людей, так прошла камера. Было полно людей, таких чистых. Это дало мне очень большое воодушевление. Как люди там смотрят. Я очень-очень взволновался. И там можно было почувствовать, что Раф обучает новую группу. Он несколько раз останавливал себя и говорил, я вам даю основы. Потом мы продолжим добавочные курсы. Специально, чтобы не путать. И действительно, он делает это таким чудесным образом, с такой суперчувствительностью. И заботой действительно дать достаточно, чтобы в человеке возникло желание хиссарон. Не наполнять его, не набивать ему брюхо, а позволять ему развиваться. И еще две вещи. Исправление, практически стыда. Это тоже очень интересное ощущение и сильное. Что после четырех стадий, после четвертой стадии начинается процесс стыда, и практически со всеми этими этапами, по всем этим стадиям мы должны вернуться к той же самой Малхут Мира Бесконечности, только так, чтобы нам удалось справиться со всем светом, который Творец хочет дать, и, собственно, исправить стыд. И следующий этап — это использовать исправленное кли. И это уже что-то, что совершенно неизвестное, то, о чем каббалисты только намекают, и нам не за что тут ухватиться.
2: А и, может быть, вопрос самый такой напрашивающийся. В чем роль стыда? И как из стыда именно как раз должно продвинуть творение к...
0: Да. Мы слышали очень многое на этом уроке. Давайте сейчас поднимем знаки вопроса. Поднимем руки и вместе преодолеем стыд и это выясним. Рав сказал нам на уроке, стыд — это... Стыд приходит, чтобы развивать творение, чтобы оно отдалилось, ушло из состояния получающего и постепенно пришло к состоянию дающего. Это был такой очень интересный такой момент. Да, а я вижу, что Рахамим просто рвется.
2: Вопрос, который меня очень озабочивает. Порядок стадий, миров, парцуфов, цветов, килим. Вопрос-то в чем?
0: Я повторю.
2: Может быть, есть какой-то другой порядок? То есть, с моей точки зрения, сначала стадии, миры, света, келим. Я прав? Прав.
0: А там еще кто-то есть?
1: Рони Бевакша.
4: У нас был общий вопрос от двух товарищей. Как бы во второй стадии у нас есть понятие отдачи, которую получает творение от Творца, и как бы исчезает четвертая стадия. Как может что-то пропасть из ощущений, которые есть в творении? Как бы вот это вот ощущение пропало? Что ощущение отдачи, которое дал Творец.
2: Повторить можешь?
0: Да, в четвертой стадии мы учили, что Творец дал ощущение творению, ощущение отдачи, точки отдачи. И как бы оно исчезло из четвертой стадии, как бы творение пришло к ощущению, что оно хочет быть получающим, и вот это вот ощущение дающего пропадает. Как такое может быть?
1: Альпанав это נכון, כי כל בחינה היא באמת היא נעתקת מהבחינה הקודמת, היא כאילו מתנתקת ממנה. כל מצב חדש זה בחינה חדשה.
2: Каждое новое состояние — это новая стадия. А то, что между стадиями, это причины и следствия. Это не то, что каждое состояние, да, это там причины и следствия, то есть, что растительное выходит из неживого. Нет, это что-то совсем другое. Там полный разрыв. То есть, да, неживое есть причина того, что потом появляется растительное. Это важное вот это вот, как вышло что-то, что не связано с предыдущим. Но он все равно как бы называется его причиной. Поэтому это вся прелесть творения, творение, которое выходит вне его. Потом мы изучаем, что все эти состояния вообще включены в четвертую стадию, и снизу вверх проходят и постигают все эти стадии, да, как предыдущие стадии. Но когда выходят все эти стадии, каждая стадия сама по себе.
0: То, что есть во второй стадии, это ощущение свойства дающего, поэтому бина хочет отдавать, но она не может. И поэтому она получает. И тогда из этого создается третья стадия. А четвертая стадия, в ней есть желание сделать то же самое, только не потому, что так я был сотворен, а потому, что я так хочу. Это мое решение, это уже самостоятельное решение. И тогда, действительно, что происходит со свойством дающего, которое как бы исчезает, ты об этом спрашиваешь. Оно не исчезает. Это именно причина стыда. Потому что, когда я стараюсь получить по своему решению, я получаю, и тогда я вижу, что во мне нет свойства дающего. И это момент, когда творение чувствует разницу. Чувствует эту абсолютную противоположность между Творцом и творением. Из этого создается стыд, и из этого возникает сокращение. Это именно переход от того, что Рав назвал миром бесконечности, и миром сокращения. Свойство бины, которое не находится в четвертой стадии, это то, что вызывает стыд. И все, что происходит потом, это все исправление. Все исправление, чтобы обрести такое свойство. Это, в этом весь наш путь снизу вверх.
2: Творец передает ощущение стыда творению. Что Творец всегда переводит ощущение стыда творению или только в состоянии, когда желание творения уже может исправить вот это желание? Мы находимся под абсолютным сокращением. Это уже произошло. Это значит, что кроме того, что мы слышали, как кроме ощущения минимального уровня жизни, для того, чтобы начать какое-то действие, невозможно больше получить ничего. И сокращение произошло вследствие стыда или, наоборот, украшения. Но невозможно больше получить, чем то, что есть. А если мы хотим получать больше, необходимо исправлять стыд. И все. Ну, тут ничего с этим не поделаешь. Это уже все произошло. Мы уже под сокращением. Нормально?
4: Вопрос об ощущении. Творение чувствует стыд. Когда? То есть Творец всегда передает ощущение стыда творения? Или только в состоянии, когда творение уже может себя исправить и тогда передает? Ощущение стыда — это не результат того, что Творец дал. Творец дает свое свойство. Стыд создается в нас в результате ощущения разницы между им и нами. Им, а мы хотим быть как он, но не можем. Из этого возникает стыд. Не потому, что Творец дает стыд. Флорида.
5: Thank you, brothers. You know, everything we do in life, there's telltale signs behind everything. What are the telltale signs of what state or phase that a person is going through?
2: Я не знаю, что такое telltale signs со всеми состояниями, которые люди проходят.
4: Вопрос, что это, по каким признакам можно определить, что за состояние мы проходим? Мы на самом деле не можем знать, каковы признаки и каковы ступени. Мы находимся под махсомом. Под махсомом мы знаем, что есть скрытие. Это менее важно. То, что важнее, это то, что мы учили на предыдущем уроке по статье Рабаша, где он говорил нам о подъемах и падениях. И самое важное в этих состояниях — это все время идти вперед, где все падения и подъемы эти предназначены для того, чтобы выстроить в нас кли. И если мы с этим соотносимся, то нет плохих или хороших состояний, а наоборот. И есть только хорошие состояния. И все состояния — это состояние развития. Что мы чувствуем, это не столь важно. Важнее, что все исходит, все приходит для построения клей. Если мы можем, Рав сказал, находиться и в неприятных ощущениях, и в приятных, это все состояние развития. И мы чувствуем, что это все исходит от Творца, это всегда хорошо, и это вход в состояние ибура, духовного зародыша. Поэтому очень важно развить такое ощущение.
2: Латин 7.
6: Hola amigos, queremos preguntar cuál es la diferencia entre la vergüenza corporal y la espiritual y cómo podemos utilizarla para avanzar.
2: В чем разница между стыдом в материальном мире или духовном? Как можно использовать стыд, чтобы продвигаться? Да, вопрос постоянно задается. Мы не занимаемся сравнением о материальном стыдом или духовным. Духовный стыд — это уже в духовном, это уже ощущение дающего, ощущение Творца. Естественно, есть и признаки в нашем мире, да, того, что происходит в духовном мире, что тут единственное, что может дать нам ощущение, что стыд — это то, что никто не любит. Можно представить себе, какое плохое ощущение, да, скрывает от нас Творец тем, что скрыл себя и сделал так, что весь процесс, то есть Малхут сократила вот это вот ощущение стыда. И тут можно уже возвеличивать Творца, оправдывать за счет за это все. То, что желание получать, не знает это. Слушай, какой там стыд, весь этот бардак. Я получать хочу, ничего больше не хочу. Но если в момент, если бы Творец раскрылся, я бы просто бы очень сильно страдал бы об этом. Это настолько плохое ощущение, что я даже представить себе не могу. Но это как раз то, что в чем Творец скрыл себя и скрыл от нас.
4: У нас есть еще много вопросов, и очень хорошо, что есть вопросы. Но в конечном счете мы учимся не для знаний, а чтобы притянуть свет, который исправит нас. И из этого придут нам истинные ответы на все вопросы. Давайте продолжим вместе быть с этим уроком в течение дня. Завтра нас ждет еще один урок. Притянем еще порцию света. А сейчас завершим песней.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16 לראשון.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы будем учить урок Рава 16 января 2002 года по статье Рабаша, что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе. Это находится во втором томе Рабаша, 1214 страница. Мы вместе прочитаем в десятках. У нас 33 минуты на прочтение, пожалуйста.
0: Мау. Мау роэ микне Авраам ве роэ микне Лот баавода. Катув омер.
2: Что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе? Сказано в Писании: «И произошел спор между пастухами стада Авраама и пастухами стада Лота. Сказал по этому поводу мой отец и учитель, что стадо означает имущество, что спор был между пастухами стад Авраама, которые сказали, как мы можем удостоиться духовных постижений, что это Авраам, то есть именно свойство Рам, высокого, которое означает, что свойство Авраам было отец Ав веры. Авраам означает, что он хотел бы, чтобы Ав происходил от свойства пожелал Ава, как сказано, и он не пожелал отпустить их. Рам означает высокий. То есть Авраам пошел выше желания, существующего внутри человека, называемого желание получать. Существующего внутри человека, называемого желанием получать, и высшее желание, существующего в него, которое называется желанием знать и понимать то, что он делает, и не хочет верить. Авраам пошел выше этих двух, то есть выше разума и сердца. И это называется пастырь, ибо только таким подходом он и хотел руководствоваться. Но не так обстоит дело с пастухами Лота, ведь Лот означает «мир проклятия», от слова «проклятие», относящегося к желанию получать, которая есть змей, означающий желание получать для себя. А Лот был носителем свойства змея. Они говорили, что мы должны идти и наслаждаться, потому что именно так Творец создал творение с желанием получать для себя. Иначе не создал бы желание получать. Ибо кто в мире что-то делает и не использует это? Следовательно, поскольку Он создал в нас желание получать, мы должны работать на Него, чтобы желание получать получило свое наполнение. В противном случае считается, что Творец создал его зря. Поэтому, когда мы говорим о духовной работе, то как свойство Авраам, так и свойство Лот находятся в одном теле. И есть разногласия в теле человека. Есть такие мнения, которых созвучно с мнением Авраам, а есть такие, которые, наоборот, являются сторонниками свойства Лот. Поэтому есть спор между ними относительно того, как человек должен вести себя в работе. То есть, должен ли человек работать ради Творца? И для достижения этого человек должен идти выше знания. И это свойство Авраам. Или внутри знания, то есть в свойстве желания получать для собственной выгоды. А поскольку на него было сокращение и скрытие, поэтому это свойство называется Лот, проклятие, где нет никакого блага и наслаждения, которые были в замысле творения, которые могли бы туда войти. И оно остается пустым пространством, лишенным света. Получается, что в работе называется пастырь, то есть тот, кто руководит поведением, подобно Муше, называемого верным пастырем, который руководил народом Израиля свойством веры. Лот и Авраам следует объяснить как доброе начало в человеке и злое начало в человеке. И вышеизложенно можно объяснить то, что говорится в книге Зоар. Авраам был очень богат стадами, серебром и золотом. Очень богат со стороны Востока, то есть Тиферет, стадами со стороны Запада, то есть Малхут, серебром со стороны Юга, Хохмы, золотом со стороны Севера, то есть Бины. И надо понять это в духовной работе. Известно, что Восток и Запад — это две противоположности. Восток означает то, что светит, как восход солнца, а Запад, наоборот, то, что не светит, когда солнце садится и не светит. Это Запад. Средняя линия Тиферет включает в себя все. Поэтому ее называют Востоком, потому что он светит, поскольку он включает всю работу, которая выходит из двух линий. Но Запад называется Высший Малхут, Малхут Шамаем. Нужно принять Высшую Малхут всем сердцем твоим и всей душой твоей. Даже если он заберет душу, должны также принять на себя Высшую Малхут, называемую верой, с любовью. Как сказано, что даже если у него нет никакой жизненной силы, что называется, даже если он заберет твою душу, то есть когда нет никакой жизненной силы и называется свойством Запад, то есть то, что не светит, все равно человек должен находиться в состоянии веры выше знания. И это называется свойством стада, благодаря которому мы обретаем духовное достояние, называемое пастухи стада Авраама. То есть именно через веру высшее знание. Даже если он чувствует тьму на этом пути, даже если он понимает, что если бы Малхут светило открыто, а не вскрытие, но тело ощущало бы величие Творца, то было бы ему легче двигаться дальше и быть вознагражденным тем, что он всегда находится в состоянии работы. И у него не было бы никаких падений. Тем не менее, он предпочитает идти выше знания. И это называется свойством пастухи стада Авраама. И это называется свойством Запада. То есть даже если не светит ему, он все равно работает изо всех сил, как будто бы светило ему в явном виде. В этом смысл сказанного. Авраам был очень богат, то есть Восток, Тиферет, то, что является средней линией. И называется Восток потому, что средняя линия включает в себя всю работу, которая была у него, и была подслащена им, что он уже прошел всю работу, которую нужно сделать, и так или иначе там сияет свет. Вот почему Восток называется очень богат, так как это слава Творца. Величие и важность Творца уже весьма раскрыты. То есть уже сияет свет Творца. Поэтому это называется, как мы объяснили, тот, кто бежит от славы, слава преследует его. Иными словами, миновав спор между двумя линиями, называемыми двумя высказываниями, отрицающими одно другое, он удостаивается средней линии, где уже раскрыта слава Творца и сияет. И это называется Тиферет, Восток. Однако основная работа ведется на Западе, там место работы. Потому что когда человек еще находится в состоянии тьмы, есть подъемы и падения, и все скрытия находятся в этом месте, называемом Запад. И Запад указывает на высшую Малхут, ведь в общем Малхут называется свойством веры. Там правит добро и зло, как написано в книге Зоар, о том, что Малхут называется древом добра и зла. Если удостоился, в мире добро, а зло скрыто. Если не удостоился, добро скрывается, а зло раскрывается наружу. Все, что находится снаружи, управляет. Поэтому Запад называется стадом, так как это главное достояние, которое человеку следует приобрести, и это высшая Малхут. Если нет у него этого, то есть Малхут, которая называется свойством веры, то у него нет ничего. Поэтому Малхут называется стадо. Как написано, Авраам был очень богат стадами. И поэтому стадо называется Малхут и Запад. Так как отсюда начинаются все владения святости, как написано, начало мудрости, страх Творца. В этом смысл слов «с серебром со стороны юга», то есть хохмы. Как говорили мудрецы, тот, кто хочет стать мудрым, должен идти на юг, что означает «должен удостоиться облачения хасадим», где хесед называется любовью, что он хочет давать и влиять. Он хочет отменить себя перед Творцом, и называется это кесов, серебро, от слова кесуфим, тоска. Как написано, тоскует и изнывает душа моя. Юг означает правую линию совершенства, когда ему ничего не нужно. Его единственная страсть, насколько только может стремиться к Творцу. А о себе не думает. И только после стадии правой линии мы можем удостоиться левой, называемой бина. И это то, что написано золотом со стороны севера бины. Золото означает золотом со стороны севера. Где золото — это свойство бины, которое вновь становится хохмой. Также написано «скромных же мудрость, хохма». Имеется в виду, что хохма, мудрость, должна быть облачена в облачение хасадим, называемое скромность, в том, что она облачена в хасадим и невидима без облачения хасадим. И дело в том, что известно, что хохма облачается в получающий келим. По этой причине ее необходимо оберегать, чтобы получающие келим всегда работали на отдачу. Поэтому должна притягивать хасадим, это свет, который работает в отдающие келим, тем самым обретается свет хохма, чтобы мог светить в келим с намерением ради отдачи. Поэтому сказано, что юг — это хохма. То есть, кто хочет стать мудрым, должен идти на юг. Тому, кто хочет, чтобы хохма, мудрость, осталась с ним и не ушла, нужен юг, то есть хесед, называемый тоска, от слова «тоскует и изнывает душа моя». Эти двое, то есть юг и север, то есть хохма и бина, светят в средней линии, называемой Востоком, Тиферет, куда включено все. И поэтому работа начинается на Западе, свойство Малхут, которое называется стадо, и это Малхут и Запад. По поводу Малхут, которая называется Запад, и называется стадо. Мы должны знать, что порядок работы начинается с высшей Малхут, что человек должен перед каждой заповедью принять на себя бремя высшей Малхут, называемое вера, что он верит, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. По этой причине он благословляет его, как сказали мудрецы. Человек должен всегда восхвалять хвалу Творцу, а потом молиться. И надо выяснить, что значит восхвалять хвалу Творцу, что человек должен сделать. Ответ, как сказано выше, заключается в том, что человек говорит Творцу, что он верит, что он управляет миром как добрый и творящий добро. И это называется хвала Творцу. А потом будет молиться.
1: Бааль Сулам сказал по этому поводу, что когда человек просит что-то у своего товарища, порядок таков. Первое. Он знает, что у его товарища есть то, что он у него просит. Второе. У его товарища доброе сердце, и он любит делать добро. И тогда уместно просить у своего товарища. Следовательно, когда человек просит Творца дать ему то, что он просит, он должен верить, что Творец может дать ему то, что он хочет, и что он добр и творит добро. Поэтому началом работы человека должно быть восхваление Творца. То есть, чтобы он верил в то, что он добр и творит добро, хотя тело и не согласно с тем, что он говорит, и он видит, что это только слова. Тогда ему следует сказать, что он хочет верить выше знания, и рад, что, по крайней мере, знает правду о том, во что следует верить.
0: И
1: хотя эти слова, которые он произносит, они только вынужденные, то есть тело не согласится с тем, что он говорит, также и от этого он испытывает радость, что он может произнести своими устами слова истины, а потом будет молиться. То есть после того, как он восславил Творца, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро, а если бы это было внутри знания, он, несомненно, был бы рад, но так как это только выше знания, хотя и по принуждению, все же иногда у него есть силы молиться Творцу, чтобы он дал ему силу поверить, что это действительно так, и он будет способен целый день воздавать хвалу Творцу за то, что Творец делает ему только добро. И в этой работе есть подъемы и падения. Человек должен верить, что у него есть точка в сердце, которая представляет собой искру, которая светит. Но иногда это всего лишь черная точка, которая не светит. И эту искру всегда нужно пробуждать. Ведь иногда эта искра пробуждается сама по себе и проявляет хисарун в человеке, когда он чувствует, что ему не хватает духовного, что он слишком приземлен и не видит цели, чтобы смог выйти из этих состояний. И эта искра не дает покоя его душе. То есть, как и материальная искра, не может светить. Но, используя искру, человек может зажечь вещи. И через вещи, которых коснется искра, может разгореться великий огонь. Подобным образом, искра, которая есть в сердце человека, не может светить. Но эта искра может зажечь его действия, чтобы они светили, потому что искра подталкивает его к работе. Однако иногда искра гаснет и не светит. Это может быть в середине работы. И это называется, что человек попал в аварию. Другими словами, в середине работы с ним что-то случилось, и он опустился из своего состояния и остался в бессознательном состоянии. То есть он уже не знает, что существует духовное в действительности, он все забыл и вошел в материальный мир всеми своими чувствами. И через некоторое время он приходит в себя и видит, что находится в материальном мире. И тогда он снова начинает подниматься наверх, то есть начинает ощущать духовный хисарон. И тогда вновь получает толчок, как приблизиться к Творцу. А потом снова падает со своей ступени. Но человек должен верить, что каждый раз он поднимает свою искру к святости. И хотя он видит, что спустился из своего состояния и вернулся к тому месту, где был в начале своей работы. Тем не менее, каждый раз он поднимает новые искры, то есть каждый раз он поднимает новую искру. И в предисловии книги Зоар он говорит: «Итак, когда человек рождается, у него сразу же есть свойство святой души». Но не собственно души нефеш, а обратной стороны ахураем души, что означает ее последнее свойство, называемое из-за своей малости словом «точка», и она облачается в сердце человека. И это надо объяснить, как сказано выше, что эта точка, которая еще находится во тьме, каждый раз раскрывается и светит в мере работы человека по очищению своего сердца. И тогда точка начинает светиться. Это значит, что каждый раз, когда человек вновь начинает подниматься после падения, он должен верить, что это новое свойство по сравнению с тем, которое было прежде во время подъема, которое он уже поднял к святости, и каждый раз начинает исправлять новое свойство. Поскольку каждое начало, человек должен начинать с принятия высшей Малхут. И недостаточно того, что он вчера имел веру в Творца. Поэтому каждое принятие высшей Малхут считается новым свойством. То есть он получает сейчас часть пустого пространства, свободного от высшей Малхут, и внедряет в это пустое место и наполняет его высшей Малхут. Получается, что теперь он выяснил что-то новое, чего не было до того, как он занял то пустое место и наполнил его высшей Малхут. Это значит, что он поднял новую искру в святость, пока благодаря множеству подъемов он всегда поднимает искры из пустого пространства в святость. Получается, что после каждого падения он приходит к новому началу и поднимает новые искры. Следовательно, когда человек видит, что у него есть падение, ему следует быть осторожным, чтобы не сбежать с поля боя. Даже если он видит, что не продвигается, он должен каждый раз пытаться начать заново. То есть, когда он начинает подниматься, пусть не говорит, что он вернулся на прежнюю ступень. Это означало бы, что он ничего не сделал своей работой, так как думает, что сейчас восходит на свой прежний уровень. А он должен верить, что это новое свойство, что каждый раз он поднимает другие искры, пока не поднимет все искры, относящиеся к его ступени. Согласно вышеизложенному, нам следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Элазар сказал, Отсюда следует, что праведники мало говорят и много делают, а грешники много говорят и не делают даже самую малость. По поводу грешников и праведников в работе следует объяснить, что все те, кто хочет исполнять Тору и заповеди ради Творца, называются в работе праведниками, то есть хотят быть праведниками. А те, кто занимается Торой и заповедями не ради Творца, называются в работе грешниками, так как они находятся в отличии по форме с Творцом, поэтому их считают грешниками. Но по отношению к общей массе народа, клаль, они тоже считаются праведными. А у тех людей, которые работают в качестве клаль, например, когда человеку исполняется 40 лет, он знает, что со времени его бар-мицвы, то есть с тех пор, как ему было 13, пока ему не исполнилось 40, он заработал достояние Торы и заповедей на целых 27 лет. Получается, что они говорят, что есть у них много. И в этом смысл сказанного «говорят много». Другими словами, что есть у них много Торы и заповедей. Однако даже малого они не делают ради небес. Тогда как праведники мало говорят, то есть они говорят, что занимаются Торой и заповедями 27 лет, но еще не удостоились сделать что-либо ради небес. Однако они должны верить, что делают много. То есть и всей работы, когда они видят, что они не способны сделать ее ради небес, это причиняет им боль. И это называется молитвой. То есть они много молятся, потому что видят, насколько они далеки от Творца, чтобы было у них желание и стремление доставить наслаждение Творцу. Другими словами, они далеки, потому что не способны оценить величие Царя, поэтому у них нет сил сделать что-либо ради небес, а только для себя. Получается, что они многое делают для того, чтобы Творец приблизил их к себе. Получается, что не должен удивляться человек, когда он делает работу ради небес, и всякий раз видит, что он идет назад. Он должен верить, что он делает много для того, чтобы приблизиться к Творцу и удостоиться, чтобы Творец дал ему желание отдавать. То есть, что именно через подъемы и падения есть у человека возможность молиться Творцу, чтобы он приблизил его по-настоящему, чтобы всякий раз он поднимает новые искры в строении святости, пока не поднимет все искры, которые относятся к нему. И тогда он удостоится, что Творец даст ему вторую природу, которая называется желанием отдавать. И тогда он удостоится постоянной веры. Тогда как прежде чем удостоится, чтобы все его действия были ради небес, нет места вере. И это, как написано, ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере на него нисходит отрицание управления Творца. Страшно подумать, и высший действующий скрывается от него. То есть, всякий раз, когда нет у человека желания отдавать, человек не может получать добро и наслаждение. Поэтому, когда человек получает зло, то теряется у него вера, в то время как после того, как удостоился желания отдавать, тогда он получает добро и наслаждение от Творца и удостаивается постоянной веры. Получается, что все эти подъемы и падения приведут его к тому, чтобы Творец помог ему достичь желания отдавать. И тогда все действия его будут ради небес. Однако человек должен знать, в то время, когда он приходит к состоянию, что он не видит возможности, чтобы он мог когда-либо выйти из любви к себе и хочет убежать с поля боя, он должен знать, что есть здесь две вещи, которые противоположны друг другу. Как сказали наши мудрецы, не ты должен завершить работу,

0: сказано, Творец завершит за меня. То есть человек не способен сам достичь желания отдавать. А здесь имеют место две составляющие. Первое. Человек должен сказать, что если не я себе, то кто мне? Поэтому не должен удивляться человек, что он еще не удостоился достичь желания отдавать, несмотря на то, что вложил, как он считает, много работы. В любом случае он должен верить, что Творец ждет его, пока человек не раскроет то, что должен сделать человек. Второе. А потом Творец завершит за него. То есть, когда он получит за один раз желаемое им, как сказано, спасение Творца приходит в мгновение ока.
1: כן, ולזכור ש... שיש לנו ניצוץ
2: שהוא... Надо помнить, что есть искра, которая светит нам, пробуждает нас каждый раз к работе заново, и не надо быть под влиянием того, что есть падение, главное не убегать с поля боя, дать волнам пройти, и еще раз и помнить, что все ради того, чтобы выстроить новое, более правильное кли в направлении раскрытия Творца. И это наша постоянная работа в подъемах и падениях. И когда есть состояние тьмы, главное держаться за группу и товарищи. И благодарить за то, что есть, мы удостоились быть частью этой группы.
0: Мы проходим процесс, который выстроен уже свыше, и он очень точный, хотя мы так это и не ощущаем, поскольку это проходит по нам. И тогда мы ближе к тому, что мы чувствуем, чем к тому, что пишут каббалисты. И тогда мы должны знать, что каждый проходит это, включая великих мудрецов, и мы не одни, мы в руках наших учителей, они знают, куда мы идем. Перейдем к уроку 16 января 2002 года, пожалуйста.
2: Мы читали сегодня статью из первого тома «Шлаве Сулам», что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе. У человека всегда есть внутренний спор между этими наставниками, такими и другими, и как он должен выбрать из них, выясняя абсолютно все и все противоположности, и продвигаться. Как это возможно? Увидеть, что с одной стороны невозможно без получающих келим, то, что начинается с левой линии, с севера. А затем тот, кто хочет работать с получающими келим, то есть получить в них свет хохма, значит, он должен идти на юг, двигаться в направлении юга, хеседа, милосердия, правой линии. И тот, кто делает это со стороны малхут или запада, удостаивается свойства востока, средней линии. Так выражена работа в трех линиях. Левая, правая, средняя линия выше этих двух. Все это основывается на Малхут, но Малхут при этом сама ничего не получает, а все выше нее. Если север, юг возвращается к востоку, присоединяется к Шхине, Шхина на востоке. С запада, который является Малхут, если это по-настоящему истинная Шхина. Но слияние ее происходит через то, что работа выше Малхут. В этом работа. Что еще

0: тут говорил, он здесь много говорит в этой статье, но известных привычек. Ну, подожди, где рука? Рука твоя где?
1: Ну, Дин.
0: Ладно, вопрос.
2: Человек, написано в статье, что такое свойство человека, который может, способен посредством падений и подъемов поднимать искры святости и исправлять их.
0: То есть он говорит изначально, что в человеке есть только точка в сердце, это начало его нефиш или нефиш в нефиш, который он должен развивать. Со всем остальным, что вокруг этой точки, кроме этой, все предназначено для развития этой точки. Так человек должен принимать свою жизнь. То, что его тело, то есть все остальные желания, все остальные события, которые с ними происходят, все, что происходит вокруг точки в сердце, все предназначено для нее. Если он так относится, тогда он удостоится правильного развития точки в сердце. Что ты об этом спрашиваешь? И в этом, то есть развивать ее, это означает нести в нее больше желания получать, а в желание получать исправление, то есть чтобы желание получать было с намерением отдачи. Чем больше вносит желание получать, чувствуется больше падение, противоположное святости, удаление. Когда приобретается исправление с помощью усилий, приходит свет, возвращающий к источнику, так то же самое желание получать исправляется, и тогда чувствуется свечение внутри исправленного желания, и это называется подъемом. В этом заключен весь путь. Падение, подъемы, но начинается все с падения. Каждое новое свойство. И был вечер, и было утро, день один. Постижение приходит после вечера, после ночи и после дня. В конце дня это постижение за все прошедшие сутки. И все начинается заново, новые сутки, с ночи. Так мы учим. Об этом он и сказал. Левая линия, правая линия, затем средняя. Север, юг, восток. Весь путь встроен из падений и подъемов. И теперь вопрос такой. Если человек принимает подъемы и падения в своем ощущении без разума, то или с ним что-то не то, или он сошел с ума от радости, или он подобно ребенку, то ему хорошо, то ему плохо. Так вот, как с ума сходит от ощущения. Если же он начинает добавлять к этому ощущению важность.
1: Хашивут. Аматара.
0: Важность цели. То есть он не проверяет.
1: Затумерт хаяв латет ле мацавим шило.
0: Он должен своим состоянием дать правильное истолкование. А целенаправленно это близко к Творцу или далеко от Творца, то тогда он уже не мерит себя по ощущениям, как хорошее или плохое, а насколько он близок или далек. И тогда он не подвержен влиянию ощущений от того, как он себя чувствует.
1: Тогда
0: все, что происходит и в падении, и на подъеме, когда он принимает это как нечто полезное для цели, тогда он радуется, потому что у него нет падения в ощущении, у него есть только подъемы и падения контролируемыми, которыми он управляет, и он понимает, что благодаря Творцу он удостоился сейчас нового кли, поэтому чувствует в этом обратную сторону святости. Ахураем дах душа. Затем удостаивается исправление этой обратной части и получение света. Это уже называется по ним, лицевая сторона. Все зависит от того, как человек воспринимает свое развитие. Понятно, что вначале у него нет недостаточно разума и чувств для того, чтобы все это принять рационально, разумно, осознанно, как взрослый человек. Принимает как ребенок, который находится под воздействием ощущений. Но затем он постепенно переходит к состояниям, которыми он уже управляет. То есть в падениях, подъемами. Он не управляет самими падениями и подъемами, а тем, как он их принимает, тем, что он в них ощущает. Сказано, и как день твой, так и ночь твоя. То есть это по-разному, в равной степени, то есть он относится к этим состояниям как к хорошим, которые состояния приближающие, и поэтому уже нет падений и подъемов в чувствах, а падения и подъемы только относительно близости к Творцу, относительно килим, или удаленности от Творца по килим. Но даже когда он далек, он все равно, он как бы контролирует состояние. То есть главное, что он может оправдать Творца во всех этих состояниях, все, что ему делает Творец. И может слиться с ним в каждом из таких состояний, со всем, что с ним происходит, и неважно, что с ним происходит. Таким образом, он приближается к состоянию, которое называется ибур, зарождение, когда неважно, что дается ему, главное слиться с тобой, как одной точкой. Тогда все остальное неважно. И ничего другого делать не надо, кроме как знать, что все, что со мной происходит, исходит от тебя, и все, что исходит от тебя, это хорошо, это благо. Это уже при таких условиях точка в сердце уже прилепляется к Высшему через экран, как в матке начинает развиваться, то есть прилепляется снизу с этого мира к махсому, то есть к стенке матки, начинает расти выше махсома, как с другой стороны. Эта точка остается внизу, но все, что растет, растет уже выше махсома. То есть на протяжении всех месяцев беременности, рождения и далее.
2: И он пишет, написано здесь, что это развитие основано на трех линиях, что левая и правая линия противоположны друг другу, а потом написано, что он достоился средней линии. Как будто учим, что средняя линия — это результат работы человека в двух других.
0: Ничто не приходит к человеку не в результате его усилий. То есть его усилия представляют собой условия, так чтобы сверху ему раскрылось что-то, как новое свойство, качество. И все новое, что раскрывается, поскольку раскрывается это из бесконечности, то говорится, что он удостоился. Что это означает? Творец каждый раз делает расчет. Ладно, дам ему, он хорошо себя вел. Что значит, что удостоился? Удостоился вознаграждения, приза. То есть я хорошо поработал, удостоился вознаграждения. То есть я его заработал, будто бы есть причины и следствия. Так вот тут причины и следствия, когда мы говорим, что человек удостоился средней линии, удостоился какого-то нового качества, мы здесь это трактуем более глубоко. То есть поскольку пришел, приложил усилия и нашел, находится абсолютно во всем. Когда человеку дается место для усилий, то это для того, чтобы он подготовил свои килим, чтобы смог что-то почувствовать. Когда он уже что-то чувствует, тогда свыше дается ему без всякой связи, как бы с его состоянием, статусом, дается ему. То есть он уже тогда может почувствовать нечто совершенно новое, что как бы не было связано с его предыдущей подготовкой. То есть ты себя подготовил, все хорошо, правильно. Но то, что ты себя подготовил, еще не говорит о том, что ты должен получить это наполнение. Наполнение приходит от замысла творения, насладить свое создание. И замысел творения не связан с человеком. Творец хочет насладить, значит, он тебе это дает. Но то, что ты приложил усилия, ну да, ты приложил усилия. То есть как бы нет связи между одним и делом. Ты что, диктуешь Творцу, чтобы он тебе дал? нет здесь такого следствия. Поэтому сказано, удостоился. А, не заработал, и не нашел, и не купил. А, да, здесь есть то, что называется удостоился.
2: Мне непонятно, что здесь с искрами, потому что он относится к искрам в двух смыслах. С одной стороны, искра — это точка в сердце, постоянная точка, ахураем, и она начинает расти. Но и с другой стороны, искра каждый раз — это новая вещь, которая раскрывается и освобождает место для нее. И в месте, которое освобождает, раскрывается новая искра, и ты поднимаешь ее. То есть что-то постоянное и временное в этом понятии искры. Непонятно.
0: Говоря про искру, он говорит о первой искре, которая есть в человеке, это точка в сердце, то желание, которое ему дается свыше, потому что внутри того животного, которое называется человек, ну, в смысле этого мира, нет у него никакого желания к духовному. Есть желание достичь чего-то, чего-то скрытого от него, но это человеческое желание, это человеческая страсть, стремление, то, что всех толкает к развитию. Настоящее желание к духовному, к Творцу, оно должно исходить из точки, как сущее из ничего, то, что создал Творец. А это из того места, где находятся души, то, что приходит и раскрывается человеку. Если этого человека раскрывается, он называет это искрой. Почему искра? Потому что это точка из экрана отраженного света. То, с помощью чего человек начинает чувствовать связь с Творцом, что что-то есть. Несмотря на то, что эта искра все еще облачена в сердце, в эгоизм человека, и несмотря на то, что эта искра приходит из точки разбиения, то есть это не по-настоящему экран и отраженный свет, но через все это уже есть некоторое свечение свыше, то, что привлекает человека даже все еще в неосознанной, неясной форме. Но, тем не менее, уже есть тяга, притяжение, и он это притяжение не способен погасить. Мы называем это искрой. Кроме того, то, что потом человек, после того, как раскрывает эту искру, собирается делать, он приобретает новые искры. Это разбитые килим от разбиения. Разбиение души Адама Ришона. А это уже нечто другое, это уже добавка к той самой первой искре, с помощью которой он исправляет те искры. Знаешь, он просто присоединяет каждый раз еще к этой первичному кли, к его к точке в сердце первой искры, и так он строит свою душу. То есть есть света, искры и килим. Света — это света, которые наполняли кли Адама Ришона, и тогда они вышли наверх и светят, как окружающие света, вплоть до окончательного исправления. Ну, не до окончательного исправления, а до того, как кли исправлено, тогда они облачаются внутри кли. Искры — это тот масах, который был у Адама Ришона, но разбился. И решимот тот масаха — это искры, которые нужно исправить, потому что, в общем-то, исправить нужно только экран. А килим — это и есть килим, желание получать. Так с желанием получать ничего не произошло. Что значит разбилось? Потерял экран. Вместо экрана у него остались искры, а света наверху. Это то, что мы учим. От восьмой части учения десяти сферот, и далее мы изучаем это. Ну, так, это то, что происходит с нами. В нашем желании, животном желании получать, облачается первая искра, если мы прилагаем достаточное количество усилий и правильно ее реализуем, тогда мы удостаиваемся духовного кли. Вопрос. В сущности, работа с искрами — это только работа над экранами и желаниями. Каждый раз экран для желания.
2: Вся наша работа — приобрести масах.
0: А что тогда работа с заповедями? Какая разница между этим — выполнять заповеди и работа с искрами?
2: Каждый раз, когда я совершаю действие в духовном, называется, что выполняю заповеди. Каждое действие по исправлению — это заповедь.
0: Во многих статьях пишется о том, что человек должен настроить, наладить в то время, когда он в падении, о чем он должен думать. А как это делается по отношению к группе? Ты же не можешь говорить в таком состоянии с товарищем.
2: Во всех статьях, которые он здесь написал, он описывает нам три линии. Как человек должен их пройти? И кроме этого нет никакой работы. До конца исправления это три линии. От зародыша и до большого состояния. Гадлут, а на всех ступенях это работа в трех линиях. Пока не заканчивают цимцум бет, и не возвращается к первому сокращению цимцумалев, это уже конечное исправление. Рав Паалим Мекапцеэль, многодействующий и собирающий, когда совершает зивук после всех исправлений, это уже возвращается к первому сокращению, а второе отменяется. И я, может быть, не понял вопроса.
0: Хотел спросить,
2: как эта работа может осуществляться в группе? Зачем мне нужна группа для этого?
0: Как можно показать все это в группе? О том, что есть Творец?
2: Группа, прежде всего группа, мне она нужна как вспомогательная сила, чтобы мне дали что-то, и чтобы я им мог дать что-то. Только в такой взаимной работе я, в соответствии с группой, могу развиваться. Так он пишет, что это свободный выбор, и все в этом вся реализация духовного потенциала, который есть во мне, и это может реализоваться только в группе. Теперь. В той мере, в какой я получаю, в той мере, в какой даю, в получении от группы я должен быть наименьшим среди них. В отдаче им я должен быть как бы самым большим среди них, да, в отдаче им. Это две крайности. Чем они больше в человеке, тем это более эффективно и для группы, и для самого себя. Но когда он ими пользуется по-настоящему разумно, то есть сознанием, как, зачем и сколько. И большой в отдаче и малый в получении — это именно относится к двум линиям, которые он должен выстроить каждый раз на своем ощущении. И это и есть работа.
0: Вопрос. То, что я говорил, мы все время говорим о том, что человек в группе должен...
2: Поэтому я и сказал, что в группе, если человек просто сидит и работает тихо, этого еще не хватает. Этого недостаточно. Он должен быть в этих обеих крайностях по-настоящему выделяющимся и большим, понимаешь? Он должен много отдавать и много получать, чтобы это все видели, и он должен быть выделяющимся. Каждый.
0: Можно ли в группе говорить вот словами этих статей, или говорить, что Творец добрый, творящий добро, и что будет тебе потом лучше.
2: В какой форме мы должны говорить с товарищем? Ты можешь говорить с товарищем все, что ты хочешь, только не то, что в твоем сердце по отношению к Творцу. То есть ты можешь объяснить ему, что написано в статье, что так написано. Но не то, что я в данный момент здесь ощущаю, у меня есть такие ощущения обычно, или этого нельзя делать. Да, Марик?
0: Мы говорили, что человек прилагает какое-то количество усилий. И тогда создаются условия, чтобы свыше получить наполнение или не получить наполнение. Я не понимаю, как может быть, что если человек выполнил какое-то количество работы, то следующее наполнение — это просто следующая ступень, которую он должен получить. Как может быть, что он не получает ступень, если он уже выполнил состояние?
2: Порядок ступени определен свыше, когда сверху все эти ступени не зашли после разбиения Адама Ришона. Так, конечно же, так же, как они спустились сверху в порядке причинно-следствия, так человек поднимается по ним снизу вверх, как причина и следствие. Дело в том, что между каждой ступенью существует бесконечный разрыв. То есть каждая стадия не относится к предыдущей, но она приходит после предыдущей, это верно, но не то, чтобы она вышла из нее, как зерно, которое должно сгнить в земле, а затем из его силы выходит новое дерево. Тогда новое дерево выходит из зерна, да, которое сгнило. Но связь между ними — это только духовная стадия, которая осталась от одного, от прежнего, и переходит ко второму, а не материальное облачение. А мы говорим об облачении, которое есть, потому что мы ведь все облачения. Внутренняя энергия, которая осталась от зерна, это как бы свет, решимо, которое осталось от него. С чего бы из этого решимо, с какой стати вышло бы что-то новое? Так, как будто есть здесь какой-то импульс, когда зерно сгнило, затем должен быть импульс как бы по высоте до бесконечности, оттуда как бы приходит согласие, сила привести в действие эту силу, которая в решимо, для нового облачения, понимаешь? Поэтому это как бы в руках Творца называется, хотя это наверняка по причине и следствия. Но кто приводит в действие эту силу, это решимо, чтобы оно развивалось дальше и развилось новый духовный объект, новое дерево, скажем, да? Замысел творения — насладить свои творения, это находится в бесконечности. Поэтому он так пишет, что человек удостаивается этого, что он удостаивается этого отношения, когда из самой высшей точки насладит творение, дает ему новую жизнь. То есть я должен снова родиться, я еще не закончил исправление, верно. Но ты удостаиваешься до того, что эта мысль действует тебе сейчас, именно в этой точке. Поэтому, говорят, удостаивается. Потому что нет перехода без получения из бесконечности этого толчка.
0: Ну, это за сила, как она чувствуется. Духовная сила — это свечение или желание, какой-то толчок.
2: Сила в чем?
0: Духовная сила.
2: В человеке? Как сейчас я ощущаю силы. Скажем, я иногда мертвый, не могу сдвинуться с места. Так это ощущается, есть сила или нет силы в человеке?
0: Может быть, чувствуется в каком-то особом кле?
2: Я не понимаю. Если бы сейчас было в моих возможностях произвести действие на самом деле ради отдачи, без того, чтобы делать точный расчет, увидеть, что из этого ничего не выйдет, найти такую вещь я сейчас не способен. Даже если я захочу сейчас найти какое-то действие, которое я совершу в отдаче, и из этого ничего не получится. Такое действие я не могу найти в себе, у меня нет этой природы. Но если я могу найти такую вещь, что я дам, и по-настоящему мне из этого ничего не будет, это называется, что я нашел духовную силу и совершил духовное действие. Но у меня нет. Я не могу найти. То есть этого пока еще нет во мне. Дай пример, что у тебя есть такая возможность совершить что-то духовное. Ты не найдешь. Если по-настоящему проверишь себя, ты увидишь, что это вытекает из того, что ты получаешь. Оплата должна быть. Без оплаты нет ни мысли, ни желаний. Ты не обнаружишь в себе такую способность, такую возможность, когда дают такую возможность, это уже спасение. Тогда человек начинает видеть, ого, это. До этого он не может представить себе, что это.
0: Здесь описывается северная сторона как левая сторона и бина.
2: Северная сторона — это хохма. Северная сторона — это хохма, южная сторона — это бина.
0: Непонятно, как бина, которая хесед и отдача, присоединяется к левой стороне.
2: Бина — это правая сторона.
1: Цафон, хохма, ор хохма.
2: Север — хохма, свет хохмы, получающие кли — это все левая сторона. После того, как приобретают это, есть что? Что-то идут на правую сторону. Юг, бина, отдающий келим, желание отдавать, свет хасадим, облачение на свет хохмы. Когда устанавливает связь между ними правильным образом, облачает это правильным образом одно в другое, что можно облачить одно в другое, получается восток, средняя линия, теферет, а то, что не могут, стоят на этом и не пользуются этим, это запад, Малхут. Ну, потом почитаю. Все? Да.
0: Есть момент чего-то нового. Но после этого это что-то новое присоединяется уже ко всему предыдущему опыту. Это уже начало падения, когда присоединяется к прошлому опыту. Рост чего-то нового, то, что начинается просто с нуля, это все понятно. Но на каком-то этапе после перехода это состояние уже имеет воспоминания, связанные с предыдущими состояниями, это уже не в первый раз. Является ли это уже началом падения, желание присоединить это к прошлым состояниям?
2: Нет, после того, как человек удостоился того, что он находится на подъеме, то есть пользуется келим, который приобрел раньше как тьму, и видит в них новое постижение, новое ощущение, видит в этом действие Творца, которое на самом деле к лучшему для развития, чтобы оправдать Творца. Главное в этом оставаться в мысли, что это приходит свыше от Творца, и что в этой точке он связан с высшей силой. Все. И в тот момент, когда пытаются здесь каким-то образом оторвать его от этой мысли, или с помощью большего наслаждения, или с помощью уже падения, да, в ощущениях, тогда он должен быть очень бдительным, что бы ни случилось, что и изменение в наслаждении в позитивную сторону и также в негативную, он всегда готов исправить это в большем слиянии в точке связи с Творцом. То есть я сейчас нахожусь в очень хорошем ощущении, я чувствую, что я связан с Творцом, и Он мне это дал. И прежде, когда я страдал, это тоже для того, чтобы различить сейчас новое ощущение. Это хорошо, это все сейчас могут играть со мной в двух направлениях или дать больше удовольствия, когда я как бы оставлю свою мысль в связи с Творцом, или дать мне страдания какие-то, да, чтобы это состояние начало погружаться, и тогда я тоже забуду о нем. Тогда все время быть в этой точке связи с Творцом очень бдительным и использовать все эти изменения состояний, даже проверять их и искать, где они находятся, возможно, еще в твоем восприятии, Рэнджи. Как это на иврите?
0: Диапазон.
2: Да, в диапазоне твоей чувствительности. Ты еще не ощущаешь, ты знаешь, есть от 1 до 10, до 100, до 200. какая-то чувствительность в приборах, да? Так я сейчас ощущаю, что все хорошо, и я связан с Творцом. Давай сделаем так, чтобы я ощутил это. И так я ощущаю несколько минут, да? И если я сейчас повышу свою чувствительность, то, возможно, я начну ощущать всевозможные мысли, всевозможные изменения желаний и всевозможные отношения мои, которые меняются в худшую или в лучшую сторону, неважно. Главное здесь начать использовать эти изменения для усиления связи, для усиления точки связи с Творцом. То есть ждать, желать, чтобы были всевозможные изменения. Но чтобы усилить связь с Творцом, это называется старец, который ищет что-то еще до того, как потеряется у него. И это очень важная точка, что если человек это делает, он уже находится в контролируемых подъемах и падениях и может продвигаться. То есть полностью контролируемо все время и очень эффективно и быстро. И ты сейчас по-настоящему в очень интенсивном темпе в твоем управлении проходишь всевозможные состояния, буквально так тик-тик-тик-тик-тик. У тебя каждый раз всевозможные мысли и чувства проходят, и ты каждый раз уже знаешь, как наладить их. И они такие маленькие, не приходят такой бомбой, как неживое, на несколько дней или недель. Это работа.
1: Забору.
2: Ну, беседа. Это понятно, да? Ну ладно, но это техника, да.
0: Вопрос такой. Если приходит сейчас состояние, ну, какая-то ясность чего-то, то это состояние присоединяется к предыдущим состояниям, к моим предыдущим подъемам и предыдущим падениям. Как все складывается? Надо забыть, затушевать нынешнее состояние.
2: То, что я сейчас понимаю, что все предыдущие вещи, если были, тоже для того, чтобы я сейчас вложил в понимание, в слияние, в оправдание божественности, так почему это плохо? Это неплохо. Это должно мне дать сейчас. Я должен только каждую вещь, которую я сейчас прохожу, я должен как бы высосать до конца все вкусы, которые есть в этом. Не просто быть в этом и наслаждаться, а все время ощущать это до конца. То есть если я сейчас понимаю, что вещь, которую я прошел раньше, была действительно для того, чтобы мне было хорошо сейчас, что сейчас я благодаря этому удостоился понимания, обвинения и так далее, тогда я должен абсолютно объединить эти два состояния, скажем, плохое состояние, которое я ощущал месяц назад, и хорошее состояние, что я ощущаю сейчас, не хорошее в ощущении, а в осознании, по-настоящему увидеть, насколько предыдущее плохое состояние в ощущении дало мне сейчас хорошее состояние в объединении, в осознании, в понимании и в оправдании. Если я соединяю это, тогда стоит мне все детали, которые я ощущал в течение этого месяца, скажем, от плохого состояния до хорошего, видеть это и соединить это, но в очень целенаправленной форме, в разумной, не давать этому перейти снова в чувства и избежать как бы назад. Но чтобы это было под полным контролем, то есть контролировать все состояния, но в сохранении точки объединения с Творцом, сейчас, которого я удостоился.
0: А если нет сил?
2: Не может быть, чтобы ты удостоился сейчас какого-то раскрытия, и нет у тебя сил делать проверку. Когда делать проверку, если не во время подъема? Именно во время подъема человек должен видеть, как он может еще продвигаться в состоянии падения. Он животное, от него не требуется ничего. В состоянии падения, когда у него нет света, от желания получать, если не дают ему сверху, не требуется ничего. Кто он? А если дают ему желание получать осознание, силы, понимание, тогда начинает требовать, ну что ты с этим сделаешь? А человек начинает наслаждаться этим, тогда это клипа. Так если ты начнешь пользоваться этим дальше для исправления, это нормально. Тогда добавят тебе все еще духовные ощущения.
3: Это простые вещи, да.
0: Почему должен связывать падение и подъем, близкие по времени? Есть между ними связь?
4: Я связываю подъем и падение вместе, потому что это одно кли. Не надо это связывать, оно само связывается для того, чтобы быть в этом, приобрести опыт.
0: Это раскрывается как связанные вещи?
4: Да, раскрывается. Так, ты, как, ты получил когда-то удар год-два года назад, а сейчас ты чувствуешь хорошо. И сейчас я чувствую, что хорошо, я хочу из этого выйти. А через еще год, еще пару лет я получаю ответ, почему это было, почему мне было хорошо. И, может быть, эти вещи связаны. И разница между ними может быть часы, может быть недели, но это максимум. Это зависит от усилий человека, насколько он получает больше сил от группы. От учебы трудно получать эти силы, чтобы работать с этим быстро.
3: На каком этапе искра станет действующей вещью?
4: Искра становится активной частью, когда я все время включаюсь в это. Когда я соединился с ним, не хочу больше оставлять, появляются помехи, и тогда в эти помехи я начинаю получать искру, тогда это начинает расти во мне, вес набираться.
3: Это помехи зажигают ее?
4: От помех. Помехи — это неисправленные келим, мои же. Помехи я не отбрасываю просто так. Помехи — это неисправленная как бы плоть. С помощью тех плод вокруг искры появляется тело. Желание получать остается желанием получать. Нам надо только правильно его исправить, придать ему форму человека, форму отдачи. А иначе это просто так, кусок мяса. Ну, не знаю, или глина, неважно.
1: А цура это цех латетло.
4: Ты должен придать этому форму. Но само по себе, без помех, это невозможно. Откуда ты возьмешь материал? Сам материал. Сам материал, материя — это помехи. Ты их исправляешь. И вот эти вот заблуждения и злодеяния становятся заслугами. Творец не создал еще какой-то там где-то материал. Святости там. А и совсем другой материал в клипе. Нет, это тот же материал клипы. Ты должен перевести это в святость. Только этот мир, только в материи этого мира нет никаких изменений. Существует, как существует. Написано, мир развивается по своим законам. Все законы, которые тут есть, они не меняются. Почему? Скажи. Если вся природа меняется, так вся природа в этом мире тоже меняется. Тогда вместо того, чтобы да, земной шар будет притягивать, начнет отталкивать, да? И все материалы, которые пытаются впитывать, начнут отталкивать, ну, да, скажем, сопротивляться впитыванию. Что? Законы, да, как в зазеркалье, да, как это... Алиса в стране чудес. Нет, нет. Те же законы остаются. Этот мир не предназначен для исправления. Это та точка, где материал остается таким же материалом. Я не знаю, что за пределами всех этих духовных ступеней, что тогда произойдет на этой уровне. Но то, как я понимаю сегодня, это так. Ну и пишут об этом таким образом. Что мир идет по своим законам.
3: Мы говорим, что человек не должен зависеть от хорошего или плохого ощущения. Только одно, он должен быть слитым или связанным с Творцом. То есть он получил это от него. Сейчас этот процесс, что связан, это очень сложный процесс. Как вообще, с чем это связано? То есть я связан с чем-то вне меня, и тогда как соединиться?
4: Ну что, начнем учиться или есть что-то еще срочное?
3: Да, у меня есть здесь отрывок, страница 97, отрывок, и вот что написано. И вот что написано. В этом смысл слов «серебром» со стороны юга. То есть, как мы, как сказали наши мудрецы, тот, кто хочет стать мудрым, должен идти на юг, что означает «достоиться облачения хасадим», где хесед называется любовью, что он хочет давать и влиять. И он хочет отмениться перед Творцом. И это называется «серебро», кесов, от слова «кесофин», «тоска». Как написано, «тоскует и изнывает душа моя». Юг означает правую линию, совершенство, когда ему ничего не нужно. И его единственная страсть, насколько только может стремиться к Творцу, о себе не думает. И только после стадии правой линии мы можем удостоиться левой, называемой бина. Написано, что удостоиться левой стороны, называемой бина, это то, что путает в отрывке, как будто это наоборот. Наоборот на наоборот. Обратно обратному.
4: Он в каждой части предложения меняет, не знаем, к чему это все относится. Ну что, так он пишет. Но в той же статье, в другом месте, он объясняет тебе точно, что такое юг, что такое север. Здесь он по-настоящему действительно пишет так, и только после этапа правой линии ему нужно удостоиться левой, что называется бина. Так написал, ну что ты поделаешь. И мы тоже так пишем, все. Но... А с другой стороны, если мы будем говорить о том, как... Как мы выстраиваем сферот, тогда у нас есть хохма, хесед, нецех, это правая линия, бина, гвура, год, это левая линия. И тогда уже говорят о преодолении.
1: Ну,
4: видишь, но не говорит, я думаю, что в прямом свете. Ладно, как бы то ни было, посмотри всю статью и...
3: Запад и Восток — это тоже состояние в работе?
4: Запад и Восток — это не состояние для работы, это условие.
1: Малхут
4: — это Запад. Вся, целиком. Ее... часть святости на востоке, святая часть. Все получающие килим на севере, все исправления на юге, вся малхут на западе. Когда она исправлена, то на востоке.
3: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем для реализации внутри десятки.
4: Урок особый. Каждый раз возвращаемся к тому же месту, что мы должны продолжать и работать, объединяться поверх помех. Где помехи — это часть пути, этому надо радоваться, благодарить и помогать друг другу проходить их.
3: Без помех невозможно продвигаться. Каждая ступень всегда начинается с ахураим, а затем постигаем по ним ступени. Нужно пройти все состояния, прочувствовать все ее вкусы, не убегать от этого. И важность группы. Без нее невозможно продвигаться. Нужно быть слитым с ней все время.
4: Да, будут подъемы, падения. Нужно действительно проживать их, ощущать их. Вместе с этим понимать, что нам нужно их пройти, и это наш путь в нашей работе. Когда мы начинаем быть в работе, когда мы хотим работать ради отдачи, то появятся все вот эти вот помехи.
3: Да, нам не нужно измерять себя по плохому или хорошему ощущению, а именно насколько мы над всеми этими ощущениями строим свои отношения и как мы заботимся о том, чтобы находиться в слиянии с Творцом, над всеми состояниями, которые раскрываются.
4: Самое первое, находка не связана с местом усилий. Человек прилагает усилия и обычно ждет, что и находка будет там же. Араб объясняет, что человек не может найти, поэтому как будто бы удостоился свыше. Если мог бы найти, тогда это было бы уже внутри эгоизма, а тут говорится о целетворении. Это что-то абсолютное, постоянное и вообще не зависит от усилий человека. То есть человек обязывает как бы Творца дать ему в этом удостоиться. А на практике это все равно как находка, потому что нет как бы связи между ними. И еще то, что касается подъемов и падений, что проверку делаем именно во время подъема, а не тогда, как согласно логике, все во время падения, когда все зло раскрывается.

0: שקט, אלא דווקא להיות בולט בזה, במה שהוא דורש מהחברה ובמה שהוא נותן מהחברה, לחברה. וזה דווקא היה לי חדש כזה, כזאת הבחנה. וזה הכל תלוי בטווח הרגישות שלנו. האם כל מה שאנחנו מרגישים זה תלוי עכשיו בטווח שלנו, של הרגישות שלנו.
1: Диапазон.
2: Я слышал, что от человека ничего не требуется, да, в падении, когда нет света, а в резализацию в десятку мы делаем только то, что мы можем, что окружение может продвинуть человека в этом состоянии, да, помочь ему встать, чего-то там делать, как каким-то образом жить. И я понял, что не надо ничего такого делать, кроме как знать, что все происходит со мной, исходит от тебя, а все, что исходит от тебя, это хорошо. И также поддерживать друг друга вот в этом знании, в этой особой, особенно в мысли, что вот что все исходит от Творца, и Он нас продвигает, и Он дает нам все. И как раз когда потом ты, человек поднимается, оглядывается человек и видит, что это так. Но когда это не так, то мы должны поддержать друг друга, держаться рядом, быть товарищами.
3: Да, статья и урок после нее показывают, как две противоположности, если я не мне, то кто мне, и нет никого, кроме него, сочетаются, что нельзя никогда как бы поднимать руки, все время нужно продолжать работать и стараться сделать максимум возможного. И всегда возвращаться к тому, что нет никого, кроме него.
2: Вот как Игорь отметил, что человек находится в падении, он действительно как скотина, от него нечего больше требовать. Но когда человек на подъеме, он должен использовать анализ для исправления. И так вот можно продвигаться. Нельзя от этого отказываться.
3: Мы продолжаем идти от статьи к статье Рабаша, и Раб напоминает нам снова и снова, как нам нужно находиться в духовной работе, в ощущениях, которые проявляются, и все это для того, чтобы мы в конечном счете работали выше знания, смотрели, что нет никого, кроме него, что он добрый, творящий добро, и так и делали.
4: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Шалом, хаверим якарим. Анахну мамшихим эта лимуд шелану айом.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем сегодня нашу учебу. Слышали вот этот замечательный урок Рава. Замечательной статьей Рабаша. И мы всегда знаем, что утренний урок наш в конечном счете это единый такой комплект на протяжении года, всех лет. Он может быть поделен на две части, на три части. Делите как хотите, но на самом деле это единый пакет. Поэтому мы возьмем эту часть как первую часть, то, как Рав объяснял нам, как мы управляем подъемами и падениями осознанным образом. И тогда нет такого, что вот мы вдруг, нам захотелось, потом не захотелось, а мы контролируем и управляем этим процессом. И чтобы управлять этим процессом, мы должны учиться, изучить, изучать свет, возвращающий к источнику, который все время делал бы нашу работу. Потому что ничего не подействует на наше желание получать. Так нас тогда будет бросать с места на место. Но когда у нас есть учеба, чтобы на самом деле поменяла наше ощущение, поменяла наше восприятие, источники, да, чтобы эти источники воздействовали на нас и меняли нам все мироздание.
2: Мы всегда говорим, что Рав сказал, что он дал нам все. Когда ты смотришь эти уроки, ты понимаешь, что он действительно дал все. И даже в году, не знаю, каком там, 99-м, 2000-м, когда мы были еще на улице Райнес. И сейчас мы продолжим и посмотрим урок из этой серии, урок по введению в науку Каббала, который дал Рав. И там все было настолько чудесно. Помните объяснение четырех стадий прямого света, которое Рав приводил. Так продолжим углубляться в это сегодня. И, может быть, перед тем, как войдем в это, давайте вспомним, в чем состоит цель учебы, что мы этим хотим притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы все эти чудесные вещи, которым Рав нас обучает, были в нас, а не как знания. Давайте посмотрим клип номер два, и после этого мы капельку вернемся к тому, что мы учили вчера, чтобы у нас был правильный контекст, и затем перейдем к уроку в записи, где Рав отвечает на вопросы. Клип номер два, пожалуйста.
0: А ради чего мы учимся? Только для того, чтобы вызвать свет, возвращающий к источнику. И тогда мы будем меняться под воздействием света. И воздействие света, высшего света, это называется свет, возвращающий.

0: и что мы можем подняться с этого уровня на более высокий, в отдачу. И это за счет света, возвращающего к источнику, потому что во время учебы мы притягиваем на себя этот свет.
1: Так сейчас давайте сосредоточимся на свете. Это то, что мы хотим притянуть, чтобы он исправил нас. И давайте перейдем к тому, что мы пройдем немножко, потому что мы учились вчера, чтобы у нас был правильный контекст. Вчера, собственно, Рав говорил о четырех стадиях прямого света и объяснил, как они выходят. Он объяснил, что у нас есть корень, желание дать наслаждение, которое строит первую стадию, желание получения, желание получать и наполняет его. Вместе с тем, что дает ему наполнение, дает также свойство отдачи. И тогда, когда первая стадия ощущает свойство отдачи, то она хочет также отдавать, и сразу выходит вторая стадия, и тогда у нас есть получение в первой стадии, отдача во второй стадии. И это все до сих пор со стороны Творца. В результате этого есть две эти стадии. Из этого рождается третья стадия, что я могу отдавать с помощью того, что я буду получать. И из этого возникает третья стадия, которая потом будет называться Зейрантим. И тогда, собственно, третья стадия получает, потому что этого хочет Творец, чтобы она получила. И с помощью того, что она получает, она отдает. Но все это все еще является результатом того, что Творец внес в кли, внес в творение. Это еще не настоящее творение. То, чего не хватает здесь, это решение творения, что я хочу получать, а не то, что это происходит такое автоматическое действие. Потому что если это автоматическое действие, Рав объяснил сегодня тоже, мы это услышим сегодня в записи, если это автоматическое действие, то это, собственно, не я. Из меня должно выйти желание получать. В тот момент, когда приходит такая мысль, из этого возникает четвертая стадия, которая получает не потому, что я таким был создан, а потому что я так решил. И что происходит тогда?
0: Ну да, тогда тут, собственно, начинается драма. Драма начинается с того, что четвертая стадия вдруг, после того, как мы ее называем Малхут бесконечностью, кли полный света, ну и на первый взгляд все совершенно, и творение достигает своего совершенства, конца процесса, вдруг пробуждается новое ощущение, которое называют буша, стыд. И тогда мы изучаем это в ТЭС. Действие чрезвычайное, экстраординарное. Почему? Свет должен выйти, уйти. Это то, что решает Малхут. Она не готова, так как Творец создал мироздание. Он не может примириться как бы с этими законами, как бы нарушает их, и свет уходит. Это называется сокращением. Первое сокращение — цимцум алеф. И все вот это вот строение называется теперь миром сокращения. И начинается процесс развития, который мы знаем, как бы появление миров, разбиение келим, появление Адам Ришона и так далее, и так далее. Все, что сверху вниз, и, конечно, наше исправление, оно снизу вверх. Так вот, эти все определения, которые мы должны взять с собой, то есть определение, название «миры» или «скрытие», то есть каждое состояние — это скрытие «малхут», желание получать. Также нам важно, что мы изучаем, что каждое понятие говорит о нас, об Амане. Это не какая-то там звезда где-то, там «малхут», еще какая-то планета там какая-то, еще дальше нет. Речь идет о нас, о нашем желании, что происходит со мной. Все развитие четырех стадий прямого света — это то, что мы должны знать, по-видимому, наизусть, как Бааль Сулям сказал все эти названия наизусть, потому что это в моих ощущениях. Я должен знать, как желание каждый раз меняется.

0: развивается для того, чтобы возбудить во мне новое стремление, новое состояние, новое требование к свету, возвращающих к источнику. В это моя жизнь. И в это нет больше ничего другого. Все, и все наши облачения, тела, это все восприятие реальности, но на самом деле это желания, которые все время развиваются. И нам сказано почувствовать вот так, кто об этом говорит, это наши первоисточники, куда мы сейчас заходим, и свет, возвращающий к источнику.
1: И перед тем, как мы начнем смотреть урок, возьмите листики и карандаш, записывайте основные моменты, о которых мы потом захотим поговорить, задать вопросы, и чтобы все мы были сосредоточены на том, что Рав нам передает. И не забывайте, что мы этим хотим притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы он нас исправил. Так давайте смотреть урок. Вопросы, но вопросы как можно близкие к этому. Да.
0: Можно пример?
1: Пример простой. Все эти понятия мы чувствуем в нашей жизни. Когда мы находимся в нижнем мире, и все, что происходит в высшем мире, включая все эти четыре стадии, постепенно опускается и доходит до этого мира и находится в нас. Что происходит у нас? У нас есть и желание отдавать, и желание получать, и нам нужно все время находиться в дилемме. Как я получу, чтобы не чувствовать стыда, как я украду, чтобы я мог продать, как я получу, как я отдам, чтобы что-то получить, всякие такие расчеты. Это результат того, что происходит здесь. Но мы можем представить себе написанное здесь, даже в всяких ситуациях, которые есть у нас в жизни. Бальсон приводит пример, вы наверняка слышали не раз. Ведь большинство из вас уже было на уроках. Он приводит пример, что приходит гость к хозяину, гость хочет есть, у него есть желание получения для себя. Первая стадия, четвертая стадия. Хозяин говорит, пожалуйста, я очень хочу тебе давать, я подготовил для тебя все, и хозяин знает заранее, что он даст то, что гость хочет, и в каком количестве и качестве, и тогда у нас получается, что с одной стороны есть хозяин, а с другой стороны у нас есть гость. Право поправляют, слово «гость» пишется с буквой «алов». Гость. Что происходит? Гость приходит со своим кли, он очень хочет есть. У хозяина есть наполнение, и в точности соответствующее этому кли. Теперь они могут дать удовольствие друг другу. Он, хозяин, наслаждается тем, что он дает, гость наслаждается тем, что он получает. Что мешает? В тот момент, когда хозяин начинает давать, а гость начинает получать, гость начинает чувствовать по отношению к свету, что вот эта вот еда исходит от хозяина. С одной стороны, это проблема, потому что она не дает нам насладиться, что я пренебрегаю как бы хозяином, если человек недостаточно развит. Если он находится на ступени неживой, растительной и животной, то есть он животное, там не стесняются. А вот на человеческой стадии начинают стесняться. Это проблема. С одной стороны, а с другой, этот стыд предназначен, чтобы развивать его, чтобы он отдалился от статуса получающего и постепенно пришел к статусу дающего. Так происходит здесь, что хозяин передает гостю наслаждение, и вместе с этим наслаждением он передает гостю стыд. И тут нечего делать. Этот стыд, она портит вкус гостю, и он говорит, нет, я не голоден, я не хочу. И что делает тогда хозяин? Он улыбается, говорит, ну смотри, я же все приготовил для тебя. Смотри, ты мне просто обижаешь, оскорбляешь меня. И он дает, создает в гости такое ощущение, что я на самом деле не даю, это ты мне сделаешь одолжение тем, что получишь у меня. И тогда у гостя возникает источник наслаждения для хозяина. В той мере, в которой он преодолевает этот стыд, он получает, уже не чувствует в этом никакого стыда. Та же самая игра у нас есть здесь во всей этой истории с творением. Это то, что мы должны делать. В той мере, в которой мы научимся, как получать, и для этого предназначена наука получения, наука Каббала, когда мы научимся, как с мудростью получать, мы увидим нашего хозяина, мы увидим все изобилие, которое он приготовил, и сможем насладиться этим бесконечным образом. В этом вся мудрость. Теперь нужно изучить методику, как получать. Самая практичная вещь.
0: А почему вот эта вот фраза «мир сокращения»?
1: Мир сокращения. Все это мир. Видимо, я недостаточно объяснил. Вот это четвертая стадия, в которой есть желание, ее желание, то, что сама она хочет получить наслаждение, исходящее от Творца. Так она развилась. Ее желание называется «малхут». От слова «власть желания», «царство». Малхут дословно «царство», «власть», «власть желания». Состояние малху, состояние четвертой стадии, состояние творения, неважно, любое состояние называется «олам», «мир». И все, что мы должны изучить, это как получить от Творца все благое наслаждение, которое Он нам предуготовил. В той мере, в которой мы будем знать, как получать, мы почувствуем, что он предназначил нам для получения и кто является дающим это наслаждение. И тогда мы раскроем высший мир и всю вечность и совершенство, поскольку это уже будет для нам на благо. В той мере, пока мы недостойны этого, недостойны — это значит, мы не знаем, как получать без стыда. Если бы мы видели, что нам предназначено, относительно этого возникло бы у нас ощущение стыда. И настолько большое, что это бы не дало бы нам совершенно продвинуться в сторону получения. Поэтому есть скрытие. Скрытие вплоть до состояния, пока мы будем знать, как получать. Если мы будем знать, как получать, все раскроется, миры раскроются, человек начнет жить во всех мирах. Вместе. И тогда он перейдет к форме существования вечной и безграничной. Все зависит от обретения науки Каббала, науки получения, науки как получать. Все наши страдания, это результат стыда. И все наше страдание от хиссарона, от отсутствия света, потому что вся действительность, кроме желания получения, это свет, это наслаждение. Здесь мы видим, что такое малхут, творение, четвертая стадия. Что такое творение? Это желание насладиться вместе с наслаждением внутри. Это творение. Потом из этого состояния мы переходим дальше. Какой следующий этап? Он не хочет, чтобы внутри было наполнение. Он опустошает себя. И остается желание без наслаждения. Но наслаждение — это состояние творения, это творение само по себе. И это творение может быть или с наслаждением внутри, или без наслаждения. Кроме этого, нет никакого другого состояния. Есть наслаждение, нет наслаждения. Есть наслаждение. Это когда наслаждение полностью находится внутри желания. Это называется мир бесконечности. Если творение полностью изгнал все наслаждение, это называется мир сокращения. А промежуточные состояния, когда немножко наполнено, немножко нет, это называется всеми остальными именами миров. Ацелут, Брия, Ецера, Асия, миры святости, миры клипы. Все зависит от того, в каком направлении мы смотрим. И все названия, все имена объектов, творений в этом мире или в духовных мирах. Ангелы, демоны, люди, камни, неважно что, животные, неважно кто и что. Это все части желания получения с небольшим светом внутри. Если желание получения, желание получать, которое может быть камнем, животным, ангелом, неважно кем, получает наслаждение предназначенное, оно чувствует это наслаждение. И если наслаждение, которое его наполняет, оно меньше желания, недостаточно наполняет желание, тогда чувствует страдание. И в этом все наше существование. Немножко удовольствие, немножко страдание. И вот эта наука, как мы сможем увидеть, это самая практичная вещь. Она обучает нас, как наполниться вечным и совершенным образом.
0: Так тогда, что разница между нами и животными?
1: Разница между нами и животными, не только животными, и между нами и растениями, и ангелами, это уровень желания получения.
0: Это говорит, что мы можем получать свет, можем получать как...
1: Ну, скажем так, если мы уже начали говорить об этом, то скажем так. Право объясняет, что можно стереть, что было уже снято. Сейчас, если мы сделаем определение, потом, когда мы развиваемся от творения по направлению к Творцу, то желание получения, самое маленькое называется неживым, над ним растительный уровень, цомеах, затем животный уровень, и выше него говорящий человеческий уровень, и в конце уже божественность. Разница между неживым, растительным, животным и человеческим — это только уровень желания получения. Насколько желание получения более развито, ближе к Творцу по своему размеру, вот так оно поднимается по важности.
0: Это параллельно?
1: Да, это соответствует пяти мирам, это соответствует тому, что есть в этом мире, неживое, растительное, животное, человеческое. Да.
0: Так самое большое желание получать.
1: А божественное — это самое большое желание получить, неверно. И это желание давать, на уровне желания отдавать. И чтобы достичь такого уровня отдачи, как в Творце, нужно соответствующее желание получать. Неживое, растительное, животное и человеческое — это может быть в природе, оно двигается, оно никогда не меняется. И в нашем мире неживое никогда не превращается в растительное, растительное в животное. Но если это в человеке, желание в человеке, то так человек развивается. Вначале у него есть неживой уровень желания. Когда мне хорошо, я ничего не хочу. Потом, когда ты начинаешь немножко двигаться, это растительное желание, затем еще больше, это животное. Это все мы учим в предисловии к книге «По ним Мейрот Умзберот». И все эти уровни в человеке, они очень строго определены. И в природе мы это видим. Она не развивается по Дарвину, а на этих уровнях просто есть, на неживом уровне, на растительном уровне есть промежуточные уровни, Рав говорит. Между неживым и растительным есть кораллы, между растительным и животным есть келы в саде, между животным и человеческим обезьяна.
0: Говорящий уровень, а там есть обезьяна. Что такое обезьяна?
1: Между всеми этими ступенями, между неживой и растительной ступенью, есть промежуточная ступень, и она называется кораллами. Между растительным и животным есть келев саде, или дословно луговая собачка на иврите. Между животным и человеческим — это ков, обезьяна. И между человеческим уровнем и божественным — это точка в сердце. Да-да. Это все. Мы говорим о нашем мире. В духовных мирах — это духовные создания.
0: Желание получать на первой стадии и на четвертой стадии — они одинаковые?
1: Желание получать в первой стадии — это желание, которое сотворил Творец. Желание получать в четвертой стадии — это желание, которое развилось в творении.
0: По силе?
1: Разумеется, по мощности. В первой стадии желание получать — это самое маленькое желание, а в четвертой стадии — самое большое.
0: Как бы обратный принцип?
1: Да, мы говорим о развитии снизу вверх, да, там все наоборот. Тут есть очень многое, что вместе нужно обсудить. Если есть некое непонимание, то не страшно, мы потом восполним. Главное, вы должны понять, внуки Каббала, мы говорим только о некоторых вещах, которые находятся просто на поверхности. Я боюсь говорить с вами глубже. Я стараюсь говорить как более широким, возможно, широким образом, чтобы была связь между вещами. Но вглубь пока мы не заходим.
2: Я по-русски, если можно, это быстро не получится. Значит, разработана теория.
3: Но... Нет, не хочу слушать.
0: Люди как получают без стыда сегодня?
1: Без стыда получают каббалисты. Вообще получить можно только без стыда. Тот, кто может нейтрализовать стыд, он называется каббалистом, и он получает.
0: Сколько таких есть?
1: Сколько таких есть? Ты потом узнаешь. Но я еще раз говорю, невозможно получать от Творца, за исключением того, что называется этим миром, получить больше сверх того, что мы получаем, невозможно. Только если мы отменяем стыд, только если мы производим особое исправление, которое называется быть каббалистом, быть получающим. Тогда можно получить больше. Вы будете на таком, все время будете на такой ступени.
0: А что мы можем постичь из этих самых больших состояниях?
1: Мы можем постичь все состояния через все миры, вплоть до Творца.
0: И до корня?
1: До корня, да. Это наша цель, которая, и каждый должен прийти до этого уровня.
0: Желание получать большим?
1: Прекрасно. Да, но мы не будем к этому сейчас об этом сейчас говорить.
0: Творение выбирает получать?
1: Да.
0: Как это складывается на неживом уровне?
1: Это наоборот. Здесь неживое растительное, животное, человеческое по развитию снизу вверх. А в четвертой стадии здесь, по четырем стадиям прямого света, Творец — это желание отдавать. Затем первая, вторая, третья, четвертая стадия — это развитие от маленького к большому. А здесь противоположным образом, снизу вверх. Мы возвращаемся обратно к Творцу, от этого мира.
3: רק תצעקו כולם כמוני, נו.
0: В четырех стадиях вы сказали, что в первой стадии не хватает кли. А в четвертой чего не хватает?
1: В первой стадии не хватает нам своего собственного желания и желания отдавать. Так есть у него желание, которое он получил от Творца, но он только одно получил от Творца — желание получать. Теперь Творец хочет, чтобы он был не только получающим, Творец хочет, чтобы он был еще и как он. И для этого он должен получить желание отдавать. На второй стадии он получает желание отдавать от Творца. Но и то, и другое, и желание получать в первой стадии, и желание отдавать во второй стадии — это не его собственное. Теперь, когда он получил от Творца желание отдавать, то как он может отдавать? В первой стадии желание получать, оно сразу могло наполниться. Оно сразу наполнялось. Потому что от Творца исходит наполнение. А во второй стадии желание отдавать, которое он получил от Творца, это он получает как бы не напрямую. Потому что он получает от Творца свойство Творца, добавку к желанию получать его. И тогда ему нечего давать, он не может реализовать это свойство в желании отдавать. Как он даст? Что ему отдавать? Тогда он вспоминает, а, Творец хотел насладить меня, чтобы я получал. А, ну так я получу. Это уже его желание в третьей стадии. Верно. В третьей стадии есть решение творения. Я собираюсь получать ради него. Но он использует все силы, которые получил от Творца. И тогда у него вообще ничего нет, ни получения, ни отдачи, ничего. Так что толкает его к дальнейшему развитию? Прямая форма, которую он получил от Творца. От Творца он получил стремление быть получающим. И тогда сейчас он реализует это стремление в четвертой стадии. То есть четвертая стадия — это, собственно, решение творения быть творением. Третья стадия — это творение находится в состоянии, когда оно как Творец. Поэтому затем мы говорим, что третья стадия, Зеранпин, она еще называется, она называется Святой Благословенный, это имя Творца, Зеранпин Мира Ацилут. А Малхут — это собрание всех творений. В третьей стадии мы находимся как Творец по отношению к творению. У него есть все и нет ничего. Что ему нужно? Желание получения. И тогда он его развивает. Мы еще поговорим об этих четырех стадиях, потому что кроме них ничего нет. То, что мы сейчас учили, вы потом увидите на протяжении всего пути. Пока не придете к Творцу, и не там, не важно, что там, кто там и что, вплоть до самой высокой стадии, в конечном счете, все, что говорит нас, все, чем мы будем заниматься, это четыре эти стадии. Кроме них ничего нет. Все остальное только развитие и связь между всеми этими стадиями для того, чтобы вернуться к корню.
0: Стыд. Какой источник этого? Откуда это?
1: Каков источник стыда? Если бы Творец дал мне только желание наслаждаться и дал мне удовольствие, то у меня не было бы стыда, я бы получал и все, и наслаждался. Кот стыдится получать от тебя? Стесняется? Нет. Потому что тем, что ты даешь ему еду, ты не передаешь ему желание отдавать свое. Почему? Секунду. Почему ты не передаешь? Ты передаешь желание отдавать. Только он его не воспринимает. Его желание получения, его желание получать настолько маленькое, что он не воспринимает от тебя вместе с едой твое свойство, потому что ты передаешь ему еду. Для этого нужно быть развитым человеком.
0: А в чем это развитие?
1: Это развитие, оно исходит отсюда. Когда Творец дал творению, кроме желания получения, также и свою природу, желание отдавать. Это он сделал специально. Так вот, за кулисами.
3: Да.
1: На нашем языке это называется, что желание получения, желание получать было сотворено напрямую, а желание отдавать получил косвенным путем. И творение не чувствует, что оно получает от Творца свойство отдавать. Оно вдруг чувствует в том изобилии, которое оно получает, наслаждение. И когда это наслаждение наполняет мое желание получать, я вдруг начинаю чувствовать, что между этим наслаждением и моим желанием что-то не совпадает. Почему не совпадает? Я начинаю чувствовать какое-то отношение в наслаждение, кроме самого наслаждения. Я пробую, я чувствую, и чувствую некое отношение в самом наслаждении. А что это за отношение? Там дающие находятся. Это портит мне вкус, но делать нечего. Этот творец специально так сделал. Для того, чтобы это использовалось с нами как трамплин, чтобы отменить это неприятное ощущение и достичь его ступени. Чтобы мы захотели быть как он. Ты не можешь нейтрализовать и не чувствовать хозяина, не чувствует дающего. Ты можешь нейтрализовать его только таким образом, что ты становишься как он. И это он сделал специально. С одной стороны, лучше ничего не чувствовать, быть как животное, и все. Но невозможно.
0: А факт, что каббалисты живут и чувствуют хорошо в получении?
1: Каббалисты чувствуют хорошо себя с получением, потому что они знают, как нейтрализовать стыд. У них есть двойное наслаждение от того, что получают, и от того, что дают. Они как бы обладают двумя мирами. И этим они обретают вечность и совершенство. Никто ничего не может им изменить, потому что они обретают две природы в равной степени. И желание получать, и желание давать. Да, если желание получать будет использовано без желания давать, это будет стыд. А если желание отдавать будет больше, чем желание получать, то что тогда мне делать? Стоит мне получить еще немножко. Но мы это еще рассмотрим.
0: Когда он нейтрализует желание отдачи у себя, как я понял, если отдача приводит к стыду, если вот эта вот часть отдачи, не получение, приводит к стыду,
1: отдача не... Отдача не вызывает стыд, получение вызывает стыд. То, что ты получаешь, это вызывает стыд. Еще вопросы? Мы привыкнем к этому.
0: Связь с тем же вопросом. Мы говорим, желание получать то, что мы получаем, приводит к стыду. Но стыд, в принципе, вместе с получением... А, да, оно приходит вместе с желанием отдавать?
1: Нет. Наша проблема... что мы это хотим уже наложить на этот мир. Я рад, что вы хотите это сделать, так, сделать это более практичным, но не настолько. Если я мог бы, как в первой стадии, получить и вместе с этим, вместе с этим получением сразу получить свойства Творца, то чем больше бы я получал бы также больше и отдающих килим, желание давать, но это так не происходит. Мы находимся под сокращением, под всеми мирами. Я могу здесь, если уж на то пошло, просто сделать такую общую схему всей реальности, чтобы было понятнее, что мы не совсем находимся в четырех этих стадиях, которые называются четырьмя стадиями прямого света. Мы сегодня говорили о том, что есть нулевая стадия, первая, вторая, третья и четвертая. После четвертой стадии, которая еще называется Малхут, мира бесконечности, затем есть мир сокращения, первое сокращение, а затем у нас есть миры Адам Кадмон, Ацелут, Брия, Ицера и Асия. И после этого есть этот мир, наш мир, скажем, наш. Мы здесь находимся, снизу. Наша цель — перейти. Что такое наш мир? Это желание получать ради получения. Только материальное наслаждение. Мы должны пройти весь этот мир, наш мир, по ступеням неживой, растительной, животной и человеческой, его в этом мире, это ступени желания, развития желания, перейти вот эту линию, которая между этим миром и духовными мирами, это называется махсом или барьер на иврите. Перейти, пройти миры Асия и Цира и Брия, миры Бия, затем пройти Парсу, Парса — это тоже граница на иврите, перейти в мир Ацилут и Адам Кадмон, и тогда перейти к миру бесконечности. Все вот эти ступени, которые нам предстоит пройти, мы должны пройти в то время, когда мы находимся здесь, в этом мире, и живем так, как мы живем сегодня, в той же самой форме жизни. Путь, который мы здесь проделываем, когда мы проходим весь этот мир вплоть до Махсома, это называется время подготовки. Время подготовки. Это называется, пока мы не проходим Махсом. Когда мы проходим Махсом и приходим, входим в миры Бия, это называется 6000 лет. А затем, когда мы переходим к Ацилуту и Ак, это уже называется время Машиаха. И затем, когда мы переходим туда, для этого уже даже нет определения точного. Это уже вещи, которые происходят после исправления. После исправления. Все, что нам нужно, когда мы исправляем наши килим, мы родились здесь, в мире бесконечности. Ноль. Спускаемся постепенно вплоть до этого мира. То было нулевое состояние, теперь первое. Теперь из этого мира начинаем постепенно подниматься до этой точки. Сделаем так. Это первое состояние, алеф. Это второе состояние, бет. И это третье состояние, гимел. Когда мы проделываем весь этот оборот, мы в конечном счете исправляем стыд в состоянии бесконечности. Когда мы заканчиваем исправлять стыд, исправлять эти килим, мы в конечном счете завершили исправление. Затем мы возвращаемся сюда, и отсюда и далее начинаются ступени, которые называются «после исправления». Это как человек, у которого есть какой-то неиспорченный кли, он его исправляет, и затем он может... Есть какой-то неисправленный инструмент, он его исправляет, и теперь он может приступать к работе. Но что мы делаем здесь? Когда мы уже исправили инструмент и входим в какое-то рабочее состояние, это неизвестно. Это мы не учим. Каббалисты дают нам подготовку, методику, только как исправить себя. А тот, кто исправил себя, вошел в ту действительность, об этом нигде ничего не написано. Это не наше дело. И я скажу вам почему. Потому что невозможно даже объяснить нашими словами о том, что находится там выше. Выше исправления. Поэтому невозможно об этом даже в книгах написать. Есть всякие намеки, но это не наше дело. Мы учимся только как снизу вверх, там, где мы родились, спустились до нашего мира, и как нам подниматься из этого мира до мира бесконечности, до конца исправления, и затем после исправления. Уже там, это уже не наши заботы. И весь этот оборот до конца исправления человек обязан проделать в то время, когда он находится здесь, в этом мире, чтобы он соединил два этих мира. Всё. Теперь я надеюсь, что мы все это сняли, сфотографировали. И вы через группы сможете получить эти снимки еще до того, как вы придете сюда на следующей неделе, чтобы продолжить учиться, и все.
0: Мы слышали этот урок Рава, который целиком основан на вопросах и ответах. Но, в принципе, давайте мы также прошли снова 4 стадии прямого света и вообще весь этот путь исправления. Первое состояние, второе, третье состояние. И, разумеется, различие между Малхут и Хохма. И первой стадией, то есть между первыми и четвертыми стадиями, в чем разница между ними? Неживое растительное животное, говорящее, все вот эти состояния, в чем разница между ними? Слышали также еще определение, что в этом мире неживое не может превратиться в растительное, а где это может измениться? У нас внутри человека. Желание, это желание человека может измениться от неживого к растительному, животному, говорящему. Вы тоже записали вопросы и еще разные интересные вещи. То, что вы хотите, о чем вы хотите спросить или поговорить, чтобы вместе прояснили и углубились вместе в то, что мы слышали.
1: Так сейчас давайте возьмем несколько минут, 6 минут, обсудим то, что мы слышали, запишем вопросы и затем снова послушаем эти вопросы, да? Так, обсуждение, 6 минут.
4: משימה כתבתי ארבע דברים. כל המטרה של הנברא וכל מה שאנחנו צריכים ללמוד.
0: Мы не слышим.
4: כל טוב ועונג שהוא הכין לנו.
0: במידה שאנחנו. Как получить от Творца все добро и наслаждение, что Он уготовил нам?
4: לקבל.
0: И что готово для нас, уготовано нам получать, и кто это дающий наслаждение? Следующее. Все наше страдание — это как результат стыда. Все наше страдание — это результат стыда. От недостатка света, недостатка наслаждения. Ну вот у нас есть и стыд, и... Я так записал, что такое творение. Творение — это желание наслаждаться с наслаждением внутри. Прошу прощения, ошибся. Получить больше, чем в этом мире, можно только, если мы отменяем стыд. То есть вся наша работа — отменить стыд. И через это мы будем способны получать, а также давать. И это называется, что у каббалиста есть и этот мир, и будущий.
1: Поможем нашим товарищам получить будущий мир.
0: Всегда это вопрос как бы обратной связи. И интересно было объяснение сверху вниз. Это уровни стадии Алиф, Бет, Гимел, Далет. Когда они доходят до того, что 104-я стадия закончено желание получать дальше всего от света, но в этой противоположности снизу вверх начинаем с уровня неживого, потом растительное, животное, говорящее, приобретение кли авиута в форме, в виде исправления для постижения высшего света. И чем больше кли, с ним больше приближаемся к свету.
1: У нас есть состояние Творца, который хочет дать нам, и мы находимся вместе, когда кли хочет наполниться, пока не проявляется у нас стыд, и там это точка нашего развития, когда мы не способны получать так вот напрямую. И отсюда и далее начинается наша работа.
0: Мне очень понравилось вначале, как Рав сказал, что если хозяин он умный, то он дает творению ощущение, что я все сделал для тебя, и я только лишь хочу, чтобы ты тоже мне сделал одолжение. И во всем этом Вот этот вот подарок, там есть все, что готово для нас, для того, чтобы продвигаться и использовать это все правильным образом, чтобы могли приблизиться к Творцу.
1: Ну, я начну с того, что видеть Рава там, Рав полон сил, полон энергии. Он старается все передать. Я чувствую, что нам дали такой подарок в этой жизни. Там был такой фрейм, когда мы видели всех людей, так прошла камера. Было полно людей, таких чистых. Это дало мне очень большое воодушевление. Как люди там смотрят. Я очень-очень взволновался. И там можно было почувствовать, что Раф обучает новую группу. Он несколько раз останавливал себя и говорил: «Я вам даю основы». Потом мы продолжим добавочные курсы, специально, чтобы не путать. И действительно, он делает это таким чудесным образом, с такой суперчувствительностью и заботой действительно. Дать достаточно, чтобы в человеке возникло желание хисарон. Не наполнять его, не набивать ему брюхо, а позволять ему развиваться. И еще две вещи. Исправление, практически стыда. Это тоже очень интересное ощущение и сильное, что после четырех стадий, после четвертой стадии начинается процесс стыда. И практически со всеми этими этапами, по всем этим стадиям мы должны вернуться к той же самой Малхут Мира Бесконечности, только так, чтобы нам удалось справиться со всем светом, который Творец хочет дать, и, собственно, исправить стыд. И следующий этап — это использовать исправленное кли. И это уже что-то, что совершенно неизвестное, то, о чем каббалисты только намекают, и нам не за что тут ухватиться.
0: И, может быть, вопрос самый такой напрашивающийся: в чем роль стыда и как из стыда именно как раз должно, это должно продвинуть творение к...
1: Да. Мы слышали очень многое на этом уроке. Давайте сейчас поднимем знаки вопроса, поднимем руки и вместе преодолеем стыд и это выясним. Рав сказал нам на уроке, стыд — это... Стыд приходит, чтобы развивать творение, чтобы оно отдалилось, ушло из состояния получающего и постепенно пришло к состоянию дающего. Это был такой очень интересный такой момент. Да, а я вижу, что Рахамим просто рвется.
0: Вопрос, который меня очень озабочивает. Порядок стадий, миров, парцуфов, цветов, келим.
1: Так, а
0: вопрос-то в чем?
1: Я повторю,
0: может быть, есть какой-то другой порядок. То есть, с моей точки зрения, сначала стадии, миры, цвета, келим. Я прав? Прав.
1: А там еще кто-то есть?
5: Рони Бевакша.
1: У нас был общий вопрос от двух товарищей. Как бы во второй стадии у нас есть понятие отдачи, которую получает творение от Творца, и как бы исчезает четвертая стадия. Как может что-то пропасть из ощущений, которые есть в творении? Как бы вот это вот ощущение пропало, что ощущение отдачи, которое дал Творец.
0: Повторить можешь?
1: Да, в четвертой стадии мы учили, что Творец дал ощущение творению, ощущение отдачи, точки отдачи. И как бы оно исчезло из четвертой стадии, как бы творение пришло к ощущению, что оно хочет быть получающим, и вот это вот ощущение дающего пропадает. Как такое может быть?
5: Альпанав де нахон, ки кол пхина и бемет, и... נעתקת מהבחינה הקודמת, כאילו מתנתקת ממנה. כל מצב חדש זה בחינה חדשה.
0: Каждое новое состояние — это новая стадия. А то, что между стадиями — это причины и следствия.
5: זה לא כל מצב שבא. הקשר ביניהם הוא סיבה ומסיבה.
0: Это не то, что каждое состояние, да, это там причины и следствия. То есть, что растительное выходит из неживого. Нет, это что-то совсем другое. Там полный разрыв. То есть, да, неживое есть причина.

0: Потому что потом появляется растительное. Это важное вот это вот, как вышло что-то, что не связано с предыдущим. Но он все равно как бы называется его причиной. Поэтому это вся прелесть творения, творение, которое выходит вне его. Потом мы изучаем, что все эти состояния вообще включены в четвертую стадию. И снизу вверх проходят и постигают все эти стадии, да, как предыдущие стадии. Но когда выходят все эти стадии, каждая стадия сама по себе.
1: То, что есть во второй стадии, это ощущение свойства дающего, поэтому бина хочет отдавать, но она не может, и поэтому она получает. И тогда из этого создается третья стадия. А четвертая стадия, в ней есть желание сделать то же самое, только не потому, что так я был сотворен, а потому, что я так хочу. Это мое решение, это уже самостоятельное решение. И тогда действительно что происходит со свойством дающего, которое как бы исчезает, ты об этом спрашиваешь. Оно не исчезает. Это именно причина стыда. Потому что когда я стараюсь получить по своему решению, я получаю, и тогда я вижу, что во мне нет свойства дающего. И это момент, когда творение чувствует разницу между... Вот оно чувствует эту абсолютную противоположность между Творцом и творением. Из этого создается стыд, и из этого возникает сокращение. Это именно переход от того, что Рав назвал миром бесконечности, и миром сокращения. Свойство бины, которое не находится в четвертой стадии, это то, что вызывает стыд. И все, что происходит потом, это все исправление. Все исправление, чтобы обрести такое свойство. Это, в этом весь наш путь снизу вверх.
0: Творец передает ощущение стыда творению. Что Творец всегда переводит ощущение стыда творению, или только в состоянии, когда желание творения уже может исправить вот это желание? Мы находимся под абсолютным сокращением. Это уже произошло. Это значит, что кроме того, что мы слышали, как кроме ощущения минимального уровня жизни, для того, чтобы начать какое-то действие, невозможно больше получить ничего. И сокращение произошло вследствие стыда или, наоборот, украшения. Но невозможно больше получить, чем то, что есть. Если мы хотим получать больше, необходимо исправлять стыд. И все. Ну, тут ничего с этим не поделаешь. Это уже все произошло. Мы уже под сокращением. Нормально?
1: Вопрос об ощущении. Творение чувствует стыд. Когда? То есть Творец всегда передает ощущение стыда творения? Или только в состоянии, когда творение уже может себя исправить и тогда передает? Ощущение стыда — это не результат того, что Творец дал. Творец дает свое свойство. Стыд создается в нас в результате ощущения разницы между им и нами. А мы хотим быть как он, но не можем. Из этого возникает стыд. Не потому, что Творец дает стыд. Флорида.
2: Thank you, brothers. You know, everything we do in life, there's telltale signs behind everything. What are the telltale signs of what state or phase that a person is going through?
0: Я не знаю, что такое tail signs со всеми состояниями, которые люди проходят.
1: Вопрос, что это, по каким признакам можно определить, что за состояние мы проходим? Мы на самом деле не можем знать, каковы признаки и каковы ступени. Мы находимся под махсомом. Под махсомом мы знаем, что есть скрытие. Это менее важно. То, что важнее, это то, что мы учили на предыдущем уроке по статье Рабаша, где он говорил нам о подъемах и падениях. И самое важное в этих состояниях — это все время идти вперед, где все падения и подъемы эти предназначены для того, чтобы выстроить в нас кли. И если мы с этим соотносимся, то нет плохих или хороших состояний, а наоборот. И есть только хорошие состояния. И все состояния — это состояние развития. Что мы чувствуем, это не столь важно. Важнее, что все исходит, все приходит для построения клей. Если мы можем, Рав сказал, находиться и в неприятных ощущениях, и в приятных, это все состояние развития. И мы чувствуем, что это все исходит от Творца, это всегда хорошо, и это вход в состояние ибура, духовного зародыша. Поэтому очень важно развить такое ощущение.
0: Латин 7.
3: Hola amigos, queremos preguntar cuál es la diferencia entre la vergüenza corporal y la espiritual y cómo podemos utilizarla para avanzar.
0: В чем разница между стыдом в материальном мире или духовном? Как можно использовать стыд, чтобы продвигаться? Да, вопрос постоянно задается. Мы не занимаемся сравнением материальным стыдом или духовным. Духовный стыд — это уже в духовном, это уже ощущение дающего, ощущение Творца. Естественно, есть и признаки в нашем мире, да, того, что происходит в духовном мире, что тут единственное, что может дать нам ощущение, что стыд — это то, что никто не любит. Можно представить себе, какое плохое ощущение, да, скрывает от нас Творец тем, что скрыл себя и сделал так, что весь процесс, то есть Малхут сократила вот это вот ощущение стыда. И тут можно уже возвеличивать Творца, оправдывать за счет за это все. То, что желание получать, не знает это. Слушай, какой там стыд, весь этот бардак. Я получать хочу, ничего больше не хочу. Но если в момент, если бы Творец раскрылся, я бы просто бы очень сильно страдал бы об этом. Это настолько плохое ощущение, что даже представить себе не могу. Но это как раз то, что в чем Творец скрыл себя и скрыл от нас.
1: У нас есть еще много вопросов, и очень хорошо, что есть вопросы. Но в конечном счете мы учимся не для знаний, а чтобы притянуть свет, который исправит нас. И из этого придут нам истинные ответы на все вопросы. Давайте продолжим вместе быть с этим уроком в течение дня. Завтра нас ждет еще один урок. Притянем еще порцию света. А сейчас завершим песней.

0: стада Лота в духовной работе. Это находится во втором томе Рабаша, 1214 страница. Мы вместе прочитаем в десятках. У нас 33 минуты на прочтение. Пожалуйста.
1: Мау. Мау роэ микне Авраам ве роэ микне Лот баавода.
2: Что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе? Сказано в Писании: «И произошел спор между пастухами стада Авраама и пастухами стада Лота. Сказал по этому поводу мой отец и учитель, что стадо означает имущество, что спор был между пастухами стад Авраама, которые сказали, как мы можем удостоиться духовных постижений, что это Авраам, то есть именно свойство Рам, высокого, которое означает, что свойство Авраам было отец Ав веры. Авраам означает, что он хотел бы, чтобы Ав происходил от свойства пожелал Ава, как сказано, и он не пожелал отпустить их. Рам означает высокий, то есть Авраам пошел выше желания существующего внутри человека, называемого желание получать. Существующего внутри человека, называемого желанием получать, и высшее желание существующего в него, которое называется желанием знать и понимать то, что он делает, и не хочет верить. Авраам пошел выше этих двух, то есть выше разума и сердца. И это называется пастырь, ибо только таким подходом он и хотел руководствоваться. Но не так обстоит дело с пастухами Лота, ведь Лот означает «мир проклятия». От слова «проклятие», относящегося к желанию получать, которая есть змей, означающий желание получать для себя. А Лот был носителем свойства змея. Они говорили, что мы должны идти и наслаждаться, потому что именно так Творец создал творение с желанием получать для себя. Иначе не создал бы желание получать. Ибо кто в мире что-то делает и не использует это? Следовательно, поскольку Он создал в нас желание получать, мы должны работать на Него, чтобы желание получать получило свое наполнение. В противном случае считается, что Творец создал его зря. Поэтому, когда мы говорим о духовной работе, то как свойство Авраам, так и свойство Лот находятся в одном теле. И есть разногласия в теле человека. Есть такие мнения, которых созвучно с мнением Авраам, а есть такие, которые, наоборот, являются сторонниками свойства Лот. Поэтому есть спор между ними относительно того, как человек должен вести себя в работе. То есть, должен ли человек работать ради Творца? И для достижения этого человек должен идти выше знания. И это свойство Авраам. Или внутри знания, то есть свойстве желания получать для собственной выгоды. А поскольку на него было сокращение и скрытие, поэтому это свойство называется Лот, проклятие, где нет никакого блага и наслаждения, которые были в замысле творения, которые могли бы туда войти. И оно остается пустым пространством, лишенным света. Получается, что в работе называется пастырь, то есть тот, кто руководит поведением, подобно Муше, называемого верным пастырем, который руководил народом Израиля свойством веры. Лот и Авраам следует объяснить как доброе начало.

0: в человеке и злое начало в человеке. И вышеизложено можно объяснить то, что говорится в книге Зоар. Авраам был очень богат стадами, серебром и золотом. Очень богат со стороны Востока, то есть Тиферет, стадами со стороны Запада, то есть Малхут, с серебром со стороны Юга, Хохмы, золотом со стороны Севера, то есть Бины. И надо понять это в духовной работе. Известно, что Восток и Запад — это две противоположности. Восток означает то, что светит, как восход солнца, а Запад — наоборот, то, что не светит, когда солнце садится и не светит. Это Запад. Средняя линия Тиферет включает в себя все. Поэтому ее называют Востоком, потому что он светит, поскольку он включает всю работу, которая выходит из двух линий. Но Запад называется Высший Малхут, Малхут Шамаем. Нужно принять Высший Малхут всем сердцем твоим и всей душой твоей. Даже если он заберет душу, должны также принять на себя Высшую Малхут, называемую верой, с любовью. Как сказано, что даже если у него нет никакой жизненной силы, что называется, даже если он заберет твою душу, то есть когда нет никакой жизненной силы и называется свойством Запад, то есть то, что не светит, все равно человек должен находиться в состоянии веры выше знания. И это называется свойством стада, благодаря которому мы обретаем духовное достояние, называемое пастухи стада Авраама. То есть именно через веру выше знания. Даже если он чувствует тьму на этом пути, даже если он понимает, что если бы Малхут светило открыто, а не вскрытие, но тело ощущало бы величие Творца, то было бы ему легче двигаться дальше и быть вознагражденным тем, что он всегда находится в состоянии работы. И у него не было бы никаких падений. Тем не менее, он предпочитает идти выше знания. И это называется свойством пастухи стада Авраама. И это называется свойством Запада. То есть даже если не светит ему, он все равно работает изо всех сил, как будто бы светило ему в явном виде. В этом смысл сказанного. Авраам был очень богат, то есть Восток, Тиферет, то, что является средней линией. И называется Восток потому, что средняя линия включает в себя всю работу, которая была у него и была подслащена им, что он уже прошел всю работу, которую нужно сделать, и так или иначе там сияет свет. Вот почему Восток называется очень богат, так как это слава Творца. Величие и важность Творца уже весьма раскрыты. То есть уже сияет свет Творца. Поэтому это называется, как мы объяснили, тот, кто бежит от славы, слава преследует его. Иными словами, миновав спор между двумя линиями, называемыми двумя высказываниями, отрицающими одно другое, он удостаивается средней линии, где уже раскрыта слава Творца и сияет. И это называется Тиферет Восток. Однако основная работа ведется на Западе. Там место работы. Потому что когда человек еще находится в состоянии тьмы, есть подъемы и падения, и все скрытия находятся в этом месте, называемым Запад. Запад указывает на высшую Малхут, ведь в общем Малхут называется свойством веры. Там правит добро и зло, как написано в книге Зоар, о том, что Малхут называется древом добра и зла. Если удостоился в мире добро, а зло скрыто, если не удостоился, добро скрывается, а зло раскрывается наружу. Все, что находится снаружи, управляет. Поэтому Запад называется стадом, так как это главное достояние, которое человеку следует приобрести, и это высшая Малхут. Если нет у него этого, то есть Малхут, которая называется свойством веры, то у него нет ничего. Поэтому Малхут называется стадо. Как написано, Авраам был очень богат стадами. И поэтому стадо называется Малхут и Запад. Так как отсюда начинаются все владения святости, как написано, начало мудрости — страх Творца. В этом смысл слов «серебром со стороны юга», то есть хохмы. Как говорили мудрецы, тот, кто хочет стать мудрым, должен идти на юг, что означает «должен удостоиться облачения хасадим», где хесед называется любовью, что он хочет давать и влиять. Он хочет отменить себя перед Творцом, и называется это кесов, серебро, от слова кесуфим, тоска. Как написано, тоскует и изнывает душа моя. Юг означает правую линию совершенства, когда ему ничего не нужно. Его единственная страсть, насколько только может стремиться к Творцу. А о себе не думает. И только после стадии правой линии мы можем удостоиться левой, называемой бина. И это то, что написано золотом со стороны севера бины. Золото означает золотом со стороны севера. Где золото — это свойство бины, которое вновь становится хохмой. Также написано «скромных же мудрость, хохма». Имеется в виду, что хохма, мудрость, должна быть облачена в облачение хасадим, называемое скромность, в том, что она облачена в хасадим и невидима без облачения хасадим. И дело в том, что известно, что хохма облачается в получающий келим. По этой причине ее необходимо оберегать, чтобы получающие келим всегда работали на отдачу. Поэтому должна притягивать хасадим, это свет, который работает в отдающие келим, тем самым обретается свет хохма, чтобы мог светить в келим с намерением ради отдачи. Поэтому сказано, что юг — это хохма. То есть, кто хочет стать мудрым, должен идти на юг. Тому, кто хочет, чтобы хохма, мудрость, осталась с ним и не ушла, нужен юг, то есть хесед, называемый тоска, от слова «тоскует и изнывает душа моя». Эти двое, то есть юг и север, то есть хохма и бина, светят в средней линии, называемой Востоком, Тиферет, куда включено все. И поэтому работа начинается на Западе, свойство Малхут, которое называется стадо, и это Малхут и Запад. По поводу Малхут, которое называется Запад, и называется стадо, мы должны знать, что порядок работы начинается с высшей Малхут, что человек должен перед каждой заповедью принять на себя бремя высшей Малхут, называемое вера, что он верит, что Творец управляет миром, как добрый, творящий добро. По этой причине он благословляет его, как сказали мудрецы. Человек должен всегда восхвалять хвалу Творцу, а потом молиться. И надо выяснить, что значит восхвалять хвалу Творцу, что человек должен сделать. Ответ, как сказано выше, заключается в том, что человек говорит Творцу, что он верит, что он управляет миром, как добрый, творящий добро. И это называется хвала Творцу. А потом будет молиться.
1: Бааль Сулам сказал по этому поводу, что когда человек просит что-то у своего товарища, порядок таков. Первое, он знает, что у его товарища есть то, что он у него просит. Второе, у его товарища доброе сердце, и он любит делать добро. И тогда уместно просить у своего товарища. Следовательно, когда человек просит Творца дать ему то, что он просит, он должен верить, что Творец может дать ему то, что он хочет, и что он добр и творит добро. Поэтому началом работы человека должно быть восхваление Творца. То есть, чтобы он верил в то, что он добр и творит добро, хотя тело и не согласно с тем, что он говорит, и он видит, что это только слова. Тогда ему следует сказать, что он хочет верить выше знания и рад, что, по крайней мере, знает правду о том, во что следует верить. И хотя эти слова, которые он произносит, они только вынужденные, то есть тело не согласится с тем, что он говорит. Также и от этого он испытывает радость, что он может произнести своими устами слова истины, а потом будет молиться. То есть после того, как он восславил Творца, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро, а если бы это было внутри знания, он, несомненно, был бы рад, но так как это только выше знания, хотя и по принуждению, все же иногда у него есть силы молиться Творцу, чтобы он дал ему силу поверить, что это действительно так, и он будет способен целый день воздавать хвалу Творцу за то, что Творец делает ему только добро. И в этой работе есть подъемы и падения. Человек должен верить, что у него есть точка в сердце, которая представляет собой искру, которая светит. Но иногда это всего лишь черная точка, которая не светит. И эту искру всегда нужно пробуждать. Ведь иногда эта искра пробуждается сама по себе и проявляет хисарун в человеке, когда он чувствует, что ему не хватает духовного, что он слишком приземлен и не видит цели, чтобы смог выйти из этих состояний. И эта искра не дает покоя его душе. То есть, как и материальная искра не может светить, но, используя искру, человек может зажечь вещи. И через вещи, которых коснется искра, может разгореться великий огонь. Подобным образом, искра, которая есть в сердце человека, не может светить, но эта искра может зажечь его действия, чтобы они светили, потому что искра подталкивает его к работе. Однако иногда искра гаснет и не светит. Это может быть в середине работы, и это называется, что человек попал в аварию. Другими словами, в середине работы с ним что-то случилось, и он опустился из своего состояния и остался в бессознательном состоянии. То есть он уже не знает, что существует духовное в действительности, он все забыл и вошел в материальный мир всеми своими чувствами. лишь через некоторое время он приходит в себя и видит, что находится в материальном мире. И тогда он снова начинает подниматься наверх, то есть начинает ощущать духовный хисарон. И тогда вновь получает толчок, как приблизиться к Творцу. А потом снова падает со своей ступени. Но человек должен верить, что каждый раз он поднимает свою искру к святости. И хотя он видит, что спустился из своего состояния и вернулся к тому месту, где был в начале своей работы, тем не менее, каждый раз он поднимает новые искры, то есть каждый раз он поднимает новую искру. И в предисловии книги Зоар он говорит: «Итак, когда человек рождается, у него сразу же есть свойство святой души, но не собственно души нефеш, а обратной стороны ахураем души, что означает ее последнее свойство, называемое из-за своей малости словом «точка», и она облачается в сердце человека. И это надо объяснить, как сказано выше, что эта точка, которая еще находится во тьме, каждый раз раскрывается и светит в мере работы человека по очищению своего сердца. И тогда точка начинает светиться. Это значит, что каждый раз, когда человек вновь начинает подниматься после падения, он должен верить, что это новое свойство по сравнению с тем, которое было прежде во время подъема, которое он уже поднял к святости, и каждый раз начинает исправлять новое свойство. Поскольку каждое начало, человек должен начинать с принятия высшей Малхут. И недостаточно того, что он вчера имел веру в Творца. Поэтому каждое принятие высшей Малхут считается новым свойством. То есть он получает сейчас часть пустого пространства, свободного от высшей Малхут, и внедряет в это пустое место и наполняет его высшей Малхут. Получается, что теперь он выяснил что-то новое, чего не было до того, как он занял то пустое место и наполнил его высшей Малхут. Это значит, что он поднял новую искру в святость, пока благодаря множеству подъемов он всегда поднимает искры из пустого пространства в святость. Получается, что после каждого падения он приходит к новому началу и поднимает новые искры. Следовательно, когда человек видит, что у него есть падение, ему следует быть осторожным, чтобы не сбежать с поля боя. Даже если он видит, что не продвигается, он должен каждый раз пытаться начать заново. То есть, когда он начинает подниматься, пусть не говорит, что он вернулся на прежнюю ступень. Это означало бы, что он ничего не сделал своей работой, так как думает, что сейчас восходит на свой прежний уровень. А он должен верить, что это новое свойство, что каждый раз он поднимает другие искры, пока не поднимет все искры, относящиеся к его ступени. Согласно вышеизложенному, нам следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Элазар сказал: «Отсюда следует, что праведники мало говорят и много делают, а грешники много говорят и не делают даже самую малость». По поводу грешников и праведников в работе следует объяснить, что все те, кто хочет исполнять Тору и заповеди ради Творца, называются в работе праведниками, то есть хотят быть праведниками.
2: ואלה אנשים שעוסקים בתורה ומצוות
1: А те, кто занимается Торой и заповедями не ради Творца, называются в работе грешниками, так как они находятся в отличии по форме с Творцом, поэтому их считают грешниками. Но по отношению к общей массе народа, клаль, они тоже считаются праведными. А у тех людей, которые работают в качестве клаль, например, когда человеку исполняется 40 лет, он знает, что со времени его бар-мицвы, то есть с тех пор, как ему было 13, пока ему не исполнилось 40, он заработал достояние Торы и заповедей на целых 27 лет. Получается, что они говорят, что есть у них много. И в этом смысл сказанного «говорят много». Другими словами, что есть у них много Торы и заповедей. Однако даже малого они не делают ради небес. Тогда как праведники мало говорят, то есть они говорят, что занимаются Торой и заповедями 27 лет, но еще не удостоились сделать что-либо ради небес. Однако они должны верить, что делают много. То есть и всей работы, когда они видят, что они не способны сделать ее ради небес, это причиняет им боль. И это называется молитвой. То есть они много молятся, потому что видят, насколько они далеки от Творца, чтобы было у них желание и стремление доставить наслаждение Творцу. Другими словами, они далеки, потому что не способны оценить величие царя, поэтому у них нет сил сделать что-либо ради небес, а только для себя. Получается, что они многое делают для того, чтобы Творец приблизил их к себе. Получается, что не должен удивляться человек, когда он делает работу ради небес, и всякий раз видит, что он идет назад. Он должен верить, что он делает много для того, чтобы приблизиться к Творцу и удостоиться, чтобы Творец дал ему желание отдавать. То есть, что именно через подъемы и падения есть у человека возможность молиться Творцу, чтобы он приблизил его по-настоящему, чтобы всякий раз он поднимает новые искры в строении святости, пока не поднимет все искры, которые относятся к нему. И тогда он удостоится, что Творец даст ему вторую природу, которая называется желанием отдавать. И тогда он удостоится постоянной веры. Тогда как прежде чем удостоится, чтобы все его действия были ради небес, нет места вере. И это, как написано, ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере на него нисходит отрицание управления Творца. Страшно подумать, и высший действующий скрывается от него. То есть, всякий раз, когда нет у человека желания отдавать, человек не может получать добро и наслаждение. Поэтому, когда человек получает зло, то теряется у него вера, в то время как после того, как удостоился желания отдавать, тогда он получает добро и наслаждение от Творца и удостаивается постоянной веры. Получается, что все эти подъемы и падения приведут его к тому, чтобы Творец помог ему достичь желания отдавать. И тогда все действия его будут ради небес. Однако человек должен знать, в то время, когда он приходит к состоянию, что он не видит возможности, чтобы он мог когда-либо выйти из любви к себе и хочет убежать с поля боя, он должен знать, что есть здесь две вещи, которые противоположны друг другу. Как сказали наши мудрецы, не ты должен завершить работу, но и не волен ты освободиться от нее. Получается, что с одной стороны человек должен работать и никогда не пытаться освободиться от нее, выходит, что в силах человека достичь этого, поскольку он говорит, что не может избавиться от нее. Получается, что человек должен работать из-за того, что, конечно, он достигнет желаемого, то есть он сможет сделать действие для того, чтобы доставить наслаждение своему Творцу. А с другой стороны, говорит, не ты должен завершить работу. То есть это не в руках человека. Это, как сказано, Творец завершит за меня. То есть человек не способен сам достичь желания отдавать. А здесь имеют место две составляющие. Первое. Человек должен сказать, что если не я себе, то кто мне? Поэтому не должен удивляться человек, что он еще не удостоился достичь желания отдавать, несмотря на то, что вложил, как он считает, много работы. В любом случае он должен верить, что Творец ждет его, пока человек не раскроет то, что должен сделать человек. Второе. А потом Творец завершит за него. То есть, когда он получит за один раз желаемое им, как сказано, спасение Творца приходит в мгновение ока.
2: כן, ולזכור ש... שיש לנו ניצוץ
0: שהוא... Надо помнить, что есть искра, которая светит нам, пробуждает нас каждый раз к работе заново, и не надо быть под влиянием того, что есть падение, главное не убегать с поля боя, дать волнам пройти, и еще раз и помнить, что все ради того, чтобы выстроить новое, более правильное кли в направлении раскрытия Творца. И это наша постоянная работа в подъемах и падениях. И когда есть состояние тьмы, главное — держаться за группу и товарищи. И благодарить за то, что есть, мы удостоились быть частью этой группы.
1: Мы проходим процесс, который выстроен уже свыше, и он очень точный, хотя мы так это и не ощущаем, поскольку это проходит по нам. И тогда мы ближе к тому, что мы чувствуем, чем к тому, что пишут каббалисты. И тогда мы должны знать, что каждый проходит это, включая великих мудрецов, и мы не одни, мы в руках наших учителей, они знают, куда мы идем. Перейдем к уроку 16 января 2002 года, пожалуйста.
0: Мы читали сегодня статью из первого тома «Шлаве Сулам», что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе. У человека всегда есть внутренний спор между этими наставниками, такими и другими, и как он должен выбрать из них, выясняя абсолютно все и все противоположности, и продвигаться. Как это возможно? Увидеть, что с одной стороны невозможно без получающих келим, то, что начинается с левой линии, с севера. А затем тот, кто хочет работать с получающими келим, то есть получить в них свет хохма. Значит, он должен идти на юг, двигаться в направлении юга, хесада, милосердия, правой линии. И тот, кто делает это со стороны Малхут или Запада, удостаивается свойства Востока, средней линии. Так выражена работа в трех линиях. Левая, правая, средняя линия выше этих двух. Все это основывается на Малхут, но Малхут при этом сама ничего не получает, а все выше нее. Север, юг возвращается к востоку, присоединяется к Шхине, Шхина на востоке. С запада, который является Малхут, если это по-настоящему истинная Шхина. Но слияние ее происходит через то, что работа выше Малхут. В этом работа. Что еще он тут говорил? Он здесь много говорит в этой статье, но известных. Ну, подожди. Где рука? Рука твоя где?
3: Ну, тин.
0: Ладно, вопрос.
1: Человек, написано в статье, что такое свойство человека, который может, способен посредством падения и подъемов поднимать искры святости и исправлять их.
0: То есть он говорит изначально, что в человеке есть только точка в сердце, это начало его нефиш или нефиш в нефиш, который он должен развивать. Со всем остальным, что вокруг этой точки, кроме этой, все предназначено для развития этой точки. Так человек должен принимать свою жизнь. То, что его тело, то есть все остальные желания, все остальные события, которые с ними происходят, все, что происходит вокруг точки в сердце, все предназначено для нее. Если он так относится, тогда он удостоится правильного развития точки в сердце. Что ты об этом спрашиваешь? И в этом, то есть развивать ее, это означает нести в нее больше желания получать, а в желание получать исправление, то есть чтобы желание получать было с намерением отдачи. Чем больше вносит желание получать, чувствуется большее падение, противоположной святости, удаление. Когда приобретается исправление с помощью усилий, приходит свет, возвращающий к источнику, так то же самое желание получать исправляется, и тогда чувствуется свечение внутри исправленного желания, и это называется подъемом. В этом заключен весь путь. Падение, подъемы, падение, подъемы. Но начинается все с падения. Каждое новое свойство. И был вечер, и было утро, день один. Постижение приходит после вечера, после ночи и после дня. В конце дня это постижение за все прошедшие сутки. И все начинается заново, новые сутки, с ночи. Так мы учим. Об этом он и сказал. Левая линия, правая линия, затем средняя. Север, юг, восток. Весь путь встроен из падений и подъемов. И теперь вопрос такой. Если человек принимает подъемы и падения в своем ощущении без разума, то или с ним что-то не то, или он сошел с ума от радости, или он подобно ребенку, то ему хорошо, то ему плохо. Так вот, как с ума сходит от ощущения. Если же он начинает добавлять к этому ощущению важность цели. То есть он не проверяет. Он должен своим состоянием дать правильное истолкование. А целенаправленно это близко к Творцу или далеко от Творца? То тогда он уже не мерит себя по ощущениям, как хорошее или плохое, а насколько он близок или далек. И тогда он не подвержен влиянию ощущений от того, как он себя чувствует.
3: Тогда
0: все, что происходит и в падении, и на подъеме, когда он принимает это как нечто полезное для цели, тогда он радуется, потому что у него нет падения в ощущении, у него есть только подъемы и падения контролируемыми, которыми он управляет, и он понимает, что благодаря Творцу он удостоился сейчас нового кли, поэтому чувствует в этом обратную сторону святости. Ахураем дых душа. Затем удостаивается исправление этой обратной части и получение света. Это уже называется по ним, лицевая сторона. Все зависит от того, как человек воспринимает свое развитие. Понятно, что вначале у него нет недостаточно разума и чувств для того, чтобы все это принять рационально, разумно, осознанно, как взрослый человек. Принимает как ребенок, который находится под воздействием ощущений. Но затем он постепенно переходит к состояниям, которыми он уже управляет. То есть в падениях, подъемами. Он не управляет самими падениями и подъемами, а тем, как он их принимает, тем, что он в них ощущает. Сказано, и как день твой, так и ночь твоя. То есть это по-разному, в равной степени. То есть он относится к этим состояниям как к хорошим, которые состояния приближающие. И поэтому уже нет падений и подъемов в чувствах, а падения и подъемы только относительно близости к Творцу, относительно килим, или удаленности от Творца по килим. Но даже когда он далек, он все равно, он как бы контролирует состояние. То есть главное, что он может оправдать Творца во всех этих состояниях, все, что ему делает Творец, и может слиться с ним в каждом из таких состояний, со всем, что с ним происходит, и неважно, что с ним происходит. Таким образом, он приближается к состоянию, которое называется ибур, зарождение, когда неважно, что дается ему, главное слиться с тобой, как одной точкой. Тогда все остальное неважно. И ничего другого делать не надо, кроме как знать, что все, что со мной происходит, исходит от тебя, и все, что исходит от тебя, это хорошо, это благо. Это уже при таких условиях точка в сердце уже прилепляется к Высшему через экран, как в матке начинает развиваться, то есть прилепляется снизу с этого мира к махсому, то есть к стенке матки, начинает расти выше махсома, как с другой стороны. Эта точка остается внизу, но все, что растет, растет уже выше махсома. То есть на протяжении всех месяцев беременности, рождения и далее.
1: И он пишет, написано здесь, что это развитие основано на трех линиях, что левая и правая линия противоположны друг другу, а потом написано, что он удостоился средней линии. Как будто учим, что средняя линия — это результат работы человека в двух других.
0: Ничто не приходит к человеку не в результате его усилий. То есть его усилия представляют собой условия, так чтобы сверху ему раскрылось что-то, как новое свойство, качество. И все новое, что раскрывается, поскольку раскрывается это из бесконечности, то говорится, что он удостоился. Что это означает? Творец каждый раз делает расчет. Ладно, дам ему, он хорошо себя вел. Что значит, что удостоился? Удостоился вознаграждения, приза. То есть я хорошо поработал, удостоился вознаграждения. То есть я его заработал, будто бы есть причины и следствия. Так вот тут причины и следствия, когда мы говорим, что человек удостоился средней линии, удостоился какого-то нового качества, мы здесь это трактуем более глубоко. То есть поскольку пришел приложил усилия и нашел, находится абсолютно во всем. Когда человеку дается место для усилий, то это для того, чтобы он подготовил свои келим, чтобы смог что-то почувствовать. Когда он уже что-то чувствует, тогда свыше дается ему без всякой связи, как бы с его состоянием, статусом, дается ему. То есть он уже тогда может почувствовать нечто совершенно новое, что как бы не было связано с его предыдущей подготовкой. То есть ты себя подготовил, все хорошо, правильно. Но то, что ты себя подготовил, еще не говорит о том, что ты должен получить это наполнение. Наполнение приходит от замысла творения, насладить свое создание. И замысел творения не связан с человеком. Творец хочет насладить, значит, он тебе это дает. Но то, что ты приложил усилия, ну да, ты приложил усилия. То есть как бы нет связи между одним и делом. Ты что, диктуешь Творцу, чтобы он тебе дал? Нет здесь такого следствия. Поэтому сказано «удостоился». А не заработал, и не нашел, и не купил. А да, здесь есть то, что называется «удостоился».
1: Мне непонятно, что здесь с искрами, потому что он относится к искрам в двух смыслах. С одной стороны, искра — это точка в сердце, постоянная точка, ахураем, и она начинает расти. Но и с другой стороны, искра каждый раз — это новая вещь, которая раскрывается и освобождает место для нее, и в месте, которое освобождает, раскрывается новая искра, и ты по ним поднимаешь ее. То есть что-то постоянное и временное в этом понятии искры. Непонятно.
0: Говоря про искру, он говорит о первой искре, которая есть в человеке, это точка в сердце, то желание, которое ему дается свыше, потому что внутри того животного, которое называется человек, ну, в смысле этого мира, нет у него никакого желания к духовному. Есть желание достичь чего-то, чего-то скрытого от него, но это человеческое желание, это человеческая страсть, стремление, то, что всех толкает к развитию. Настоящее желание к духовному, к Творцу, оно должно исходить из точки, как сущее из ничего, то, что создал Творец. А это из того места, где находятся души, то, что приходит и раскрывается человеку. Если этого человека раскрывается, он называет это искрой. Почему искра? Потому что это точка из экрана отраженного света. То, с помощью чего человек начинает чувствовать связь с Творцом, что что-то есть. Несмотря на то, что эта искра все еще облачена в сердце, в эгоизм человека, и несмотря на то, что эта искра приходит из точки разбиения, то есть это не по-настоящему экран и отраженный свет, но через все это уже есть некоторое свечение свыше, то, что привлекает человека даже все еще в неосознанной, неясной форме. Но, тем не менее, уже есть тяга, притяжение, и он это притяжение не способен погасить. Мы называем это искрой. Кроме того, то, что потом человек, после того, как раскрывает эту искру, собирается делать, он приобретает новые искры. Это разбитые келим от разбиения. Разбиение души Адама Ришона. А это уже нечто другое, это уже добавка к той самой первой искре, с помощью которой он исправляет те искры. Он просто присоединяет каждый раз еще к этой первичному укли, к его к точке в сердце первой искры, и так он строит свою душу. То есть есть света, искры и келим. Света — это света, которые наполняли кли Адама Ришона, и тогда они вышли наверх и светят, как окружающие света, вплоть до окончательного исправления. Ну, не до окончательного исправления, а до того, как кли исправлено, тогда они облачаются внутри кли. Искры — это тот масах, который был у Адама Ришона, но разбился. И решимот от масаха — это искры, которые нужно исправить, потому что, в общем-то, исправить нужно только экран. А келим — это есть келим, желание получать. Так с желанием получать ничего не произошло. что-то разбилось. Потерял экран. Вместо экрана у него остались искры. А света наверху. Это то, что мы учим. От восьмой части учения десяти сферот и далее мы изучаем это. Ну, так, это то, что происходит с нами. В нашем желании, животном желании получать, облачается первая искра. Если мы прилагаем достаточное количество усилий и правильно ее реализуем, тогда мы удостаиваемся духовного кли. Вопрос. В сущности, работа с искрами — это только работа над экранами и желаниями. Каждый раз экран для желания.
1: Вся наша работа — приобрести масах.

0: А что тогда работа с заповедями? Какая разница между этим выполнять заповеди и работа с искрами?
1: Каждый
2: раз, когда я совершаю действие в духовном, называется, что выполняю заповеди. Каждое действие по исправлению — это заповедь.
0: Во многих статьях пишется о том, что человек должен настроить, наладить в то время, когда он в падении, о чем он должен думать. А как это делается по отношению к группе? Ты же не можешь говорить в таком состоянии с товарищем.
2: Во всех статьях, которые он здесь написал, он описывает нам три линии. Как человек должен их пройти? И кроме этого нет никакой работы. До конца исправления это три линии. От зародыша и до большого состояния. Гадлут, а на всех ступенях это работа в трех линиях. Пока не заканчивают цимцум бет и не возвращаются к первому сокращению цимцум алеф, это уже конечное исправление. Рав Паалим Мекапцеэль, многодействующий и собирающий, когда совершают зивук после всех исправлений, это уже возвращается к первому сокращению, а второе отменяется. Я, может быть, не понял вопроса.
0: Хотел спросить,
2: как эта работа может осуществляться в группе? Зачем мне нужна группа для этого?
0: Как можно показать все это в группе? О том, что есть Творец?
2: Группа, прежде всего, группа. Мне она нужна как вспомогательная сила, чтобы мне дали что-то и чтобы я им мог дать что-то. Только в такой взаимной работе я, в соответствии с группой, могу развиваться. Так он пишет, что это свободный выбор, и в этом вся реализация духовного потенциала, который есть во мне, и это может реализоваться только в группе. Теперь. В той мере, в какой я получаю, в той мере, в какой даю, в получении от группы я должен быть наименьшим среди них. В отдаче им я должен быть как бы самым большим среди них, да, в отдаче им. Это две крайности. Чем они больше в человеке, тем это более эффективно и для группы, и для самого себя. Но когда он ими пользуется по-настоящему разумно, то есть сознанием, как, зачем и сколько. И большой в отдаче и малый в получении — это именно относится к двум линиям, которые он должен выстроить каждый раз на своем ощущении. И это и есть работа.
0: Вопрос, то, что я говорил, мы все время говорим о том, что человек в группе должен...
2: Поэтому я и сказал, что в группе, если человек просто сидит и работает тихо, этого еще не хватает. Этого недостаточно, он должен быть в этих обеих крайностях по-настоящему выделяющимся большим, понимаешь? То он должен много отдавать и много получать, чтобы это все видели, и он должен быть выделяющимся каждый.
0: Можно ли в группе говорить вот словами этих статей? Или, ну, говорить, что Творец добрый, творящий добро, и что будет тебе потом лучше?
2: В какой форме мы должны говорить с товарищем? Ты можешь говорить с товарищем все, что ты хочешь, только не то, что в твоем сердце по отношению к Творцу. То есть ты можешь объяснить ему, что написано в статье, что так написано. Но не то, что я в данный момент здесь ощущаю, у меня есть такие ощущения обычно, или этого нельзя делать. Да, Марик?
0: Мы говорили, что человек прилагает какое-то количество усилий, И тогда создаются условия, чтобы свыше получить наполнение или не получить наполнение. Я не понимаю, как может быть, что если человек выполнил какое-то количество работы, то следующее наполнение — это просто следующая ступень, которую он должен получить. Как может быть, что он не получает ступень, если он уже выполнил состояние?
2: Порядок ступеней определен свыше, когда сверху все эти ступени не зашли после разбиения Адама Ришона. Так, конечно же, так же, как они спустились сверху в порядке причинно-следствия, так человек поднимается по ним снизу вверх, как причина и следствие. Дело в том, что между каждой ступенью существует бесконечный разрыв. То есть каждая стадия не относится к предыдущей, но она приходит после предыдущей, это верно, но не то, чтобы она вышла из нее, как зерно, которое должно сгнить в земле, а затем из его силы выходит новое дерево. Тогда новое дерево выходит из зерна, да, которое сгнило. Но связь между ними — это только духовная стадия, которая осталась от одного, от прежнего, и переходит ко второму, а не материальное облачение. А мы говорим об облачении, которое есть, потому что мы ведь все облачения. Внутренняя энергия, которая осталась от зерна, это как бы свет, решимо, которое осталось от него. С чего бы из этого решимо, с какой стати вышло бы что-то новое? Так, как будто есть здесь какой-то импульс, когда зерно сгнило, затем должен быть импульс как бы по высоте до бесконечности, оттуда как бы приходит согласие, сила привести в действие эту силу, которая в решимо, для нового облачения, понимаешь? Поэтому это как бы в руках Творца называется, хотя это наверняка по причине и следствию. Но кто приводит в действие эту силу, это решимо, чтобы оно развивалось дальше и развилось новый духовный объект, новое дерево, скажем, да? Замысел творения — насладить свои творения, это находится в бесконечности. Поэтому он так пишет, что человек удостаивается этого, что он удостаивается этого отношения, когда из самой высшей точки насладит творение, дает ему новую жизнь. То есть я должен снова родиться, я еще не закончил исправление, верно. Но ты удостаиваешься до того, что эта мысль действует тебе сейчас, именно в этой точке. Поэтому, говорят, удостаивается. Потому что нет перехода без получения и из бесконечности этого толчка.
0: Что это за сила, как она чувствуется? Как духовная сила, это свечение или желание, какой-то толчок?
2: Сила в чем?
0: Духовная сила.
2: В человеке? Как сейчас я ощущаю силы. Скажем, я иногда мертвый, не могу сдвинуться с места. Так это ощущается, есть сила или нет силы в человеке?
0: Может быть, чувствуется в каком-то особом кле?
2: Я не понимаю. Если бы сейчас было в моих возможностях произвести действие на самом деле ради отдачи, без того, чтобы делать точный расчет, увидеть, что из этого ничего не выйдет, найти такую вещь я сейчас не способен. Даже если я захочу сейчас найти какое-то действие, которое я совершу в отдаче, и из этого ничего не получится. Такое действие я не могу найти в себе, у меня нет этой природы. Но если я могу найти такую вещь, что я дам, и по-настоящему у меня из этого ничего не будет, это называется, что я нашел духовную силу и совершил духовное действие. Но у меня нет. Я не могу найти. То есть этого пока еще нет во мне. Дай пример, что у тебя есть такая возможность совершить что-то духовное. Ты не найдешь. Если по-настоящему проверишь себя, ты увидишь, что это вытекает из того, что ты получаешь. Оплата должна быть. Без оплаты нет ни мысли, ни желаний. Ты не обнаружишь в себе такую способность, такую возможность когда дают такую возможность, это уже спасение. Тогда человек начинает видеть, ого, это. До этого он не может представить себе, что это.

0: Килим, желание отдавать свет Хасадим, облачение на свет Хохмы, когда устанавливает связь между ними правильным образом, облачает это правильным образом одно в другое, что можно облачить одно в другое, получается восток, средняя линия, теферет, а то, что не могут стоять на этом и не пользуются этим, это запад, Малхут. Ну, потом почитаю. Все? Да.
1: Есть момент чего-то нового. Но после этого это что-то новое присоединяется уже ко всему предыдущему опыту. Это уже начало падения, когда присоединяется к прошлому опыту. Рост чего-то нового, то, что начинается просто с нуля, это все понятно. Но на каком-то этапе после перехода это состояние уже имеет воспоминания, связанные с предыдущими состояниями, это уже не в первый раз. Является ли это уже началом падения, желание присоединить это к прошлым состояниям?
0: Нет, после того, как человек удостоился того, что он находится на подъеме, то есть пользуется келим, который приобрел раньше как тьму, и видит в них новое постижение, новое ощущение, видит в этом действие Творца, который на самом деле к лучшему для развития, чтобы оправдать Творца. Главное в этом оставаться в мысли, что это приходит свыше от Творца, и что в этой точке он связан с высшей силой. Все. И в тот момент, когда пытаются здесь каким-то образом оторвать его от этой мысли, или с помощью большего наслаждения, или с помощью уже падения, да, в ощущениях, тогда он должен быть очень бдительным, что бы ни случилось, что и изменение в наслаждении в позитивную сторону и также в негативную, он всегда готов исправить это в большем слиянии, в точке связи с Творцом. То есть я сейчас нахожусь в очень хорошем ощущении, я чувствую, что я связан с Творцом, и Он мне это дал. И прежде, когда я страдал, это тоже для того, чтобы различить сейчас новое ощущение. Это хорошо, это все сейчас могут играть со мной в двух направлениях или дать больше удовольствия, когда я как бы оставлю свою мысль в связи с Творцом, или дать мне страдания какие-то, да, чтобы это состояние начало погружаться, и тогда я тоже забуду о нем. Тогда все время быть в этой точке связи с Творцом очень бдительным и использовать все эти изменения состояний, даже проверять их и искать, где они находятся, возможно, еще в твоем восприятии, Рэнджи. Как это на иврите?
1: Диапазон.
0: Да, в диапазоне твоей чувствительности. Ты еще не ощущаешь, ты знаешь, есть от 1 до 10, до 100, до 200. Какая-то чувствительность в приборах, да? Так и я сейчас ощущаю, что все хорошо, и я связан с Творцом. Давай сделаем так, чтобы я ощутил это. И так я ощущаю несколько минут, да? И если я сейчас повышу свою чувствительность, то, возможно, я начну ощущать всевозможные мысли, всевозможные изменения желаний и всевозможные отношения мои, которые меняются в худшую или в лучшую сторону, неважно. Главное здесь начать использовать эти изменения для усиления связи, для усиления точки связи с Творцом. Вот. То есть ждать, желать, чтобы были всевозможные изменения, но чтобы усилить связь с Творцом. Это называется старец, который ищет что-то еще до того, как потеряется у него. И это очень важная точка, что если человек это делает, он уже находится в контролируемых подъемах и падениях и может продвигаться. То есть

0: полностью контролируемого все время и очень эффективно и быстро. И ты сейчас по-настоящему в очень интенсивном темпе в твоем управлении проходишь все возможные состояния. Буквально так тик-тик-тик-тик-тик. У тебя каждый раз всевозможные мысли и чувства проходят, и ты каждый раз уже знаешь, как наладить их. И они такие маленькие, не приходят такой бомбой, как неживое, на несколько дней или недель. Это работа.
1: Заберу.
0: Ну, беседа. Это понятно, да? Ну ладно, но это техника, да.
2: Вопрос такой. Если приходит сейчас состояние, ну, какая-то ясность чего-то, то это состояние присоединяется к предыдущим состояниям, к моим предыдущим подъемам и предыдущим падениям. Как все складывается? Надо забыть, затушевать нынешнее состояние.
0: То, что я сейчас понимаю, что все предыдущие вещи, если были, тоже для того, чтобы я сейчас вложил в понимание, в слияние, в оправдание божественности, так почему это плохо? Это неплохо. Это должно мне дать сейчас. Я должен только каждую вещь, которую я сейчас прохожу, я должен как бы высосать до конца все вкусы, которые есть в этом. Не просто быть в этом и наслаждаться, а все время ощущать это до конца. То есть если я сейчас понимаю, что вещь, которую я прошел раньше, была действительно для того, чтобы мне было хорошо сейчас, что сейчас я благодаря этому удостоился понимания, обвинения и так далее, тогда я должен абсолютно объединить эти два состояния, скажем, плохое состояние, которое я ощущал месяц назад, и хорошее состояние, что я ощущаю сейчас, не хорошее в ощущении, а в осознании, по-настоящему увидеть, насколько предыдущее плохое состояние в ощущении дало мне сейчас хорошее состояние в объединении, в осознании, в понимании и в оправдании. Если я соединяю это, тогда стоит мне все детали, которые я ощущал в течение этого месяца, скажем, от плохого состояния до хорошего, видеть это и соединить это, но в очень целенаправленной форме, в разумной, не давать этому перейти снова в чувство и избежать как бы назад. Но чтобы это было под полным контролем, то есть контролировать все состояния, но в сохранении точки объединения с Творцом, сейчас которого я удостоился.
2: А если нет сил?
0: Не может быть, чтобы ты удостоился сейчас какого-то раскрытия, и нет у тебя сил делать проверку. Когда делать проверку, если не во время подъема? Именно во время подъема человек должен видеть, как он может еще продвигаться в состоянии падения. Он животное, от него не требуется ничего. В состоянии падения, когда у него нет света, от желания получать, если не дают ему сверху, не требуется ничего. Кто он? А если дают ему желание получать осознание, силы, понимание, тогда начинает требовать, ну что ты с этим сделаешь? А человек начинает наслаждаться этим, тогда это клипа. Так если ты начнешь пользоваться этим дальше для исправления, это нормально. Тогда добавят тебе все еще духовное ощущение. Это простые вещи, да.
2: Почему должен связывать падение и подъем, близкие по времени? Есть между ними связь?
3: Я связываю подъем и падение вместе, потому что это одно кли. Не надо это связывать, оно само связывается для того, чтобы быть в этом, приобрести опыт.
2: Это раскрывается как связанные вещи?
3: Да, раскрывается. Да, ты как ты получил когда-то удар год, два года назад, а сейчас ты чувствуешь хорошо. И сейчас я чувствую, что хорошо, я хочу из этого выйти. А через еще год, еще пару лет я получаю ответ, почему это было, почему мне было хорошо. И может быть, эти вещи связаны. И разница между ними может быть часы, может быть, недели, но это максимум. Это зависит от усилий человека. насколько он получает больше сил от группы. От учебы трудно получать эти силы, чтобы работать с этим быстро.
4: На каком этапе искра станет действующей вещью?
3: Искра становится активной частью, когда я все время включаюсь в это. Когда я соединился с ним, не хочу больше оставлять, появляются помехи, и тогда в эти помехи я начинаю получать искру, тогда это начинает расти во мне, вес набираться.
4: Это помехи зажигают ее?
3: От помех. Помехи — это неисправленный келим. Мои же. Помехи я не отбрасываю просто так. Помехи — это неисправленная как бы плоть. С помощью тех плод вокруг искры появляется тело. Желание получать остается желанием получать. Нам надо только правильно его исправить, придать ему форму человека, форму отдачи. А иначе это просто так, кусок мяса. Ну, не знаю, или глина, неважно.
1: А цура это царих латетло. Ты
3: должен придать этому форму. Но само по себе, без помех, это невозможно. Откуда ты возьмешь материал? Сам материал. Сам материал, материя, это помехи. Ты их исправляешь. И вот эти вот заблуждения и злодеяния становятся заслугами. Творец не создал еще какой-то там где-то материал в святости там. А и совсем другой материал в клипе. Нет, это тот же материал клипы. Ты должен перевести это в святость. Только этот мир, только в материи этого мира нет никаких изменений. Существует, как существует. Написано, мир развивается по своим законам. Все законы, которые тут есть, они не меняются. Почему? Скажи. Если вся природа меняется, так вся природа в этом мире тоже меняется. Тогда вместо того, чтобы да, земной шар будет притягивать, начнет отталкивать, да? И все материалы, которые пытаются впитывать, начнут отталкивать, ну, да, скажем, сопротивляться впитыванию. Что? Законы, да, как в зазеркалье, да? Как это Алиса в стране чудес. Нет, нет. Те же законы остаются. Этот мир не предназначен для исправления. Это та точка, где материал остается таким же материалом. Я не знаю, что за пределами всех этих духовных ступеней, что тогда произойдет на этой уровне. Но то, как я понимаю сегодня, это так. Ну и пишут об этом таким образом. Что мир идет по своим законам.
4: Мы говорим, что человек не должен зависеть от хорошего или плохого ощущения. Только одно, он должен быть слитым или связанным с Творцом. То есть он получил это от него. Сейчас этот процесс, что связан, это очень сложный процесс. Как вообще, с чем это связано? То есть я связан с чем-то вне меня, и тогда как соединиться?
3: Ну что, начнем учиться или есть что-то еще срочное?
4: Да, у меня есть здесь отрывок, страница 97, отрывок, и вот что написано. И вот что написано. В этом смысл слов «серебром» со стороны юга. То есть, как мы, как сказали наши мудрецы, тот, кто хочет стать мудрым, должен идти на юг, что означает «достоиться облачения хасадим», где хесед называется любовью, что он хочет давать и влиять. И он хочет отмениться перед Творцом, и это называется «серебро», кесов, от слова «кесофин», тоска, как написано, «тоскует и изнывает душа моя». Юг означает правую линию, совершенство, когда ему ничего не нужно, и его единственная страсть, насколько только может стремится к Творцу, о себе не думает. И только после стадии правой линии мы можем удостоиться левой, называемой бина. Написано, что удостоиться левой стороны называем бина. Это то, что путает в отрывке, как будто это наоборот. Наоборот на наоборот. Обратно обратному.
3: Он в каждой части предложения меняет, не знаем, к чему это все относится. Ну что, так он пишет. А в той же статье в другом месте он объясняет тебе точно, что такое юг, что такое север. Здесь он по-настоящему действительно пишет так, и только после этапа правой линии ему нужно удостоиться левой, что называется бина. Так написал, ну что ты поделаешь. И мы тоже так пишем, все. Но... А с другой стороны, если мы будем говорить о том, как мы выстраиваем сферот, тогда у нас есть хохма, хесед, нецех, это правая линия, бина, гвура, год, это левая линия. Тогда уже говорят о преодолении.
1: Ну,
3: видишь, но не говорит, я думаю, что в прямом свете. Ладно, как бы то ни было, посмотри всю статью и...
4: Запад и Восток — это тоже состояние в работе?
3: Запад и Восток — это не состояние для работы, это условия.
1: А Малхут?
3: Малхут
1: —
3: это Запад.
1: Кула.
3: Вся, целиком. Ее часть святости на Востоке. Святая часть. Все получающие килим на севере, все исправления на юге, вся малхут на западе. Когда она исправлена, то на Востоке.
4: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем для реализации внутри десятки.
3: Урок особый. Каждый раз возвращаемся к тому же месту, что мы должны продолжать и работать, объединяться поверх помех. И помехи — это часть пути, этому надо радоваться, благодарить и помогать друг другу проходить их.
4: Без помех невозможно продвигаться. Каждая ступень всегда начинается с ахураим, а затем постигаем по ним ступени. Нужно пройти все состояния, прочувствовать все ее вкусы, не убегать от этого. И важность группы. Без нее невозможно продвигаться. Нужно быть слитым с ней все время.
3: Да, будут подъемы, падения. Нужно действительно проживать их, ощущать их. Вместе с этим понимать, что нам нужно их пройти, и это наш путь в нашей работе. Когда мы начинаем быть в работе, когда мы хотим работать ради отдачи, то появятся все вот эти вот помехи.
4: Да, нам не нужно измерять себя по плохому или хорошему ощущению, а именно насколько мы над всеми этими ощущениями строим свои отношения и как мы заботимся о том, чтобы находиться в слиянии с Творцом, над всеми состояниями, которые раскрываются.
3: Самое первое, находка не связана с местом усилий. Человек прилагает усилия и обычно ждет, что и находка будет там же. Араб объясняет, что человек не может найти, поэтому как будто бы удостоился свыше. Если мог бы найти, тогда это было бы уже внутри эгоизма, а тут говорится о целетворении. Это что-то абсолютное, постоянное и вообще не зависит от усилий человека. То есть человек обязывает как бы Творца дать ему, в этом удостоиться. А на практике это все равно как находка, потому что нет как бы связи между ними. И еще то, что касается подъемов и падений, что проверку делаем именно во время подъема, а не тогда, как согласно логике, все во время падения, когда все зло
5: раскрывается. וזה דווקא היה לי חדש כזה, כזאת הבחנה. וזה הכל תלוי בטווח הרגישות שלנו. האם כל מה שאנחנו מרגישים זה תלוי עכשיו בטווח שלנו, של הרגישות שלנו.
3: Я слышал, что от человека ничего не требуется, да, в падении, когда нет света, а в реализацию в десятку мы делаем только то, что мы можем, что окружение может продвинуть человека в этом состоянии, да, помочь ему встать, чего-то там делать, как каким-то образом жить. И я понял, что не надо ничего такого делать, кроме как знать, что все происходит со мной, исходит от тебя, а все, что исходит от тебя, это хорошо. И также поддерживать друг друга вот в этом знании, в этой особой, особенно в мысли, что вот что все исходит от Творца, и Он нас продвигает, и Он дает нам все. И как раз когда потом ты, человек поднимается, оглядывается человек и видит, что это так, но когда это не так, то мы должны поддержать друг друга, держаться рядом, быть товарищами.
6: Да, статья и урок после нее показывают, как две противоположности. Если я не мне, то кто мне? И нет никого, кроме него, сочетаются. Что нельзя никогда как бы поднимать руки, все время нужно продолжать работать и стараться сделать максимум возможного. И всегда возвращаться к тому, что нет никого, кроме него.
3: Ну вот как Игорь отметил, что человек находится в падении, он действительно как скотина, от него нечего больше требовать. Но когда человек на подъеме, он должен использовать анализ для исправления. И так вот можно продвигаться. Нельзя от этого отказываться.
6: Мы продолжаем идти от статьи к статье Рабаша, и Рав напоминает нам снова и снова, как нам нужно находиться в духовной работе, в ощущениях, которые проявляются, и все это для того, чтобы мы в конечном счете работали выше знания, смотрели, что нет никого, кроме него, что он добрый, творящий добро, и так и делали.
7: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Шалом, хаверим якарим. Анахну мамшихим эта лимуд шелану айом.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем сегодня нашу учебу. И слышали вот этот замечательный урок Рава. С замечательной статьей Рабаша. И мы всегда знаем, что утренний урок наш в конечном счете это единый такой комплект на протяжении года, всех лет. Он может быть поделен на две части, на три части. Делите как хотите, но на самом деле это единый пакет. Поэтому мы возьмем эту часть как первую часть, то, как Рав объяснял нам, как мы управляем подъемами и падениями осознанным образом. И тогда нет такого, что вот мы вдруг, нам захотелось, потом не захотелось, а мы контролируем и управляем этим процессом. И чтобы управлять этим процессом, мы должны учиться, изучить, изучать свет, возвращающий к источнику, который все время делал бы нашу работу. Потому что ничего не подействует на наше желание получать. Так нас тогда будет бросать с места на место. Но когда у нас есть учеба, чтобы на самом деле поменяла наше ощущение, поменяла наше восприятие, источники, да, чтобы эти источники воздействовали на нас и меняли нам все мироздание.
2: Мы всегда говорим, что Рав сказал, что он дал нам все. Когда ты смотришь эти уроки, ты понимаешь, что он действительно дал все. И даже в году, не знаю, каком там, 99-м, 2000-м, когда мы были еще на улице Райнес. И сейчас мы продолжим и посмотрим урок из этой серии, урок по введению в науку Каббала, который дал Рав. И там все было настолько чудесно. Я помню объяснение четырех стадий прямого света, которое Рав приводил. Так продолжим углубляться в это сегодня. И, может быть, перед тем, как войдем в это, давайте вспомним, в чем состоит цель учебы, что мы этим хотим притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы все эти чудесные вещи, которым Рав нас обучает, были в нас, а не как знание. Давайте посмотрим клип номер два. И после этого мы капельку вернемся к тому, что мы учили вчера, чтобы у нас был правильный контекст. И затем перейдем к уроку в записи, где Рав отвечает на вопросы и ответы. Клип номер два, пожалуйста.
0: А ради чего мы учимся? Только для того, чтобы вызвать свет, возвращающий к источнику. И тогда мы будем меняться под воздействием света. И воздействие света, высшего света, это называется свет, возвращающий к источнику, потому что в этом его действие, это работа света. Он возвращает нас к источнику, к добру, с получением в отдачу. Он вытягивает нас из нашего мира, получение в свой мир, на свой уровень, в отдачу. И это то, что мы хотим, чтобы произошло. Каббалисты, наши учителя, они объяснили нам, что делать, как мы можем подняться над нашим состоянием, над нашим местом, самым нижним, самым темным, и что мы можем подняться с этого уровня на более высокий, в отдачу. И это за счет света, возвращающего к источнику, потому что во время учебы мы притягиваем на себя этот свет.
2: Так сейчас давайте сосредоточимся на свете. Это то, что мы хотим притянуть, чтобы он исправил нас. И Давайте перейдем к тому, что мы пройдем немножко по тому, что мы учились вчера, чтобы у нас был правильный контекст. Вчера, собственно, Рав говорил о четырех стадиях прямого света и объяснил, как они выходят. Он объяснил, что у нас есть корень, желание дать наслаждение, которое строит первую стадию, желание получения, желание получать и наполняет его. Вместе с тем, что дает ему наполнение, дает также свойство отдачи. И тогда, когда первая стадия ощущает свойство отдачи, то она хочет также отдавать, и сразу выходит вторая стадия, и тогда у нас есть получение в первой стадии, отдача во второй стадии, и это все до сих пор со стороны Творца. В результате этого есть две эти стадии. Из этого рождается третья стадия, что я могу отдавать с помощью того, что я буду получать. И из этого возникает третья стадия, которая потом будет называться Зейрантом. И тогда, собственно, третья стадия получает, потому что этого хочет Творец, чтобы она получила. И с помощью того, что она получает, она отдает. Но все это все еще является результатом того, что Творец внес в кли, внес в творение. Это еще не настоящее творение. То, чего не хватает здесь, это решение творения, что я хочу получать, а не то, что это происходит такое автоматическое действие. Потому что если это автоматическое действие, Рав объяснил сегодня тоже, мы это услышим сегодня в записи, если это автоматическое действие, то это, собственно, не я. Из меня должно выйти желание получать. В тот момент, когда приходит такая мысль, из этого возникает четвертая стадия, которую получает не потому, что я таким был создан, а потому что я так решил. И что происходит тогда?
0: Ну да, тогда тут, собственно, начинается драма. Драма начинается с того, что четвертая стадия вдруг, после того, как мы ее называем Малхут бесконечностью, кли полное света, ну и на первый взгляд все совершенно, и творение достигает своего совершенства, конца процесса, вдруг пробуждается новое ощущение, которое называют буша, стыд. И тогда мы изучаем это в ТЭС. Действие чрезвычайное, экстраординарное. Почему? Свет должен выйти, уйти. Это то, что решает Малхут. Она не готова, так как Творец создал мироздание. Он не может примириться как бы с этими законами, как бы нарушает их, и свет уходит. Это называется сокращением, первое сокращение, цимцумалев. И все вот это вот строение называется теперь миром сокращения, и начинается процесс развития, который мы знаем, как бы появление миров, разбиение келим, появление Адам Ришона и так далее, и так далее. Все, что сверху вниз, и, конечно, наше исправление, оно снизу вверх. Так вот, эти все определения, которые мы должны взять с собой, то есть определение, название «мир» или «скрытие», то есть каждое состояние — это скрытие «малхут», желание получать. Также нам важно, что мы изучаем, что каждое понятие говорит о нас, об Амане. Это не какая-то там звезда где-то, там «малхут», еще какая-то планета там какая-то, еще дальше нет. Речь идет о нас, о нашем желании, что происходит со мной. Все развитие четырех стадий прямого света — это то, что мы должны знать, по-видимому, наизусть, как Бааль Сулам сказал, все эти названия наизусть, потому что это в моих ощущениях. Я должен знать, как желание каждый раз меняется, развивается для того, чтобы возбудить во мне новое стремление, новое состояние, новое требование к свету, возвращающему к источнику. В этом моя жизнь. И в этом нет больше ничего другого. Все, и все наши облачения, тела, это все восприятие реальности, но на самом деле это желания, которые все время развиваются. И нам сказано почувствовать вот так, кто об этом говорит, это наши первоисточники, куда мы сейчас заходим, и свет, возвращающий к источнику.
2: И перед тем, как мы начнем смотреть урок, Возьмите листик и карандаш, записывайте основные моменты, о которых мы потом захотим поговорить, задать вопросы, и чтобы все мы были сосредоточены на том, что Рав нам передает. И не забывайте, что мы этим хотим притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы он нас исправил. Так давайте смотреть урок. Вопросы, но вопросы как можно близкие к этому. Да.
0: Можно пример?
2: Пример простой. Все эти понятия мы чувствуем в нашей жизни. Когда мы находимся в нижнем мире, и все, что происходит в высшем мире, включая все эти четыре стадии, постепенно опускается, опускается и доходит до этого мира и находится в нас. Что происходит у нас? У нас есть и желание отдавать, и желание получать, и нам нужно все время находиться в дилемме. Как я получу, чтобы не чувствовать стыда, как я украду, чтобы я мог продать, как я получу, как я отдам, чтобы что-то получить, всякие такие расчеты. Это результат того, что происходит здесь. Но мы можем представить себе написанное здесь. Даже в всяких ситуациях, которые есть у нас в жизни. Бааль Сулам приводит пример, вы наверняка слышали не раз. Ведь большинство из вас уже было на уроках. Он приводит пример, что приходит гость к хозяину, гость хочет есть, у него есть желание получения для себя. Первая стадия. Четвертая стадия. Хозяин говорит, пожалуйста, я очень хочу тебе давать. Я подготовил для тебя все. И хозяин знает заранее, что он даст то, что гость хочет, и в каком количестве и качестве. И тогда у нас получается, что с одной стороны есть хозяин, а с другой стороны у нас есть гость. Право поправляют, слово «гость» пишется с буквой «алов». Гость. Что происходит? Гость приходит со своим кли, он очень хочет есть. У хозяина есть наполнение, и в точности соответствующее этому кли. Теперь они могут дать удовольствие друг другу. Он, хозяин, наслаждается тем, что он дает, гость наслаждается тем, что он получает. Что мешает? В тот момент, когда хозяин начинает давать, а гость начинает получать, гость начинает чувствовать по отношению к свету, что вот эта вот еда исходит от хозяина. С одной стороны, это проблема, потому что она не дает нам насладиться, что я пренебрегаю как бы хозяином, если человек недостаточно развит. Если он находится на ступени неживой, растительной и животной, то есть он животное, там не стесняются. А вот на человеческой стадии начинают стесняться. Это проблема. С одной стороны. А с другой, этот стыд предназначен, чтобы развивать его, чтобы он отдалился от статуса получающего и постепенно пришел к статусу дающего. Так происходит здесь, что хозяин передает гостю наслаждение, и вместе с этим наслаждением он передает гостю стыд. И тут нечего делать. Этот стыд, она портит вкус гостю, и он говорит, нет, я не голоден, я не хочу. И что делает тогда хозяин? Он улыбается, говорит, ну смотри, я же все приготовил для тебя. Смотри, ты мне просто обижаешь, оскорбляешь меня. И он создает в гости такое ощущение, что я на самом деле не даю, это ты мне сделаешь одолжение тем, что получишь у меня. И тогда у гостя возникает источник наслаждения для хозяина. В той мере, в которой он преодолевает этот стыд, он получает, уже не чувствует в этом никакого стыда. Та же самая игра у нас есть здесь во всей этой истории с творением. Это то, что мы должны делать. В той мере, в которой мы научимся, как получать, и для этого предназначена наука получения, наука Каббала. Когда мы научимся, как с мудростью получать, мы увидим нашего хозяина, мы увидим все изобилие, которое он приготовил, и сможем насладиться этим бесконечным образом. В этом вся мудрость. Теперь нужно изучить методику, как получать. Самая практичная вещь.
0: А почему вот эта вот фраза «мир сокращения»?
2: Мир сокращения. Все это мир. Видимо, я недостаточно объяснил. Вот это четвертая стадия, в которой есть желание, ее желание, то, что сама она хочет получить наслаждение, исходящее от Творца, так она развилась. Ее желание называется «малхут». От слова «власть желания», «царство». Малхут словно «царство», «власть», «власть желания». Состояние малхут, состояние четвертой стадии, состояние творения, неважно, любое состояние называется «олам», «мир». И все, что мы должны изучить, это как получить от Творца все благое наслаждение, которое Он нам предуготовил. В той мере, в которой мы будем знать, как получать, мы почувствуем, что он предназначил нам для получения и кто является дающим это наслаждение. И тогда мы раскроем высший мир и всю вечность и совершенство, поскольку это уже будет для нам на благо. В той мере, пока мы недостойны этого, недостойны это значит, мы не знаем, как получать без стыда. Если бы мы видели, что нам предназначено, относительно этого возникло бы у нас ощущение стыда. И настолько большое, что это бы не дало бы нам совершенно продвинуться в сторону получения. Поэтому есть скрытие. Скрытие вплоть до состояния, пока мы будем знать, как получать. Если мы будем знать, как получать, все раскроется, миры раскроются, человек начнет жить во всех мирах. Вместе. И тогда он перейдет к форме существования вечной и безграничной. Все зависит от обретения науки Каббала, науки получения, науки как получать. Все наши страдания — это результат стыда. И все наше страдание от хиссарона, от отсутствия света, потому что вся действительность, кроме желания получения, это свет, это наслаждение. Здесь мы видим, что такое малхут, творение, четвертая стадия. Что такое творение? Это желание насладиться вместе с наслаждением внутри. Это творение. Потом из этого состояния мы переходим дальше. Какой следующий этап? Он не хочет, чтобы внутри было наполнение. Он опустошает себя. И остается желание без наслаждения. Но наслаждение — это состояние творения, это творение само по себе. И это творение может быть или с наслаждением внутри, или без наслаждения. Кроме этого, нет никакого другого состояния. Есть наслаждение, нет наслаждения. Есть наслаждение. Это когда наслаждение полностью находится внутри желания. Это называется мир бесконечности. Если творение полностью изгнало все наслаждение, это называется мир сокращения. А промежуточные состояния, когда немножко наполнено, немножко нет, это называется всеми остальными именами миров. Ацилут, Брия, Ецера, Асия, миры святости, миры клипы. Все зависит от того, в каком направлении мы смотрим. И все названия, все имена объектов творений в этом мире или в духовных мирах, ангелы, демоны, люди, камни, неважно что, животные, неважно кто и что. Это все части желания получения с небольшим светом внутри. Если желание получения, желание получать, которое может быть камнем, животным, ангелом, неважно кем, получает наслаждение предназначенное, оно чувствует это наслаждение. И если наслаждение, которое его наполняет, оно меньше желания, недостаточно наполняет желание, тогда чувствует страдание. И в этом все наше существование. Немножко удовольствия, немножко страдания. И вот эта наука, как мы сможем увидеть, это самая практичная вещь. Она обучает нас, как наполниться вечным и совершенным образом.
0: Так тогда, что разница между нами и животными?
2: Разница между нами и животными, не только животными, и между нами и растениями, и ангелами, это уровень желания получения.
0: Это говорит, что мы можем получать свет, можем получать как...
2: Ну, скажем так, если мы уже начали говорить об этом, то скажем так. Рав объясняет, что можно стереть, что было уже снято. Сейчас, если мы сделаем определение, потом, когда мы развиваемся от творения по направлению к Творцу, то желание получения самое маленькое называется неживым, над ним растительный уровень, цомеах, затем животный уровень и выше него говорящий, человеческий уровень и в конце уже божественность. Разница между неживым, растительным, животным и человеческим — это только уровень желания получения. Насколько желание получения более развито, ближе к Творцу по своему размеру, вот так оно поднимается по важности.
0: Это параллельно?
2: Да, это соответствует пяти мирам, это соответствует тому, что есть в этом мире, неживое, растительное, животное, человеческое. Да.
0: Так самое большое желание получать.
2: А божественное — это самое большое желание получения, верно. И это желание давать, на уровне желания отдавать. И чтобы достичь такого уровня отдачи, как в Творце, нужно соответствующее желание получать. Неживое, растительное, животное и человеческое — это может быть в природе, оно двигается, оно никогда не меняется. И в нашем мире неживое никогда не превращается в растительное, растительное в животное. Но если это в человеке, желание в человеке, то так человек развивается. Вначале у него есть неживой уровень желания. Когда мне хорошо, я ничего не хочу. Потом, когда ты начинаешь немножко двигаться, это растительное желание, затем еще больше, это животное. Это все мы учим в предисловии к книге «По ним Мейротум Сберот». И все эти уровни в человеке, они очень строго определены. И в природе мы это видим. Она не развивается по Дарвину, а на этих уровнях просто есть, на неживом уровне, на растительном уровне есть промежуточные уровни, Рав говорит. Между неживым и растительным есть кораллы, между растительным и животным есть келы в саде, между животным и человеческим — обезьяна.
0: Говорящий уровень, а там есть обезьяна. Что такое обезьяна?
2: Между всеми этими ступенями, между неживой и растительной ступенью, есть промежуточная ступень, и она называется кораллами. Между растительным и животным есть келев саде, или дословно луговая собачка на иврите. Между животным и человеческим — это ков, обезьяна. И между человеческим уровнем и божественным — это точка в сердце. Да-да. Это все. Мы говорим о нашем мире. В духовных мирах это духовные создания.
0: Желание получать на первой стадии, на четвертой стадии, они одинаковые?
2: Желание получать в первой стадии — это желание, которое сотворил Творец. Желание получать в четвертой стадии — это желание, которое развилось в творении.
0: По силе?
2: Разумеется, по мощности. В первой стадии желание получать — это самое маленькое желание, а в четвертой стадии — самое большое.
0: Как бы обратный принцип?
2: Да, мы говорим о развитии снизу вверх, да, там все наоборот. Тут есть очень многое, что вместе нужно обсудить. Если есть некое непонимание, то не страшно, мы потом восполним. Главное, вы должны понять в науке Каббала, мы говорим только о некоторых вещах, которые находятся просто на поверхности. Я боюсь говорить с вами глубже. Я стараюсь говорить как более широким, возможно, широким образом, чтобы была связь между вещами. Но вглубь пока мы не заходим.
3: Я по-русски, если можно, это быстро не получится. Значит, разработана теория.
4: Но... Нет, не хочу слушать.
0: А люди как получают без стыда сегодня?
2: Без стыда получают каббалисты. Вообще получить можно только без стыда. Тот, кто может нейтрализовать стыд, он называется каббалистом, и он получает.
0: Сколько таких есть?
2: Сколько таких есть, ты потом узнаешь. Но я еще раз говорю, невозможно получать от Творца, за исключением того, что называется этим миром, получить больше сверх того, что мы получаем, невозможно. Только если мы отменяем стыд, только если мы производим особое исправление, которое называется... быть каббалистом, быть получающим. Тогда можно получить больше. Вы будете на таком, все время будете на такой ступени.
0: А что мы можем постичь в этих самых больших состояниях?
2: Мы можем постичь все состояния через все миры, вплоть до Творца.
0: И до корня?
2: До корня, да. Это наша цель, которая, и каждый должен прийти до этого уровня.
0: Желание получать большим.
2: Прекрасно. Да, но мы не будем к этому сейчас об этом сейчас говорить.
0: Творение выбирает получать.
2: Да.
0: Как это складывается на неживом уровне?
2: Это наоборот. Здесь неживое растительное, животное, человеческое по развитию снизу вверх. А в четвертой стадии здесь, по четырем стадиям прямого света, Творец — это желание отдавать. И затем первая, вторая, третья, четвертая стадия — это развитие от маленького к большому. А здесь противоположным образом, снизу вверх. Мы возвращаемся обратно к Творцу от этого мира.
4: רק תצעקו כולם
0: כמוני, ну? В четырех стадиях вы сказали, что в первой стадии не хватает кли. А в четвертой чего не хватает?
2: В первой стадии не хватает нам своего собственного желания и желания отдавать. Так есть у него желание, которое он получил от Творца, но он только одно получил от Творца — желание получать. Теперь Творец хочет, чтобы он был не только получающим, Творец хочет, чтобы он был еще и как он. И для этого он должен получить желание отдавать. На второй стадии он получает желание отдавать от Творца. Но и то, и другое, и желание получать в первой стадии, и желание отдавать во второй стадии — это не его собственное. Теперь, когда он получил от Творца желание отдавать, то как он может отдавать? В первой стадии желание получать, оно сразу могло наполниться. Оно сразу наполнялось. Потому что от Творца исходит наполнение. А во второй стадии желание отдавать, которое он получил от Творца, это он получает как бы не напрямую. Потому что он получает от Творца свойство Творца, добавку к желанию получать его. И тогда ему нечего давать, он не может реализовать это свойство в желании отдавать. Как он даст, что ему давать? Тогда он вспоминает, а, Творец хотел насладить меня, чтобы я получал. А, ну так я получу. Это уже его желание в третьей стадии. Верно. В третьей стадии есть решение творения. Я собираюсь получать ради него. Но он использует все силы, которые получил от Творца. И тогда у него вообще ничего нет, ни получения, ни отдачи, ничего. Так что толкает его к дальнейшему развитию? Прямая форма, которую он получил от Творца. От Творца он получил стремление быть получающим. И тогда сейчас он реализует это стремление в четвертой стадии. То есть четвертая стадия — это, собственно, решение творения быть творением. Третья стадия — это творение находится в состоянии, когда оно как творец. Поэтому затем мы говорим, что третья стадия, Зеранпин, она еще называется, она называется Святой Благословенный. Это имя Творца. Зеранпин Мира Ацилут. А Малхут — это собрание всех творений. В третьей стадии мы находимся как творец по отношению к творению. У него есть все и нет ничего. Что ему нужно? Желание получения. И тогда он его развивает. Мы еще поговорим об этих четырех стадиях, потому что кроме них ничего нет. То, что мы сейчас учили, вы потом увидите на протяжении всего пути. Пока не придете к Творцу, и не важно, что там, кто там и что, вплоть до самой высокой стадии, в конечном счете, все, что говорит нас, все, чем мы будем заниматься, это четыре эти стадии. Кроме них ничего нет. Все остальное только развитие и связь между всеми этими стадиями для того, чтобы вернуться к корню.
0: Стыд. Какой источник этого? Откуда это?
2: Каков источник стыда? Если бы Творец дал мне только желание наслаждаться и дал мне удовольствие, то у меня не было бы стыда, я бы получал, и все, и наслаждался. Кот стыдится получать от тебя? Стесняется? Нет. Потому что тем, что ты даешь ему еду, ты не передаешь ему желание отдавать свое. Почему? Секунду. Почему ты не передаешь? Ты передаешь желание отдавать. Только он его не воспринимает. Его желание получать настолько маленькое, что он не воспринимает от тебя вместе с едой твое свойство, потому что ты передаешь ему еду. Для этого нужно быть развитым человеком.
0: А в чем это развитие?
2: Это развитие, оно исходит отсюда. Когда Творец дал творению, кроме желания получения, также и свою природу, желание отдавать. Это он сделал специально. Так вот, за кулисами.
4: Да.
2: На нашем языке это называется, что желание получать было сотворено напрямую, а желание отдавать получил косвенным путем. И творение не чувствует, что оно получает от Творца свойство отдавать. Оно вдруг чувствует в том изобилии, которое оно получает, наслаждение. И когда это наслаждение наполняет мое желание получать, я вдруг начинаю чувствовать, что между этим наслаждением и моим желанием что-то не совпадает. Почему не совпадает?

0: сделал специально. С одной стороны, лучше ничего не чувствовать, быть как животное, и все. Но невозможно.
1: А факт, что каббалисты живут и чувствуют хорошо в получении?
0: Каббалисты чувствуют хорошо себя с получением, потому что они знают, как нейтрализовать стыд. У них есть двойное наслаждение от того, что получают, и от того, что дают. Они как бы обладают двумя мирами. И этим они обретают вечность и совершенство. Никто ничего не может им изменить, потому что они обретают две природы в равной степени. И желание получать, и желание давать. Да, если желание получать будет использовано без желания давать, это будет стыд. А если желание отдавать будет больше, чем желание получать, то что тогда мне делать? Стоит мне получить еще немножко. Но мы это еще рассмотрим.
1: Когда он нейтрализует желание отдачи у себя, как я понял, если отдача приводит к стыду, если вот эта вот часть отдачи, не получение, приводит к стыду,
0: отдача не вызывает стыд, получение вызывает стыд, то, что ты получаешь, это вызывает стыд. Еще вопросы? Привыкнем к этому.
1: Связь с тем же вопросом. Мы говорим, желание получать то, что мы получаем, приводит к стыду. Но стыд, в принципе, вместе с получением... А да, оно приходит вместе с желанием отдавать?
0: Нет, нет, нет, нет, нет. Наша проблема, что мы это хотим уже наложить на этот мир. Я рад, что вы хотите это сделать, так, сделать это более практичным, но не настолько. Если я мог бы, как в первой стадии, получить и вместе с этим, получением сразу получить свойство Творца, то чем больше бы я получал бы также больше и отдающих килим, желание давать, но это так не происходит. Мы находимся под сокращением, под всеми мирами. Я могу здесь, если уж на то пошло, просто сделать такую общую схему всей реальности, чтобы было понятнее, что мы не совсем находимся в четырех этих стадиях, которые называются четырьмя стадиями прямого света. Мы сегодня говорили о том, что есть нулевая стадия, первая, вторая, третья и четвертая. После четвертой стадии, которая еще называется Малхут, мира бесконечности, затем есть мир сокращения, первое сокращение, а затем у нас есть миры Адам Кадмон, Ацелут, Брия, Ицера и Асия. И после этого есть этот мир, наш мир, скажем, наш. Мы здесь находимся, снизу. Наша цель — перейти. Что такое наш мир? Это желание получать ради получения. Только материальное наслаждение. Мы должны пройти весь этот мир, наш мир, по ступеням неживой, растительной, животной и человеческой, его в этом мире, это ступени желания, развития желания, перейти вот эту линию, которая между этим миром и духовными мирами, это называется махсом или барьер на иврите. Перейти, пройти миры Асия и Цера и Брия, миры Бия, затем пройти Парсу. Парса — это тоже граница на иврите. Перейти в мир Ацелут и Адам Кадмон. И тогда перейти к миру бесконечности. Все вот эти ступени, которые нам предстоит пройти, мы должны пройти в то время, когда мы находимся здесь, в этом мире, и живем так, как мы живем сегодня, в той же самой форме жизни. Путь, который мы здесь проделываем, когда мы проходим весь этот мир вплоть до Махсома, это называется время подготовки. Время подготовки. Это называется, пока мы не проходим Махсом. Когда мы проходим Махсом и входим в миры Бия, это называется 6000 лет.

0: А затем, когда мы переходим к Ацилуту и Ак, это уже называется время Машиаха. И затем, когда мы переходим туда, для этого уже даже нет определения точного. Это уже вещи, которые происходят после исправления. После исправления. Все, что нам нужно, когда мы исправляем наши килим, мы родились здесь, в мире бесконечности. Ноль. Спускаемся постепенно вплоть до этого мира. То было нулевое состояние, теперь первое. Теперь из этого мира начинаем постепенно подниматься до этой точки. Сделаем так. Это первое состояние, алеф. Это второе состояние, бет. И это третье состояние, гимл. Когда мы проделываем весь этот оборот, мы в конечном счете исправляем стыд в состоянии бесконечности. Когда мы заканчиваем исправлять стыд, исправлять эти килим, мы в конечном счете завершили исправление. Затем мы возвращаемся сюда, и отсюда, и далее начинаются ступени, которые называются «после исправления». Это как человек, у которого есть какой-то неиспорченный кли, он его исправляет, и затем он может… Есть какой-то неисправленный инструмент, он его исправляет, и теперь он может приступать к работе. Но что мы делаем здесь? Когда мы уже исправили инструмент и входим в какое-то рабочее состояние, это неизвестно. Это мы не учим. Каббалисты дают нам подготовку, методику, только как исправить себя. А тот, кто исправил себя, вошел в ту действительность, об этом нигде ничего не написано. Это не наше дело. И я скажу вам почему. Потому что невозможно даже объяснить нашими словами о том, что находится там выше. Выше исправления. Поэтому невозможно об этом даже в книгах написать. Есть всякие намеки, но это не наше дело. Мы учимся только как снизу вверх, там, где мы родились, спустились до нашего мира, и как нам подниматься из этого мира до мира бесконечности, до конца исправления, и затем после исправления. Уже там, это уже не наши заботы. И весь этот оборот до конца исправления человек обязан проделать в то время, когда он находится здесь, в этом мире, чтобы он соединил два этих мира. Всё. Теперь я надеюсь, что мы все это сняли, сфотографировали. И вы через группы сможете получить эти снимки еще до того, как вы придете сюда на следующей неделе, чтобы продолжить учиться, и все.
1: Мы слышали этот урок Рава, который целиком основан на вопросах и ответах. Но, в принципе, давайте мы также прошли снова четыре стадии прямого света и вообще весь этот путь исправления. Первое состояние, второе, третье состояние. И, разумеется, различие между Малхут и Хохма и первой стадией, то есть между первыми и четвертыми стадиями, в чем разница между ними? Неживое растительное, животное, говорящее, все вот эти состояния, в чем разница между ними? Слышали также еще определение, что в этом мире неживое не может превратиться в растительное, а где это может измениться? У нас внутри человека. Желание, это желание человека может измениться от неживого к растительному, животному, говорящему. Вы тоже записали вопросы и еще разные интересные вещи. То, что вы хотите, о чем вы хотите спросить или поговорить, чтобы вместе прояснили и углубились вместе в то, что мы слышали.
0: Так сейчас давайте возьмем несколько минут, 6 минут, обсудим то, что мы слышали, запишем вопросы, и затем снова послушаем эти вопросы, да? Так, обсуждение, 6 минут.
1: Мы не слышим. Как получить от Творца все добро и наслаждение, что Он уготовил нам? И что готово для нас, уготовано нам получать? И кто это дающий наслаждение? Следующее. Все наше страдание — это как результат стыда. Все наше страдание — это результат стыда. От недостатка света, недостатка наслаждения. Ну вот у нас есть и стыд, и я так записал, что такое творение. Творение — это желание наслаждаться с наслаждением внутри. Прошу прощения, ошибся. Получить больше, чем в этом мире, можно только, если мы отменяем стыд. То есть вся наша работа — отменить стыд. И через это мы будем способны получать, а также давать. И это называется, что у каббалиста есть этот мир и будущий.
0: Поможем нашим товарищам получить будущий мир.
1: Всегда это вопрос как бы обратной связи. И интересно было объяснение сверху вниз. Это уровни стадии Алиф, Бет, Гимел, Далет, когда они доходят до того, что стадия четвертой стадии законченное желание получать дальше всего от света, но в этой противоположности снизу вверх начинаем с уровня неживого, потом растительный, животный, говорящий, приобретение клея виута в форме, в виде исправления для постижения высшего света. И чем больше кли, с ним больше приближаемся к свету.
0: У нас есть состояние Творца, который хочет дать нам, и мы находимся вместе, когда кли хочет наполниться, пока не проявляется в нас стыд, и там это точка нашего развития, когда мы не способны получать так вот напрямую. И отсюда и далее начинается наша работа.
1: Мне очень понравилось вначале, как Рав сказал, что если хозяин он умный, то он дает творению ощущение, что я все сделал для тебя, и я только лишь хочу, чтобы ты тоже мне сделал одолжение. И во всем этом вот этот вот подарок, там есть все, что готово для нас, для того, чтобы продвигаться и использовать это все правильным образом, чтобы могли приблизиться к Творцу.
0: Ну, я начну с того, что видеть Рава там, Рав полон сил, полон энергии. Он старается все передать. Я чувствую, что нам дали такой подарок в этой жизни. Там был такой фрейм, когда мы видели всех людей, так прошла камера. Было полно людей. Таких чистых. Это дало мне очень большое воодушевление. Как люди там смотрят. Я очень-очень взволновался. И там можно было почувствовать, что Раф обучает новую группу. Он несколько раз останавливал себя и говорил: «Я вам даю основы». Потом мы продолжим добавочные курсы, специально, чтобы не путать. И действительно, он делает это таким чудесным образом, с такой суперчувствительностью и заботой действительно дать достаточно, чтобы в человеке возникло желание хисарон. не наполнять его, не набивать ему брюхо, а позволять ему развиваться. И еще две вещи. Исправление, практически стыда. Это тоже очень интересное ощущение и сильное. И что после четырех стадий, после четвертой стадии начинается процесс стыда, и практически со всеми этими этапами, по всем этим стадиям мы должны вернуться к той же самой Малхут мира бесконечности, только так, чтобы нам удалось справиться со всем светом, который Творец хочет дать, и, собственно, исправить стыд. И следующий этап — это использовать исправленное кли. И это уже что-то, что совершенно неизвестное, то, о чем каббалисты только намекают, и нам не за что тут ухватиться.
1: И, может быть, вопрос самый такой напрашивающийся. В чем роль стыда? И как из стыда именно как раз должно, это должно продвинуть творение к...
2: Кен.
0: Да. Мы слышали очень многое на этом уроке. Давайте сейчас поднимем знаки вопроса. Поднимем руки и вместе преодолеем стыд и это выясним. Рав сказал нам на уроке, стыд — это стыд приходит, чтобы развивать творение, чтобы оно отдалилось, ушло из состояния получающего и постепенно пришло к состоянию дающего. Это был такой очень интересный такой момент. Да, а я вижу, что Рахамим просто рвется.
1: Вопрос, который меня очень озабочивает. Порядок стадий, миров, парцуфов, цветов, келим. Вопрос-то в чем?
0: Я повторю,
1: может быть, есть какой-то другой порядок. То есть, с моей точки зрения, сначала стадии, миры, цвета, келим. Я прав? Прав.
0: А, там еще кто-то есть?
3: Рони Бевакша.
0: У нас был общий вопрос от двух товарищей. Как бы во второй стадии у нас есть понятие отдачи, которую получает творение от Творца, и как бы исчезает четвертая стадия. Как может что-то пропасть из ощущений, которые есть в творении? Как бы вот это вот ощущение пропало? Что ощущение отдачи, которое дал Творец.
1: Повторить можешь?
0: Да, в четвертой стадии мы учили, что Творец дал ощущение творению, ощущение отдачи, точки отдачи. И как бы оно исчезло из четвертой стадии, как бы творение пришло к ощущению, что оно хочет быть получающим, и вот это вот ощущение дающего пропадает. Как такое может быть?
3: Каждое
1: новое состояние — это новая стадия. А то, что между стадиями — это причины и
3: следствия.
1: Это не то, что каждое состояние, да, это там причины и следствия. То есть, что растительное выходит из неживого. Нет, это что-то совсем другое. Там полный разрыв. То есть, да, неживое есть причина того, что потом появляется растительное. Это важное вот это вот, как вышло что-то, что не связано с предыдущим. Но он все равно как бы называется его причиной. Поэтому это вся прелесть творения. Творение, которое выходит вне его. Потом изучаем, что все эти состояния вообще включены в четвертую стадию, и снизу вверх проходят и постигают все эти стадии, да, как предыдущие стадии. Но когда выходят все эти стадии, каждая стадия сама по себе.
0: То, что есть во второй стадии, это ощущение свойства дающего, поэтому бина хочет отдавать, но она не может, и поэтому она получает. И тогда из этого создается третья стадия. А четвертая стадия, в ней есть желание сделать то же самое, только не потому, что так я был сотворен, а потому, что я так хочу. Это мое решение, это уже самостоятельное решение. И тогда действительно что происходит со свойством дающего, которое как бы исчезает, ты об этом спрашиваешь. Оно не исчезает. Это именно причина стыда. Потому что когда я стараюсь получить по своему решению, я получаю, и тогда я вижу, что во мне нет свойства дающего. И это момент, когда творение чувствует разницу между, вот, чувствует эту абсолютную противоположность между Творцом и творением. Из этого создается стыд, и из этого возникает сокращение. Это именно переход от того, что Рав назвал миром бесконечности, и миром сокращения. Свойство бины, которое не находится в четвертой стадии, это то, что вызывает стыд. И все, что происходит потом, это все исправление. Все исправление, чтобы обрести такое свойство. Это, в этом весь наш путь снизу вверх.
1: Творец передает ощущение стыда творению. Что Творец всегда переводит ощущение стыда творению, или только в состоянии, когда желание творения уже может исправить вот это желание? Мы находимся под абсолютным сокращением. Это уже произошло. Это значит, что кроме того, что мы слышали, как кроме ощущения минимального уровня жизни, для того, чтобы начать какое-то действие, невозможно больше получить ничего. И сокращение произошло вследствие стыда или, наоборот, украшения. Но невозможно больше получить, чем то, что есть. А если мы хотим получать больше, необходимо исправлять стыд. И все. Ну, тут ничего с этим не поделаешь. Это уже все произошло. Мы уже под сокращением. Нормально?
0: Вопрос об ощущении. Творение чувствует стыд. Когда? То есть Творец всегда передает ощущение стыда творения? Или только в состоянии, когда творение уже может себя исправить и тогда передает? Ощущение стыда — это не результат того, что Творец дал. Творец дает свое свойство. Стыд создается в нас в результате ощущения разницы между им и нами. А мы хотим быть как он, но не можем. Из этого возникает стыд. Не потому, что Творец дает стыд. Флорида.
2: Thank you, brothers. You know, everything we do in life, there's telltale signs behind everything. What are the telltale signs of what state or phase that a person is going through?
1: Я не знаю, что такое telltale signs со всеми состояниями, которые люди проходят.
0: Вопрос, что это, по каким признакам можно определить, что за состояние мы проходим? Мы на самом деле не можем знать, каковы признаки и каковы ступени. Мы находимся под махсомом. Под махсомом мы знаем, что есть скрытие. Это менее важно. То, что важнее, это то, что мы учили на предыдущем уроке по статье Рабаша, где он говорил нам о подъемах и падениях. И самое важное в этих состояниях — это все время идти вперед, где все падения и подъемы эти предназначены для того, чтобы выстроить в нас кли. И если мы с этим соотносимся, то нет плохих или хороших состояний, а наоборот. И есть только хорошие состояния. И все состояния — это состояние развития. Что мы чувствуем, это не столь важно. Важнее, что все исходит, все приходит для построения клей. Если мы можем, Рав сказал, находиться и в неприятных ощущениях, и в приятных, это все состояние развития. И мы чувствуем, что это все исходит от Творца, это всегда хорошо, и это вход в состояние ибура, духовного зародыша. Поэтому очень важно развить такое ощущение.
1: Латин 7.
4: Hola amigos, queremos preguntar cuál es la diferencia entre la vergüenza corporal y la espiritual y cómo podemos utilizarla para avanzar.
1: В чем разница между стыдом в материальном мире или духовном? Как можно использовать стыд, чтобы продвигаться? Да, вопрос постоянно задается. Мы не занимаемся сравнением материальным стыдом или духовным. Духовный стыд — это уже в духовном, это уже ощущение дающего, ощущение Творца. Естественно, есть и признаки в нашем мире, да, того, что происходит в духовном мире, что тут единственное, что может дать нам ощущение, что стыд — это то, что никто не любит. Можно представить себе, какое плохое ощущение, да, скрывает от нас Творец тем, что скрыл себя и сделал так, что весь процесс, то есть Малхут, сократило вот это вот ощущение стыда. И тут можно уже возвеличивать Творца, оправдывать за счет за это все. То, что желание получать, не знает это. Слушай, какой там стыд, весь этот бардак. Я получать хочу, ничего больше не хочу. Но если в момент, если бы Творец раскрылся, я бы просто бы очень сильно страдал бы об этом. Это настолько плохое ощущение, что даже представить себе не могу. Но это как раз то, что в чем Творец скрыл себя и скрыл от нас.
0: У нас есть еще много вопросов, и очень хорошо, что есть вопросы. Но в конечном счете мы учимся не для знаний, а чтобы притянуть свет, который исправит нас. И из этого придут нам истинные ответы на все вопросы. Давайте продолжим вместе быть с этим уроком в течение дня. Завтра нас ждет еще один урок. Притянем еще порцию света. А сейчас завершим песней.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16 לראשון.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы будем учить урок Рава 16 января 2002 года по статье Рабаша, что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе. Это находится во втором томе Рабаша, 1214 страница. Мы вместе прочитаем в десятках. У нас 33 минуты на прочтение, пожалуйста.
0: Мау. Мау роэ микне Авраам ве роэ микне Лот баавода. Катув омер.
2: Что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе? Сказано в Писании: «И произошел спор между пастухами стада Авраама и пастухами стада Лота. Сказал по этому поводу мой отец и учитель, что стадо означает имущество, что спор был между пастухами стад Авраама, которые сказали, как мы можем удостоиться духовных постижений, что это Авраам, то есть именно свойство Рам, высокого, которое означает, что свойство Авраам было отец Ав веры. Авраам означает, что он хотел бы, чтобы Ав происходил от свойства пожелал Ава. Как сказано, и он не пожелал отпустить их. Рам означает высокий. То есть Авраам пошел выше желания, существующего внутри человека, называемого желание получать, существующего внутри человека, называемого желанием получать, и высшее желание, существующего в него, которое называется желанием знать и понимать то, что он делает, и не хочет верить. Авраам пошел выше этих двух, то есть выше разума и сердца. И это называется пастырь, ибо только таким подходом он и хотел руководствоваться. Но не так обстоит дело с пастухами Лота, ведь Лот означает «мир проклятия». От слова «проклятие», относящегося к желанию получать, которая есть змей, означающий желание получать для себя. А Лот был носителем свойства змея. Они говорили, что мы должны идти и наслаждаться, потому что именно так Творец создал творение с желанием получать для себя. Иначе не создал бы желание получать. Ибо кто в мире что-то делает и не использует это? Следовательно, поскольку Он создал в нас желание получать, мы должны работать на Него, чтобы желание получать получило свое наполнение. В противном случае считается, что Творец создал его зря. Поэтому, когда мы говорим о духовной работе, то как свойство Авраам, так и свойство Лот находятся в одном теле. И есть разногласия в теле человека. Есть такие мнения, которых созвучно с мнением Авраам, а есть такие, которые, наоборот, являются сторонниками свойства Лот. Поэтому есть спор между ними относительно того, как человек должен вести себя в работе. То есть, должен ли человек работать ради Творца? И для достижения этого человек должен идти выше знания. И это свойство Авраам. Или внутри знания, то есть в свойстве желания получать для собственной выгоды. А поскольку на него было сокращение и скрытие, поэтому это свойство называется Лот, проклятие, где нет никакого блага и наслаждения, которые были в замысле творения, которые могли бы туда войти, и оно остается пустым пространством, лишенным света. Получается, что в работе называется пастырь, то есть тот, кто руководит поведением, подобно Муше, называемого верным пастырем, который руководил народом Израиля свойством веры. Лот и Авраам следует объяснить как доброе начало в человеке и злое начало в человеке. И вышеизложенно можно объяснить то, что говорится в книге Зоар. Авраам был очень богат стадами, серебром и золотом. Очень богат со стороны Востока, то есть Тиферет, стадами со стороны Запада, то есть Малхут, серебром со стороны Юга, Хохмы, золотом со стороны Севера, то есть Бины. И надо понять это в духовной работе. Известно, что Восток и Запад — это две противоположности. Восток означает то, что светит, как восход солнца, а Запад, наоборот, то, что не светит, когда солнце садится и не светит. Это Запад. Средняя линия Тиферет включает в себя все. Поэтому ее называют Востоком, потому что он светит, поскольку он включает всю работу, которая выходит из двух линий. Но Запад называется Высший Малхут, Малхут Шамаем. Нужно принять Высшую Малхут всем сердцем твоим и всей душой твоей. Даже если он заберет душу, должны также принять на себя Высшую Малхут, называемую верой, с любовью. Как сказано, что даже если у него нет никакой жизненной силы, что называется, даже если он заберет твою душу, то есть когда нет никакой жизненной силы и называется свойством Запад, то есть то, что не светит, все равно человек должен находиться в состоянии веры выше знамения. И это называется свойством стада, благодаря которому мы обретаем духовное достояние, называемое пастухи стада Авраама. То есть именно через веру выше знания. Даже если он чувствует тьму на этом пути, даже если он понимает, что если бы Малхут светило открыто, а не вскрытие, но тело ощущало бы величие Творца, то было бы ему легче двигаться дальше и быть вознагражденным тем, что он всегда находится в состоянии работы. И у него не было бы никаких падений. Тем не менее, он предпочитает идти выше знания. И это называется свойством пастухи стада Авраама. И это называется свойством Запада. То есть даже если не светит ему, он все равно работает изо всех сил, как будто бы светило ему в явном виде. В этом смысл сказанного. Авраам был очень богат, то есть Восток, Тиферет, то, что является средней линией. И называется Восток потому, что средняя линия включает в себя всю работу, которая была у него, и была подслащена им, что он уже прошел всю работу, которую нужно сделать, и так или иначе там сияет свет. Вот почему Восток называется очень богат, так как это слава Творца. Величие и важность Творца уже весьма раскрыты. То есть уже сияет свет Творца. Поэтому это называется, как мы объяснили, тот, кто бежит от славы, слава преследует его. Иными словами, миновав спор между двумя линиями, называемыми двумя высказываниями, отрицающими одно другое, он удостаивается средней линии, где уже раскрыта слава Творца и сияет. И это называется Тиферет, Восток. Однако основная работа ведется на Западе, там место работы. Потому что когда человек еще находится в состоянии тьмы, есть подъемы и падения, и все скрытия находятся в этом месте, называемом Запад. И Запад указывает на высшую Малхут. Ведь в общем Малхут называется свойством веры. Там правит добро и зло, как написано в книге Зоар, о том, что Малхут называется древом добра и зла. Если удостоился, в мире добро, а зло скрыто. Если не удостоился, добро скрывается, а зло раскрывается наружу. Все, что находится снаружи, управляет. Поэтому Запад называется стадом, так как это главное достояние, которое человеку следует приобрести, и это высшая Малхут. Если нет у него этого, то есть Малхут, которая называется свойством веры, то у него нет ничего. Поэтому Малхут называется стадо. Как написано, Авраам был очень богат стадами. И поэтому стадо называется Малхут и Запад. Так как отсюда начинаются все владения святости, как написано, начало мудрости, страх Творца. В этом смысл слов «серебром со стороны юга», то есть хохмы. Как говорили мудрецы, тот, кто хочет стать мудрым, должен идти на юг, что означает, должен удостоиться облачения хасадим, где хесед называется любовью, что он хочет давать и влиять. Он хочет отменить себя перед Творцом, и называется это кесов, серебро, от слова кесуфим, тоска. Как написано, тоскует и изнывает душа моя. Юг означает правую линию совершенства, когда ему ничего не нужно. Его единственная страсть, насколько только может стремиться к Творцу. А о себе не думает. И только после стадии правой линии мы можем удостоиться левой, называемой бина. И это то, что написано золотом со стороны севера бины. Золото означает золотом со стороны севера. Где золото — это свойство бины, которое вновь становится хохмой. Также написано скромных же мудрость, хохма. Имеется в виду, что хохма, мудрость, должна быть облачена в облачение хасадим, называемое скромность, в том, что она облачена в хасадим и невидима без облачения хасадим. И дело в том, что известно, что хохма облачается в получающий келим. По этой причине ее необходимо оберегать, чтобы получающие келим всегда работали на отдачу. Поэтому должна притягивать хасадим, это свет, который работает в отдающие келим, тем самым обретается свет хохма, чтобы мог светить в келим с намерением ради отдачи. Поэтому сказано, что юг — это хохма. То есть, кто хочет стать мудрым, должен идти на юг. Тому, кто хочет, чтобы хохма, мудрость, осталась с ним и не ушла, нужен юг, то есть хесед, называемый тоска, от слова «тоскует и изнывает душа моя». Эти двое, то есть юг и север, то есть хохма и бина, светят в средней линии, называемой Востоком, Тиферет, куда включено все. И поэтому работа начинается на Западе, свойство Малхут, которое называется стадо, и это Малхут и Запад. По поводу Малхут, которое называется Запад, и называется стадо. Мы должны знать, что порядок работы начинается с высшей малхут, что человек должен перед каждой заповедью принять на себя бремя высшей малхут, называемое вера, что он верит, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. По этой причине он благословляет его, как сказали мудрецы. Человек должен всегда восхвалять хвалу Творцу, а потом молиться. И надо выяснить, что значит восхвалять хвалу Творцу, что человек должен сделать. Ответ, как сказано выше, заключается в том, что человек говорит Творцу, что он верит, что он управляет миром как добрый и творящий добро. И это называется хвала Творцу. А потом будет молиться.
1: Бааль Сулам сказал по этому поводу, что когда человек просит что-то у своего товарища, порядок таков. Первое, он знает, что у его товарища есть то, что он у него просит. Второе, у его товарища доброе сердце, и он любит делать добро. И тогда уместно просить у своего товарища. Следовательно, когда человек просит Творца дать ему то, что он просит, он должен верить, что Творец может дать ему то, что он хочет, и что он добр и творит добро. Поэтому началом работы человека должно быть восхваление Творца. То есть, чтобы он верил в то, что он добр и творит добро, хотя тело и не согласно с тем, что он говорит, и он видит, что это только слова. Тогда ему следует сказать, что он хочет верить выше знания и рад, что, по крайней мере, знает правду о том, во что следует верить. И хотя эти слова, которые он произносит, они только вынужденные, то есть тело не согласится с тем, что он говорит, также и от этого он испытывает радость, что он может произнести своими устами слова истины, а потом будет молиться. То есть после того, как он восславил Творца, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро. А если бы это было внутри знания, он, несомненно, был бы рад, но так как это только выше знания, хотя и по принуждению, все же иногда у него есть силы молиться Творцу, чтобы он дал ему силу поверить, что это действительно так, и он будет способен целый день воздавать хвалу Творцу за то, что Творец делает ему только добро. И в этой работе есть подъемы и падения. Человек должен верить, что у него есть точка в сердце, которая представляет собой искру, которая светит. Но иногда это всего лишь черная точка, которая не светит. И эту искру всегда нужно пробуждать. Ведь иногда эта искра пробуждается сама по себе и проявляет хисарун в человеке, когда он чувствует, что ему не хватает духовного, что он слишком приземлен и не видит цели, чтобы смог выйти из этих состояний. И эта искра не дает покоя его душе. То есть, как и материальная искра не может светить, но, используя искру, человек может зажечь вещи. И через вещи, которых коснется искра, может разгореться великий огонь. Подобным образом, искра, которая есть в сердце человека, не может светить, но эта искра может зажечь его действия, чтобы они светили, потому что искра подталкивает его к к работе. Однако иногда искра гаснет и не светит. Это может быть в середине работы. И это называется, что человек попал в аварию. Другими словами, в середине работы с ним что-то случилось, и он опустился из своего состояния и остался в бессознательном состоянии. То есть он уже не знает, что существует духовное в действительности, он все забыл и вошел в материальный мир всеми своими чувствами. Лишь через некоторое время он приходит в себя и видит, что находится в материальном мире. И тогда он снова начинает подниматься наверх, то есть начинает ощущать духовный хисарон. И тогда вновь получает толчок, как приблизиться к Творцу. А потом снова падает со своей ступени. Но человек должен верить, что каждый раз он поднимает свою искру к святости, и хотя он видит, что спустился из своего состояния и вернулся к тому месту, где был в начале своей работы. Тем не менее, каждый раз он поднимает новые искры, то есть каждый раз он поднимает новую искру. И в предисловии книги Зоар он говорит: «Итак, когда человек рождается, у него сразу же есть свойство святой души, но не собственно души нефеш, а обратной стороны, ахураем души, что означает ее последнее свойство, называемое из-за своей малости словом «точка», и она облачается в сердце человека. И это надо объяснить, как сказано выше, что эта точка, которая еще находится во тьме, каждый раз раскрывается и светит в мере работы человека по очищению своего сердца. И тогда точка начинает светиться. Это значит, что каждый раз, когда человек вновь начинает подниматься после падения, он должен верить, что это новое свойство по сравнению с тем, которое было прежде во время подъема, которое он уже поднял к святости, и каждый раз начинает исправлять новое свойство. Поскольку каждое начало, человек должен начинать с принятия высшей малхут. И недостаточно того, что он вчера имел веру в Творца. Поэтому каждое принятие высшей малхут считается новым свойством. То есть он получает сейчас часть пустого пространства, свободного от высшей малхут, и внедряет в это пустое место и наполняет его высшей малхут. Получается, что теперь он выяснил что-то новое, чего не было до того, как он занял то пустое место и наполнил его высшей малхут. Это значит, что он поднял новую искру в святость, пока благодаря множеству подъемов он всегда поднимает искры из пустого пространства в святость. Получается, что после каждого падения он приходит к новому началу и поднимает новые искры. Следовательно, когда человек видит, что у него есть падение, ему следует быть осторожным, чтобы не сбежать с поля боя. Даже если он видит, что не продвигается, он должен каждый раз пытаться начать заново. То есть, когда он начинает подниматься, пусть не говорит, что он вернулся на прежнюю ступень. Это означало бы, что он ничего не сделал своей работой, так как думает, что сейчас восходит на свой прежний уровень. А он должен верить, что это новое свойство, что каждый раз он поднимает другие искры, пока не поднимет все искры, относящиеся к его ступени. Согласно вышеизложенному, нам следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Элазар сказал, Отсюда следует, что праведники мало говорят и много делают, а грешники много говорят и не делают даже самую малость. По поводу грешников и праведников в работе следует объяснить, что все те, кто хочет исполнять Тору и заповеди ради Творца, называются в работе праведниками, то есть хотят быть праведниками. А те, кто занимается Торой и заповедями не ради Творца, называются в работе грешниками, так как они находятся в отличии по форме с Творцом, поэтому их считают грешниками. Но по отношению к общей массе народа, клаль, они тоже считаются праведными. А у тех людей, которые работают в качестве клаль, например, когда человеку исполняется 40 лет, он знает, что со времени его бар-мицвы, то есть с тех пор, как ему было 13, пока ему не исполнилось 40, он заработал достояние Торы и заповедей на целых 27 лет. Получается, что они говорят, что есть у них много. И в этом смысл сказанного «говорят много». Другими словами, что есть у них много Торы и заповедей. Однако даже малого они не делают ради небес. Тогда как праведники мало говорят, то есть они говорят, что занимаются Торой и заповедями 27 лет, но еще не удостоились сделать что-либо ради небес. Однако они должны верить, что делают много. То есть и всей работы, когда они видят, что они не способны сделать ее ради небес, это причиняет им боль. И это называется молитвой. То есть они много молятся, потому что видят, насколько они далеки от Творца, чтобы было у них желание и стремление доставить наслаждение Творцу. Другими словами, они далеки, потому что не способны оценить величие царя, поэтому у них нет сил сделать что-либо ради небес, а только для себя. Получается, что они многое делают для того, чтобы Творец приблизил их к себе. Получается, что не должен удивляться человек, когда он делает работу ради небес, и всякий раз видит, что он идет назад. Он должен верить, что он делает много для того, чтобы приблизиться к Творцу и удостоиться, чтобы Творец дал ему желание отдавать. То есть, что именно через подъемы и падения есть у человека возможность молиться Творцу, чтобы он приблизил его по-настоящему, чтобы всякий раз он поднимает новые искры в строении святости, пока не поднимет все искры, которые относятся к нему. И тогда он удостоится, что Творец даст ему вторую природу, которая называется желанием отдавать. И тогда он удостоится постоянной веры. Тогда как прежде чем удостоится, чтобы все его действия были ради небес, нет места вере. И это, как написано, ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере на него нисходит отрицание управления Творца. Страшно подумать, и высший действующий скрывается от него. То есть всякий раз, когда нет у человека желания отдавать, человек не может получать добро и наслаждение. Поэтому, когда человек получает зло, то теряется у него вера, в то время как после того, как удостоился желания отдавать, тогда он получает добро и наслаждение от Творца и удостаивается постоянной веры. Получается, что все эти подъемы и падения приведут его к тому, чтобы Творец помог ему достичь желания отдавать. И тогда все действия его будут ради небес. Однако человек должен знать, в то время, когда он приходит к состоянию, что не видит возможности, чтобы он мог когда-либо выйти из любви к себе и хочет убежать с поля боя,

0: доставить наслаждение своему Творцу. А с другой стороны, говорит, не ты должен завершить работу. То есть это не в руках человека. Это, как сказано, Творец завершит за меня. То есть человек не способен сам достичь желания отдавать. А здесь имеют место две составляющие. Первое. Человек должен сказать, что если не я себе, то кто мне? Поэтому не должен удивляться человек, что он еще не удостоился достичь желания отдавать, несмотря на то, что вложил, как он считает, много работы. В любом случае он должен верить, что Творец ждет его, пока человек не раскроет то, что должен сделать человек. Второе. А потом Творец завершит за него. То есть, когда он получит за один раз желаемое им, как сказано, спасение Творца приходит в мгновение ока.
1: כן, ולזכור ש... שיש לנו ניצוץ
2: שהוא... Надо помнить, что есть искра, которая светит нам, пробуждает нас каждый раз к работе заново, и не надо быть под влиянием того, что есть падение, главное не убегать с поля боя, дать волнам пройти, и еще раз и помнить, что все ради того, чтобы выстроить новое, более правильное кли в направлении раскрытия Творца. И это наша постоянная работа в подъемах и падениях. И когда есть состояние тьмы, главное — держаться за группу и товарищи. И благодарить за то, что есть. Мы удостоились быть частью этой группы.
0: Мы проходим процесс, который выстроен уже свыше, и он очень точный, хотя мы так это и не ощущаем, поскольку это проходит по нам. И тогда мы ближе к тому, что мы чувствуем, чем к тому, что пишут каббалисты. И тогда мы должны знать, что каждый проходит это, включая великих мудрецов, и мы не одни, мы в руках наших учителей, они знают, куда мы идем. Перейдем к уроку 16 января 2002 года, пожалуйста.
2: Мы читали сегодня статью из первого тома «Шлаве Сулам», что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе. У человека всегда есть внутренний спор между этими наставниками, такими и другими, и как он должен выбрать из них, выясняя абсолютно все и все противоположности, и продвигаться. Как это возможно? Увидеть, что с одной стороны невозможно без получающих келим, то, что начинается с левой линии, с севера, а затем тот, кто хочет работать с получающими келим, то есть получить в них свет хохма, значит, он должен идти на юг, двигаться в направлении юга, хеседа, милосердия, правой линии. И тот, кто делает это со стороны Малхут, или запада, удостаивается свойства востока, средней линии. Так выражена работа в трех линиях. Левая, правая, средняя линия выше этих двух. Все это основывается на Малхут, но Малхут при этом сама ничего не получает, а все выше нее. Если север, юг возвращается к востоку, присоединяется к Шхине, Шхина на востоке. С запада, который является Малхут, если это по-настоящему истинная шхина. Но слияние ее происходит через то, что

0: работа выше Малхут. В этом работа. Что еще он тут говорил? Он здесь много говорит в этой статье, но известных. Ну, подожди. Где рука? Рука твоя где?
1: Ну, блин.
0: Ладно, вопрос.
2: Человек написано в статье, что такое свойство человека, который может, способен посредством падения и подъемов поднимать искры святости и исправлять их.
0: То есть он говорит изначально, что в человеке есть только точка в сердце, это начало его нефиш или нефиш в нефиш, который он должен развивать. Со всем остальным, что вокруг этой точки, кроме этой, все предназначено для развития этой точки. Так человек должен принимать свою жизнь. То, что его тело, то есть все остальные желания, все остальные события, которые с ними происходят, все, что происходит вокруг точки в сердце, все предназначено для нее. Если он так относится, тогда он удостоится правильного развития точки в сердце. Что ты об этом спрашиваешь? И в этом, то есть развивать ее, это означает нести в нее больше желания получать, а в желание получать исправление, то есть чтобы желание получать было с намерением отдачи. Чем больше вносит желание получать, чувствуется больше падение, противоположное святости, удаление. Когда приобретаются исправления с помощью усилий, приходит свет, возвращающий к источнику, так то же самое желание получать исправляется, и тогда чувствуется свечение внутри исправленного желания, и это называется подъемом. В этом заключен весь путь. Падение, подъемы, падение, подъемы. Но начинается все с падения. Каждое новое свойство. И был вечер, и было утро, день один. Постижение приходит после вечера, после ночи и после дня. В конце дня это постижение за все прошедшие сутки. И все начинается заново, новые сутки, с ночи. Так мы учим. Об этом он и сказал. Левая линия, правая линия, затем средняя. Север, юг, восток. Весь путь встроен из падений и подъемов. И теперь вопрос такой. Если человек принимает подъемы и падения в своем ощущении без разума, то или с ним что-то не то, или он сошел с ума от радости, или он подобно ребенку, то ему хорошо, то ему плохо. Так вот, как с ума сходит это ощущение. Если же он начинает добавлять к этому ощущению важность. Важность цели. То есть он не проверяет. Он должен своим состоянием дать правильное столкновение. А целенаправленно это близко к Творцу или далеко от Творца, то тогда он уже не мерит себя по ощущениям, как хорошее или плохое, а насколько он близок или далек. И тогда он не подвержен влиянию ощущений от того, как он себя чувствует. Тогда все, что происходит и в падении, и на подъеме, когда он принимает это как нечто полезное для цели, тогда он радуется, потому что у него нет падения в ощущении, у него есть только подъемы и падения контролируемыми, которыми он управляет, и он понимает, что благодаря Творцу он удостоился сейчас нового кли, поэтому чувствует в этом обратную сторону святости. Ахураем дек душа. Затем удостаивается исправление этой обратной части и получение света. Это уже называется по ним, лицевая сторона. Все зависит от того, как человек воспринимает свое развитие. Понятно, что вначале у него нет недостаточно разума и чувств для того, чтобы все это принять рационально, разумно, осознанно, как взрослый человек. Принимает как ребенок, который находится под воздействием ощущений. Но затем он постепенно переходит к состояниям, которыми он уже управляет. То есть в падениях, подъемами. Он не управляет самими падениями и подъемами, а тем, как он их принимает, тем, что он в них ощущает. Сказано, и как день твой, так и ночь твоя. То есть это по-разному, в равной степени, то есть он относится к этим состояниям как к хорошим, которые состояния приближающие. И поэтому уже нет падений и подъемов в чувствах, а падения и подъемы только относительно близости к Творцу, относительно килим, или удаленности от Творца по килим. Но даже когда он далек, он все равно, он как бы контролирует состояние. То есть главное, что он может оправдать Творца во всех этих состояниях, все, что ему делает Творец. И может слиться с ним в каждом из таких состояний, со всем, что с ним происходит, и неважно, что с ним происходит. Таким образом, он приближается к состоянию, которое называется ибур, зарождение, когда неважно, что дается ему, главное слиться с тобой, как одной точкой. Тогда все остальное неважно. И ничего другого делать не надо, кроме как знать, что все, что со мной происходит, исходит от тебя, и все, что исходит от тебя, это хорошо, это благо. Это уже при таких условиях точка в сердце уже прилепляется к высшему через экран, как в матке начинает развиваться, то есть прилепляется снизу с этого мира к махсому, то есть к стенке матки, начинает расти выше махсома, как с другой стороны. Эта точка остается внизу, но все, что растет, растет уже выше махсома. То есть на протяжении всех месяцев беременности, рождения и далее.
2: И он пишет, написано здесь, что это развитие основано на трех линиях, что левая и правая линия противоположны друг другу, а потом написано, что он удостоился средней линии. Как будто учим, что средняя линия — это результат работы человека в двух других.
0: Ничто не приходит к человеку не в результате его усилий. То есть его усилия представляют собой условия, так чтобы сверху ему раскрылось что-то, как новое свойство, качество. И все новое, что раскрывается, поскольку раскрывается это из бесконечности, то говорится, что он удостоился. Что это означает? Творец каждый раз делает расчет. Ладно, дам ему, он хорошо себя вел. Что значит, что удостоился? Удостоился вознаграждения, приза. То есть я хорошо поработал, удостоился вознаграждения. То есть я его заработал. Будто бы есть причины и следствия. Так вот тут причины и следствия, когда мы говорим, что человек удостоился средней линии, удостоился какого-то нового качества, мы здесь это трактуем более глубоко. То есть поскольку пришел, приложил усилия и нашел, находится абсолютно во всем. Когда человеку дается место для усилий, то это для того, чтобы он подготовил свои килим, чтобы смог что-то почувствовать. Когда он уже что-то чувствует, тогда свыше дается ему без всякой связи, как бы с его состоянием, статусом, дается ему. То есть он уже тогда может почувствовать нечто совершенно новое, что как бы не было связано с его предыдущей подготовкой. То есть ты себя подготовил, все хорошо, правильно. Но то, что ты себя подготовил, еще не говорит о том, что ты должен получить это наполнение. Наполнение приходит от замысла творения, насладить свое создание. И замысел творения не связан с человеком. Творец хочет насладить, значит, он тебе это дает. Но то, что ты приложил усилия, ну да, ты приложил усилия. То есть как бы нет связи между одним и делом. Ты что, диктуешь Творцу, чтобы он тебе дал? нет здесь такого следствия. Поэтому сказано «удостоился». А не заработал, и не нашел, и не купил. А да, здесь есть то, что называется «удостоился».
2: Мне непонятно, что здесь с искрами, потому что он относится к искрам в двух смыслах. С одной стороны, искра — это точка в сердце, постоянная точка, ахураем, и она начинает расти. Но и с другой стороны, искра каждый раз — это новая вещь, которая раскрывается и освобождает место для нее. И в месте, которое освобождает, раскрывается новая искра, и ты поднимаешь ее. То есть что-то постоянное и временное в этом понятии искры. Непонятно.
0: Говоря про искру, он говорит о первой искре, которая есть в человеке, это точка в сердце, то желание, которое ему дается свыше, потому что внутри того животного, которое называется человек, ну, в смысле этого мира, нет у него никакого желания к духовному. Есть желание достичь чего-то, чего-то скрытого от него, но это человеческое желание, это человеческая страсть, стремление, то, что всех толкает к развитию. Настоящее желание к духовному, к Творцу, оно должно исходить из точки, как сущее из ничего, то, что создал Творец. А это из того места, где находятся души, то, что приходит и раскрывается человеку. Если этого человека раскрывается, он называет это искрой. Почему искра? Потому что это точка из экрана отраженного света. То, с помощью чего человек начинает чувствовать связь с Творцом, что что-то есть, несмотря на то, что эта искра все еще облачена в сердце, в эгоизм человека. И несмотря на то, что эта искра приходит из точки разбиения, то есть это не по-настоящему экран и отраженный свет. Но через все это уже есть некоторое свечение свыше, то, что привлекает человека, даже все еще в неосознанной, неясной форме. Но, тем не менее, уже есть тяга, притяжение, и он это притяжение не способен погасить. Мы называем это искрой. Кроме того, то, что потом человек, после того, как раскрывает эту искру, собирается делать, он приобретает новые искры. Это разбитые килим от разбиения. Разбиение души Адама Ришона. А это уже нечто другое, это уже добавка к той самой первой искре, с помощью которой он исправляет те искры. Он просто присоединяет каждый раз еще к этой первичному укле, к его к точке в сердце первой искры, и так он строит свою душу. То есть есть света, искры и килим. Света — это света, которые наполняли кли Адама Ришона, и тогда они вышли наверх и светят, как окружающие света, вплоть до окончательного исправления. Ну, не до окончательного исправления, а до того, как кли исправлено, тогда они облачаются внутри кли. Искры — это тот масах, который был у Адама Ришона, но разбился. И решимот от масаха — это искры, которые нужно исправить, потому что, в общем-то, исправить нужно только экран. А килим — это и есть килим. Желание получать. Так с желанием получать ничего не произошло. Что значит разбилось? Потерял экран. Вместо экрана у него остались искры. А света наверху. Это то, что мы учим. От восьмой части учения десяти сферот и далее мы изучаем это. Ну, так. Это то, что происходит с нами. В нашем желании, животном желании получать, облачается первая искра. Если мы прилагаем достаточное количество усилий, правильно ее реализуем, тогда мы удостаиваемся духовного кли. Вопрос. В сущности, работа с искрами — это только работа над экранами и желаниями. Каждый раз экран для желания.
2: Вся наша работа — приобрести масах.
0: А что тогда работа с заповедями? Какая разница между этим выполнять заповеди и работа с искрами?
1: Каждый
2: раз, когда я совершаю действие в духовном, называется, что выполняю заповеди. Каждое действие по исправлению — это заповедь.
0: Во многих статьях пишется о том, что человек должен настроить, наладить в то время, когда он в падении, о чем он должен думать. А как это делается по отношению к группе? Ты же не можешь говорить в таком состоянии с товарищем.
2: Во всех статьях, которые он здесь написал, он описывает нам три линии. Как человек должен их пройти? И кроме этого нет никакой работы. До конца исправления — это три линии. От зародыша и до большого состояния. Гадлут, а на всех ступенях — это работа в трех линиях. Пока не заканчивают цимцум бет, и не возвращается к первому сокращению цимцум алеф, это уже конечное исправление. Рав Паалим Мекапцеэль, многодействующий и собирающий, когда совершает зивук после всех исправлений, это уже возвращается к первому сокращению, а второе отменяется. Я, может быть, не понял вопроса.
0: Хотел спросить,
2: как эта работа может осуществляться в группе? Зачем мне нужна группа для этого?
0: Как можно показать все это в группе? О том, что есть Творец?
2: Группа, прежде всего группа, мне она нужна как вспомогательная сила, чтобы мне дали что-то, и чтобы я им мог дать что-то. Только в такой взаимной работе я, в соответствии с группой, могу развиваться. Так он пишет, что это свободный выбор, и все в этом вся реализация духовного потенциала, который есть во мне, и это может реализоваться только в группе. Теперь. В той мере, в какой я получаю, в той мере, в какой даю, в получении от группы я должен быть наименьшим среди них. В отдаче им я должен быть как бы самым большим среди них, да, в отдаче им. Это две крайности. Чем они больше в человеке, тем это более эффективно и для группы, и для самого себя. Но когда он ими пользуется по-настоящему разумно, то есть сознанием, как, зачем и сколько. И большой в отдаче и малый в получении — это именно относится к двум линиям, которые он должен выстроить каждый раз на своем ощущении. И это и есть работа.
0: Вопрос. То, что я говорил, мы все время говорим о том, что человек в группе должен...
2: Поэтому я и сказал, что в группе, если человек просто сидит и работает тихо, этого еще не хватает. Этого недостаточно. Он должен быть в этих обеих крайностях по-настоящему выделяющимся и большим, понимаешь? То он должен много отдавать и много получать, чтобы это все видели, и он должен быть выделяющимся, каждый.
0: Можно ли в группе говорить вот словами этих статей? Или, ну, говорить, что Творец добрый, творящий добро, и что будет тебе потом лучше?
2: В какой форме мы должны говорить с товарищем? Ты можешь говорить с товарищем все, что ты хочешь, только не то, что в твоем сердце по отношению к Творцу. То есть ты можешь объяснить ему, что написано в статье, что так написано. Но не то, что я в данный момент здесь ощущаю, у меня есть такие ощущения обычно, или этого нельзя делать. Да, Марик?
0: Мы говорили, что человек прилагает какое-то количество усилий. И тогда создаются условия, чтобы свыше получить наполнение или не получить наполнение. Я не понимаю, как может быть, что если человек выполнил какое-то количество работы, то следующее наполнение — это просто следующая ступень, которую он должен получить. Как может быть, что он не получает ступень, если он уже выполнил состояние?
2: Порядок ступени определен свыше, когда сверху все эти ступени не зашли после разбиения Адама Ришона. Так, конечно же, так же, как они спустились сверху в порядке причин и следствия, так человек поднимается по ним снизу вверх, как причина и следствие. Дело в том, что между каждой ступенью существует бесконечный разрыв. То есть каждая стадия не относится к предыдущей, но она приходит после предыдущей, это верно, но не то чтобы она вышла из нее, как зерно, которое должно сгнить в земле, а затем из его силы выходит новое дерево. Тогда новое дерево выходит из зерна, да, которое сгнило. Но связь между ними — это только духовная стадия, которая осталась от одного, от прежнего, и переходит ко второму, а не материальное облачение. А мы говорим об облачении, которое есть, потому что мы ведь все облачения. Внутренняя энергия, которая осталась от зерна, это как бы свет, решимо, которое осталось от него. С чего бы из этого решимо, с какой стати вышло бы что-то новое? Так, как будто есть здесь какой-то импульс, когда зерно сгнило, затем должен быть импульс как бы по высоте до бесконечности, оттуда как бы приходит согласие, сила привести в действие эту силу, которая в решимо, для нового облачения, понимаешь? Поэтому это как бы в руках Творца называется, хотя это наверняка по причине и следствию. Но кто приводит в действие эту силу, это решимо, чтобы оно развивалось дальше и развилось новый духовный объект, новое дерево, скажем, да? Замысел творения — насладить свои творения, это находится в бесконечности. Поэтому он так пишет, что человек удостаивается этого, что он удостаивается этого отношения, когда из самой высшей точки насладит творение, дает ему новую жизнь. То есть я должен снова родиться, я еще не закончил исправление, верно. Но ты удостаиваешься того, что эта мысль действует в тебе сейчас, именно в этой точке. Поэтому, говорят, удостаивается. Потому что нет перехода без получения и из бесконечности этого толчка.
0: Что это за сила, как она чувствуется? Какая-то духовная сила, это свечение или желание, какой-то толчок?
2: Сила в чем?
0: Духовная сила.
2: В человеке? Как сейчас я ощущаю силы. Скажем, я иногда мертвый, не могу сдвинуться с места. Так это ощущается, есть сила или нет силы в человеке?
0: Может быть, чувствуется в каком-то особом кле?
2: Я не понимаю. Если бы сейчас было в моих возможностях произвести действие на самом деле ради отдачи, без того, чтобы делать точный расчет, увидеть, что из этого ничего не выйдет, найти такую вещь я сейчас не способен. Даже если я захочу сейчас найти какое-то действие, которое я совершу в отдаче, из этого ничего не получится. Такое действие я не могу найти в себе, у меня нет этой природы. Но если я могу найти такую вещь, что я дам, и по-настоящему у меня из этого ничего не будет, это называется, что я нашел духовную силу и совершил духовное действие. Но у меня нет. Я не могу найти. То есть этого пока еще нет во мне. Дай пример, что у тебя есть такая возможность совершить что-то духовное. Ты не найдешь. Если по-настоящему проверишь себя, ты увидишь, что это вытекает из того, что ты получаешь. Оплата должна быть. Без оплаты нет ни мысли, ни желаний. Ты не обнаружишь в себе такую способность, такую возможность, когда дают такую возможность, это уже спасение. Тогда человек начинает видеть, ого, это. До этого он не может представить себе, что это.
0: Здесь описывается северная сторона как левая сторона и бина.
2: Северная сторона — это хохма. Северная сторона — это хохма, южная сторона — это бина.
0: Непонятно, как бина, которая хесед и отдача, присоединяется к левой стороне.
2: Бина — это правая сторона.
1: Сафон, хохма, ор хохма.
2: Север — хохма, свет хохмы, получающие кли — это все левая сторона. После того, как приобретают это, есть что-то, идут на правую сторону. Юг, бина, отдающий келим, желание отдавать, свет хасадим, облачение на свет хохмы. Когда устанавливает связь между ними правильным образом, облачает это правильным образом одно в другое. Что можно облачить одно в другое, получается восток, средняя линия, теферет. А то, что не могут, стоят на этом и не пользуются этим, это запад, малхут. Ну, потом почитаю. Все? Да.
0: Есть момент чего-то нового. Но после этого это что-то новое присоединяется уже ко всему предыдущему опыту. Это уже начало падения, когда присоединяется к прошлому опыту. Рост чего-то нового, то, что начинается просто с нуля, это все понятно. Но на каком-то этапе после перехода это состояние уже имеет воспоминания, связанные с предыдущими состояниями, это уже не в первый раз. Является ли это уже началом падения, желание присоединить это к прошлым состояниям?
2: Нет, после того, как человек удостоился того, что он находится на подъеме, то есть пользуется келим, который приобрел раньше как тьму, и видит в них новое постижение, новое ощущение, видит в этом действие Творца, который на самом деле к лучшему для развития, чтобы оправдать Творца. Главное в этом оставаться в мысли, что это приходит свыше от Творца, и что в этой точке он связан с высшей силой. Все. И в тот момент, когда пытаются здесь каким-то образом оторвать его от этой мысли, или с помощью большего наслаждения, или с помощью уже падения, да, в ощущениях, тогда он должен быть очень бдительным, что бы ни случилось, что и изменение в наслаждении в позитивную сторону, и также в негативную, он всегда готов исправить это в большем слиянии, в точке связи с Творцом. То есть я сейчас нахожусь в очень хорошем ощущении, я чувствую, что я связан с Творцом, и Он мне это дал. И прежде, когда я страдал, это тоже для того, чтобы различить сейчас новое ощущение. Это хорошо, это все сейчас могут играть со мной в двух направлениях или дать больше удовольствия. Когда я как бы оставлю свою мысль в связи с Творцом, или дать мне страдания какие-то, да, чтобы это состояние начало погружаться, и тогда я тоже забуду о нем. Тогда все время быть в этой точке связи с Творцом очень бдительным и использовать все эти изменения состояний, даже проверять их и искать, где они находятся, возможно, еще в твоем восприятии, Рэнджи. Как это на иврите?
0: Диапазон.
2: Да, в диапазоне твоей чувствительности. Ты еще не ощущаешь. Ты знаешь, есть от 1 до 10, до 100, до 200. какая-то чувствительность в приборах, да? Так я сейчас ощущаю, что все хорошо, и я связан с Творцом. Давай сделаем так, чтобы я ощутил это. И так я ощущаю несколько минут, да? И если я сейчас повышу свою чувствительность, то, возможно, я начну ощущать всевозможные мысли, всевозможные изменения желаний и всевозможные отношения мои, которые меняются в худшую или в лучшую сторону, неважно. Главное здесь начать использовать эти изменения для усиления связи, для усиления точки связи с Творцом. Вот. То есть ждать, желать, чтобы были всевозможные изменения, но чтобы усилить связь с Творцом. Это называется старец, который ищет что-то еще до того, как потеряется у него. И это очень важная точка, что если человек это делает, он уже находится в контролируемых подъемах и падениях и может продвигаться. То есть полностью контролируемо все время и очень эффективно и быстро. И ты сейчас по-настоящему в очень интенсивном темпе в твоем управлении проходишь всевозможные состояния. Буквально так тик-тик-тик-тик-тик. У тебя каждый раз всевозможные мысли и чувства проходят, и ты каждый раз уже знаешь, как наладить их. И они такие маленькие, не приходят такой бомбой, как неживое, на несколько дней или недель. Это работа.
1: Забору.
2: Это понятно, да? Ну ладно, но это техника, да?
0: Вопрос такой. Если приходит сейчас состояние, ну какая-то ясность чего-то, то это состояние присоединяется к предыдущим состояниям, к моим предыдущим подъемам и предыдущим падениям. Как все складывается? Надо забыть, затушевать нынешнее состояние.
2: То, что я сейчас понимаю, что все предыдущие вещи, если были, тоже для того, чтобы я сейчас вложил в понимание, в слияние, в оправдание божественности, так почему это плохо? Это неплохо. Это должно мне дать сейчас. Я должен только каждую вещь, которую я сейчас прохожу, я должен как бы высосать до конца все вкусы, которые есть в этом. Не просто быть в этом и наслаждаться, а все время ощущать это до конца. То есть если я сейчас понимаю, что вещь, которую я прошел раньше, была действительно для того, чтобы мне было хорошо сейчас, что сейчас я благодаря этому удостоился понимания, обвинения и так далее, тогда я должен абсолютно объединить эти два состояния, скажем, плохое состояние, которое я ощущал месяц назад, и хорошее состояние, что я ощущаю сейчас, не хорошее в ощущении, а в осознании по-настоящему, увидеть, насколько предыдущее плохое состояние в ощущении дало мне сейчас хорошее состояние в объединении, в осознании, в понимании и в оправдании. Если я соединяю это, тогда стоит мне все детали, которые я ощущал в течение этого месяца, скажем, от плохого состояния до хорошего, видеть это и соединить это, но в очень целенаправленной форме, в разумной, не давать этому перейти снова в чувство и избежать как бы назад, но чтобы это было под полным контролем, то есть контролировать все состояния, но в сохранении точки объединения с Творцом, сейчас, которого я удостоился.
0: А если нет сил?
2: Не может быть, чтобы ты удостоился сейчас какого-то раскрытия, и нет у тебя сил делать проверку. Когда делать проверку, если не во время подъема? Именно во время подъема человек должен видеть, как он может еще продвигаться в состоянии падения. Он животное, от него не требуется ничего. В состоянии падения, когда у него нет света, от желания получать, если не дают ему сверху, не требуется ничего. Кто он? А если дают ему желание получать осознание, силы, понимание, тогда начинает требовать, ну что ты с этим сделаешь? А человек начинает наслаждаться этим, тогда это клипа. Так если ты начнешь пользоваться этим дальше для исправления, это нормально. Тогда добавят тебе все еще духовные ощущения. Это простые вещи, да.
0: Почему должен связывать падение и подъем, близкие по времени? Есть между ними связь?
3: Я связываю подъем и падение вместе, потому что это одно кли. Не надо это связывать, оно само связывается. Для того, чтобы быть в этом, приобрести опыт,
0: это раскрывается как связанные вещи.
3: Да, раскрывается. Да, ты как ты получил когда-то удар год, два года назад, а сейчас ты чувствуешь хорошо. И сейчас я чувствую, что хорошо. Я хочу из этого выйти. А через еще год, еще пару лет я получаю ответ, почему это было, почему мне было хорошо. И, может быть, эти вещи связаны. И разница между ними может быть часы, может быть недели, но это максимум. Это зависит от усилий человека, насколько он получает больше сил от группы. От учебы трудно получать эти силы, чтобы работать с этим быстро.
4: На каком этапе искра станет действующей вещью?
3: Искра становится активной частью, когда я все время включаюсь в это. Когда я соединился с ним, не хочу больше оставлять, появляются помехи, и тогда в эти помехи я начинаю получать искру, тогда это начинает расти во мне, вес набираться.
4: Это помехи зажигают ее?
3: От помех. Помехи — это неисправленный келим. Мои же. Помехи я не отбрасываю просто так. Помехи — это неисправленная как бы плоть. С помощью тех плот вокруг искры появляется тело. Желание получать остается желанием получать. Нам надо только правильно его исправить, придать ему форму человека, форму отдачи. А иначе это просто так, кусок мяса. Ну, не знаю, или глина. Неважно.
0: Ты должен придать этому форму.
3: Но само по себе, без помех, это невозможно. Откуда ты возьмешь материал, сам материал? Сам материал, материя, это помехи. Ты их исправляешь. И вот эти вот заблуждения и злодеяния становятся заслугами. Творец не создал еще какой-то там где-то материал в святости там. А и совсем другой материал в клипе. Нет, это тот же материал клипы. Ты должен перевести это в святость. Только этот мир, только в материи этого мира нет никаких изменений. Существует, как существует. Написано, мир развивается по своим законам. Все законы, которые тут есть, они не меняются. Почему? Скажи. Если вся природа меняется, так вся природа в этом мире тоже меняется. Тогда вместо того, чтобы земной шар будет притягивать, начнет отталкивать, да? И все материалы, которые пытаются впитывать, начнут отталкивать, сопротивляться впитыванию. Что? Законы, да, как в зазеркалье, да? Как это Алиса в стране чудес. Нет, нет. Те же законы остаются. Этот мир не предназначен для исправления. Это та точка, где материал остается таким же материалом. Я не знаю, что за пределами всех этих духовных ступеней, что тогда произойдет на этой уровне. Но то, как я понимаю сегодня, это так. Ну и пишут об этом таким образом, что мир идет по своим законам.
4: Мы говорим, что человек не должен зависеть от хорошего или плохого ощущения. Только одно, он должен быть слитым или связанным с Творцом. То есть он получил это от него. Сейчас этот процесс, что связан, это очень сложный процесс. Как вообще, с чем это связано? То есть я связан с чем-то вне меня, и тогда как соединиться?
3: Ну что, начнем учиться или есть что-то еще срочное?
4: Да, у меня есть здесь отрывок, страница 97, отрывок, и вот что написано. И вот что написано. В этом смысл слов «серебром» со стороны юга. То есть, как мы, как сказали наши мудрецы, тот, кто хочет стать мудрым, должен идти на юг, что означает «удостоиться облачения хасадим», где хесед называется любовью, что он хочет давать и влиять. И он хочет отмениться перед Творцом, и это называется «серебро», кесов, от слова «кесофин», «тоска», как написано, «тоскует и изнывает душа моя». Юг означает правую линию, совершенство, когда ему ничего не нужно, и его единственная страсть, насколько только может стремиться к Творцу, о себе не думает. И только после стадии правой линии мы можем удостоиться левой, называемой бина. Написано, что удостоиться левой стороны, называемой бина, это то, что путает в отрывке, как будто это наоборот. Наоборот, на наоборот. Обратно обратному.
3: Он в каждой части предложения меняет, не знаем, к чему это все относится. Ну что, так он пишет. Но в той же статье, в другом месте, он объясняет тебе точно, что такое юг, что такое север. Здесь он по-настоящему действительно пишет так, и только после этапа правой линии ему нужно удостоиться левой, что называется бина. Так написал, ну что-то поделаешь. И мы тоже так пишем, все. Но... А с другой стороны, если мы будем говорить о том, как... Как мы выстраиваем сферот, тогда у нас есть хохма, хесед, нецех, это правая линия, бина, гвура, год, это левая линия. И тогда уже говорят о преодолении.
1: Ну,
3: видишь, но не говорит, я думаю, что в прямом свете. Ладно, как бы то ни было, посмотри всю статью и...
4: Запад и Восток — это тоже состояние в работе?
3: Запад и Восток — это не состояние для работы, это условия.
1: А Малхут?
3: Малхут
1: —
3: это Запад.
1: Кула.
3: Вся, целиком. Ее... часть святости на востоке, святая часть. Все получающие килим на севере, все исправления на юге, вся малхут на западе. Когда она исправлена, то на востоке.
4: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем для реализации внутри десятки.
3: Урок особый. Каждый раз возвращаемся к тому же месту, что мы должны продолжать и работать, объединяться поверх помех. И помехи — это часть пути, этому надо радоваться, благодарить и помогать друг другу проходить их.
4: Без помех невозможно продвигаться. Каждая ступень всегда начинается с ахураим, а затем постигаем по ним ступени. Нужно пройти все состояния, прочувствовать все ее вкусы, не убегать от этого. И важность группы. Без нее невозможно продвигаться. Нужно быть слитым с ней все время.
3: Да, будут подъемы, падения. Нужно действительно проживать их, ощущать их. Вместе с этим понимать, что нам нужно их пройти, и это наш путь в нашей работе. Когда мы начинаем быть в работе, когда мы хотим работать ради отдачи, то появятся все вот эти вот помехи.
4: Да, нам не нужно измерять себя по плохому или хорошему ощущению, а именно насколько мы над всеми этими ощущениями строим свои отношения и как мы заботимся о том, чтобы находиться в слиянии с Творцом, над всеми состояниями, которые раскрываются.
3: Самое первое, находка не связана с местом усилий. Человек прилагает усилия и обычно ждет, что и находка будет там же. Араб объясняет, что человек не может найти, поэтому как будто бы удостоился свыше. Если мог бы найти, тогда это было бы уже внутри эгоизма, а тут говорится о целетворении. Это что-то абсолютное, постоянное и вообще не зависит от усилий человека. То есть человек обязывает как бы Творца дать ему, в этом удостоиться. А на практике это все равно как находка, потому что нет как бы связи между ними. И еще то, что касается подъемов и падений, что проверку делаем именно во время.

0: подъема, а не тогда, как согласно логике, все во время падения, когда все зло
1: раскрывается. לחברה, וזה דווקא היה לי חדש כזה, כזאת הבחנה. וזה הכל תלוי בטווח הרגישות שלנו. האם כל מה שאנחנו מרגישים זה תלוי עכשיו בטווח שלנו, של הרגישות שלנו.
2: Диапазоном.
0: Я слышал, что от человека ничего не требуется, да, в падении, когда нет света, а в реализацию в десятку мы делаем только то, что мы можем, что окружение может продвинуть человека в этом состоянии, да, помочь ему встать, чего-то там делать, как каким-то образом жить. И я понял, что не надо ничего такого делать, кроме как знать, что все происходит со мной, исходит от тебя, а все, что исходит от тебя, это хорошо. И также поддерживать друг друга вот в этом знании, в этой особой, особенно в мысли, что вот что все исходит от Творца, и Он нас продвигает, и Он дает нам все. И как раз когда потом ты, человек поднимается, оглядывается человек и видит, что это так. Но когда это не так, то мы должны поддержать друг друга, держаться рядом, быть товарищами.
3: Да, статья и урок после нее показывают, как две противоположности. Если я не мне, то кто мне? И нет никого, кроме него, сочетаются. Что нельзя никогда как бы поднимать руки, все время нужно продолжать работать и стараться сделать максимум возможного. И всегда возвращаться к тому, что нет никого, кроме него.
0: Ну вот как Игорь отметил, что человек находится в падении, он действительно как скотина, от него нечего больше требовать. Но когда человек на подъеме, он должен использовать анализ для исправления. И так вот можно продвигаться. Нельзя от этого отказываться.
3: Мы продолжаем идти от статьи к статье Рабаша, и Рав напоминает нам снова и снова, как нам нужно находиться в духовной работе, в ощущениях, которые проявляются, и все это для того, чтобы мы в конечном счете работали выше знания, смотрели, что нет никого, кроме него, что он добрый, творящий добро, и так и делали.
4: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим, шалом, Моше.
1: Шалом, хаверим, якарим.
0: Питом.
2: Здравствуйте, хаверим. Здравствуйте, Моше.
3: Здравствуйте, дорогие друзья.
2: 12 часов дня мы встречаемся. Видим ваши лица, они излучают силу, дают нам силу. Спасибо вам. Мы сегодня же говорим о точке в сердце.
3: О точке в сердце.
2: Я о точке в сердце слышу все эти годы. Я слышу точку в сердце тут же. Что-то новое, будто бы и не слышал раньше. Про точку в сердце, как она, куда она меня зовет, что происходит со всеми другими желаниями, которые вдруг раскрываются. То есть все заново, будто бы первый раз сидел перед Равлатином и услышал об этом. Почему так?
3: Это хороший вопрос, друзья. Мы с вами находимся в такие особые дни. Каждый урок, который проходится, кажется, вроде бы еще в более дальнее от нас время. И чем более дальние уроки мы слышим, нам кажется, что они еще более продвинутые. Есть уроки по введению в науку Каббала, которые дал Рав, я никогда не слышал. Они настолько особенные, четкие, ясные. Глубокие, я не слышал более глубоких объяснений. Когда мы читаем статьи Рабаша, Рав там дает такие особенности, которых так не хватало. Словом, мы сегодня в особом уроке о точке в сердце, как мы вместе соединяем наши искры, как работаем в состояниях подъемов и падений, и наши работы, понятно, и в десятке, и во всей группе. И есть здесь так много, что нам дал Рав, и вместе мы должны это собрать, подготовить совместное кли и вместе привлечь свет, возвращающий к источнику, и попросить у Творца, чтобы Он склеил нас вместе и мы слились с Ним. И так мы призываем всех задавать знаки, задавать вопросы, поднимать знаки вопросов, и мы вместе будем разбирать, чтобы выяснить настолько важный урок. Ну, начнем со статьи. Прочитаем отрывок из статьи, которую мы читали из Рабаша. Что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе? Мы с вами начинаем с отрывка. В этой работе есть подъемы и падения для переводчиков. И в этой работе есть подъемы и падения. И человек должен верить, что у него есть точка в сердце, которая представляет собой искру, которая светит. Но иногда это всего лишь черная точка, которая не светит. И эту искру всегда нужно пробуждать. Ведь иногда эта искра пробуждается сама по себе и проявляет хисарон в человеке, когда он чувствует, что ему не хватает духовного, что он слишком приземлен и не видит цели, чтобы смог выйти из этих состояний. И эта искра не дает покоя его душе. То есть, как и материальная искра не может светить, но, используя искру, человек может зажечь вещи. И через вещи, которых коснется искра, может разгореться великий огонь. Подобным образом, искра, которая есть в сердце человека, не может светить, но эта искра может зажечь его действия, чтобы они светили, потому что искра подталкивает его к работе. Однако иногда искра гаснет и не светит. Это может быть в середине работы, и это называется, что человек попал в аварию. Другими словами, в середине работы с ним что-то случилось, и он спустился со своего состояния и остался в бессознательном состоянии. То есть он уже не знает, что существует духовное в действительности, он все забыл и вошел в материальный мир всеми своими чувствами. Лишь через некоторое время он приходит в себя и видит, что находится в материальном мире. И тогда он снова начинает подниматься вверх, то есть начинает ощущать духовный хисарон. И тогда вновь получает толчок, как приблизиться к Творцу. А потом снова падает со своей ступени. Но человек должен верить, что каждый

0: раз он поднимает свою искру к святости. И хотя он и видит, что спустился из своего состояния и вернулся к тому месту, где был в начале своей работы, тем не менее каждый раз он поднимает новые искры. То есть каждый раз он поднимает новую искру. И в предисловии книги Зоар он говорит: «Итак, когда человек рождается, у него сразу же есть свойство святой души, но не собственно души нефеш, а обратной стороны, ахураем души, что означает ее последнее свойство, называемое из-за своей малости словом «точка». И она облачается в сердце человека». И это надо объяснить, как сказано выше, что эта точка, которая еще находится во тьме, каждый раз раскрывается и светит в мере работы человека по очищению своего сердца. И тогда точка начинает светиться. Это значит, что каждый раз, когда человек вновь начинает подниматься после падения, он должен верить, что это новое свойство по сравнению с тем, которое было прежде, во время подъема, которое он уже поднял к святости, и каждый раз начинает исправлять новое свойство. Поскольку каждое начало человек должен начинать с принятия высшей малхут. И недостаточно того, что он вчера имел веру в Творца. Поэтому каждое принятие высшей малхут считается новым свойством, то есть он получает сейчас часть пустого пространства, свободного от высшей малхут, и внедряет в это пустое место, наполняет его высшей малхут. Получается, что теперь он выяснил что-то новое, чего не было до того, как он занял то пустое место и наполнил его высшей малхут. Это значит, что он поднял новую искру в святость, пока благодаря множеству подъемов он всегда поднимает искры из пустого пространства в святость. Получается, что после каждого падения он приходит к новому началу и поднимает новые искры. Следовательно, когда человек видит, что у него есть падение, ему следует быть осторожным, чтобы не сбежать с поля боя, даже если он видит, что он не продвигается. И он должен стараться каждый раз начинать заново. То есть, когда он начинает подниматься, пусть не говорит, что он вернулся на прежнюю ступень. Это означало бы, что он ничего не сделал своей работы, так как думает, что сейчас восходит на свой прежний уровень. А он должен верить, что это новое свойство, что каждый раз он поднимает другие искры, пока не поднимет все искры, относящиеся к его ступени.
1: Ну что ж, вновь мы читаем об искре любви в нашем сердце. Точки в сердце, как мы должны соединить их. Тут он, может быть, детально об этом не говорит, но потом Раф это объясняет более детально на утреннем уроке. И теперь, друзья, мы просим ваших вопросов. Пока что я не знаю, что сказать. Может быть, ответить на то, что вы послали.
0: Да, давай начнем, давай.
1: Или клип.
0: А, правильно. Мы хотели посмотреть клип с Равом, который раскроет нам эту тему. Мы сегодня читали статью, слышали урок от Рава, и мы на подготовке читаем все отрывки Рава, все клипы, и тогда приходим на урок. Я видел, как когда мы снова читали статью, как вдруг слова Рава заново освещают эту статью, и что Рабаш говорит именно об этом. Но до того, как я послушал урок Рава, ничего не видел. Так давайте войдем в клип номер один с Равом, он раскроет нам тему нашей работы с подъемами, падениями, как мы собираем все и соединяем все как материал для работы. Это как единый организм, который мы строим вокруг точки в сердце. Это клип номер один.
1: Изначально в человеке только лишь точка в сердце, которая называется начало его души, нефеш де нефеш, которую он должен развить. Все, что в этой точке, кроме этой точки, существует только для продления этой точки. Когда все остальные желания, его тело, его потребности, желания, это все для этой точки. Если он таким образом к этому относится, то он действительно может ее развить правильно. Развить ее значит ввести больше в желание получать, и чтобы желание получать больше перевести на сторону желания отдавать. Когда мы вводим точку в сердце в желание получать, мы чувствуем наоборот обратность святости, отдаление, падение. Когда же мы начинаем обретать исправление, исправляем желание получать и чувствуем некое свечение в этом желании исправленном, это называется уже подъем. Подъем и падение, подъем и падение, так весь путь. Но все начинается тем не менее с падения. И будет вечер, и будет утро, день один сказано. То есть постижение наступает после вечера и ночи. А потом начинается... В конце дня начинается постижение ради всего дня, ради всех суток начинаются. Новые сутки всегда начинаются с ночи, с сумерек. Так мы учим. То, что он нам объясняет, что есть лево или не, право или не, и так далее. Север, юг и восток. Поэтому весь путь, он из падения подъем. Потом вопрос. Если человек получает только подъемы без падений, как такое может быть? Либо он сумасшедший, либо он ребенок. С ума сходит от этого ощущения. Если он... уже постижение дает этому всему духовное понимание, тогда он чувствует уже себя ближе, дальше, в соответствии со свойствами отдачи и получения.
0: Мы начинаем измерять все наши состояния, которые кажутся нам отдалением, приближением. Мы это привыкли измерять относительно ощущения и любое состояние относить к близости к Творцу, кто дает эти состояния. И вообще, как я, если связан... с Творцом через товарищей в десятке, насколько я далек от них, насколько десятка меня как раз связывает с ним, и с помощью помехи я еще больше молюсь за них и прошу помочь, так эта помощь отдаляет меня от товарищей или наоборот, приближает, и отношение к любому состоянию нужно, чтобы было, приближает ли это меня к товарищам, к Творцу, к цели, и тогда все меняется. Человек переходит из ощущения «мне плохо или хорошо», это всегда будет, а к пониманию того, насколько он близок или далек от товарища или от Творца, и это увеличивает его стремление.
1: Да, тут много не добавишь, только то, что Рав говорил, по сути, то все ради точки в сердце, все происходит ради точки в сердце. Как мы можем это ощутить, как мы можем ухватиться за эту точку, не желая уклоняться влево или вправо, И тогда уже Творец это направит. Только увеличивая эту точку в сердце, будучи все время с ним. Мы как будто выходим, входим, выходим, входим, но это уже пылающая точка в сердце. Мы больше понимаем, для чего она существует в нас.
0: Почему не важно? Я добавлю еще что-то, что я услышал от Рава. Единственное, что существует, это точка в сердце, а все остальное, вся остальная действительность, все, что с нами происходит, вся жизнь, все миры, это только для того, чтобы человек исправил это, как сделал материалом для построения точки в сердце. И подъем, и падение, неважно что, это как материал, чтобы это можно было выстроить как какой-то организм, присоединяя все больше искр и прийти к слиянию с Творцом. И нет иной причины для всего происходящего в этом.
1: Какое слово у нас самое популярное?
0: Лихаем.
1: Да, лихаем точно. А еще и как? Как это совершить? Как сделать? Как это сделать? Об этом мы будем говорить сегодня.
0: Хорошо, тогда мы начнем с МАК 11, пожалуйста, вам слово.
2: Дорогие учителя, у нас как раз вопрос: как? Сегодня на утреннем уроке Рав сказал, что именно во время подъема человек должен видеть, как он может еще продвигаться. И вот вопрос: а как? Во время падения понятно, там все видно, вот она работа. А во время подъема, когда все хорошо, как увидеть, куда продвигаться?
3: Тов, Алексей, нахон.
1: Да, Алексей, ты прав, я тоже помню, как Раф это сказал, объяснил. Во время подъема как раз ты можешь добавить, можно сказать, критику или левую линию. Это значит, что ты можешь продвигаться дальше. И сейчас клип тоже говорит, будет день, будет ночь, день, вечер, день один. То есть тогда ты можешь уже контролировать это, ты уже находишься в подъеме. А в падении ты как животное, как раз в подъеме ты можешь добавлять это. И это является продвижение, поскольку ты как раз в подъеме, ты понимаешь, что это та левая линия, которая тебе поможет, которую ты вызываешь, и она помогает тебе в среднюю линию прийти и продвигаться по средней линии. Именно так. Когда ты можешь позволить себе вот эту левую линию, ну, может быть, это буквально слишком сказано, но так, да, это в этом продвижении.
0: И также в момент, когда мы начинаем ценить все подъемы и падения, как данные одоления или сближения с Творцом, вдруг ты в падении. Что значит в падении? Ты видишь, что ты в отдалении. Видишь, что есть у тебя падение в важности цели, в важности товарищей, где они. Не думал о них, но ты сам это видишь. И этого не хватает тебе? И есть уже отношение к Творцу и к товарищам. Так ты в подъеме или в падении? Так когда ты распознаешь с помощью товарищей из первоисточников учебы, уже относишься к Творцу, и тебе этого не хватает, уже ты не думаешь об ощущении, а думаешь о том, я хочу вернуться, этого мне не хватает, я хочу стать ближе к товарищам. Так этот хисарон, это уже подъем. Да? То есть есть понятие разрыва, есть понятие отношений. Когда есть отношение к Творцу, и ты можешь его оправдать в любой ситуации, в любом состоянии, ты можешь это оценить как приближение к нему через десятку. Именно раскрытие такого хиссарона и называется подъемом. Хорошо? У нас есть еще один вопрос от женщин Турции 9. Что значит, что человек чувствует подъем, когда я чувствую желание, горение, стремление? Что мне делать с таким состоянием?
1: Ну, по сути, об этом говорили. Я могу посмотреть на себя со стороны в этом состоянии.
0: Ну, я спрашиваю относительно десятки. У меня есть десятка, я чувствую подъем, полон сил, я хочу делать. Что мне делать с этим?
1: Я могу дать ту же силу в группу, в десятку, не используя свою силу ради себя, будучи я на подъеме. Вот хорошо, что я на подъеме. Если такое обо мне думаю, то я уже в падении. А тут я могу как раз поделиться своими силами десяткой, отменить себя перед ними. И только тогда я могу на самом деле отменить себя. В падении-то я не могу отмениться. Все, что писал Рабаш в статьях про группу. Если ты в подъеме, ты как раз должен добавлять из источников, прочитать что-то, добавить в группу, добавить в окружение.
0: Слом подъема и падения — это не мои личные состояния, относящиеся ко всей десятке?
1: Да, это наш путь. В этом эгоистическом мире мы убегаем от падения, мы ненавидим их, падаем в падение, падаем в депрессии. Как я могу выйти из падения в обычном мире, опустив других, допустим, но у нас наоборот.
0: Но вскоре мы посмотрим клип номер 2, который говорит о работе человека во время подъемов и падений. Давайте перейдем к вопросу женщин Unity 3, пожалуйста.
4: Women Unity 3, ты митану?
0: Женщина Unity 3, вы с нами? А, там зависло, по-моему. А, есть? Да, есть, да. Давайте.
5: Добрый день всем. Вот такой вопрос. Вот весь процесс, который вы описали, ну, написан в источнике, и вот сейчас ролик Рава сказал, это же вот эта работа моя личная. Вот эту пустоту я работаю со своими свойствами, достигаю этой пустоты, из которой я могу подняться и поднять эти искры. Это все мое восприятие, моя личная работа. А возможно ли вот после такого конгресса, который мы прошли, есть ли эта работа всей десятки, вот эта пустота, возможно, и вообще возможно ли такое, чтобы мы все почувствовали эту пустоту, из которой возможно сделать эту работу? Не я как бы воспринимаю процесс, а когда я вижу, что без меня этот процесс не сработает. Возможно такое?
3: Ну, Моше Кармер, ты хочешь, Коля Сирия и Хула Ларгиш, это мацав рика.
1: Как ты думаешь, вся десятка может ощутить это состояние пустоты?
0: Конечно. Совместное ощущение десятки именно на конгрессе. И Творец дает общее состояние подъема, выяснений, которые необходимо произвести. Мы получили от Творца, именно там, где есть усилия по объединению, он начинает работать с кли с большей мощью. И именно что это за искры? Я получил, скажем, одну искру, точку в сердце. Но что такое частная работа с точкой в сердце? Такого нет. Что же мне с ней делать одному? Работа начинается только из того поля, которое благословил Творец, из десятки. Как говорит Бааль Сулам, что нет ничего другого, как выйти в поле, благословенное Творцом, и собрать все разбросанные органы, которые отделились от твоей души. Что это за органы?
1: Все эти искры.
0: Все эти искры. И тогда что значит взять вот эти разбитые искры? Взять все искры, которые есть в моих товарищах, и соединиться с ними, и поднять их, и служить им, чтобы мои именно товарищи поднялись. Это то, что говорит Рабаш, что каждая искра, еще искра в конце соединяется в большое пламя желания, стремления к Творцу. Мне самому нечего исправлять, но мое отношение к товарищам, тем, что я поднимаю их, под ним способствую, помогаю им. И тогда правильно вы сказали, что вся десятка находится в совместном состоянии подъема, падения.
1: Да, и об этом мы говорим как о взаимном поручительстве, поддержке. Что такое поручительство? Мы все время говорили о том, что мы поручены друг за друга в том, чтобы все наши мысли были только о Творце, о Духовном. Главное быть в этой мысли, все остальное уладится. Если мы собираем все свои силы именно направляя на это, то мы избегаем почти все падения. Поэтому наша забота должна быть направлена туда. Туда, благодаря этому я меняю все состояния, выхожу из всех состояний. И тогда мы будем чувствовать себя буквально дышащими. Подъем, падение, но вместе.
0: Еще один вопрос. И перед клипом номер 2 Надав из Азии посылает. Простой вопрос. Каким образом можно передать силы товарищам десятки? Как это сделать?
1: Я думаю, как бы не повторяться, может быть, теми же словами. Раф нам говорил когда-то, что в принципе это возможно даже и без слов, излучая силу, давая силу, уверенность товарищам в пути. Это определенное искусство, мастерство. Как мы это делаем? Мы говорим о величии нашего занятия. Но и это мастерство, как говорить о нем, а не просто. Чтобы тебе не сказали, ну, он кидает какие-то мантры, слоганы. Должен быть особый подход, мастерство, умение, тонкость, деликатность в отмене, в величии к товарищам. Здесь величие товарищества — это самое важное. Ну, я опять ушел в слова. Никак от этого не убежишь.
0: Но я добавлю еще.
1: Надав, ты мне показал окей пальцем. Спасибо.
0: Да, я добавлю еще. То, что я слышал от Рава, и много раз, это Надаву. Какие силы ты бы хотел получить от товарищей? Как бы ты хотел получить силы от них? Чем бы они повлияли на тебя? Взглядами, отношением, примером, словами, которые они произносят, да? То же самое сделай товарищам. Этот совет я слышал от Рава. Еще одна вещь, которую нам никогда нельзя забывать. Мы берем вместе с собой партнера, мы берем вместе с нами партнером Творца и просим, чтобы в каждом слове, которое я произношу в десятке, то, что мы вместе говорим на уроке, любой пример, который мы показываем, чтобы Творец дал силу товарищам, чтобы он это сделал, чтобы он дал силу десятке, мы только добавляем просьбы к нему. А что у нас есть? Иначе ведь это слова, но мы просим помощи у Творца.
1: Но у нас возложены, Надав, ты знаешь, только усилия, остальное делает Творец. Мы можем сесть с Машей, обняться, подумать о вас всех в тишине. О всех. 10 секунд. Подумаем о том, чтобы добавить сил всем.
3: Ну... Намших. Кен.
1: Продолжим.
0: Итак, перейдем к Испании. Пожалуйста, вам слово.
6: Hola, buenos días. La matinal de ayer uno de los temas fue la vergüenza.
0: Добрый день. Одна из тем, которая была на утреннем уроке, это стыд. То есть, когда я слышал, я думал, что на конгрессе все товарищи в десятке, мы чувствовали стыд, что мы недостаточно даем десятки. Как работать с этим стыдом для того, чтобы помочь этим нашим точкам в сердце объединиться, этому объединению расти? Спасибо.
1: Надо же какое-то продвижение почувствовать стыд за то, что я не даю достаточно сил десятки. На самом деле большего это и не надо. Это называется истинной молитвой. Когда я желаю буквально дать как можно больше сил товарищам. Я чувствую, что я хочу им дать им эту поддержку. Желаю дать им поддержку на максимум того, что я способен. Тут только благодарение Творцу.
0: Я предлагаю посмотреть клип номер 2 с Равом.
1: Еще раз, вновь в нашем мире мы все время думаем, как избежать стыда. А здесь, наоборот, мы говорим, если ухватился за это, есть место истинной молитвы.
0: Ну, давайте посмотрим клип номер 2, пожалуйста.
1: Все зависит от того, как человек воспринимает свое продвижение. Вначале он, конечно же, не имеет достаточно ни сил, ни разума, чтобы воспринять все происходящее целенаправленно, осознанно, с умом, как взрослый человек. А как ребенок он воспринимает под воздействием какого-то ощущения, воздействия, влияния. А потом уже входит в более глубокие состояния, в которые он больше контролирует в подъемах и падениях. То есть он не сами подъемы контролирует и падения, а то, как их воспринимает, то, как он их теперь переносит, ощущает. Тебе же день, тебе же и ночь сказано. То есть равным образом начинает относиться ко всем этим состояниям, как к хорошим состояниям, которые продвигают его. Поэтому тут нет подъемов и падений. Ощущения, подъемы и падения, они как раз только лишь в приближении к Творцу или отдалению, соответственно, килим, но в том состоянии, в котором он отдален, то он находится в осознании этого состояния. То есть главное, чтобы он мог оправдать Творца во всех этих состояниях и сливается с Творцом в любом из состояний, которые проходят, неважно какие. Тогда таким образом он проходит, приходит к Ибуру, к зарождению. Неважно, чтобы не проходил, он, главное ему для него прийти к зачатию в одной точке. Главное знать, что все, что происходит со мной, происходит от тебя, приходит от тебя, и это доброе добро. Это уже при этих условиях эта точка в его сердце уже сливается с Высшим через Махсом, как в утробе, начинает развиваться. Как бы снизу с этого мира она начинает, начинается как в матке, снизу, со стороны Махсома, и сверху начинает развиваться. По всем этапам беременности. Ну, если вы уловили последнюю точку, как эта маленькая, этот принцип, как эта маленькая точка прилипает к стенке матки, это очень интересно.
0: На самом деле, Сеня, у меня два вопроса есть.
1: И тогда мы уже вырастаем над Максомом.
0: Есть как раз два вопроса на эту тему. Сумгуль спрашивает, как отношение к Творцу особое может изменить помеху? И Даниила из Риховода спрашивает, как целенаправленное отношение к подъемам и падениям превращает нас, превращается в средство сближения с Творцом? И именно об этом я прочитаю то, что ты сказал. Посмотрите, третий отрывок из сказанного Рава, то, что он сказал в клипе. «Нам ничего не нужно, кроме как отнести все случаи и все мгновения к Творцу». Смотрите еще раз. «Не нужно делать ничего, кроме того, чтобы знать, что все, что происходит со мной, исходит от тебя. А все, что исходит от тебя, это хорошее». В этом вся точка. Эти условия, когда точка в сердце уже прилепляется к Высшему, через Махсом, как в матке, начинает развиваться и прилепляется как бы снизу. От этого, из этого мира прилепляется к Махсому, это значит, что прилепляется к стенкам матки и начинает расти выше Махсома. С другой стороны, и эта точка остается внизу, а все, что растет, растет от Махсома и выше во все месяцы развития плода и так далее. И кто помогает мне все связать с Творцом, все состояния подъемов и падений, помех именно с Творцом?
1: То есть мы отвечаем на вопрос «как?».
0: Я спросил, кто? Кто мне помогает во всем этом? Только десятка, только товарищи, только учеба. Иначе эти помехи и состояния заставляют человека естественно упасть в самого себя со своими заботами, состояниями, в самую большую ложь. Ты знаешь, мне сейчас нужно время для себя, чтобы остаться одному, поработать, позаботиться, а затем я вернусь к вам. Это самая большая ложь. Но вся забота о состоянии, все выяснения, все силы, все отношение к Творцу — это только через товарищей. И если человек находится с собой и не связан с товарищами, он говорит себе «это Творца». Но, как ты сказал, это слова. Потому что связь с товарищами только через, с Творцом только через товарищей. Потому что они дают силу жизни, дух жизни. Откуда приходит состояние? От кого? И то, что сказал Рав, что человек, если есть у него сила, он большой по отношению к десятке, он напоминает товарищам, дает им силы, и тогда он становится маленьким, чтобы получить от них, снова получить и вспомнить, от кого я все эти состояния и все эти вещи получаю, кому я должен отнести все. Все это только через товарищей, только так.
1: Да, и как там написано, он приближается тогда к Махсуму, и точка в сердце прилипает к стенке. Стенки этой матки, стенки Махсума, и прорастает через Махсум выше. Но ты ответил на вопрос «как?». Как это главное не выходить из десятки? Хотя бы и хотел, хотя бы все наши вопросы о том, как бы я, как бы мне почувствовать, как мне избежать, как мне спастись, решить. И вот это мое «я» кричит во мне. И нам говорят, чем тут десятка поможет. Группа поможет. Главное — не выходить. То есть покинуть заботу о себе, променяв ее заботу, заботой о других. Так же, как Творец заботится не о себе, а о других, о нас, можно сказать. Так и вся наша работа. Каким-то образом покинуть свою заботу о себе, сменив ее заботой о других товарищах, подругах, не о себе. Как? Так? Свет, возвращающий к источнику, работа в десятке, слушать товарищей и так далее. Отбросить свое мнение, принять мнение товарища. Вся эта работа и просьба от Творца, дай нам силы это выполнить.
4: Украина, пожалуйста.
0: Украина, пожалуйста, вам слово.
6: Вітання всім. Запитання від товариша Артема Обоймана. Як правильно відчути?
0: Приветствуем всех. Вопрос от товарища, от Артема. Как правильно почувствовать, что такое падение и что такое подъем? Ведь клепот работает и обманывает меня все время.
3: Тов. Есть по амон, каха, есть чува пшута, рихук мябуре.
1: Есть простой ответ. Отдаление, приближение к Творцу. То есть решение отдалением или приближением к товарищам, к десяткой. Забота о них или отдаление. Проверяя себя, как заботиться о них, думаю ли я о них. Это для меня является подъемом или падением. Артем, я надеюсь, что ты тоже в подъеме. Вот это важно.
0: Давайте почитаем второй отрывок Рава. Это то, что ты сказал сегодня как раз. Он относится равным образом ко всем этим состояниям, как к хорошим состояниям, которые приближают. Секундочку. Как хорошие, которые приближают. И тогда уже нет падений и подъемов в ощущении, но они только относительно приближения к Творцу или отдаления от Него, согласно Келим. И даже в состоянии, когда он отдален, он находится в осознании состояния. То есть главное, что он может оправдать Творца в любых состояниях, которые Творец ему делает, и прилепляется к любому состоянию, которое проходит с ним. Неважно, какие состояния проходят, в таком виде он приближается к состоянию, которое называется зарождение и бур. Когда неважно, что ему дает, ему главное прилепиться к Творцу как одна точка. А что значит прилепиться к Творцу? Это прилепиться к десятке, к группе, от которых я хочу получить их мнение, их направление, их цель, их мысли и важность, которая есть у них, примеры товарищам, чтобы войти в десятку, иначе у меня нет контакта с Творцом, и вкладывать Творца в товарищей, и тогда у меня будет просьба. И все только в отношении к Творцу. В любом состоянии он меняет себя и только хочет слиться с Творцом. Это исходит от тебя. Я хочу быть связан с тобой. Но как? Вопрос «как?» через товарищей.
1: То, что там написано. Если можно выгравировать это в сердце, соглашаться с состояниями, которые дает мне Творец, как наилучшее, которое продвигает меня. Если можно было себя чувствовать так, но это невозможно. Постоянно так себя чувствуешь. Поэтому мы должны проходить все время подъемы и падения, чтобы выстроить истинные кли. И раскроется Творец. Ну, такие простые фразы, казалось бы. Тем не менее, в этом вся наша работа.
0: Женщина из Испании, один, пожалуйста.
7: Buenos días, amigos. Buenos días, Climundial. Creo que ya han respuesto la pregunta, pero después de todo lo que vivimos en este
0: congreso, добрый день. Я думаю,
7: desde el cansancio, la frustración o la irritación,
0: что частично вы ответили.
7: Más allá de esas palabras y responder desde esa preocupación.
0: Но после конгресса подруга говорит об усталости. Как можно реагировать не чувственно, а моментально, а через правильно.
1: Любовью к подруге.
8: Что-то не просто там раздражало меня, но мы хотели бы вместе пройти это состояние, прийти к любви между нами, поскольку Творец, он тоже таков. Мы между собой готовим эту великую вещь, которая называется отцовская, то есть любовь к отцу. Так к этому относится. И вдруг мы почувствуем, что это тяжело, но в этом вся работа наша. Я должен меняться, а не она или он. Я должен меняться.
3: Это
8: называется падениями. Я был в падении, был в определенном обиде, там, не знаю, о злости на товарища. А теперь мы поможем друг другу и поднимемся на уровень любви. Тем самым я изменился.
4: Мак 39.
0: Мак 39, пожалуйста.
9: Добрый день, уважаемые друзья. Ну, вопрос, конечно, по теме хотел бы задать. Вот на данный момент я изучаю «Тайны вечной книги». И я скажу, что у меня сейчас такая связь именно с точкой соприкосновения к самому доброму, лучшему творению в мире. И вот такой вопрос я задаю. Мы вот сейчас изучаем как раз по теме вот этой вечной книги. Вот как можно не выходить из этого состояния, а передать тот фундамент, который заложен вот в этой вечной книге своим товарищам, друзьям? Спасибо.

0: נו, משפט, תענה משה בבקשה, איך לא לאבד משהו
1: ולהעביר... משה, как не потерять то, что приобретаешь, передать это другим? Я понимаю, что ты смотришь программу с Равом, видимо, сэндвичной книги, где Рав выдал очень много ответов, все ответы, по сути. Но как не потерять то, что есть у меня, и передать другим?
2: Так прежде всего две тысячи. Прежде всего нужно быть готовым потерять все, что есть у тебя. Да, да. Смотрите, как смотрят, как вдруг потерять все, что есть. Состояние в духовном, то, что мы слышали и от Рава на уроке, это каждый раз новое состояние. Вдруг ты теряешь все эти ощущения, это вдруг тебя волновало в чувствах, в разуме, а через секунду ты вдруг перестаешь понимать, что это. Ты потерял и отношение к этому. Вдруг работаешь с товарищами, и это самое важное место. Работаешь с товарищами в десятке, занимаешься распространением, распространением, дежуришь на кухне. Вдруг ты там что-то соскрёбываешь там или чистишь стол, там неважно, вытираешь. И вдруг получаешь какую-то мысль, понимаешь, что Рав сказал на уроке, это было настолько перекрыто, вдруг получаешь ощущение изнутри, и тогда выходишь в огромном воодушевлении, еще передаешь это товарищам, подаешь им пример. Это не только впечатление, которое мы получаем в разуме от товарищей, мы главным образом передаем друг другу возвышенное состояние духа относительно цели, величие цели. Это может быть, как вы сказали, впечатление от величия Рава, как вы сказали, великий наш Рав в этой передаче, в этой книге. Но главное, что у меня есть, это в усилиях, на уроке, в работе, которую я прикладываю, в впечатлении, которое я хочу передать товарищам, и все. Не только то, что я вижу в передачах, а с другой стороны, как мы слышим от Рава, быть готовыми потерять все знания, потому что нет в них духа жизни, потому что дух жизни только в слиянии между нами, с Равом и с Творцом. В этом есть на самом деле дух жизни.
1: Мы теряем что-то. Я должен понять, что теряя что-то, я перехожу на новую ступень. Что еще у нас?
2: Ого, есть полно, но выбери.
1: Viva Italia.
3: Toda raba, dear teachers. You said that.
2: Большое спасибо, дорогие учителя. Вы сказали, что то, что помогает мне, это товарищи. Что мне помогает? Их опыт, их инициатива. Спасибо за то, что он добрый и побеждает во всем. Это главное.
1: Очень простой ответ. Это пример. Пример. Рав все время на этом настаивает. Пример того духа, который мы передаем атмосферы, того, как мы хотим передать эти силы, как окутать их любовью, все это устраивает помощь, которую дают нам товарищи. Пример.
0: Байталькит, улай, это тагит, может, дугма. Дугма байталькит, эх.
1: Может быть, ты хочешь сказать на итальянском то же самое?
2: Экземпел. Экземпел.
1: Экземпел.
2: Женщина Литва 8, пожалуйста.
3: For this environment that we really can connect. So sometimes the point.
2: Большое спасибо за окружение, с которым мы можем соединиться. Иногда точка в сердце так сильно бьется, иногда она совершенно темная. Есть разные состояния. На каком-то этапе эти два состояния превратятся в одно? Моше, только в состоянии, когда мы получаем силы от группы и важность цели, отнести все состояния, которые мы проходим, то, что мне кажется хорошим или плохим, к Творцу. Только товарищи могут помочь мне дать мне такие ощущения и связь со светом. Все, что я прошел, самые плохие состояния — это мне живо благо, это Творец провел меня. И сейчас я понимаю, что если бы я не получил этот удар, помеху, у меня бы в моем отношении ничего не изменилось. Увидеть цель в этом, что Творец хочет меня направить. И тогда смотрите, как Рав говорит в восьмом отрывке. Покажите, пожалуйста, смотрите, что Рав говорит. Если я понимаю сейчас, что то, что прошел раньше, было на самом деле мне во благо, потому что сейчас я удостоился с помощью этого понимания, соединения и так далее, я на самом деле должен соединить два эти состояния. Скажем, плохое состояние, которое я почувствовал месяц назад, и хорошее, которое я чувствую сейчас, нехорошее. Хорошее в ощущении, именно в осознании, и видеть, насколько предыдущее плохое в ощущении состояния дало мне хорошее состояние в объединении, осознании, понимании, оправдании. И если я соединяю это, тогда мне стоит видеть все детали, которые я почувствовал в течение этого месяца, скажем, от плохого состояния до хорошего, и соединить это. Но очень целенаправленно и разумно. Не давать этому снова перейти к чувству и уйти назад, а управлять этим. То есть контролировать все состояния, но сохраняя точку соединения с Творцом, которое я сейчас удостоился. Скажем, будь то состояние ночи или состояние дня, когда мне кажется в чувстве это так или так, в тот момент, когда мы соединяем, делаем усилия, чтобы все соединить с Творцом, как Рав говорит, контролируемо, осознанно, что меня соединяет с ним, какова его цель, что меня больше соединяет с товарищами, с целью, так с помощью таких ощущений у меня образуется отношение к Творцу, когда мое чувствительность к товарищам, готовность к цели, связь с ним возрастает. И тогда я могу по-настоящему благодарить Творца, быть еще более связанным с целью. Но если смотрю только на чувства, мне хорошо или плохо от этого, это очень отдаляет. То есть это кроме того, что точка светит или нет, больше или меньше. Сеня, выбери теперь ты.
1: Может быть, МАК-30? Не помню, кто был раньше, но МАК-30.
4: Здравствуйте, дорогие преподаватели. Здравствуйте, дорогие товарищи. Вот возник такой вопрос. Эта точка, которая прилепляется к Максуму, это точка каждого или это убар из всех наших точек сердца десятки? И тогда как он развивается? Он развивается, за счет чего он развивается? За счет молитвы общей. За счет чего он может развиваться за Максумом, когда мы находимся с другой стороны?
0: Да, мы, наверное,
1: можем и вновь зачитать то, что нам пишет Рав.
2: Да, смотрите, девятый отрывок, что Рав сказал, как эта точка растет, искра растет. Девятый. Искра становится активной, когда я все время с ней связан, когда я соединился с ним и не хочу оставлять его. В тот же момент начинаются помехи. И тогда, если я соединяю помехи с этой искрой, тогда она начинает быть активной, тогда начинает вырастать на нем плоть. Помехи — это неисправленная плоть. И на фоне этих помех вокруг искры образуется тело. Желание получать остается тем же желанием получать. Мы должны только исправить его правильно, придать ему форму человека, форму отдачи. Иначе это просто кусок мяса или глины. То есть главное — это стремление к цели, к слиянию с Творцом через товарищи, а все, что вокруг — это подъемы, падения, это помехи, чтобы связать все время, только как я этим пользуюсь, изменяю свое отношение, чтобы увеличить важность цели, как я связываю все происходящее с отношением, чтобы еще больше увеличить мое слияние и больше соединиться с товарищами. И все. И тогда все помехи вокруг становятся мясом, как сказал Рав. От этого развивается убар. Женщина Макс 113, пожалуйста.
5: Вітання всім, дякую. Коли людина чогось бажає, вона має пам'ятати.
2: Всіх привітаю, спасибо. Когда человек что-то хочет, он должен помнить, что это желание сам Творец должен наполнить. А человек должен только чувствовать, о чем ему нужно просить. Это то, что работает в молитве десятки.
0: טוב, לפי ה... אם להגיד כן, כן. אם להגיד כן,
1: כן. יש לסказать, да, то будет да, но тут, конечно, желательно выйти поглубже. В чем молитва? Какая молитва десятки? В чем она заключается? На это вы должны ответить. Как или иначе мы выстраиваем в конце каждого урока молитву? Как вы чувствуете, какой она должна быть? То есть я тут за то, чтобы вернуть вам вопросом. Поговорите об этом, подумайте об этом, десятки. Какая молитва должна родиться у нас? Так будет, наверное, вернее. Ну что ж, к сожалению, время подошло к концу, нужно заканчивать. Понятно, что есть еще что сказать и что спросить, вопросы.
2: Да, есть много вопросов, но я пытаюсь найти вопрос, который вдруг раскроет нам. Может быть, вот такой вопрос на завершение из группы Новосибирск.
1: Тоже не совсем ответим, давай, да, на вопросы.
2: Как относиться к Творцу и оправдать его помогает относиться к товарищу?
1: Только на это мы и нацелены, ради этого устроены, созданы наши десятки. Если эта атмосфера внутри десятки будет таковой, чтобы оправдывать постоянно действия Творца, помогать в этом друг другу, это истинная десятка, которая прилипает к стенкам,
2: к стенке
1: Махсома, да. Это истинная работа десятки.
2: Ну, я чувствую, что мы должны еще раз посмотреть урок сегодня, снова вернуться к нему. Есть так много в этом. Я чувствую страдание от того, что у нас только час был, и мы просто не смогли просмотреть все клипы, все, что сказал Рав сегодня, и прочитать все. Просто чувствуется... В особенности после конгресса 10, который мы прошли. Именно так. Ну хорошо, друзья, мы успели то, что успели вместе. Вместе привлекли свет, включились в вопросы. И, как сказал Сеня, обнимемся и будем думать друг о друге. И попросим, чтобы Творец прилепил нас к себе, и больше этого не нужно в общей просьбе. Ну а с этим мы споем песню.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16 לראשון.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы будем учить урок Рава 16 января 2002 года по статье Рабаша, что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе. Это находится во втором томе Рабаша, 1214 страница. Мы вместе прочитаем в десятках. У нас 33 минуты на прочтение, пожалуйста.
0: Мау. Мау роэ микне Авраам ве роэ микне Лот баавода. Катув омер.
2: Что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе? Сказано в Писании: «И произошел спор между пастухами стада Авраама и пастухами стада Лота. Сказал по этому поводу мой отец и учитель, что стадо означает имущество, что спор был между пастухами стад Авраама, которые сказали, как мы можем удостоиться духовных постижений, что это Авраам, то есть именно свойство Рам, высокого, которое означает, что свойство Авраам было отец Ав веры. Авраам означает, что он хотел бы, чтобы Ав происходил от свойства пожелал Ава, как сказано, и он не пожелал отпустить их. Рам означает высокий. То есть Авраам пошел выше желания, существующего внутри человека, называемого желание получать, существующего внутри человека, называемого желанием получать, и высшее желание существующего в него, которое называется желанием знать и понимать то, что он делает, и не хочет верить. Авраам пошел выше этих двух, то есть выше разума и сердца. И это называется пастырь, ибо только таким подходом он и хотел руководствоваться. Но не так обстоит дело с пастухами Лота, ведь Лот означает «мир проклятия». От слова «проклятие», относящегося к желанию получать, которая есть змей, означающий желание получать для себя. А Лот был носителем свойства змея. Они говорили, что мы должны идти и наслаждаться, потому что именно так Творец создал творение с желанием получать для себя. Иначе не создал бы желание получать. Ибо кто в мире что-то делает и не использует это? Следовательно, поскольку Он создал в нас желание получать,

0: Мы должны работать на него, чтобы желание получать получило свое наполнение. В противном случае считается, что Творец создал его зря. Поэтому, когда мы говорим о духовной работе, то как свойство Авраам, так и свойство Лот находятся в одном теле. И есть разногласия в теле человека. Есть такие мнения, которых созвучно с мнением Авраам, а есть такие, которые, наоборот, являются сторонниками свойства Лот. Поэтому есть спор между ними относительно того, как человек должен вести себя в работе. То есть, должен ли человек работать ради Творца? И для достижения этого человек должен идти выше знания. И это свойство Авраам. Или внутри знания. То есть, в свойстве желания получать для собственной выгоды. А поскольку на него было сокращение и скрытие, поэтому это свойство называется Лот. Проклятие, где нет никакого блага и наслаждения, которые были в замысле творения, которые могли бы туда войти, и оно остается пустым пространством, лишенным света. Получается, что в работе называется пастырь, то есть тот, кто руководит поведением, подобно Муше, называемого верным пастырем, который руководил народом Израиля свойством веры. Лот и Авраам следует объяснить как доброе начало в человеке и злое начало в человеке. И вышеизложенно можно объяснить то, что говорится в книге Зоар. Авраам был очень богат стадами, серебром и золотом. Очень богат со стороны Востока, то есть Тиферет, стадами, со стороны Запада, то есть Малхут, с серебром, со стороны Юга, Хохмы, золотом, со стороны Севера, то есть Бины. И надо понять это в духовной работе. Известно, что Восток и Запад — это две противоположности. Восток означает то, что светит, как восход солнца, а Запад, наоборот, то, что не светит, когда солнце садится и не светит. Это Запад. Средняя линия Тиферет включает в себя все. Поэтому ее называют Востоком, потому что он светит, поскольку он включает всю работу, которая выходит из двух линий. Но Запад называется Высший Малхут, Малхут Шамаем. Нужно принять Высшую Малхут всем сердцем твоим и всей душой твоей. Даже если он заберет душу, должны также принять на себя Высшую Малхут, называемую верой, с любовью. Как сказано, что даже если у него нет никакой жизненной силы, что называется, даже если он заберет твою душу, то есть когда нет никакой жизненной силы и называется свойством «запад», то есть то, что не светит, все равно человек должен находиться в состоянии веры выше знания. И это называется свойством стада, благодаря которому мы обретаем духовное достояние, называемое пастухи стада Авраама. То есть именно через веру выше знания. Даже если он чувствует тьму на этом пути, даже если он понимает, что если бы Малхут светило открыто, а не в скрытии, но тело ощущало бы величие Творца, то было бы ему легче двигаться дальше и быть вознагражденным тем, что он всегда находится в состоянии работы. И у него не было бы никаких падений. Тем не менее, он предпочитает идти выше знания. И это называется свойством пастухи стада Авраама. И это называется свойством Запада. То есть даже если не светит ему, он все равно работает изо всех сил, как будто бы светило ему в явном виде. В этом смысл сказанного. Авраам был очень богат, то есть Восток, Тиферет, то, что является средней линией. И называется Восток потому, что средняя линия включает в себя всю работу, которая была у него, и была подслащена им, что он уже прошел всю работу, которую нужно сделать, и так или иначе там сияет свет. Вот почему Восток называется очень богат, так как это слава Творца. Величие и важность Творца уже весьма раскрыты. То есть уже сияет свет Творца. Поэтому это называется, как мы объяснили, тот, кто бежит от славы, слава преследует его. Иными словами, миновав спор между двумя линиями, называемыми двумя высказываниями, отрицающими одно другое, он удостаивается средней линии, где уже раскрыта слава Творца и сияет. И это называется Тиферет, Восток. Однако основная работа ведется на Западе. Там место работы. Потому что когда человек еще находится в состоянии тьмы, есть подъемы и падения, и все скрытия находятся в этом месте, называемом Запад. И Запад указывает на высшую Малхут. Ведь в общем Малхут называется свойством веры. Там правит добро и зло, как написано в книге Зоар, о том, что Малхут называется древом добра и зла. Если удостоился в мире добро, а зло скрыто, если не удостоился, добро скрывается, а зло раскрывается наружу. Все, что находится снаружи, управляет. Поэтому Запад называется стадом, так как это главное достояние, которое человеку следует приобрести, и это высшая Малхут. Если нет у него этого, то есть Малхут, которая называется свойством веры, то у него нет ничего. Поэтому Малхут называется стадо. Как написано, Авраам был очень богат стадами. И поэтому стадо называется Малхут и Запад. Так как отсюда начинаются все владения святости, как написано, начало мудрости — страх Творца. В этом смысл слов «с серебром со стороны юга», то есть хохмы. Как говорили мудрецы, тот, кто хочет стать мудрым, должен идти на юг, что означает, должен удостоиться облачения хасадим, где хесед называется любовью, что он хочет давать и влиять. Он хочет отменить себя перед Творцом, и называется это кесов, серебро, от слова кесуфим, тоска. Как написано, тоскует и изнывает душа моя. Юг означает правую линию совершенства, когда ему ничего не нужно. Его единственная страсть, насколько только может стремиться к Творцу, а о себе не думает. И только после стадии правой линии мы можем удостоиться левой, называемой бина. И это то, что написано золотом со стороны севера бины. Золото означает золотом со стороны севера. И золото — это свойство бины, которое вновь становится хохмой. Также написано «скромных же мудрость, хохма». Имеется в виду, что хохма, мудрость, должна быть облачена в облачение хасадим, называемое скромность, в том, что она облачена в хасадим и невидима без облачения хасадим. И дело в том, что известно, что хохма облачается в получающий келим. По этой причине ее необходимо оберегать, чтобы получающие келим всегда работали на отдачу. Поэтому должна притягивать хасадим, это свет, который работает в отдающие келим, тем самым обретается свет хохма, чтобы мог светить в келим с намерением ради отдачи. Поэтому сказано, что юг — это хохма. То есть, кто хочет стать мудрым, должен идти на юг. Тому, кто хочет, чтобы хохма, мудрость осталась с ним и не ушла, нужен юг, то есть хесед, называемый тоска, от слова «тоскует и изнывает душа моя». Эти двое, то есть юг и север, то есть хохма и бина, светят в средней линии, называемой востоком. Тиферет, куда включено все. И поэтому работа начинается на западе, свойство Малхут, которое называется стадо, и это Малхут и Запад. По поводу Малхут, которое называется Запад, и называется стадо. Мы должны знать, что порядок работы начинается с высшей Малхут, что человек должен перед каждой заповедью принять на себя бремя высшей Малхут, называемой вера, что он верит, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. По этой причине он благословляет его, как сказали мудрецы. Человек должен всегда восхвалять хвалу Творцу, а потом молиться. И надо выяснить, что значит восхвалять хвалу Творцу, что человек должен сделать. Ответ, как сказано выше, заключается в том, что человек говорит Творцу, что он верит, что он управляет миром как добрый и творящий добро. И это называется хвала Творцу. А потом будет молиться.
1: Баальсулам сказал по этому поводу, что когда человек просит что-то у своего товарища, порядок таков. Первое, он знает, что у его товарища есть то, что он у него просит. Второе, у его товарища доброе сердце, и он любит делать добро. И тогда уместно просить у своего товарища. Следовательно, когда человек просит Творца дать ему то, что он просит, он должен верить, что Творец может дать ему то, что он хочет, и что он добр и творит добро. Поэтому началом работы человека должно быть восхваление Творца. То есть, чтобы он верил в то, что он добр и творит добро, хотя тело и не согласно с тем, что он говорит, и он видит, что это только слова. Тогда ему следует сказать, что он хочет верить в высшее знание и рад, что, по крайней мере, знает правду о том, во что следует верить. И хотя эти слова, которые он произносит, они только вынужденные, то есть тело не согласится с тем, что он говорит, также и от этого он испытывает радость, что он может произнести своими устами слова истины, а потом будет молиться. То есть после того, как он восславил Творца, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро, а если бы это было внутри знания, он, несомненно, был бы рад, но так как это только выше знания, хотя и по принуждению, все же иногда у него есть силы молиться Творцу, чтобы он дал ему силу поверить, что это действительно так, и он будет способен целый день воздавать хвалу Творцу за то, что Творец делает ему только добро. И в этой работе есть подъемы и падения. Человек должен верить, что у него есть точка в сердце, которая представляет собой искру, которая светит. Но иногда это всего лишь черная точка, которая не светит. И эту искру всегда нужно пробуждать. Ведь иногда эта искра пробуждается сама по себе и проявляет хисарун в человеке, когда он чувствует, что ему не хватает духовного, что он слишком приземлен и не видит цели, чтобы смог выйти из этих состояний. И эта искра не дает покоя его душе. То есть, как и материальная искра не может светить, но, используя искру, человек может зажечь вещи. И через вещи, которых коснется искра, может разгореться великий огонь. Подобным образом, искра, которая есть в сердце человека, не может светить, но эта искра может зажечь его действия, чтобы они светили, потому что искра подталкивает его к работе. Однако иногда искра гаснет и не светит. Это может быть в середине работы, и это называется, что человек попал в аварию. Другими словами, в середине работы с ним что-то случилось, и он опустился из своего состояния и остался в бессознательном состоянии. То есть он уже не знает, что существует духовное в действительности, он все забыл и вошел в материальный мир всеми своими чувствами. Лишь через некоторое время он приходит в себя и видит, что находится в материальном мире. И тогда он снова начинает подниматься наверх, то есть начинает ощущать духовный хисарон. И тогда вновь получает толчок, как приблизиться к Творцу. А потом снова падает со своей ступени. Но человек должен верить, что каждый раз он поднимает свою искру к святости. И хотя он видит, что спустился из своего состояния и вернулся к тому месту, где был в начале своей работы, тем не менее, каждый раз он поднимает новые искры, то есть каждый раз он поднимает новую искру. И в предисловии книги Зоар он говорит: «Итак, когда человек рождается, у него сразу же есть свойство святой души, но не собственно души нефеш, а обратной стороны ахураем души, что означает ее последнее свойство, называемое из-за своей малости словом «точка», и она облачается в сердце человека. И это надо объяснить, как сказано выше, что эта точка, которая еще находится во тьме, каждый раз раскрывается и светит в мере работы человека по очищению своего сердца. И тогда точка начинает светиться. Это значит, что каждый раз, когда человек вновь начинает подниматься после падения, он должен верить, что это новое свойство по сравнению с тем, которое было прежде во время подъема, которое он уже поднял к святости, и каждый раз начинает исправлять новое свойство. Поскольку каждое начало, человек должен начинать с принятия высшей малхут. И недостаточно того, что он вчера имел веру в Творца. Поэтому каждое принятие высшей малхут считается новым свойством. То есть он получает сейчас часть пустого пространства, свободного от высшей малхут, и внедряет в это пустое место и наполняет его высшей малхут. Получается, что теперь он выяснил что-то новое, чего не было до того, как он занял то пустое место и наполнил его высшей малхут. Это значит, что он поднял новую искру в святость, пока благодаря множеству подъемов он всегда поднимает искры из пустого пространства в святость. Получается, что после каждого падения он приходит к новому началу и поднимает новые искры. Следовательно, когда человек видит, что у него есть падение, ему следует быть осторожным, чтобы не сбежать с поля боя, даже если он видит, что не продвигается. Он должен каждый раз пытаться начать заново. То есть, когда он начинает подниматься, пусть не говорит, что он вернулся на прежнюю ступень. Это означало бы, что он ничего не сделал своей работой, так как думает, что сейчас восходит на свой прежний уровень. А он должен верить, что это новое свойство, что каждый раз он поднимает другие искры, пока не поднимет все искры, относящиеся к его ступени. Согласно вышеизложенному, нам следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Элазар сказал: «Отсюда следует, что праведники мало говорят и много делают, а грешники много говорят и не делают даже самую малость». По поводу грешников и праведников в работе следует объяснить, что все те, кто хочет исполнять Тору и заповеди ради Творца, называются в работе праведниками, то есть хотят быть праведниками. А те, кто занимается Торой и заповедями не ради Творца, называются в работе грешниками, так как они находятся в отличии по форме с Творцом, поэтому их считают грешниками. Но по отношению к общей массе народа, клаль, они тоже считаются праведными. А у тех людей, которые работают в качестве клаль, например, когда человеку исполняется 40 лет, он знает, что со времени его бар-мицвы, то есть с тех пор, как ему было 13, пока ему не исполнилось 40, он заработал достояние Торы и заповедей на целых 27 лет. Получается, что они говорят, что есть у них много. И в этом смысл сказанного «говорят много». Другими словами, что есть у них много Торы и заповедей. Однако даже малого они не делают ради небес. Тогда как праведники мало говорят, то есть они говорят, что занимаются Торой и заповедями 27 лет, но еще не удостоились сделать что-либо ради небес. Однако они должны верить, что делают много. То есть и всей работы, когда они видят, что они не способны сделать ее ради небес, это причиняет им боль. И это называется молитвой. То есть они много молятся, потому что видят, насколько они далеки от Творца, чтобы было у них желание и стремление доставить наслаждение Творцу. Другими словами, они далеки, потому что не способны оценить величие царя, поэтому у них нет сил сделать что-либо ради небес, а только для себя. Получается, что они многое делают для того, чтобы Творец приблизил их к себе. Получается, что не должен удивляться человек, когда он делает работу ради небес, и всякий раз видит, что он идет назад. Он должен верить, что он делает много для того, чтобы приблизиться к Творцу и удостоиться, чтобы Творец дал ему желание отдавать. То есть, что именно через подъемы и падения есть у человека возможность молиться Творцу, чтобы он приблизил его по-настоящему, чтобы всякий раз он поднимает новые искры в строении святости, пока не поднимет все искры, которые относятся к нему. И тогда он удостоится, что Творец даст ему вторую природу, которая называется желанием отдавать. И тогда он удостоится постоянной веры. Тогда как прежде, чем удостоится, чтобы все его действия были ради небес, нет места вере. И это, как написано, ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере на него нисходит отрицание управления Творца. Страшно подумать, и высший действующий скрывается от него. То есть всякий раз, когда нет у человека желания отдавать, человек не может получать добро и наслаждение. Поэтому, когда человек получает зло, то теряется у него вера. В то время как после того, как удостоился желания отдавать, тогда он получает добро и наслаждение от Творца и удостаивается постоянной веры. Получается, что все эти подъемы и падения приведут его к тому, чтобы Творец помог ему достичь желания отдавать. И тогда все действия его будут ради небес. Однако человек должен знать, в то время, когда он приходит к состоянию, что он не видит возможности, чтобы он мог когда-либо выйти из любви к себе, и хочет убежать с поля боя, он должен знать, что есть здесь две вещи, которые противоположны друг другу. Как сказали наши мудрецы, не ты должен завершить работу, но и не волен ты освободиться от нее. Получается, что с одной стороны человек должен работать и никогда не пытаться освободиться от нее, выходит, что в силах человека достичь этого, поскольку он говорит, что не может избавиться от нее. Получается, что человек должен работать из-за того, что, конечно, он достигнет желаемого, то есть он сможет сделать действие для того, чтобы доставить наслаждение своему Творцу. А с другой стороны, говорит, не ты должен завершить работу, то есть это не в руках человека. Это, как сказано, «Творец завершит за меня». То есть человек не способен сам достичь желания отдавать. А здесь имеют место две составляющие. Первое. Человек должен сказать, что если не я себе, то кто мне? Поэтому не должен удивляться человек, что он еще не удостоился достичь желания отдавать, несмотря на то, что вложил, как он считает, много работы. В любом случае он должен верить, что Творец ждет его, пока человек не раскроет то, что должен сделать человек. Второе. А потом Творец завершит за него. То есть, когда он получит за один раз желаемое им, как сказано, спасение Творца приходит в мгновение ока.
2: כן, ולזכור ש... שיש לנו ניצוץ
0: שהוא... Надо помнить, что есть искра, которая светит нам, пробуждает нас каждый раз к работе заново, и не надо быть под влиянием того, что есть падение, главное не убегать с поля боя, дать волнам пройти, и еще раз и помнить, что все ради того, чтобы выстроить новое, более правильное кли в направлении раскрытия Творца. И это наша постоянная работа в подъемах и падениях. И когда есть состояние тьмы, главное — держаться за группу и товарищи. И благодарить за то, что есть, мы удостоились быть частью этой группы.
1: Мы проходим процесс, который выстроен уже свыше, и он очень точный, хотя мы так это и не ощущаем, поскольку это проходит по нам. тогда мы ближе к тому, что мы чувствуем, чем к тому, что пишут каббалисты. И тогда мы должны знать, что каждый проходит это, включая великих мудрецов, и мы не одни, мы в руках наших учителей, они знают, куда мы идем. Перейдем к уроку 16 января 2002 года, пожалуйста.
0: Мы читали сегодня статью из первого тома «Шлаве Сулам», что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе. У человека всегда есть внутренний спор между этими наставниками, такими и другими, и как он должен выбрать из них, выясняя абсолютно все и все противоположности, и продвигаться. Как это возможно? Увидеть, что с одной стороны невозможно без получающих килим, то, что начинается с левой линии, с севера, а затем тот, кто хочет работать с получающими келим, то есть получить в них свет хохма, значит, он должен идти на юг, двигаться в направлении юга, хесада, милосердия, правой линии. И тот, кто делает это со стороны Малхут, или запада, удостаивается свойства востока, средней линии. Так выражена работа в трех линиях. Левая, правая, средняя линия выше этих двух. Все это основывается на Малхут, но Малхут при этом сама ничего не получает, а все выше нее. Если север, юг возвращается к востоку, присоединяется к Шхине, Шхина на востоке, с запада, который является Малхут, если это по-настоящему истинная Шхина. Но слияние ее происходит через то, что работа выше Малхут. В этом работа. Что еще он тут говорил? Он здесь много говорит в этой статье, но известных привычно. Ну, подожди. Где рука? Рука твоя где?
3: Ну, тин.
0: Ладно, вопрос.
1: Человек, написано в статье, что такое свойство человека, который может, способен посредством падений и подъемов поднимать искры святости и исправлять их.
0: То есть он говорит изначально, что в человеке есть только точка в сердце, это начало его нефиш, или нефиш в нефиш, который он должен развивать. Со всем остальным, что вокруг этой точки, кроме этой, все предназначено для развития этой точки. Так человек должен принимать свою жизнь. То, что его тело, то есть все остальные желания, все остальные события, которые с ними происходят, все, что происходит вокруг точки в сердце, все предназначено для нее. Если он так относится, тогда он удостоится правильного развития точки в сердце. Что ты об этом спрашиваешь? И в этом, то есть развивать ее, это означает нести в нее больше желания получать, а в желание получать исправление, то есть чтобы желание получать было с намерением отдачи. Чем больше вносит желание получать, чувствуется больше падение, противоположная святости, удаление. Когда приобретается исправление с помощью усилий, приходит свет, возвращающий к источнику, так то же самое желание получать исправляется, и тогда чувствуется свечение внутри исправленного желания, и это называется подъемом. В этом заключен весь путь. Падение, подъемы, падение, подъемы. Но начинается все с падения. Каждое новое свойство. И был вечер, и было утро, день один. Постижение приходит после вечера, после ночи и после дня. В конце дня Это постижение за все прошедшие сутки. И все начинается заново, новые сутки, с ночи. Так мы учим. Об этом он и сказал. Левая линия, правая линия, затем средняя. Север, юг, восток. Весь путь встроен из падений и подъемов. И теперь вопрос такой. Если человек принимает подъемы и падения в своем ощущении без разума, то или с ним что-то не то, или он сошел с ума от радости, или он подобно ребенку, то ему хорошо, то ему плохо. Так вот, как с ума сходит это ощущение. Если же он начинает добавлять к этому ощущению важность цели, то есть он не проверяет. Он должен своим состоянием дать правильное истолкование. А целенаправленно это близко к Творцу или далеко от Творца? То тогда он уже не мерит себя по ощущениям, как хорошее или плохое, а насколько он близок или далек. И тогда он не подвержен влиянию ощущений от того, как он себя чувствует. Тогда все, что происходит и в падении, и на подъеме, когда он принимает это как нечто полезное для цели, тогда он радуется, потому что у него нет падений в ощущении, у него есть только подъемы и падения контролируемыми, которыми он управляет, и он понимает, что благодаря Творцу он удостоился сейчас нового кли, поэтому чувствует в этом обратную сторону святости. Ахураем дак душа. Затем удостаивается исправление этой обратной части и получение света. Это уже называется по ним, лицевая сторона. Все зависит от того, как человек воспринимает свое развитие. Понятно, что вначале у него нет недостаточно разума и чувств для того, чтобы все это принять рационально, разумно, осознанно, как взрослый человек. Принимает как ребенок, который находится под воздействием ощущений. Но затем он постепенно переходит к состояниям, которыми он уже управляет. То есть в падениях, в подъемах. Он не управляет самими падениями и подъемами, а тем, как он их принимает, тем, что он в них ощущает. Сказано и как день твой, так и ночь твоя. То есть это по-разному, в равной степени. То есть он относится к этим состояниям как к хорошим, которые состояние приближающее. И поэтому уже нет падений и подъемов в чувствах, а падения и подъемы только относительно близости к Творцу, относительно килим, или удаленности от Творца по килим. Но даже когда он далек, он все равно, он как бы контролирует состояние. То есть главное, что он может оправдать Творца во всех этих состояниях, все, что ему делает Творец. И может слиться с ним в каждом из таких состояний, со всем, что с ним происходит, и неважно, что с ним происходит. Таким образом, он приближается к состоянию, которое называется ибур, зарождение, когда неважно, что дается ему, главное слиться с тобой, как одной точкой. Тогда все остальное неважно. И ничего другого делать не надо, кроме как знать, что все, что со мной происходит, исходит от тебя, и все, что исходит от тебя, это хорошо, это благо. Это уже при таких условиях точка в сердце уже прилепляется к Высшему через экран, как в матке начинает развиваться, то есть прилепляется снизу с этого мира к махсому, то есть к стенке матки, начинает расти выше махсома, как с другой стороны. Эта точка остается внизу, но все, что растет, растет уже выше махсома. То есть на протяжении всех месяцев беременности, рождения и далее.
1: И он пишет, написано здесь, что это развитие основано на трех линиях, что левая и правая линия противоположны друг другу, а потом написано, что он удостоился средней линии. Как будто учим, что средняя линия — это результат работы человека в двух других.
0: Ничто не приходит к человеку не в результате его усилий. То есть его усилия представляют собой условия, так чтобы сверху ему раскрылось что-то, как новое свойство, качество. И все новое, что раскрывается, поскольку раскрывается это из бесконечности, то говорится, что он удостоился. Что это означает? Творец каждый раз делает расчет. Ладно, дам ему, он хорошо себя вел. Что значит, что удостоился? Удостоился вознаграждения, приза. То есть я хорошо поработал, удостоился вознаграждения. То есть я его заработал, будто бы есть причины и следствия. Так вот тут причины и следствия, когда мы говорим, что человек удостоился средней линии, удостоился какого-то нового качества, мы здесь это трактуем более глубоко. То есть поскольку пришел, приложил усилия и нашел, находится абсолютно во всем. Когда человеку удается место для усилий, то это для того, чтобы он подготовил свои килим, чтобы смог что-то почувствовать. Когда он уже что-то чувствует, тогда свыше дается ему без всякой связи, как бы с его состоянием, статусом, дается ему. То есть он уже тогда может почувствовать нечто совершенно новое, что как бы не было связано с его предыдущей подготовкой. То есть ты себя подготовил, все хорошо, правильно. Но то, что ты себя подготовил, еще не говорит о том, что ты должен получить это наполнение. Наполнение приходит от замысла творения насладить свое создание. И замысел творения не связан с человеком. Творец хочет насладить, значит, он тебе это дает. Но то, что ты приложил усилия, ну да, ты приложил усилия. То есть как бы нет связи между одним и делом. Ты что, диктуешь Творцу, чтобы он тебе дал? Нет здесь такого следствия. Поэтому сказано «удостоился». А не заработал, и не нашел, и не купил. А да, здесь есть то, что называется «удостоился».
1: Мне непонятно, что здесь с искрами, потому что он относится к искрам в двух смыслах. С одной стороны, искра — это точка в сердце, постоянная точка, ахураем, и она начинает расти. Но и с другой стороны, искра каждый раз — это новая вещь, которая раскрывается и освобождает место для нее. И в месте, которое освобождает, раскрывается новая искра, и ты поднимаешь ее. То есть что-то постоянное и временное в этом понятии искры. Непонятно.
0: Говоря про искру, он говорит о первой искре, которая есть в человеке, это точка в сердце, то желание, которое ему дается свыше, потому что внутри того животного, которое называется человек, ну, в смысле этого мира, нет у него никакого желания к духовному. Есть желание достичь чего-то, чего-то скрытого от него, но это человеческое желание, это человеческая страсть, стремление, то, что всех толкает к развитию. Настоящее желание к духовному, к Творцу, оно должно исходить из точки, как сущее из ничего, то, что создал Творец. А это из того места, где находятся души, то, что приходит и раскрывается человеку. Если этого человека раскрывается, он называет это искрой. Почему искра? Потому что это точка из экрана отраженного света. То, с помощью чего человек начинает чувствовать связь с Творцом, что что-то есть, несмотря на то, что эта искра все еще облачена в сердце, в эгоизм человека, и несмотря на то, что эта искра приходит из точки разбиения, то есть это не по-настоящему экран, отраженный свет, но через все это уже есть некоторое свечение свыше, то, что привлекает человека, даже все еще в неосознанной, неясной форме. Но, тем не менее, уже есть тяга, притяжение, и он то притяжение не способен погасить. Мы называем это искрой. Кроме того, то, что потом человек, после того, как раскрывает эту искру, собирается делать, он приобретает новые искры. Это разбитые килим от разбиения. Разбиение души Адама Ришона. А это уже нечто другое, это уже добавка к той самой первой искре, с помощью которой он исправляет те искры. Он просто присоединяет каждый раз еще к этой первичному укле, к его точке в сердце первой искры, и так он строит свою душу. То есть есть света, искры и килим. Света — это света, которые наполняли кли Адама Ришона, и тогда они вышли наверх и светят, как окружающие света, вплоть до окончательного исправления. Ну, не до окончательного исправления, а до того, как кли исправлено, тогда они облачаются внутри кли. Искры — это тот масах, который был у Адама Ришона, но разбился. И решимот от масаха — это искры, которые нужно исправить, потому что, в общем-то, исправить нужно только экран. А килим — это и есть килим. Желание получать. Так с желанием получать ничего не произошло. Что значит разбилось? Потерял экран. Вместо экрана у него остались искры, а света наверху. Это то, что мы учим. С 8-й части учения 10 сферот, и далее мы изучаем это. Ну, так. Это то, что происходит с нами. В нашем желании, животном желании получать, облачается первая искра. Если мы прилагаем достаточное количество усилий и правильно ее реализуем, тогда мы удостаиваемся духовного кли. Вопрос. В сущности, работа с искрами — это только работа над экранами и желаниями. Каждый раз экран для желания.
1: Вся наша работа — приобрести масах.
0: А что тогда работа с заповедями? Какая разница между этим выполнять заповеди и работа с искрами?
1: Каждый раз, когда я совершаю действие в духовном, называется, что выполняю заповеди. Каждое действие по исправлению — это заповедь.
0: Во многих статьях пишется о том, что человек должен настроить, наладить в то время, когда он в падении, о чем он должен думать. А как это делается по отношению к группе? Ты же не можешь говорить в таком состоянии с товарищем.
1: Во всех статьях, которые он здесь написал, он описывает нам три линии. Как человек должен их пройти? И кроме этого нет никакой работы. До конца исправления — это три линии. От зародыша и до большого состояния. Гадлут, а на всех ступенях — это работа в трех линиях. Пока не заканчивают цимцум бет и не возвращаются к первому сокращению цимцум алеф, это уже конечное исправление. Рав Паалим Мекапцеэль, многодействующий и собирающий, когда совершают зивук после всех исправлений, это уже возвращается к первому сокращению, а второе отменяется. Я, может быть, не понял вопроса.
0: Хотел спросить,
1: как эта работа может осуществляться в группе? Зачем мне нужна группа для этого?
0: Как можно показать все это в группе? О том, что есть Творец?
1: Группа, прежде всего, группа. Мне она нужна как вспомогательная сила, чтобы мне дали что-то и чтобы я им мог дать что-то. Только в такой взаимной работе я, в соответствии с группой, могу развиваться. Так он пишет, что это свободный выбор, и все в этом вся реализация духовного потенциала, который есть во мне, и это может реализоваться только в группе. Теперь.
3: В той мере, в какой я получаю, в той мере, в какой даю,
1: в получении от группы я должен быть наименьшим среди них. В отдаче им я должен быть как бы самым большим среди них, да, в отдаче им. Это две крайности. Чем они больше в человеке, тем это более эффективно и для группы, и для самого себя. Но когда он ими пользуется по-настоящему разумно, то есть сознанием, как, зачем и сколько. И большой в отдаче и малый в получении — это именно относится к двум линиям, которые он должен выстроить каждый раз на своем ощущении. И это и есть работа.
4: Вопрос. То, что я говорю, мы все время говорим о том, что человек в группе должен...
1: Поэтому я и сказал, что в группе, если человек просто сидит и работает тихо, этого еще не хватает. Этого недостаточно. Он должен быть в этих обеих крайностях по-настоящему выделяющимся и большим, понимаешь? То он должен много отдавать и много получать, чтобы это все видели, и он должен быть выделяющимся каждый.
4: Можно ли в группе говорить вот словами этих статей? Или, ну, говорить, что Творец добрый, творящий добро, и что будет тебе потом лучше?
1: В какой форме мы должны говорить с товарищем? Ты можешь говорить с товарищем все, что ты хочешь, только не то, что в твоем сердце по отношению к Творцу. То есть ты можешь объяснить ему, что написано в статье, что так написано. Но не то, что я в данный момент здесь ощущаю, у меня есть такие ощущения обычно, или этого нельзя делать. Да, Марик?
4: Мы говорили, что человек прилагает какое-то количество усилий, и тогда создаются условия, чтобы свыше получить наполнение или не получить наполнение. Я не понимаю, как может быть, что если человек выполнил какое-то количество работы, то следующее наполнение — это просто следующая ступень, которую он должен получить. Как может быть, что он не получает ступень, если он уже выполнил состояние?
1: Порядок ступеней определен свыше, когда сверху все эти ступени не зашли после разбиения Адама Ришона. Так, конечно же, так же, как они спустились сверху в порядке причинно-следствия, так человек поднимается по ним снизу вверх, как причина и следствие. Дело в том, что между каждой ступенью существует бесконечный разрыв. То есть каждая стадия не относится к предыдущей, но она приходит после предыдущей, это верно, но не то, чтобы она вышла из нее, как зерно, которое должно сгнить в земле, а затем из его силы выходит новое дерево. Тогда новое дерево выходит из зерна, да, которое сгнило. Но связь между ними — это только духовная стадия, которая осталась от одного, от прежнего, и переходит ко второму, а не материальное облачение. А мы говорим об облачении, которое есть, потому что мы ведь все облачения. Внутренняя энергия, которая осталась от зерна, это как бы свет, решимо, которое осталось от него. С чего бы из этого решимо, с какой стати вышло бы что-то новое? Так, как будто есть здесь какой-то импульс, когда зерно сгнило, затем должен быть импульс как бы по высоте до бесконечности, оттуда как бы приходит согласие, сила привести в действие эту силу, которая в решимо, для нового облачения, понимаешь? Поэтому это как бы в руках Творца называется, хотя это наверняка в по причине и следствию. Но кто приводит в действие эту силу, это решимо, чтобы оно развивалось дальше и развилось новый духовный объект, новое дерево, скажем, да? Замысел творения — насладить свои творения, это находится в бесконечности. Поэтому он так пишет, что человек удостаивается этого, что он удостаивается этого отношения, когда из самой высшей точки насладить творение, дает ему новую жизнь. То есть я должен снова родиться, я еще не закончил исправление, верно. Но ты удостаиваешься до того, что эта мысль действует в тебе сейчас, именно в этой точке. Поэтому говорят, удостаивается. Потому что нет перехода без получения и из бесконечности этого толчка.
4: Что это за сила, как она чувствуется? Духовная сила — это свечение или желание, какой-то толчок?
1: Сила в чем?
4: Духовная сила.
1: В человеке? Как сейчас я ощущаю силы,

0: найти такую вещь, что я дам, и по-настоящему у меня из этого ничего не будет. Это называется, что я нашел духовную силу и совершил духовное действие. Но у меня нет. Я не могу найти. То есть этого пока еще нет во мне. Дай пример, что у тебя есть такая возможность совершить что-то духовное. Ты не найдешь. Если по-настоящему проверишь себя, ты увидишь, что это вытекает из того, что ты получаешь. Оплата должна быть. Без оплаты нет ни мысли, ни желаний. Ты не обнаружишь в себе такую способность, такую возможность. Когда дают такую возможность, это уже спасение. Тогда человек начинает видеть, ого, это. До этого он не может представить себе, что это.
1: Здесь описывается северная сторона как левая сторона и бина.
0: Северная сторона — это хохма. Северная сторона — это хохма, южная сторона — это бина.
1: Непонятно, как бина, которая хесед и отдача, присоединяется к левой стороне.
0: Бина — это правая сторона. Север — хохма, свет хохмы, получающие кли — это все левая сторона. После того, как приобретают это, есть что? Что-то идут на правую сторону. Юг, бина, отдающий келим, желание отдавать, свет хасадим, облачение на свет хохмы. Когда устанавливают связь между ними правильным образом, облачают это правильным образом одно в другое, что можно облачить одно в другое, получается восток, средняя линия, теферет, а то, что не могут, стоят на этом и не пользуются этим, это запад, малхут. Ну, потом почитаю. Все? Да.
1: Есть момент чего-то нового. Но после этого это что-то новое присоединяется уже ко всему предыдущему опыту. Это уже начало падения, когда присоединяется к прошлому опыту. Рост чего-то нового, то, что начинается просто с нуля, это все понятно. Но на каком-то этапе после перехода это состояние уже имеет воспоминания, связанные с предыдущими состояниями, это уже не в первый раз. Является ли это уже началом падения, желание присоединить это к прошлым состояниям?
0: Нет, после того, как человек удостоился того, что он находится на подъеме, то есть пользуется келим, который приобрел раньше как тьму, и видит в них новое постижение, новое ощущение, видит в этом действие Творца, который на самом деле к лучшему для развития, чтобы оправдать Творца. Главное в этом оставаться в мысли, что это приходит свыше от Творца, и что в этой точке он связан с высшей силой. Все. И в тот момент, когда пытаются здесь каким-то образом оторвать его от этой мысли, или с помощью большего наслаждения, или с помощью уже падения, да, в ощущениях, тогда он должен быть очень бдительным, что бы ни случилось, что и изменение в наслаждении в позитивную сторону и также в негативную, он всегда готов исправить это в большем слиянии, в точке связи с Творцом. То есть я сейчас нахожусь в очень хорошем ощущении, я чувствую, что я связан с Творцом, и Он мне это дал. И прежде, когда я страдал, это тоже для того, чтобы различить сейчас новое ощущение. Это хорошо, это все сейчас могут играть со мной в двух направлениях или дать больше удовольствия. когда я как бы оставлю свою мысль,

0: связи с Творцом или дать мне страдания какие-то, да, чтобы это состояние начало погружаться, и тогда я тоже забуду о нем. Тогда все время быть в этой точке связи с Творцом очень бдительным и использовать все эти изменения состояний, даже проверять их, искать, где они находятся, возможно, еще в твоем восприятии, Рэнджи, как это на иврите?
1: Диапазон.
0: Да, в диапазоне твоей чувствительности. Ты еще не ощущаешь, ты знаешь, есть от 1 до 10, до 100, до 200. Какая-то чувствительность в приборах, да? Так и я сейчас ощущаю, что все хорошо, и я связан с Творцом. Давай сделаем так, чтобы я ощутил это. И так я ощущаю несколько минут, да? И если я сейчас повышу свою чувствительность, то, возможно, я начну ощущать всевозможные мысли, всевозможные изменения желаний и всевозможные отношения мои, которые меняются в худшую или в лучшую сторону, неважно. Главное здесь начать использовать эти изменения для усиления связи, для усиления точки связи с Творцом. Вот. То есть ждать, желать, чтобы были всевозможные изменения. Но чтобы усилить связь с Творцом, это называется старец, который ищет что-то еще до того, как потеряется у него. И это очень важная точка, что если человек это делает, он уже находится в контролируемых подъемах и падениях и может продвигаться. То есть полностью контролируемого все время и очень эффективно и быстро. И ты сейчас по-настоящему в очень интенсивном темпе в твоем управлении проходишь всевозможные состояния. Буквально так тик-тик-тик-тик-тик. У тебя каждый раз всевозможные мысли и чувства проходят, и ты каждый раз уже знаешь, как наладить их. И они такие маленькие, не приходят такой бомбой, как неживое, на несколько дней или недель. Это работа.
1: Забору.
0: Это понятно, да? Ну ладно, но это техника, да?
2: Вопрос такой. Если приходит сейчас состояние, ну какая-то ясность чего-то, то это состояние присоединяется к предыдущим состояниям, к моим предыдущим подъемам и предыдущим падениям. Как все складывается? Надо забыть, затушевать нынешнее состояние.
0: То, что я сейчас понимаю, что все предыдущие вещи, если были, тоже для того, чтобы я сейчас вложил в понимание, в слияние, в оправдание божественности, так почему это плохо? Это неплохо. Это должно мне дать сейчас. Я должен только каждую вещь, которую я сейчас прохожу, я должен как бы высосать до конца все вкусы, которые есть в этом. Не просто быть в этом и наслаждаться, а все время ощущать это до конца. То есть если я сейчас понимаю, что вещь, которую я прошел раньше, была действительно для того, чтобы мне было хорошо сейчас, что сейчас я благодаря этому удостоился понимания, обвинения и так далее, тогда я должен абсолютно объединить эти два состояния, скажем, плохое состояние, которое я ощущал месяц назад, и хорошее состояние, что я ощущаю сейчас, не хорошее в ощущении, а в осознании по-настоящему увидеть, насколько предыдущее плохое состояние в ощущении дало мне сейчас хорошее состояние в объединении, в осознании, в понимании и в оправдании. Если я соединяю это, тогда стоит мне все детали, которые я ощущал в течение этого месяца, скажем, от плохого состояния до хорошего, видеть это и соединить это, но в очень целенаправленной форме, в разумной, не давать этому перейти снова в чувства и избежать как бы назад, но чтобы это было под полным контролем, то есть контролировать все состояния, но в сохранении точки объединения с Творцом, сейчас, которого я удостоился.
2: А если нет сил?
0: Не может быть, чтобы ты удостоился сейчас какого-то раскрытия, и нет у тебя сил делать проверку. Когда делать проверку, если не во время подъема? Именно во время подъема человек должен видеть, как он может еще продвигаться в состоянии падения. Он животное, от него не требуется ничего. В состоянии падения, когда у него нет света, от желания получать, если не дают ему сверху, не требуется ничего. Кто он? А если дают ему желание получать осознание, силы, понимание, тогда начинает требовать, ну что ты с этим сделаешь? А человек начинает наслаждаться этим, тогда это клипа. Так если ты начнешь пользоваться этим дальше для исправления, это нормально. Тогда добавят тебе все еще духовное ощущение. Это простые вещи, да.
2: Почему должен связывать падение и подъем, близкие по времени? Есть между ними связь?
3: Я связываю подъем и падение вместе, потому что это одно кли. Не надо это связывать, оно само связывается для того, чтобы быть в этом, приобрести опыт.
2: Это раскрывается как связанные вещи?
3: Да, раскрывается. Да, ты, как, ты получил когда-то удар год, два года назад, а сейчас ты чувствуешь хорошо. И сейчас я чувствую, что хорошо, я хочу из этого выйти. А через еще год, еще пару лет я получаю ответ, почему это было, почему мне было хорошо. И может быть, эти вещи связаны. И разница между ними может быть часы, может быть, недели, но это максимум. Это зависит от усилий человека, насколько он получает больше сил от группы. От учебы трудно получать эти силы, чтобы работать с этим быстро.
4: На каком этапе искра станет действующей вещью?
3: Искра становится активной частью, когда я все время включаюсь в это. Когда я соединился с ним, не хочу больше оставлять, появляются помехи, и тогда в эти помехи я начинаю получать искру, тогда это начинает расти во мне, вес набираться.
4: Это помехи зажигают ее?
3: От помех. Помехи — это неисправленный келим. Мои же. Помехи я не отбрасываю просто так. Помехи — это неисправленная как бы плоть. С помощью тех плод вокруг искры появляется тело. Желание получать остается желанием получать. Нам надо только правильно его исправить, придать ему форму человека, форму отдачи. А иначе это просто так, кусок мяса. Ну, не знаю, или глина, неважно. Ты должен придать этому форму. Но само по себе, без помех, это невозможно. Откуда ты возьмешь материал? Сам материал. Сам материал, материя — это помехи. Ты их исправляешь. И вот эти вот заблуждения и злодеяния становятся заслугами. Творец не создал еще какой-то там где-то материал в святости там. А и совсем другой материал в клипе. Нет, это тот же материал клипы. Ты должен перевести это в святость. Только этот мир, только в материи этого мира нет никаких изменений. Существует, как существует. Написано, мир развивается по своим законам. Все законы, которые тут есть, они не меняются. Почему? Скажи. Если вся природа меняется, так вся природа в этом мире тоже меняется. Тогда вместо того, чтобы земной шар будет притягивать, начнет отталкивать, да? И все материалы, которые пытаются впитывать, начнут отталкивать, сопротивляться впитыванию. Что? Законы, как в зазеркалье, как это Алиса в стране чудес. Нет. Те же законы остаются. Этот мир не предназначен для исправления. Это та точка, где материал остается таким же материалом. Я не знаю, что за пределами всех этих духовных ступеней, что тогда произойдет на этой уровне. Но то, как я понимаю сегодня, это так. Ну и пишут об этом таким образом, что мир идет по своим законам.

0: Мы говорим, что человек не должен зависеть от хорошего или плохого ощущения. Только одно — он должен быть слитым или связанным с Творцом. То есть он получил это от Него. Сейчас этот процесс, что связан, это очень сложный процесс. Как вообще, с чем это связано? То есть я связан с чем-то вне меня, и тогда как соединиться?
1: Ну что, начнем учиться или есть что-то еще срочное?
0: Да, у меня есть здесь отрывок, страница 97, отрывок, и вот что написано. И вот что написано. В этом смысл слов «серебром» со стороны юга. То есть, как мы, как сказали наши мудрецы, тот, кто хочет стать мудрым, должен идти на юг, что означает «удостоиться облачения хасадим», где хесед называется любовью, что он хочет давать и влиять. И он хочет отмениться перед Творцом, и это называется «серебро», кесов, от слова «кесофин», «тоска», как написано, «тоскует и изнывает душа моя». Юг означает правую линию, совершенство, когда ему ничего не нужно, и его единственная страсть, насколько только может стремиться к Творцу, о себе не думает. И только после стадии правой линии мы можем удостоиться левой, называемой бина. Написано, что удостоиться левой стороны, называемой бина, это то, что путает в отрывке, как будто это наоборот. Наоборот, на наоборот. Обратно обратному.
1: Он в каждой части предложения меняет, не знаем, к чему это все относится. Ну что, так он пишет. Но в той же статье, в другом месте, он объясняет тебе точно, что такое юг, что такое север. Здесь он по-настоящему действительно пишет так, и только после этапа правой линии ему нужно удостоиться левой, что называется бина. Так написал, ну что-то поделаешь. И мы тоже так пишем, все. Но... А с другой стороны, если мы будем говорить о том, как... Как мы выстраиваем сферот, тогда у нас есть хохма, хесед, нецех, это правая линия, бина, гвура, год, это левая линия. И тогда уже говорят о преодолении. Видишь, но не говорит, я думаю, что в прямом свете. Ладно, как бы то ни было, посмотри всю статью и...
0: Запад и Восток — это тоже состояние в работе?
1: Запад и Восток — это не состояние для работы, это условие. Малхут — это Запад. Вся, целиком. Ее... часть святости на востоке, святая часть. Все получающие килим на севере, все исправления на юге, вся малхут на западе. Когда она исправлена, то на востоке.
0: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем для реализации внутри десятки.
1: Урок особый. Каждый раз возвращаемся к тому же месту, что мы должны продолжать и работать, объединяться поверх помех, где помехи — это часть пути, этому надо радоваться, благодарить и помогать друг другу проходить их.
0: Без помех невозможно продвигаться. Каждая ступень всегда начинается с ахураем, а затем постигаем по ним ступени. Нужно пройти все состояния, прочувствовать все ее вкусы, не убегать от этого. И важность группы. Без нее невозможно продвигаться. Нужно быть слитым с ней все время.
1: Да, будут подъемы, падения. Нужно действительно проживать их, ощущать их. Вместе с этим понимать, что нам нужно их пройти, и это наш путь в нашей работе. Когда мы начинаем быть в работе, когда мы хотим работать ради отдачи, то появятся все вот эти вот помехи.
2: Да, нам не нужно измерять себя по плохому или хорошему ощущению, а именно насколько мы над всеми этими ощущениями строим свои отношения и как мы заботимся о том, чтобы находиться в слиянии с Творцом, над всеми состояниями, которые раскрываются.
1: Самое первое, находка не связана с местом усилий. Человек прилагает усилия и обычно ждет, что и находка будет там же. Араб объясняет, что человек не может найти, поэтому как будто бы удостоился свыше. Если мог бы найти, тогда это было бы уже внутри эгоизма, а тут говорится о целетворении. Это что-то абсолютное, постоянное и вообще не зависит от усилий человека. То есть человек обязывает как бы Творца дать ему в этом удостоиться. А на практике это все равно как находка, потому что нет как бы связи между ними. И еще то, что касается подъемов и падений, что проверку делаем именно во время подъема, а не тогда, как согласно логике, все во время падения, когда все зло раскрывается.
3: ומה שהוא דורש מהחברה, ומה שהוא נותן מהחברה, לחברה. וזה דווקא היה לי חדש כזה, כזאת הבחנה. וזה הכל תלוי בטווח הרגישות שלנו. האם כל מה שאנחנו מרגישים זה תלוי עכשיו בטווח שלנו, של הרגישות שלנו.
2: Диапазона.
1: Я слышал, что от человека ничего не требуется, да, в падении, когда нет света. А в реализацию в десятку мы делаем только то, что мы можем, что окружение может продвинуть человека в этом состоянии, да, помочь ему встать, чего-то там делать, как каким-то образом жить. И я понял, что не надо ничего такого делать, кроме как знать, что все происходит со мной, исходит от тебя, а все, что исходит от тебя, это хорошо. И также поддерживать друг друга вот в этом знании, в этой особой, особенно в мысли, что вот что все исходит от Творца, и Он нас продвигает, и Он дает нам все. И как раз когда потом ты, человек поднимается, оглядывается человек и видит, что это так. Но когда это не так, то мы должны поддержать друг друга, держаться рядом, быть товарищами.
2: Да, статья и урок после нее показывают, как две противоположности слияния мне, кто мне, и нет никого, кроме него, сочетаются. Что нельзя никогда как бы поднимать руки, все время нужно продолжать работать и стараться сделать максимум возможного. И всегда возвращаться к тому, что нет никого, кроме него.
1: Вот как Игорь отметил, что человек находится в падении, он действительно как скотина, от него нечего больше требовать. Но когда человек на подъеме, он должен использовать анализ для исправления. И так вот можно продвигаться. Нельзя от этого отказываться.
2: Мы продолжаем идти от статьи к статье Рабаша, и Рав напоминает нам снова и снова, как нам нужно находиться в духовной работе, в ощущениях, которые проявляются. И все это для того, чтобы мы в конечном счете работали выше знания, смотрели, что нет никого, кроме него, что он добрый, творящий добро, и так и делали.
4: Перейдем
2: к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Шалом, хаверим якарим. Анахну мамшихим эт алимуд шелану айом.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем сегодня нашу учебу. Слышали вот этот замечательный урок Рава. Замечательной статьи Рабаша. И мы всегда знаем, что утренний урок наш в конечном счете это единый такой комплект на протяжении года, всех лет. Он может быть поделен на две части, на три части. Делите как хотите, но на самом деле это единый пакет. Поэтому мы возьмем эту часть как первую часть, то, как Рав объяснял нам, как мы управляем подъемами и падениями осознанным образом. И тогда нет такого, что вот мы вдруг, нам захотелось, потом не захотелось, а мы контролируем и управляем этим процессом. И чтобы управлять этим процессом, мы должны учиться, изучить, изучать свет, возвращающий к источнику, который все время делал бы нашу работу. Потому что ничего не подействует на наше желание получать. Так нас тогда будет бросать с места на место. Но когда у нас есть учеба, чтобы на самом деле поменяла наше ощущение, поменяла наше восприятие, источники, да, чтобы эти источники воздействовали на нас и меняли нам все мироздание.
2: Мы всегда говорим, что Рав сказал, что он дал нам все. Когда ты смотришь эти уроки, ты понимаешь, что он действительно дал все. И даже в году, не знаю, каком там, 99-м, 2000-м, когда мы были еще на улице Райнес. И сейчас мы продолжим и посмотрим урок из этой серии, урок по введению в ногу Каббала, который дал Рав. И там все было настолько чудесно. Помните объяснение четырех стадий прямого света, которое Рав приводил. Так продолжим углубляться в это сегодня. И, может быть, перед тем, как войдем в это, давайте вспомним, в чем состоит цель учебы, что мы этим хотим притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы все эти чудесные вещи, которым Рав нас обучает, были в нас, а не как знания. Давайте посмотрим клип номер два, и после этого мы капельку вернемся к тому, что мы учили вчера, чтобы у нас был правильный контекст, и затем перейдем к уроку в записи, где Рав отвечает на вопросы и ответы. Так, клип номер два, пожалуйста.
0: А ради чего мы учимся? Только для того, чтобы вызвать свет, возвращающий к источнику. И тогда мы будем меняться под воздействием света. И воздействие света, высшего света, это называется свет, возвращающий к источнику, потому что в этом его действие, это работа света. Он возвращает нас к источнику, к добру, с получения в отдачу. Он вытягивает нас из нашего мира, получение в свой мир, на свой уровень, в отдачу. И это то, что мы хотим, чтобы произошло. Каббалисты, наши учителя, они объяснили нам, что делать, как мы можем подняться над нашим состоянием, над нашим местом, самым нижним, самым темным, и что мы можем подняться с этого уровня на более высокий, в отдачу. И это за счет света, возвращающего к источнику, потому что во время учебы мы притягиваем на себя этот свет.
2: Так сейчас давайте сосредоточимся на свете. Это то, что мы хотим притянуть, чтобы он исправил нас. И давайте перейдем к тому, что мы пройдем немножко, потому что мы учились вчера, чтобы у нас был правильный контекст. Вчера, собственно, Рав говорил о четырех стадиях прямого света и объяснил, как они выходят. Он объяснил, что у нас есть корень, желание дать наслаждение, которое строит первую стадию, желание получения, желание получать и наполняет его. Вместе с тем, что дает ему наполнение, дает также свойство отдачи. И тогда, когда первая стадия ощущает свойство отдачи, то она хочет также отдавать, и сразу выходит вторая стадия, и тогда у нас есть получение в первой стадии, отдача во второй стадии, и это все до сих пор со стороны Творца. В результате этого есть две эти стадии. Из этого рождается третья стадия, что я могу отдавать с помощью того, что я буду получать. И из этого возникает третья стадия, которая потом будет называться Зейрантом. И тогда, собственно, третья стадия получает, потому что этого хочет Творец, чтобы она получила. И с помощью того, что она получает, она отдает. Но все это все еще является результатом того, что Творец внес в кли, внес в творение. Это еще не настоящее творение. То, чего не хватает здесь, это решение творения, что я хочу получать, а не то, что это происходит такое автоматическое действие. Потому что если это автоматическое действие, Рав объяснил сегодня тоже, мы это услышим сегодня в записи, если это автоматическое действие, то это, собственно, не я. Из меня должно выйти желание получать. В тот момент, когда приходит такая мысль, из этого возникает четвертая стадия, которая получает не потому, что я таким был создан, а потому что я так решил. И что происходит тогда?
0: Ну да, тогда тут, собственно, начинается драма. Драма начинается с того, что четвертая стадия вдруг, после того, как мы ее называем Малхут бесконечностью, клей полный света, ну и на первый взгляд, все совершенно, и творение достигает своего совершенства, конца процесса, вдруг пробуждается новое ощущение, которое называют буша, стыд. И тогда мы изучаем это в ТЭС. Действие чрезвычайное, экстраординарное. Почему? Свет должен выйти, уйти. Это то, что решает Малхут. Она не готова, так как Творец создал мироздание. Он не может примириться как бы с этими законами, как бы нарушает их, и свет уходит. Это называется сокращением. Первое сокращение — цимцумалев. И все вот это вот строение называется теперь миром сокращения. И начинается процесс развития, который мы знаем, как бы появление миров, разбиение келим, появление Адам Ришона и так далее, и так далее. Все, что сверху вниз, и, конечно, наше исправление, оно снизу вверх. Так вот, эти все определения, которые мы должны взять с собой, то есть определение, название «мир» или «скрытие», то есть каждое состояние — это скрытие «малхут», желание получать. Также нам важно, что мы изучаем, что каждое понятие говорит о нас, об Амане. Это не какая-то там звезда где-то, там «малхут», еще какая-то планета там какая-то, еще дальше нет. Речь идет о нас, о нашем желании, что происходит со мной. Все развитие четырех стадий прямого света — это то, что мы должны знать, по-видимому, наизусть, как Бааль Шолам сказал, все эти названия наизусть, потому что это в моих ощущениях. Я должен знать, как желание каждый раз меняется, развивается для того, чтобы возбудить во мне новое стремление, новое состояние, новое требование к свету, возвращающих к источнику. В этом моя жизнь. И в этом нет больше ничего другого. Все, все наши облачения, тела, это все восприятие реальности, но на самом деле это желание, которое все время развивается. И нам сказано почувствовать вот так, кто об этом говорит, это наши первоисточники, куда мы сейчас заходим, и свет, возвращающий к источнику.
2: И перед тем, как мы начнем смотреть урок, Возьмите листик и карандаш, записывайте основные моменты, о которых мы потом захотим поговорить, задать вопросы, и чтобы все мы были сосредоточены на том, что Рав нам передает. И не забывайте, что мы этим хотим притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы он нас исправил. Так давайте смотреть урок. Вопросы, но вопросы как можно близкие к этому. Да.
0: Можно пример?
2: Пример простой. Все эти понятия мы чувствуем в нашей жизни. Когда мы находимся в нижнем мире, и все, что происходит в высшем мире, включая все эти четыре стадии, постепенно опускается, и доходит до этого мира и находится в нас. Что происходит у нас? У нас есть и желание отдавать, и желание получать, и нам нужно все время находиться в дилемме. Как я получу, чтобы не чувствовать стыда, как я украду, чтобы я мог продать, как я получу, как я отдам, чтобы что-то получить, всякие такие расчеты. Это результат того, что происходит здесь. Но мы можем представить себе написанное здесь. Даже в всяких ситуациях, которые есть у нас в жизни. Бааль Солом приводит пример, вы наверняка слышали не раз. Ведь большинство из вас уже было на уроках. Он приводит пример, что приходит гость к хозяину, гость хочет есть, у него есть желание получения для себя. Первая стадия. Четвертая стадия. Хозяин говорит, пожалуйста, я очень хочу тебе давать, я подготовил для тебя все. И хозяин знает заранее, что он даст то, что гость хочет, и в каком количестве и качестве. И тогда у нас получается, что с одной стороны есть хозяин, а с другой стороны у нас есть гость. Право поправляют, слово «гость» пишется с буквой «алов». Гость. Что происходит? Гость приходит со своим кли, он очень хочет есть. У хозяина есть наполнение, и в точности соответствующее этому кли. Теперь они могут дать удовольствие друг другу. Он, хозяин, наслаждается тем, что он дает, гость наслаждается тем, что он получает. Что мешает? В тот момент, когда хозяин начинает давать, а гость начинает получать, гость начинает чувствовать по отношению к свету, что вот эта вот еда исходит от хозяина. С одной стороны, это проблема, потому что она не дает нам насладиться, что я пренебрегаю как бы хозяином, если человек недостаточно развит. Если он находится на ступени неживой, растительной и животной, то есть он животное, там не стесняются. А вот на человеческой стадии начинают стесняться. Это проблема. С одной стороны. А с другой, этот стыд предназначен, чтобы развивать его, чтобы он отдалился от статуса получающего и постепенно пришел к статусу дающего. Так происходит здесь, что хозяин передает гостю наслаждение, и вместе с этим наслаждением он передает гостю стыд. И тут нечего делать. Этот стыд, она портит вкус гостю, и он говорит, нет, я не голоден, я не хочу. И что делать тогда хозяин? Он улыбается, говорит, ну смотри, я же все приготовил для тебя. Смотри, ты мне просто обижаешь, оскорбляешь меня. И он создает в гости такое ощущение, что я на самом деле не даю, это ты мне сделаешь одолжение тем, что получишь у меня. И тогда у гостя возникает источник наслаждения для хозяина, в той мере, в которой он преодолевает этот стыд, он получает, уже не чувствует в этом никакого стыда. Та же самая игра у нас есть здесь во всей этой истории с творением. Это то, что мы должны делать. В той мере, в которой мы научимся, как получать, и для этого предназначена наука получения, наука Каббала, когда мы научимся, как с мудростью получать, мы увидим нашего хозяина, мы увидим все изобилие, которое он приготовил, и сможем насладиться этим бесконечным образом. В этом вся мудрость. Теперь нужно изучить методику, как получать. Самая практичная вещь.
0: А почему вот эта вот фраза «мир сокращения»?
2: Мир сокращения. Все это мир. Видимо, я недостаточно объяснил. Вот это четвертая стадия, в которой есть желание, ее желание, то, что сама она хочет получить наслаждение, исходящее от Творца. Так она развилась. Ее желание называется «малхут». От слова «власть желания», «царство». Малхут дословно «царство», «власть», «власть желания». Состояние малхут, состояние четвертой стадии, состояние творения, неважно, любое состояние называется «олам», «мир». И все, что мы должны изучить, это как получить от Творца все благое наслаждение, которое Он нам предуготовил. В той мере, в которой мы будем знать, как получать, мы почувствуем, что он предназначил нам для получения и кто является дающим это наслаждение. И тогда мы раскроем высший мир и всю вечность и совершенство, поскольку это уже будет нам на благо. В той мере, пока мы недостойны этого, недостойны — это значит, мы не знаем, как получать без стыда. Если бы мы видели, что нам предназначено, относительно этого возникло бы у нас ощущение стыда. И настолько большое, что это бы не дало бы нам совершенно продвинуться в сторону получения. Поэтому есть скрытие. Скрытие вплоть до состояния, пока мы будем знать, как получать. Если мы будем знать, как получать, все раскроется, миры раскроются, человек начнет жить во всех мирах вместе. И тогда он перейдет к форме существования вечной и безграничной. Все зависит от обретения науки Каббала, науки получения, науки как получать. Все наши страдания, это результат стыда. И все наше страдание от хиссарона, от отсутствия света, потому что вся действительность, кроме желания получения, это свет, это наслаждение. Здесь мы видим, что такое малхут, творение, четвертая стадия. Что такое творение? Это желание насладиться вместе с наслаждением внутри. Это творение. Потом из этого состояния мы переходим дальше. Какой следующий этап? Он не хочет, чтобы внутри было наполнение. Он опустошает себя. И остается желание без наслаждения. Но наслаждение — это состояние творения, это творение само по себе. И это творение может быть или с наслаждением внутри, или без наслаждения. Кроме этого, нет никакого другого состояния. Есть наслаждение, нет наслаждения. Есть наслаждение. Это когда наслаждение полностью находится внутри желания. Это называется мир бесконечности. Если творение полностью изгнало все наслаждение, это называется мир сокращения. А промежуточные состояния, когда немножко наполнено, немножко нет, это называется всеми остальными именами миров. Ацелут, Брия, Ецера, Асия, миры святости, миры клипы. Все зависит от того, в каком направлении мы смотрим. И все названия, все имена объектов творений в этом мире или в духовных мирах, ангелы, демоны, люди, камни, неважно что, животные, неважно кто и что. Это все части желания получения. с небольшим светом внутри. Если желание получения, желание получать, которое может быть камнем, животным, ангелом, неважно кем, получает наслаждение предназначенное, оно чувствует это наслаждение. И если наслаждение, которое его наполняет, оно меньше желания, недостаточно наполняет желание, тогда чувствует страдание. И в этом все наше существование. Немножко удовольствие, немножко страдание. И вот эта наука, как мы сможем увидеть, это самая практичная вещь. Она обучает нас, как наполниться вечным и совершенным образом.
0: Так тогда, что разница между нами и животными?
2: Разница между нами и животными, не только животными, и между нами и растениями, и ангелами, это уровень желания получения.
0: Это говорит, что мы можем получать свет, можем получать как...
2: Ну, скажем так, если мы уже начали говорить об этом, то скажем так. Право объяснять, что можно стереть, что было уже снято. Сейчас, если мы сделаем определение, потом, когда мы развиваемся от творения по направлению к Творцу, то желание получения самое маленькое называется неживым, над ним растительный уровень, цомеах, затем животный уровень и выше него говорящий человеческий уровень и в конце уже божественность. Разница между неживым, растительным, животным и человеческим — это только уровень желания получения. Насколько желание получения более развито, ближе к Творцу по своему размеру, вот так оно поднимается по важности.
0: Это параллельно?
2: Да, это соответствует пяти мирам, это соответствует тому, что есть в этом мире, неживое, растительное, животное, человеческое. Да.
0: Так самое большое желание получать.
2: А божественное — это самое большое желание получить, неверно. И это желание давать, на уровне желания давать. И чтобы достичь такого уровня отдачи, как в Творце, нужно соответствующее желание получать. Неживое, растительное, животное и человеческое — это может быть в природе, оно двигается, оно никогда не меняется. И в нашем мире неживое никогда не превращается в растительное, растительное в животное. Но если это в человеке, желание в человеке, то так человек развивается. Вначале у него есть неживой уровень желания. Когда мне хорошо, я ничего не хочу. Потом, когда ты начинаешь немножко двигаться, это растительное желание, затем еще больше, это животное. Это все мы учим в предисловии к книге «По ним Мейротум Сберот». И все эти уровни в человеке, они очень строго определены. И в природе мы это видим. Она не развивается по Дарвину, а на этих уровнях просто есть, на неживом уровне, на растительном уровне есть промежуточные уровни, Рав говорит. Между неживым и растительным есть кораллы, между растительным и животным есть келы в саде, между животным и человеческим — обезьяна.
0: Говорящий уровень, а там есть обезьяна. Что такое обезьяна?
2: Между всеми этими ступенями, между неживой и растительной ступенью, есть промежуточная ступень, и она называется кораллами. Между растительным и животным есть келев саде, или дословно луговая собачка на иврите. Между животным и человеческим — это ков, обезьяна. И между человеческим уровнем и божественным — это точка в сердце. Да-да. Это все. Мы говорим о нашем мире. В духовных мирах это духовные создания.
0: Желание получать на первой стадии, на четвертой стадии, они одинаковые?
2: Желание получать в первой стадии — это желание, которое сотворил Творец. Желание получать в четвертой стадии — это желание, которое развилось в творении.
0: По силе?
2: Разумеется, по мощности. В первой стадии желание получать — это самое маленькое желание, а в четвертой стадии — самое большое.
0: Как бы обратный принцип?
2: Да, мы говорим о развитии снизу вверх. Да, там все наоборот. Тут есть очень многое, что вместе нужно обсудить. Если есть некое непонимание, то не страшно, мы потом восполним. Главное, вы должны понять, внуки Каббала, мы говорим только о некоторых вещах, которые находятся просто на поверхности. Я боюсь говорить с вами глубже. Я стараюсь говорить как более широким, возможно, широким образом, чтобы была связь между вещами. Но вглубь пока мы не заходим.
3: По-русски, если можно, быстро. Это быстро не получится. Значит, разработана теория.
4: Нет, не хочу слушать.
0: Люди, как получают без стыда сегодня?
2: Без стыда получают каббалисты. Вообще получить можно только без стыда. Тот, кто может нейтрализовать стыд, он называется каббалистом, и он получает.
0: Сколько таких есть?
2: Сколько таких есть, ты потом узнаешь. Но я еще раз говорю, невозможно получать от Творца, за исключением того, что называется этим миром, получить больше сверх того, что мы получаем, невозможно. Только если мы отменяем стыд, только если мы производим особое исправление, которое называется быть каббалистом, быть получающим, тогда можно получить больше. Вы будете на таком, все время будете на такой ступени.
0: А что мы можем постичь из этих самых больших состояниях?
2: Мы можем постичь все состояния через все миры, вплоть до Творца.
0: И до корня?
2: До корня, да. Это наша цель, и каждый должен прийти до этого уровня.
0: Желание получать большим?
2: Прекрасно. Да, но мы не будем об этом сейчас говорить.
0: Творение выбирает получать?
2: Да.
0: Как это складывается на неживом уровне?
2: Это наоборот. Здесь неживое растительное, животное, человеческое по развитию снизу вверх. А четвертая стадия здесь, по четырем стадиям прямого света, Творец — это желание отдавать. А затем первая, вторая, третья, четвертая стадия — это развитие от маленького к большому. А здесь противоположным образом, снизу вверх. Мы возвращаемся обратно к Творцу от этого мира.
0: В четырех стадиях вы сказали, что в первой стадии не хватает кли. А в четвертой чего не хватает?
2: В первой стадии не хватает нам своего собственного желания и желания отдавать. Так есть у него желание, которое он получил от Творца, но он только одно получил от Творца — желание получать. Теперь Творец хочет, чтобы он был не только получающим, Творец хочет, чтобы он был еще и как он. И для этого он должен получить желание отдавать. На второй стадии он получает желание отдавать от Творца. Но и то, и другое, и желание получать в первой стадии, и желание отдавать во второй стадии — это не его собственное. Теперь, когда он получил от Творца желание отдавать, то как он может отдавать? В первой стадии желание получать, оно сразу могло наполниться. Оно сразу наполнялось. потому что от Творца исходит наполнение. А во второй стадии желание отдавать, которое он получил от Творца, это он получает как бы не напрямую, потому что он получает от Творца свойства Творца, добавку к желанию получать его. И тогда ему нечего давать, он не может реализовать это свойство, желание отдавать. Как он даст, что ему давать? Тогда он вспоминает, а, Творец хотел насладить меня, чтобы я получал. А, ну так я получу. Это уже его желание в третьей стадии. Верно. В третьей стадии есть решение творения. Я собираюсь получать ради него. Но он использует все силы, которые получил от Творца. И тогда у него вообще ничего нет. Ни получения, ни отдачи, ничего. Так что толкает его к дальнейшему развитию? Прямая форма, которую он получил от Творца. От Творца он получил стремление быть получающим. И тогда сейчас он реализует это стремление в четвертой стадии. То есть четвертая стадия — это, собственно, решение творения быть творением. Третья стадия — это творение находится в состоянии, когда оно как Творец. Поэтому затем мы говорим, что третья стадия, Зеранпин, она еще называется, она называется Святой Благословенный. Это имя Творца. Зеранпин Мира Ацилут. А Малхут — это собрание всех творений. В третьей стадии мы находимся как Творец по отношению к творению. У него есть все и нет ничего. Что ему нужно? Желание получения. И тогда он его развивает. Мы еще поговорим об этих четырех стадиях, потому что кроме них ничего нет. То, что мы сейчас учили, вы потом увидите на протяжении всего пути. Пока не придете к Творцу, и не важно, что там, кто там и что, вплоть до самой высокой стадии, в конечном счете, все, что говорит нас, все, чем мы будем заниматься, это четыре эти стадии. Кроме них ничего нет. Все остальное только развитие и связь между всеми этими стадиями для того, чтобы вернуться к корню.
4: Абуша, мама кошера, это

0: получает настолько маленькое, что он не воспринимает от тебя вместе с едой твое свойство, потому что ты передаешь ему еду. Для этого нужно быть развитым человеком.
1: А в чем это развитие?
0: Это развитие, оно исходит отсюда. Когда Творец дал творению, кроме желания получения, также и свою природу, желание отдавать. Это он сделал специально. Так вот, за кулисами.
2: Да.
0: На нашем языке это называется, что желание получения, желание получать было сотворено напрямую, а желание отдавать получил косвенным путем. И творение не чувствует, что оно получает от Творца свойство отдавать. Оно вдруг чувствует в том изобилии, которое оно получает, наслаждение. И когда это наслаждение наполняет мое желание получать, я вдруг начинаю чувствовать, что между этим наслаждением и моим желанием что-то не совпадает. Почему не совпадает? Я начинаю чувствовать какое-то отношение в наслаждение, кроме самого наслаждения. Я пробую, я чувствую, и чувствую некое отношение в самом наслаждении. А что это за отношение? Там дающий находится. Это портит мне вкус, но делать нечего. Этот Творец специально так сделал. Для того, чтобы это использовалось с нами как трамплин, чтобы отменить это неприятное ощущение и достичь его ступени. Чтобы мы захотели быть как он. Ты не можешь нейтрализовать и не чувствовать хозяина, не чувствовать дающего. Ты можешь нейтрализовать его только таким образом, что ты становишься как он. И это он сделал специально. С одной стороны, лучше ничего не чувствовать, быть как животное, и все. Но невозможно.
1: А факт, что каббалисты живут и чувствуют хорошо в получении?
0: Каббалисты чувствуют хорошо себя с получением, потому что они знают, как нейтрализовать стыд. У них есть двойное наслаждение от того, что получают, и от того, что дают. Они как бы обладают двумя мирами. И этим они обретают вечность и совершенство. Никто ничего не может им изменить, потому что они обретают две природы в равной степени. И желание получать, и желание отдавать. Да, если желание получать будет использовано без желания отдавать, это будет стыд. А если желание отдавать будет больше, чем желание получать, то что тогда мне делать? Стоит мне получить еще немножко. Но мы это еще рассмотрим.
1: Когда он нейтрализует желание отдачи у себя, как я понял, если отдача приводит к стыду, если вот эта вот часть отдачи, не получение, приводит к стыду,
0: отдача не вызывает стыд, получение вызывает стыд, то, что ты получаешь, это вызывает стыд. Еще вопросы? Привыкнем к этому.
1: Связь с тем же вопросом. Мы говорим, желание получать то, что мы получаем, приводит к стыду. Но стыд, в принципе, вместе с получением... А, да, оно приходит вместе с желанием отдавать?
0: Нет, нет, нет, нет, нет. Наша проблема, что мы это хотим уже наложить на этот мир. Я рад, что вы хотите это сделать, так, сделать это более практичным, но не настолько. Если я мог бы, как в первой стадии, получить и вместе с этим, вместе с этим получением, сразу получить свойства Творца, то чем больше бы я получал бы также больше и отдающих килим, желание давать, но это так не происходит. Мы находимся под сокращением, под всеми мирами. Я могу здесь, если уж на то пошло, просто сделать такую общую схему всей реальности, чтобы было понятнее, что мы не совсем находимся в четырех этих стадиях, которые называются четырьмя стадиями прямого света. Мы сегодня говорили о том, что есть нулевая стадия, первая, вторая, третья и четвертая. После четвертой стадии, которая еще называется Малхут, мира бесконечности, затем есть мир сокращения, первое сокращение, а затем у нас есть миры Адам Кадмон, Ацелут, Брия, Ицера и Асия. И после этого...

0: есть этот мир, наш мир, скажем, наш. Мы здесь находимся, снизу. Наша цель — перейти. Что такое наш мир? Это желание получать ради получения. Только материальное наслаждение. Мы должны пройти весь этот мир, наш мир, по ступеням неживой, растительной, животной и человеческой, его в этом мире, это ступени желания, развития желания, перейти вот эту линию, которая между этим миром и духовными мирами, это называется махсом или барьер на иврите. Перейти, пройти миры Яйцера и Брия, миры Бия, затем пройти Парсу, Парса — это тоже граница на иврите, перейти в мир Ацилут и Адам Кадмон, и тогда перейти к миру бесконечности. Все вот эти ступени, которые нам предстоит пройти, мы должны пройти в то время, когда мы находимся здесь, в этом мире, и живем так, как мы живем сегодня, в той же самой форме жизни. Путь, который мы здесь проделываем, когда мы проходим весь этот мир вплоть до Махсома, это называется время подготовки. Время подготовки. Это называется, пока мы не проходим Махсом. Когда мы проходим Махсом и входим в миры Бия, это называется 6000 лет. А затем, когда мы переходим к Ацилуту и Ак, это уже называется время Машиаха. И затем, когда мы переходим туда, для этого уже даже нет определения точного. Это уже вещи, которые происходят после исправления. После исправления. И все, что нам нужно, когда мы исправляем наши килим, мы родились здесь, в мире бесконечности. Ноль. Спускаемся постепенно вплоть до этого мира. То было нулевое состояние, теперь первое. Теперь из этого мира начинаем постепенно подниматься до этой точки. Сделаем так. Это первое состояние, алеф. Это второе состояние, бет. И это третье состояние, гимл. Когда мы проделываем весь этот оборот, мы в конечном счете исправляем стыд в состоянии бесконечности. Когда мы заканчиваем исправлять стыд, исправлять эти килим, мы в конечном счете завершили исправление. Затем мы возвращаемся сюда, и отсюда и далее начинаются ступени, которые называются «после исправления». Это как человек, у которого есть какой-то неиспорченный кли, он его исправляет, и затем он может... Есть какой-то неисправленный инструмент, он его исправляет, и теперь он может приступать к работе. Но что мы делаем здесь? Когда мы уже исправили инструмент и входим в какое-то рабочее состояние, это неизвестно. Это мы не учим. Каббалисты дают нам подготовку, методику, только как исправить себя. А тот, кто исправил себя, вошел в ту действительность, об этом нигде ничего не написано. Это не наше дело. И я скажу вам почему. Потому что невозможно даже объяснить нашими словами о том, что находится там выше. Выше исправления. Поэтому невозможно об этом даже в книгах написать. Есть всякие намеки, но это не наше дело. Мы учимся только как снизу вверх, там, где мы родились, спустились до нашего мира, и как нам подниматься из этого мира до мира бесконечности, до конца исправления, и затем после исправления уже там, это уже не наши заботы. И весь этот оборот до конца исправления человек обязан проделать в то время, когда он находится здесь, в этом мире, чтобы он соединил два этих мира. Всё. Теперь я надеюсь, что мы все это сняли, сфотографировали, и вы через группы сможете получить эти снимки еще до того, как вы придете сюда на следующей неделе, чтобы продолжить учиться, и все.
1: Мы слышали этот урок Рава, который целиком основан на вопросах и ответах. Но, в принципе, давайте мы также прошли снова четыре стадии прямого света. И вообще весь этот путь исправления. Первое состояние, второе, третье состояние. И, разумеется, различие между Малхут и Хохма. И первой стадией, то есть между первыми и четвертыми стадиями, в чем разница между ними? Неживое растительное животное, говорящее, все вот эти состояния, в чем разница между ними? Слышали также еще определение, что в этом мире неживое не может превратиться в растительное, а где это может измениться? У нас внутри человека. Желание, это желание человека может измениться от неживого к растительному, животному, говорящему. Вы тоже записали вопросы и еще разные интересные вещи, то, что вы хотите, о чем вы хотите спросить или поговорить, чтобы вместе прояснили и углубились вместе в то, что мы слышали.
0: Так сейчас давайте возьмем несколько минут, 6 минут, обсудим то, что мы слышали, запишем вопросы, и затем снова послушаем эти вопросы, да? Так, обсуждение, 6 минут.
1: Мы не слышим. Как получить от Творца все добро и наслаждение, что Он уготовил нам? И что готово для нас, уготовано нам получать? И кто это дающий наслаждение? Следующее. Все наше страдание — это как результат стыда. Все наше страдание — это результат стыда от недостатка света, недостатка наслаждения. Ну вот у нас есть и стыд, и я так записал, что такое творение. Творение — это желание наслаждаться с наслаждением внутри. Прошу прощения, ошибся. Получить больше, чем в этом мире, можно только, если мы отменяем стыд. То есть вся наша работа — отменить стыд. И через это мы будем способны получать, а также давать. И это называется, что у каббалиста есть этот мир и будущий.
0: Поможем нашим товарищам получить будущий мир.
1: Всегда это вопрос как бы обратной связи. И интересно было объяснение сверху вниз. Это уровни стадии Алиф, Бет, Гимел, Далет, когда они доходят до того, что 104-я стадия законченное желание получать дальше всего от света, но в этой противоположности снизу вверх начинаем с уровня неживого, потом растительное, животное, говорящее, приобретение клея виута в форме, в виде исправления для постижения высшего света. И чем больше кли, с ним больше приближаемся к свету.
0: У нас есть состояние Творца, который хочет дать нам, и мы находимся вместе, когда кли хочет наполниться, пока не проявляется в нас стыд, и там это точка нашего развития, когда мы не способны получать так вот напрямую. И отсюда и далее начинается наша работа.
1: Мне очень понравилось вначале, как Рав сказал, что если хозяин он умный, то он дает творению ощущение, что я все сделал для тебя, и я только лишь хочу, чтобы ты тоже мне сделал одолжение. И во всем этом вот этот вот подарок, там есть все, что готово для нас, для того, чтобы продвигаться и использовать это все правильным образом, чтобы могли приблизиться к Творцу.
0: Ну, я начну с того, что видеть Рава там, Рав полон сил, полон энергии. Он старается все передать. Я чувствую, что нам дали такой подарок в этой жизни. Там был такой фрейм, когда мы видели всех людей, так прошла камера. Было полно людей. Таких чистых. Это дало мне очень большое воодушевление. Как люди там смотрят. Я очень-очень взволновался. И там можно было почувствовать, что Раф обучает новую группу. Он несколько раз останавливал себя и говорил: «Я вам даю основы». Потом мы продолжим добавочные курсы, специально, чтобы не путать. И действительно, он делает это таким чудесным образом, с такой суперчувствительностью и заботой действительно дать достаточно, чтобы в человеке возникло желание хисарон. Не наполнять его, не набивать ему брюхо, а позволять ему развиваться. И еще две вещи. Исправление, практически стыда. Это тоже очень интересное ощущение и сильное. И что после четырех стадий, после четвертой стадии начинается процесс стыда. И практически со всеми этими этапами, по всем этим стадиям, мы должны вернуться к той же самой Малхут Мира Бесконечности, только так, чтобы нам удалось справиться со всем светом, который Творец хочет дать. И, собственно, исправить стыд. И следующий этап — это использовать исправленное кли. И это уже что-то, что совершенно неизвестное, то, о чем каббалисты только намекают, и нам не за что тут ухватиться.
1: Может быть, вопрос самый такой напрашивающийся, в чем роль стыда и как из стыда именно как раз должно, это должно продвинуть творение к...
0: Да. Мы слышали очень многое на этом уроке. Давайте сейчас поднимем знаки вопроса, поднимем руки и вместе преодолеем стыд и это выясним. Рав сказал нам на уроке, стыд — это... Стыд приходит, чтобы развивать творение, чтобы оно отдалилось, ушло из состояния получающего и постепенно пришло к состоянию дающего. Это был такой очень интересный такой момент. Да, а я вижу, что Рахамим просто рвется.
1: Вопрос, который меня очень озабочивает. Порядок стадий, миров, парцуфов, цветов, келим. Вопрос-то в чем? Я повторю, может быть, есть какой-то другой порядок. То есть, с моей точки зрения, сначала стадии, миры, цвета, келим. Я прав? Прав.
0: А там еще кто-то есть?
2: Рони Бевакша.
3: У
0: нас был общий вопрос от двух товарищей. Как бы во второй стадии у нас есть понятие отдачи, которую получает творение от Творца, и как бы исчезает четвертая стадия. Как может что-то пропасть из ощущений, которые есть в творении? Как бы вот это вот ощущение пропало, что ощущение отдачи, которое дал Творец.
1: Повторить можешь?
0: Да, в четвертой стадии мы учили, что Творец дал ощущение творению, ощущение отдачи, точки отдачи. И как бы оно исчезло из четвертой стадии, как бы творение пришло к ощущению, что оно хочет быть получающей, и вот это вот ощущение дающего пропадает. Как такое может быть?
2: Альпанав де нахон, ки кол пхина и бемет, и... נעתקת מהבחינה הקודמת, כאילו מתנתקת ממנה. כל מצב חדש זה בחינה חדשה.
1: Каждое новое состояние — это новая стадия. А то, что между стадиями — это причины и следствия.
2: זה לא כל מצב שבא. Это
1: не то, что каждое состояние, да, это там причины и следствия, то есть, что растительное выходит из неживого. Нет, это что-то совсем другое. Там полный разрыв. То есть, да, неживое есть причина того, что потом появляется растительное. Это важное вот это вот, как вышло что-то, что не связано с предыдущим. Но он все равно как бы называется его причиной. Поэтому это вся прелесть творения. Творение, которое выходит вне его. Потом мы изучаем, что все эти состояния вообще включены в четвертую стадию, и снизу вверх проходят и постигают все эти стадии, да, как предыдущие стадии. Но когда выходят все эти стадии, каждая стадия сама по себе.
0: То, что есть во второй стадии, это ощущение свойства дающего, поэтому бина хочет отдавать, но она не может. И поэтому она получает. И тогда из этого создается третья стадия. А четвертая стадия, в ней есть желание сделать то же самое, только не потому, что так я был сотворен, а потому, что я так хочу. Это мое решение, это уже самостоятельное решение. И тогда действительно что происходит со свойством дающего, которое как бы исчезает, ты об этом спрашиваешь. Оно не исчезает. Это именно причина стыда. Потому что когда я стараюсь получить по своему решению, я получаю, и тогда я вижу, что во мне нет свойства дающего. И это момент, когда творение чувствует разницу между вот чувствует эту абсолютную противоположность между Творцом и творением. Из этого создается стыд, и из этого возникает сокращение. Это именно переход от того, что Рав назвал миром бесконечности и миром сокращения. Свойство бины, которое не находится в четвертой стадии, это то, что вызывает стыд. И все, что происходит потом, это все исправление. Все исправление, чтобы обрести такое свойство. Это, в этом весь наш путь снизу вверх.
1: Творец передает ощущение стыда творению. Что Творец всегда переводит ощущение стыда творению или только в состоянии, когда желание творения уже может исправить вот это желание? Мы находимся под абсолютным сокращением. Это уже произошло. Это значит, что кроме того, что мы слышали, как кроме ощущения минимального уровня жизни, для того, чтобы начать какое-то действие, невозможно больше получить ничего. И сокращение произошло вследствие стыда или, наоборот, украшения. Но невозможно больше получить, чем то, что есть. Если мы хотим получать больше, необходимо исправлять стыд. И все. Ну, тут ничего с этим не поделаешь. Это уже все произошло. Мы уже под сокращением. Нормально?
0: Вопрос об ощущении. Творение чувствует стыд. Когда? То есть Творец всегда передает ощущение стыда творения? Или только в состоянии, когда творение уже может себя исправить и тогда передает? Ощущение стыда — это не результат того, что Творец дал. Творец дает свое свойство. Стыд создается в нас в результате ощущения разницы между им и нами. А мы хотим быть как он, но не можем. Из этого возникает стыд. Не потому, что Творец дает стыд. Флорида.
4: Thank you, brothers. You know, everything we do in life, there's telltale signs behind everything. What are the telltale signs of what state or phase that a person is going through?
1: Я не знаю, что такое tell signs со всеми состояниями, которые люди проходят.
0: Вопрос, что это, как, по каким признакам можно определить, что за состояние мы проходим? Мы на самом деле не можем знать, каковы признаки и каковы ступени. Мы находимся под махсомом. Под махсомом мы знаем, что есть скрытие. Это менее важно. То, что важнее, это то, что мы учили на предыдущем уроке по статье Рабаша, где он говорил нам о подъемах и падениях. И самое важное в этих состояниях это все время идти вперед, где все падения и подъемы эти предназначены для того, чтобы выстроить в нас кли. И если мы с этим соотносимся, то нет плохих или хороших состояний, а наоборот, и есть только хорошие состояния. И все состояния — это состояние развития. Что мы чувствуем, это не столь важно. Важнее, что все исходит, все приходит для построения клей. Если мы можем, Рав сказал, находиться и в неприятных ощущениях, и в приятных, это все состояние развития. И мы чувствуем, что это все исходит от Творца, это всегда хорошо, и это вход в состояние ибура, духовного зародыша. Поэтому очень важно развить такое ощущение.
1: Латин 7.
5: Hola amigos, queremos preguntar cuál es la diferencia entre la vergüenza corporal y la espiritual y cómo podemos utilizarla para avanzar.
1: В чем разница между стыдом в материальном мире или духовном? Как можно использовать стыд, чтобы продвигаться? Да, вопрос постоянно задается. Мы не занимаемся сравнением о материальном стыдом или духовным. Духовный стыд — это уже в духовном, это уже ощущение дающего, ощущение Творца. Естественно, есть и признаки в нашем мире, да, того, что происходит в духовном мире, что тут единственное, что может дать нам ощущение, что стыд — это то, что никто не любит. Можно представить себе, какое плохое ощущение, да, скрывает от нас Творец тем, что скрыл себя и сделал так, что весь процесс, то есть Малхут сократила вот это вот ощущение стыда. И тут можно уже возвеличивать Творца, оправдывать за счет за это все. То, что желание получать, не знает это. Слушай, какой там стыд, весь этот бардак. Я получать хочу, ничего больше не хочу. Но если в момент, если бы Творец раскрылся, я бы просто бы очень сильно страдал бы об этом. Это настолько плохое ощущение, что я даже представить себе не могу. Но это как раз то, что в чем Творец скрыл себя и скрыл от нас.
0: У нас есть еще много вопросов, и очень хорошо, что есть вопросы. Но в конечном счете мы учимся не для знаний, а чтобы притянуть свет, который исправит нас. И из этого придут нам истинные ответы на все вопросы. Давайте продолжим вместе быть с этим уроком в течение дня. Завтра нас ждет еще один урок. Притянем еще порцию света. А сейчас завершим песней.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16 לראשון.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы будем учить урок Рава 16 января 2002 года по статье Рабаша, что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе. Это находится во втором томе Рабаша, 1214 страница. Мы вместе прочитаем в десятках. У нас 33 минуты на прочтение, пожалуйста.
0: Мау. Мау роэ микне Авраам и роэ микне Лот баавода. Катув омер.
2: Что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе? Сказано в Писании: «И произошел спор между пастухами стада Авраама и пастухами стада Лота. Сказал по этому поводу мой отец и учитель, что стадо означает имущество, что спор был между пастухами стад Авраама, которые сказали, как мы можем удостоиться духовных постижений, что это Авраам, то есть именно свойство Рам, высокого, которое означает, что свойство Авраам было отец Ав веры. Авраам означает, что он хотел бы, чтобы Ав происходил от свойства пожелал Ава, как сказано, и он не пожелал отпустить их. Рам означает высокий. То есть Авраам пошел выше желания, существующего внутри человека, называемого желание получать. Существующего внутри человека, называемого желанием получать, и высшее желание, существующего в него, которое называется желанием знать и понимать то, что он делает, и не хочет верить. Авраам пошел выше этих двух, то есть выше разума и сердца. И это называется пастырь, ибо только таким подходом он и хотел руководствоваться. Но не так обстоит дело с пастухами Лота, ведь Лот означает «мир проклятия». От слова «проклятие», относящегося к желанию получать, которая есть змей, означающий желание получать для себя. А Лот был носителем свойства змея. Они говорили, что мы должны идти и наслаждаться, потому что именно так Творец создал творение с желанием получать для себя. Иначе не создал бы желание получать. Ибо кто в мире что-то делает и не использует это? Следовательно, поскольку Он создал в нас желание получать, мы должны работать на Него, чтобы желание получать получило свое наполнение. В противном случае считается, что Творец создал его зря. Поэтому, когда мы говорим о духовной работе, то как свойство Авраам, так и свойство Лот находятся в одном теле. И есть разногласия в теле человека. Есть такие мнения, которых созвучно с мнением Авраам, а есть такие, которые, наоборот, являются сторонниками свойства Лот. Поэтому есть спор между ними относительно того, как человек должен вести себя в работе. То есть, должен ли человек работать ради Творца? И для достижения этого человек должен идти выше знания. И это свойство Авраам. Или внутри знания, то есть в свойстве желания получать для собственной выгоды. А поскольку на него было сокращение и скрытие, поэтому это свойство называется Лот, проклятие, где нет никакого блага и наслаждения, которые были в замысле творения, которые могли бы туда войти. И оно остается пустым пространством, лишенным света. Получается, что в работе называется пастырь, то есть тот, кто руководит поведением, подобно Моше, называемого верным пастырем, который руководил народом Израиля свойством веры. Лот и Авраам следует объяснить как доброе начало в человеке и злое начало в человеке. И вышеизложенно можно объяснить то, что говорится в книге Зоар. Авраам был очень богат стадами, серебром и золотом. Очень богат со стороны Востока, то есть Тиферет, стадами со стороны Запада, то есть Малхут, серебром со стороны Юга, Хохмы, золотом со стороны севера, то есть Бины. И надо понять это в духовной работе. Известно, что Восток и Запад — это две противоположности. Восток означает то, что светит, как восход солнца, а Запад, наоборот, то, что не светит, когда солнце садится и не светит. Это Запад. Средняя линия Тиферет включает в себя все, поэтому ее называют Востоком, потому что он светит, поскольку он включает всю работу, которая выходит из двух линий. Но Запад называется Высший Малхут, Малхут Шамаем. Нужно принять Высшую Малхут всем сердцем твоим и всей душой твоей. Даже если он заберет душу, должны также принять на себя Высшую Малхут, называемую верой, с любовью. Как сказано, что даже если у него нет никакой жизненной силы, что называется, даже если он заберет твою душу, то есть когда нет никакой жизненной силы и называется свойством «Запад», то есть то, что не светит, все равно человек должен находиться в состоянии веры выше знания. И это называется свойством стада, благодаря которому мы обретаем духовное достояние, называемое «пастухи стада Авраама». То есть именно через веру выше знания. Даже если он чувствует тьму на этом пути, даже если он понимает, что если бы Малхут светила открыто, а не в скрытии, но тело ощущало бы величие Творца, то было бы ему легче двигаться дальше и быть вознагражденным тем, что он всегда находится в состоянии работы. И у него не было бы никаких падений. Тем не менее, он предпочитает идти выше знания. И это называется свойством пастухи стада Авраама. И это называется свойством Запада. То есть даже если не светит ему, он все равно работает изо всех сил, как будто бы светило ему в явном виде. В этом смысл сказанного. Авраам был очень богат, то есть Восток, Тиферет, то, что является средней линией. И называется Восток потому, что средняя линия включает в себя всю работу, которая была у него и была подслащена им, что он уже прошел всю работу, которую нужно сделать, и так или иначе там сияет свет. Вот почему Восток называется очень богат, так как это слава Творца. Величие и важность Творца уже весьма раскрыты, то есть уже сияет свет Творца. Поэтому это называется, как мы объяснили, тот, кто бежит от славы, слава преследует его. Иными словами, миновав спор между двумя линиями, называемыми двумя высказываниями, отрицающими одно другое, он удостаивается средней линии, где уже раскрыта слава Творца и сияет. И это называется Тиферет Восток. Однако основная работа ведется на Западе, там место работы. Потому что когда человек еще находится в состоянии тьмы, есть подъемы и падения, и все скрытия находятся в этом месте, называемом Запад. И Запад указывает на высшую Малхут, ведь в общем Малхут называется свойством веры. Там правит добро и зло, как написано в книге Зоар, о том, что Малхут называется древом добра и зла. Если удостоился, в мире добро, а зло скрыто. Если не удостоился, добро скрывается, а зло раскрывается наружу. Все, что находится снаружи, управляет. Поэтому Запад называется стадом, так как это главное достояние, которое человеку следует приобрести, и это высшая Малхут. Если нет у него этого, то есть Малхут, которая называется свойством веры, то у него нет ничего. Поэтому Малхут называется стадо. Как написано, Авраам был очень богат стадами. И поэтому стадо называется Малхут и Запад. Так как отсюда начинаются все владения святости, как написано, начало мудрости — страх Творца. В этом смысл слов «с серебром со стороны юга», то есть хохмы. Как говорили мудрецы, тот, кто хочет стать мудрым, должен идти на юг, что означает, должен удостоиться облачения хасадим, где хесед называется любовью, что он хочет давать и влиять. Он хочет отменить себя перед Творцом, и называется это кесов, серебро, от слова кесуфим, тоска. Как написано, тоскует и изнывает душа моя. Юг означает правую линию совершенства, когда ему ничего не нужно. Его единственная страсть, насколько только может стремиться к Творцу, а о себе не думает. И только после стадии правой линии мы можем удостоиться левой, называемой бина. И это то, что написано золотом со стороны севера бины. Золото означает золотом со стороны севера. И золото — это свойство бины, которое вновь становится хохмой. Также написано «скромных же мудрость, хохма». Имеется в виду, что хохма, мудрость, должна быть облачена в облачение хасадим, называемое скромность, в том, что она облачена в хасадим и невидима без облачения хасадим. И дело в том, что известно, что хохма облачается в получающий келим. По этой причине ее необходимо оберегать, чтобы получающие келим всегда работали на отдачу. Поэтому должна притягивать хасадим, это свет, который работает в отдающие келим, тем самым обретается свет хохма, чтобы мог светить в келим с намерением ради отдачи. Поэтому сказано, что юг — это хохма. То есть, кто хочет стать мудрым, должен идти на юг. Тому, кто хочет, чтобы хохма, мудрость осталась с ним и не ушла, нужен юг, то есть хесед, называемый тоска, от слова «тоскует и изнывает душа моя». Эти двое, то есть юг и север, то есть хохма и бина, светят в средней линии, называемой Востоком, Тиферет, куда включено все. И поэтому работа начинается на Западе, свойство Малхут, которое называется стадо, и это Малхут и Запад. По поводу Малхут, которая называется Запад, и называется стадо. Мы должны знать, что порядок работы начинается с высшей малхут, что человек должен перед каждой заповедью принять на себя бремя высшей малхут, называемое вера. Что он верит, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. По этой причине он благословляет его, как сказали мудрецы, человек должен всегда восхвалять хвалу Творцу, а потом молиться. И надо выяснить, что значит восхвалять хвалу Творцу, что человек должен сделать. Ответ, как сказано выше, заключается в том, что человек говорит Творцу, что он верит, что он управляет миром как добрый и творящий добро. И это называется хвала Творцу. А потом будет молиться.
1: Бааль Сулам сказал по этому поводу, что когда человек просит что-то у своего товарища, порядок таков. Первое, он знает, что у его товарища есть то, что он у него просит. Второе, у его товарища доброе сердце, и он любит делать добро. И тогда уместно просить у своего товарища. Следовательно, когда человек просит Творца дать ему то, что он просит, он должен верить, что Творец может дать ему то, что он хочет, и что он добр и творит добро. Поэтому началом работы человека должно быть восхваление Творца. То есть, чтобы он верил в то, что он добр и творит добро, хотя тело и не согласно с тем, что он говорит, и он видит, что это только слова. Тогда ему следует сказать, что он хочет верить в высшее знание и рад, что, по крайней мере, знает правду о том, во что следует верить. И хотя эти слова, которые он произносит, они только вынужденные, то есть тело не согласится с тем, что он говорит. Также и от этого он испытывает радость, что он может произнести своими устами слова истины, а потом будет молиться. То есть после того, как он восславил Творца, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро, а если бы это было внутри знания, он, несомненно, был бы рад, но так как это только выше знания, хотя и по принуждению, все же иногда у него есть силы молиться Творцу, чтобы он дал ему силу поверить, что это действительно так, и он будет способен целый день воздавать хвалу Творцу за то, что Творец делает ему только добро. И в этой работе есть подъемы и падения. Человек должен верить, что у него есть точка в сердце, которая представляет собой искру, которая светит. Но иногда это всего лишь черная точка, которая не светит. И эту искру всегда нужно пробуждать. Ведь иногда эта искра пробуждается сама по себе и проявляет хисарун в человеке, когда он чувствует, что ему не хватает духовного, что он слишком приземлен и не видит цели, чтобы смог выйти из этих состояний. И эта искра не дает покоя его душе. То есть, как и материальная искра не может светить, но, используя искру, человек может зажечь вещи, и через вещи, которых коснется искра, может разгореться великий огонь. Подобным образом, искра, которая есть в сердце человека, не может светить, но эта искра может зажечь его действия, чтобы они светили, потому что искра подталкивает его к работе. Однако иногда искра гаснет и не светит. Это может быть в середине работы. И это называется, что человек попал в аварию. Другими словами, в середине работы с ним что-то случилось, и он опустился из своего состояния и остался в бессознательном состоянии. То есть он уже не знает, что существует духовное в действительности, он все забыл и вошел в материальный мир всеми своими чувствами. Лишь через некоторое время он приходит в себя и видит, что находится в материальном мире. И тогда он снова начинает подниматься наверх, то есть начинает ощущать духовный хиссарон. И тогда вновь получает толчок, как приблизиться к Творцу. А потом снова падает со своей ступени. Но человек должен верить, что каждый раз он поднимает свою искру к святости. И хотя он видит, что спустился из своего состояния и вернулся к тому месту, где был в начале своей работы, тем не менее, каждый раз он поднимает новые искры, то есть каждый раз он поднимает новую искру. И в предисловии книги Зоар он говорит: «Итак, когда человек рождается, у него сразу же есть свойство святой души». Но не собственно души нефеш, а обратной стороны ахураем души, что означает ее последнее свойство, называемое из-за своей малости словом «точка». И она облачается в сердце человека. И это надо объяснить, как сказано выше, что эта точка, которая еще находится во тьме, каждый раз раскрывается и светит в мере работы человека по очищению своего сердца. И тогда точка начинает светиться. Это значит, что каждый раз, когда человек вновь начинает подниматься после падения, он должен верить, что это новое свойство по сравнению с тем, которое было прежде во время подъема, которое он уже поднял к святости, и каждый раз начинает исправлять новое свойство. Поскольку каждое начало, человек должен начинать с принятия высшей Малхут. И недостаточно того, что он вчера имел веру в Творца. Поэтому каждое принятие высшей Малхут считается новым свойством. То есть он получает сейчас часть пустого пространства, свободного от высшей Малхут, и внедряет в это пустое место и наполняет его высшей Малхут. Получается, что теперь он выяснил что-то новое, чего не было до того, как он занял то пустое место и наполнил его высшей Малхут. Это значит, что он поднял новую искру в святость, пока благодаря множеству подъемов он всегда поднимает искры из пустого пространства в святость. Получается, что после каждого падения он приходит к новому началу и поднимает новые искры. Следовательно, когда человек видит, что у него есть падение, ему следует быть осторожным, чтобы не сбежать с поля боя. Даже если он видит, что не продвигается, он должен каждый раз пытаться начать заново. То есть, когда он начинает подниматься, пусть не говорит, что он вернулся на прежнюю ступень. Это означало бы, что он ничего не сделал своей работой, так как думает, что сейчас восходит на свой прежний уровень. А он должен верить, что это новое свойство, что каждый раз он поднимает другие искры, пока не поднимет все искры, относящиеся к его ступени. Согласно вышеизложенному, нам следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Элазар сказал, Отсюда следует, что праведники мало говорят и много делают, а грешники много говорят и не делают даже самую малость. По поводу грешников и праведников в работе следует объяснить, что все те, кто хочет исполнять Тору и заповеди ради Творца, называются в работе праведниками, то есть хотят быть праведниками.
0: ואלה אנשים שעוסקים בתורה ומצוות שלא לשם שמיים.
1: А те, кто занимается Торой и заповедями не ради Творца, называются в работе грешниками, так как они находятся в отличии по форме с Творцом, поэтому их считают грешниками. Но по отношению к общей массе народа, клаль, они тоже считаются праведными. А у тех людей, которые работают в качестве клаль, например, когда человеку исполняется 40 лет, он знает, что со времени его бар-мицвы, то есть с тех пор, как ему было 13, пока ему не исполнилось 40, он заработал достояние Торы и заповедей на целых 27 лет. Получается, что они говорят, что есть у них много. И в этом смысл сказанного «говорят много». Другими словами, что есть у них много Торы и заповедей. Однако даже малого они не делают ради небес. Тогда как праведники мало говорят, то есть они говорят, что занимаются Торой и заповедями 27 лет, но еще не удостоились сделать что-либо ради небес. Однако они должны верить, что делают много. То есть и всей работы, когда они видят, что они не способны сделать ее ради небес, это причиняет им боль. И это называется молитвой. То есть они много молятся, потому что видят, насколько они далеки от Творца, чтобы было у них желание и стремление доставить наслаждение Творцу. Другими словами, они далеки, потому что не способны оценить величие царя, поэтому у них нет сил сделать что-либо ради небес, а только для себя. Получается, что они многое делают для того, чтобы Творец приблизил их к себе. Получается, что не должен удивляться человек, когда он делает работу ради небес, и всякий раз видит, что он идет назад. Он должен верить, что он делает много для того, чтобы приблизиться к Творцу и удостоиться, чтобы Творец дал ему желание отдавать. То есть, что именно через подъемы и падения есть у человека возможность молиться Творцу, чтобы он приблизил его по-настоящему, чтобы всякий раз он поднимает новые искры в строении святости, пока не

0: творящего зло. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере на него нисходит отрицание управления Творца. Страшно подумать, и высший действующий скрывается от него. То есть, всякий раз, когда нет у человека желания отдавать, человек не может получать добро и наслаждение. Поэтому, когда человек получает зло, то теряется у него вера, в то время как после того, как удостоился желания отдавать, тогда он получает добро и наслаждение от Творца и удостаивается постоянной веры. Получается, что все эти подъемы и падения приведут его к тому, чтобы Творец помог ему достичь желания отдавать. И тогда все действия его будут ради небес. Однако человек должен знать, в то время, когда он приходит к состоянию, что он не видит возможности, чтобы он мог когда-либо выйти из любви к себе, и хочет убежать с поля боя, он должен знать, что есть здесь две вещи, которые противоположны друг другу. Как сказали наши мудрецы, не ты должен завершить работу, но и не волен ты освободиться от нее. Получается, что с одной стороны человек должен работать и никогда не пытаться освободиться от нее. Выходит, что в силах человека достичь этого, поскольку он говорит, что не может избавиться от нее. Получается, что человек должен работать из-за того, что, конечно, он достигнет желаемого, то есть он сможет сделать действие для того, чтобы доставить наслаждение своему Творцу. А с другой стороны, говорит, не ты должен завершить работу. То есть это не в руках человека. Это, как сказано, «Творец завершит за меня». То есть человек не способен сам достичь желания отдавать. А здесь имеют место две составляющие. Первое. Человек должен сказать, что если не я себе, то кто мне? Поэтому не должен удивляться человек, что он еще не удостоился достичь желания отдавать, несмотря на то, что вложил, как он считает, много работы. В любом случае он должен верить, что Творец ждет его, пока человек не раскроет то, что должен сделать человек. Второе. А потом Творец завершит за него. То есть, когда он получит за один раз желаемое им, как сказано, спасение Творца приходит в мгновение ока.
1: כן, ולזכור ש... שיש לנו ניצוץ
2: שהוא... Надо помнить, что есть искра, которая светит нам, пробуждает нас каждый раз к работе заново, и не надо быть под влиянием того, что есть падение, главное не убегать с поля боя, дать волнам пройти, и еще раз и помнить, что все ради того, чтобы выстроить новое, более правильное кли в направлении раскрытия Творца. И это наша постоянная работа в подъемах и падениях. И когда есть состояние тьмы, главное — держаться за группу и товарищи. И благодарить за то, что есть, мы удостоились быть частью этой группы.
0: Мы проходим процесс, который выстроен уже свыше, и он очень точный, хотя мы так это и не ощущаем, поскольку это проходит по нам. И тогда мы ближе к тому, что мы чувствуем, чем к тому, что пишут каббалисты. И тогда мы должны знать, что каждый проходит это, включая великих мудрецов, и мы не одни, мы в руках наших учителей, они знают, куда мы идем. Перейдем к уроку 16 января 2002 года, пожалуйста.

0: Мы читали сегодня статью из первого тома Шлаве Сулам, что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе. У человека всегда есть внутренний спор между этими наставниками, такими и другими, и как он должен выбрать из них, выясняя абсолютно все и все противоположности, и продвигаться. Как это возможно? Увидеть, что с одной стороны невозможно без получающих келим, то, что начинается с левой линии, с севера, а затем тот, кто хочет работать с получающими келим, то есть получить в них свет хохма, значит, он должен идти на юг, двигаться в направлении юга, хесада, милосердия, правой линии. И тот, кто делает это со стороны Малхут или Запада, удостаивается свойства Востока, средней линии. Так выражена работа в трех линиях. Левая, правая, средняя линия выше этих двух. Все это основывается на Малхут, но Малхут при этом сама ничего не получает, а все выше нее. Север, юг возвращается к востоку, присоединяется к Шхине, Шхина на востоке, с запада, который является Малхут, если это по-настоящему истинная Шхина. Но слияние ее происходит через то, что работа выше Малхут. В этом работа. Что еще он тут говорил? Он здесь много говорит в этой статье, но известных привычных. Ну, подожди. Где рука? Рука твоя где?
1: Ну,
0: ладно, вопрос.
2: Человек, написано в статье, что такое свойство человека, который может, способен посредством падения и подъемов поднимать искры святости и исправлять их.
0: То есть он говорит изначально, что в человеке есть только точка в сердце, это начало его нефиш или нефиш в нефиш, который он должен развивать. Со всем остальным, что вокруг этой точки, кроме этой, все предназначено для развития этой точки. Так человек должен принимать свою жизнь. То, что его тело, то есть все остальные желания, все остальные события, которые с ними происходят, все, что происходит вокруг точки в сердце, все предназначено для нее. Если он так относится, тогда он удостоится правильного развития точки в сердце. Что ты об этом спрашиваешь? И в этом, то есть развивать ее, это означает нести в нее больше желания получать, а в желание получать исправление, то есть чтобы желание получать было с намерением отдачи. Чем больше вносит желание получать, чувствуется больше падение, противоположное святости, удаление. Когда приобретается исправление с помощью усилий, приходит свет, возвращающий к источнику, так то же самое желание получать исправляется, и тогда чувствуется свечение внутри исправленного желания, и это называется подъемом. В этом заключен весь путь. Падение, подъемы, падение, подъемы. Но начинается все с падения. Каждое новое свойство. И был вечер, и было утро, день один. Постижение приходит после вечера, после ночи и после дня. В конце дня это постижение за все прошедшие сутки. И все начинается заново, новые сутки, с ночи. Так мы учим. Об этом он и сказал. Левая линия, правая линия, затем средняя. Север, юг, восток. Весь путь встроен из падений и подъемов. И теперь вопрос такой. Если человек принимает подъемы и падения в своем ощущении без разума, то или с ним что-то не то, или он сошел с ума от радости, или он подобно ребенку, то ему хорошо, то ему плохо. Так вот, как с ума сходит это ощущение. Если же он начинает добавлять к этому ощущению важность цели, то есть он не проверяет. Он должен своим состоянием дать правильное истолкование, а целенаправленное — это близко к Творцу или далеко от Творца, то тогда он уже не мерит себя по ощущениям, как хорошее или плохое, а насколько он близок или далек. И тогда он не подвержен влиянию ощущений от того, как он себя чувствует. Тогда все, что происходит и в падении, и на подъеме, когда он принимает это как нечто полезное для цели, тогда он радуется, потому что у него нет падений в ощущении, у него есть только подъемы и падения контролируемыми, которыми он управляет, и он понимает, что благодаря Творцу он удостоился сейчас нового кли, поэтому чувствует в этом обратную сторону святости. Ахураем дых душа. Затем удостаивается исправление этой обратной части и получение света. Это уже называется по ним, лицевая сторона. Все зависит от того, как человек воспринимает свое развитие. Понятно, что вначале у него нет недостаточно разума и чувств для того, чтобы все это принять рационально, разумно, осознанно, как взрослый человек. Принимает как ребенок, который находится под воздействием ощущений. Но затем он постепенно переходит к состояниям, которыми он уже управляет. То есть в падениях, в подъемах. Он не управляет самими падениями и подъемами, а тем, как он их принимает, тем, что он в них ощущает. Сказано, и как день твой, так и ночь твоя. То есть это по-разному, в равной степени, то есть он относится к этим состояниям как к хорошим, которые состояние приближающее, и поэтому уже нет падений и подъемов в чувствах, а падения и подъемы только относительно близости к Творцу, относительно килим, или удаленности от Творца по килим. Но даже когда он далек, он все равно, он как бы контролирует состояние. То есть главное, что он может оправдать Творца во всех этих состояниях, все, что ему делает Творец. И может слиться с ним в каждом из таких состояний, со всем, что с ним происходит, и неважно, что с ним происходит. Таким образом, он приближается к состоянию, которое называется ибур, зарождение, когда неважно, что дается ему, главное слиться с тобой, как одной точкой. Тогда все остальное неважно. И ничего другого делать не надо, кроме как знать, что все, что со мной происходит, исходит от тебя, и все, что исходит от тебя, это хорошо, это благо. Это уже при таких условиях точка в сердце уже прилепляется к высшему через экран, как в матке начинает развиваться, то есть прилепляется снизу с этого мира к махсому, как, то есть к стенке матки, начинает расти выше махсома, как с другой стороны. Эта точка остается внизу, но все, что растет, растет уже выше махсома. То есть на протяжении всех месяцев беременности, рождения и далее.
2: И он пишет, написано здесь, что это развитие основано на трех линиях, что левая и правая линия противоположны друг другу, а потом написано, что он удостоился средней линии. Как будто учим, что средняя линия — это результат работы человека в двух других.
0: Ничто не приходит к человеку не в результате его усилий. То есть его усилия представляют собой условия, так чтобы сверху ему раскрылось что-то, как новое свойство, качество. И все новое, что раскрывается, поскольку раскрывается это из бесконечности, то говорится, что он удостоился. Что это означает? Творец каждый раз делает расчет. Ладно, дам ему, он хорошо себя вел. Что значит, что удостоился? Удостоился вознаграждения, приза. То есть я хорошо поработал, удостоился вознаграждения. То есть я его заработал, будто бы есть причины и следствия. Так вот тут причины и следствия, когда мы говорим, что человек удостоился средней линии, удостоился какого-то нового качества, мы здесь это трактуем более глубоко. То есть поскольку пришел, приложил усилия и нашел, находится абсолютно во всем. Когда человеку удается место для усилий, то это для того, чтобы он подготовил свои килим, чтобы смог что-то почувствовать. Когда он уже что-то чувствует, тогда свыше дается ему без всякой связи, как бы с его состоянием, статусом, дается ему. То есть он уже тогда может почувствовать нечто совершенно новое, что как бы не было связано с его предыдущей подготовкой. То есть ты себя подготовил, все хорошо, правильно. Но то, что ты себя подготовил, еще не говорит о том, что ты должен получить это наполнение. Наполнение приходит от замысла творения, насладить свое создание. И замысел творения не связан с человеком. Творец хочет насладить, значит, он тебе это дает. Но то, что ты приложил усилия, ну да, ты приложил усилия. То есть как бы нет связи между одним и делом. Ты что, диктуешь Творцу, чтобы он тебе дал? Нет здесь такого следствия. Поэтому сказано «удостоился». А не заработал, и не нашел, и не купил. А да, здесь есть то, что называется «удостоился».
2: Мне непонятно, что здесь с искрами, потому что он относится к искрам в двух смыслах. С одной стороны, искра — это точка в сердце, постоянная точка, ахураем, и она начинает расти. Но и с другой стороны, искра каждый раз — это новая вещь, которая раскрывается и освобождает место для нее, и в месте, которое освобождает, раскрывается новая искра, и ты по ним поднимаешь ее, то есть что-то постоянное и временное в этом понятии искры. Непонятно.
0: Говоря про искру, он говорит о первой искре, которая есть в человеке, это точка в сердце, то желание, которое ему дается свыше, потому что внутри того животного, которое называется человек, ну, в смысле этого мира, нет у него никакого желания к духовному. Есть желание достичь чего-то, чего-то скрытого от него, но это человеческое желание, это человеческая страсть, стремление, то, что всех толкает к развитию. Настоящее желание к духовному, к Творцу, оно должно исходить из точки, как сущее из ничего, то, что создал Творец. А это из того места, где находятся души, то, что приходит и раскрывается человеку. Если этого человека раскрывается, он называет это искрой. Почему искра? Потому что это точка из экрана отраженного света. То, с помощью чего человек начинает чувствовать связь с Творцом, что что-то есть, несмотря на то, что эта искра все еще облачена в сердце, в эгоизм человека, и несмотря на то, что эта искра приходит из точки разбиения, то есть это не по-настоящему экран, отраженный свет, но через все это уже есть некоторое свечение свыше, то, что привлекает человека, даже все еще в неосознанной, неясной форме. Но, тем не менее, уже есть тяга, притяжение, и он это притяжение не способен погасить. Мы называем это искрой. Кроме того, то, что потом человек, после того, как раскрывает эту искру, собирается делать, он приобретает новые искры. Это разбитые килим от разбиения. Разбиение души Адама Ришона. А это уже нечто другое, это уже добавка к той самой первой искре, с помощью которой он исправляет те искры. Он просто присоединяет каждый раз еще к этой первичному кли, к его к точке в сердце первой искры, и так он строит свою душу. То есть есть света, искры и келим. Света — это света, которые наполняли кли Адама Ришона, и тогда они вышли наверх и светят, как окружающие света, вплоть до окончательного исправления. Ну, не до окончательного исправления, а до того, как кли исправлено, тогда они облачаются внутри кли. Искры — это тот масах, который был у Адама Ришона, но разбился. И решимот от масаха — это искры, которые нужно исправить, потому что, в общем-то, исправить нужно только экран. А килим — это и есть килим, желание получать. Так с желанием получать ничего не произошло. Что значит разбилось? Потерял экран. Вместо экрана у него остались искры, а света наверху. Это то, что мы учим. С восьмой части учения десяти сферот и далее мы изучаем это. Ну, так, это то, что происходит с нами. В нашем желании, животном желании получать, облачается первая искра, если мы прилагаем достаточное количество усилий. И правильно ее реализуем, тогда мы удостаиваемся духовного кли. Вопрос. В сущности, работа с искрами — это только работа над экранами и желаниями. Каждый раз экран для желания.
2: Вся наша работа — приобрести масах.
0: А что тогда работа с заповедями? Какая разница между этим выполнять заповеди и работа с искрами?
2: Каждый раз, когда я совершаю действие в духовном, называется, что выполняю заповеди. Каждое действие по исправлению — это заповедь.
0: Во многих статьях пишется о том, что человек должен настроить, наладить в то время, когда он в падении, о чем он должен думать. А как это делается по отношению к группе? Ты же не можешь говорить в таком состоянии с товарищем.
2: Во всех статьях, которые он здесь написал, он описывает нам три линии. Как человек должен их пройти? И кроме этого нет никакой работы. До конца исправления это три линии. От зародыша и до большого состояния. Гадлут, а на всех ступенях это работа в трех линиях. Пока не заканчивают цимцум бет и не возвращаются к первому сокращению цимцум алеф, это уже конечное исправление. Рав Паали Мекапцеэль, многодействующий и собирающий, когда совершают зивук после всех исправлений, это уже возвращается к первому сокращению, а второе отменяется. Я, может быть, не понял вопроса.
0: Хотел спросить,
2: как эта работа может осуществляться в группе? Зачем мне нужна группа для этого?
0: Как можно показать все это в группе? О том, что есть Творец?
2: Группа, прежде всего, группа. Мне она нужна как вспомогательная сила, чтобы мне дали что-то, и чтобы я им мог дать что-то. Только в такой взаимной работе я, в соответствии с группой, могу развиваться. Так он пишет, что это свободный выбор, и все в этом вся реализация духовного потенциала, который есть во мне, и это может реализоваться только в группе. Теперь. В той мере, в какой я получаю, в той мере, в какой даю, в получении от группы я должен быть наименьшим среди них. В отдаче им я должен быть как бы самым большим среди них, да, в отдаче им. Это две крайности. Чем они больше в человеке, тем это более эффективно и для группы, и для самого себя. Но когда он ими пользуется по-настоящему разумно, то есть сознанием, как, зачем и сколько. И большой в отдаче и малый в получении — это именно относится к двум линиям, которые он должен выстроить каждый раз на своем ощущении. И это и есть работа.
0: Вопрос. То, что я говорил, мы все время говорим о том, что человек в группе должен...
2: Поэтому я и сказал, что в группе, если человек просто сидит и работает тихо, этого еще не хватает. Этого недостаточно. Он должен быть в этих обеих крайностях по-настоящему выделяющимся и большим, понимаешь? Он должен много отдавать и много получать, чтобы это все видели, и он должен быть выделяющимся. Каждый.
0: Можно ли в группе говорить вот словами этих статей, или говорить, что Творец добрый, творящий добро, и что будет тебе потом лучше.
2: В какой форме мы должны говорить с товарищем? Ты можешь говорить с товарищем все, что ты хочешь, только не то, что в твоем сердце по отношению к Творцу. То есть ты можешь объяснить ему, что написано в статье, что так написано. Но не то, что я в данный момент здесь ощущаю, у меня есть такие ощущения обычно, или этого нельзя делать. Да, Марик?
0: Мы говорили, что человек прилагает какое-то количество усилий, и тогда создаются условия, чтобы свыше получить наполнение или не получить наполнение. Я не понимаю, как может быть, что если человек выполнил какое-то количество работы, то следующее наполнение — это просто следующая ступень, которую он должен получить. Как может быть, что он не получает ступень, если он уже выполнил состояние?
2: Порядок ступеней определен свыше, когда сверху все эти ступени не зашли после разбиения Адама Ришона. Так, конечно же, так же, как они спустились сверху в порядке причинно-следствия, так человек поднимается по ним снизу вверх, как причина и следствие. Дело в том, что между каждой ступенью существует бесконечный разрыв. То есть каждая стадия не относится к предыдущей, но она приходит после предыдущей, это верно, но не то, чтобы она вышла из нее, как зерно, которое должно сгнить в земле, а затем из его силы выходит новое дерево. Тогда новое дерево выходит из зерна, да, которое сгнило. Но связь между ними — это только духовная стадия, которая осталась от одного, от прежнего, и переходит ко второму, а не материальное облачение. А мы говорим об облачении, которое есть, потому что мы ведь все облачения. Внутренняя энергия, которая осталась от зерна, это как бы свет, решимо, которое осталось от него. С чего бы из этого решимо, с какой стати вышло бы что-то новое? Так, как будто есть здесь какой-то импульс, когда зерно сгнило, затем должен быть импульс как бы по высоте до бесконечности, оттуда как бы приходит согласие, сила привести в действие эту силу, которая в решимо, для нового облачения, понимаешь? Поэтому это как бы в руках Творца называется, хотя это наверняка по причине и следствию. Но кто приводит в действие эту силу, это решимо, чтобы оно развивалось дальше и развилось новый духовный объект, новое дерево, скажем, да? Замысел творения — насладить свои творения, это находится в бесконечности. Поэтому он так пишет, что человек удостаивается этого, что он удостаивается этого отношения, когда из самой высшей точки насладит творение, дают ему новую жизнь. То есть я должен снова родиться, я еще не закончил исправление, верно. Но ты удостаиваешься до того, что эта мысль действует тебе сейчас, именно в этой точке. Поэтому говорят, удостаивается. Потому что нет перехода без получения и из бесконечности этого толчка.
1: Масса слов.
0: Ну, это за сила, как она чувствуется. Какая-то духовная сила, это свечение или желание, какая-то, какой-то толчок.
2: Сила в чем?
0: Духовная сила.
2: В человеке? Как сейчас я ощущаю силы. Скажем, я иногда мертвый, не могу сдвинуться с места. Так это ощущается, есть сила или нет силы в человеке?
0: Может быть, чувствуется в каком-то особом кле?
2: Я не понимаю. Если бы сейчас было в моих возможностях произвести действие на самом деле ради отдачи, без того, чтобы делать точный расчет, увидеть, что из этого ничего не выйдет, найти такую вещь я сейчас не способен. Даже если я захочу сейчас найти какое-то действие, которое я совершу в отдаче, из этого ничего не получится. Такое действие я не могу найти в себе, у меня нет этой природы. Но если я могу найти такую вещь, что я дам, и по-настоящему у меня из этого ничего не будет, это называется, что я нашел духовную силу и совершил духовное действие. Но у меня нет. Я не могу найти. То есть этого пока еще нет во мне. Дай пример, что у тебя есть такая возможность совершить что-то духовное. Ты не найдешь. Если по-настоящему проверишь себя, ты увидишь, что это вытекает из того, что ты получаешь. Оплата должна быть. Без оплаты нет ни мысли, ни желаний. Ты не обнаружишь в себе такую способность, такую возможность. Когда дают такую возможность, это уже спасение. Тогда человек начинает видеть, ого, это. До этого он не может представить себе, что это.
0: Здесь описывается северная сторона как левая сторона и бина.
2: Северная сторона — это хохма. Северная сторона — это хохма, южная сторона — это бина.
0: Непонятно, как бина, которая хесед и отдача, присоединяется к левой стороне.
2: Бина — это правая сторона. Север — хохма, свет хохмы, получающие кли — это все левая сторона. После того, как приобретают это, есть что? Что-то идут на правую сторону. Юг, бина, отдающий келим, желание отдавать, свет хасадим, облачение на свет хохмы. Когда устанавливают связь между ними правильным образом, облачают это правильным образом одно в другое. Что можно облачить одно в другое, получается восток, средняя линия, теферет. А то, что не могут, стоят на этом и не пользуются этим, это запад, малхут. Ну, потом почитаю. Все? Да.
0: Есть момент чего-то нового. Но после этого это что-то новое присоединяется уже ко всему предыдущему опыту. Это уже начало падения, когда присоединяется к прошлому опыту. Рост чего-то нового, то, что начинается просто с нуля, это все понятно. Но на каком-то этапе после перехода это состояние уже имеет воспоминания, связанные с предыдущими состояниями, это уже не в первый раз. Является ли это уже началом падения, желание присоединить это к прошлым состояниям?
2: Нет, после того, как человек удостоился того, что он находится на подъеме, то есть пользуется келим, который приобрел раньше как тьму, и видит в них новое постижение, новое ощущение, видит в этом действие Творца, которое на самом деле к лучшему для развития, чтобы оправдать Творца. Главное в этом оставаться в мысли, что это приходит свыше от Творца, и что в этой точке он связан с высшей силой. Все. И в тот момент, когда пытаются здесь каким-то образом оторвать его от этой мысли, или с помощью большего наслаждения, или с помощью уже падения, да, в ощущениях, тогда он должен быть очень бдительным, что бы ни случилось, что и изменение в наслаждении в позитивную сторону и также в негативную, он всегда готов исправить это в большем слиянии, в точке связи с Творцом. То есть я сейчас нахожусь в очень хорошем ощущении, я чувствую, что я связан с Творцом, и Он мне это дал. И прежде, когда я страдал, это тоже для того, чтобы различить сейчас новые ощущения. Это хорошо, это все сейчас могут играть со мной в двух направлениях или дать больше удовольствия, когда я как бы оставлю свою мысль в связи с Творцом, или дать мне страдания какие-то, да, чтобы это состояние начало погружаться, и тогда я тоже забуду о нем. Тогда все время быть в этой точке связи с Творцом очень бдительным и использовать все эти изменения состояний, даже проверять их и искать, где они находятся, возможно, еще в твоем восприятии, Рэнджи, как это на иврите?
0: Диапазон.
2: Да, в диапазоне твоей чувствительности. Ты еще не ощущаешь, ты знаешь, есть от 1 до 10, до 100, до 200. Какая-то чувствительность в приборах, да? Так я сейчас ощущаю, что все хорошо, и я связан с Творцом. Давай сделаем так, чтобы я ощутил это. И так я ощущаю несколько минут, да? И если я сейчас повышу свою чувствительность, то, возможно, я начну ощущать всевозможные мысли, всевозможные изменения желаний и всевозможные отношения мои, которые меняются в худшую или в лучшую сторону, неважно. Главное здесь начать использовать эти изменения для усиления связи, для усиления точки связи с Творцом. То есть ждать, желать, чтобы были всевозможные изменения, но чтобы усилить связь с Творцом. Это называется старец, который ищет что-то еще до того, как потеряется у него. И это очень важная точка, что если человек это делает, он уже находится в контролируемых подъемах и падениях и может продвигаться. То есть полностью контролируемого все время и очень эффективно и быстро. И ты сейчас по-настоящему в очень интенсивном темпе в твоем управлении проходишь всевозможные состояния, буквально так тик-тик-тик-тик-тик. У тебя каждый раз всевозможные мысли и чувства проходят, и ты каждый раз уже знаешь, как наладить их. И они такие маленькие, не приходят такой бомбой, как неживое, на несколько дней или недель. Это работа.
0: Забору.
2: Это понятно, да? Ну ладно, но это техника, да?
0: Вопрос такой. Если приходит сейчас состояние, ну какая-то ясность чего-то, то это состояние присоединяется к предыдущим состояниям, к моим предыдущим подъемам и предыдущим падениям. Как все складывается? Надо забыть, затушевать нынешнее состояние.
2: То, что я сейчас понимаю, что все предыдущие вещи, если были, тоже для того, чтобы я сейчас вложил в понимание, в слияние, в оправдание божественности, так почему это плохо? Это неплохо. Это должно мне дать сейчас. Я должен только каждую вещь, которую я сейчас прохожу, я должен как бы высосать до конца все вкусы, которые есть в этом. Не просто быть в этом и наслаждаться, а все время ощущать это до конца. То есть если я сейчас понимаю, что вещь, которую я прошел раньше, была действительно для того, чтобы мне было хорошо сейчас, что сейчас я благодарен благодаря этому удостоился понимания, обвинения и так далее, тогда я должен абсолютно объединить эти два состояния, скажем, плохое состояние, которое я ощущал месяц назад, и хорошее состояние, что я ощущаю сейчас, не хорошее в ощущении, а в осознании, по-настоящему увидеть, насколько предыдущее плохое состояние в ощущении дало мне сейчас хорошее состояние в объединении, в осознании, в понимании и в оправдании. Если я соединяю это, тогда стоит мне все детали, которые я ощущал в течение этого месяца, скажем, от плохого состояния до хорошего, видеть это и соединить это, но в очень целенаправленной форме, в разумной, не давать этому перейти снова в чувство, избежать как бы назад. Но чтобы это было под полным контролем, то есть контролировать все состояния, но в сохранении точки объединения с Творцом, сейчас которого я удостоился.
0: А если нет сил?
2: Не может быть, чтобы ты удостоился сейчас какого-то раскрытия, и нет у тебя сил делать проверку. Когда делать проверку, если не во время подъема? Именно во время подъема человек должен видеть, как он может еще продвигаться в состоянии падения. Он животное, от него не требуется ничего в состоянии падения, когда у него нет света, от желания получать, если не дают ему сверху, не требуется ничего. Кто он? А если дают ему желание получать осознание, силы, понимание, тогда начинает требовать, ну что ты с этим сделаешь? А человек начинает наслаждаться этим, тогда это клипа. Так если ты начнешь пользоваться этим дальше для исправления, это нормально. Тогда добавит тебе все еще духовное ощущение. Это простые вещи, да.
0: Почему должен связывать падение и подъем, близкие по времени? Есть между ними связь?
1: Я связываю подъем и падение вместе, потому что это одно кли. Не надо это связывать, оно само связывается для того, чтобы быть в этом, приобрести опыт.
0: Это раскрывается как связанные вещи?
1: Да, раскрывается. Да, ты как ты получил когда-то удар год, два года назад, а сейчас ты чувствуешь хорошо. И сейчас я чувствую, что хорошо. Я хочу из этого выйти. А через еще год, еще пару лет я получаю ответ, почему это было, почему мне было хорошо. И может быть, эти вещи связаны. И разница между ними может быть часы, может быть, недели, но это максимум. Это зависит от усилий человека, насколько он получает больше сил от группы. От учебы трудно получать эти силы, чтобы работать с этим быстро.
3: На каком этапе искра станет действующей вещью?
1: Искра становится активной частью, когда я все время включаюсь в это. Когда я соединился с ним, не хочу больше оставлять, появляются помехи, и тогда в эти помехи я начинаю получать искру, тогда это начинает расти во мне, вес набираться.
3: Это помехи зажигают ее?
1: От помех. Помехи — это неисправленный келим. Мои же. Помехи я не отбрасываю просто так. Помехи — это неисправленная как бы плоть. С помощью тех плот вокруг искры появляется тело. Желание получать остается желанием получать. Нам надо только правильно его исправить, придать ему форму человека, форму отдачи. А иначе это просто так, кусок мяса. Ну, не знаю, или глина, неважно.
0: А цура это царих лататло.
1: Ты должен придать этому форму. Но само по себе, без помех, это невозможно. Откуда ты возьмешь материал? Сам материал. Сам материал, материя — это помехи. Ты их исправляешь. И вот эти вот заблуждения и злодеяния становятся заслугами. Творец не создал еще какой-то там где-то материал в святости там. А и совсем другой материал в клипе. Нет, это тот же материал клипы. Ты должен перевести это в святость. Только этот мир, только в материи этого мира нет никаких изменений. Существует, как существует. Написано, мир развивается по своим законам. Все законы, которые тут есть, они не меняются. Почему? Скажи. Если вся природа меняется, так вся природа в этом мире тоже меняется. Тогда вместо того, чтобы земной шар будет притягивать, начнет отталкивать, да? И все материалы, которые пытаются впитывать, начнут отталкивать, ну, да, скажем, сопротивляться впитыванию. Что? Законы, да, как в зазеркалье, да, как это... Алиса в стране чудес. Нет, нет. Те же законы остаются. Этот мир не предназначен для исправления. Это та точка, где материал остается таким же материалом. Я не знаю, что за пределами всех этих духовных ступеней, что тогда произойдет на этой уровне. Но то, как я понимаю сегодня, это так. Ну и пишут об этом таким образом. Что мир идет по своим законам.
3: Мы говорим, что человек не должен зависеть от хорошего или плохого ощущения. Только одно, он должен быть слитым или связанным с Творцом. То есть он получил это от него. Сейчас этот процесс, что связан, это очень сложный процесс. Как вообще, с чем это связано? То есть я связан с чем-то вне меня, и тогда как соединиться?
1: Ну что, начнем учиться или есть что-то еще срочное?
3: Да, у меня есть здесь отрывок, страница 97, отрывок, и вот что написано. И вот что написано. В этом смысл слов «серебром» со стороны юга. То есть, как мы, как сказали наши мудрецы, тот, кто хочет стать мудрым, должен идти на юг, что означает «достоится облачение хасадим», где хесед называется любовью, что он хочет давать и влиять. И он хочет отмениться перед Творцом. И это называется «серебро», кесов, от слова «кесофин», «тоска». Как написано, «тоскует и изнывает душа моя». Юг означает правую линию, совершенство, когда ему ничего не нужно, и его единственная страсть, насколько только может стремится к Творцу, о себе не думает. И только после стадии правой линии мы можем удостоиться левой, называемой бина. Написано, что удостоиться левой стороны, называемой бина, это то, что путает в отрывке, как будто это наоборот. Наоборот на наоборот. Обратно обратному.
1: Он в каждой части предложения меняет, не знаем, к чему это все относится. Ну что, так он пишет. А в той же статье, в другом месте, он объясняет тебе точно, что такое юг, что такое север. Здесь он по-настоящему действительно пишет так, и только после этапа правой линии ему нужно удостоиться левой, что называется бина. Так написал, ну что ты поделаешь. И мы тоже так пишем, все. Но... А с другой стороны, если мы будем говорить о том, как... Как мы выстраиваем сферот, тогда у нас есть хохма, хесед, нецех, это правая линия, бина, гвура, год, это левая линия. Тогда уже говорят о преодолении. Ну, видишь, но не говорит, я думаю, что в прямом свете. Ладно, как бы то ни было, посмотри всю статью и...
3: Запад и Восток — это тоже состояние в работе?
1: Запад и Восток — это не состояние для работы, это условия. Малхут — это Запад. Вся, целиком. Ее... Часть святости на востоке, святая часть. Все получающие килим на севере, все исправления на юге, вся малхут на западе. Когда она исправлена, то на востоке.
3: Поднимемся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем для реализации внутри десятки.
1: Урок особый. Каждый раз возвращаемся к тому же месту, что мы должны продолжать и работать, объединяться поверх помех, где помехи — это часть пути, этому надо радоваться, благодарить и помогать друг другу проходить их.
3: Без помех невозможно продвигаться. Каждая ступень всегда начинается с ахураим, а затем постигаем по ним ступени. Нужно пройти все состояния, прочувствовать

0: все ее вкусы, не убегать от этого. И важность группы. Без нее невозможно продвигаться. Нужно быть слитым с ней все время.
1: Да, будут подъемы, падения. Нужно действительно проживать их, ощущать их. Вместе с этим понимать, что нам нужно их пройти, и это наш путь в нашей работе. Когда мы начинаем быть в работе, когда мы хотим работать ради отдачи, то появятся все вот эти вот помехи.
0: Да, нам не нужно измерять себя по плохому или хорошему ощущению, а именно насколько мы над всеми этими ощущениями строим свои отношения и как мы заботимся о том, чтобы находиться в слиянии с Творцом, над всеми состояниями, которые раскрываются.
1: Самое первое, находка не связана с местом усилий. Человек прилагает усилия и обычно ждет, что и находка будет там же. Араб объясняет, что человек не может найти, поэтому как будто бы удостоился свыше. Если мог бы найти, тогда это было бы уже внутри эгоизма, а тут говорится о целетворении. Это что-то абсолютное, постоянное и вообще не зависит от усилий человека. То есть человек обязывает как бы Творца дать ему, в этом удостоиться. А на практике это все равно как находка, потому что нет как бы связи между ними. И еще то, что касается подъемов и падений, что проверку делаем именно во время подъема, а не тогда, как согласно логике, все во время падения, когда все зло раскрывается.
2: במה שהוא דורש מהחברה ובמה שהוא נותן מהחברה לחברה וזה דווקא היה לי חדש כזה כזאת הבחנה וזה הכל תלוי בטווח הרגישות שלנו האם כל מה שאנחנו מרגישים זה תלוי עכשיו בטווח שלנו של הרגישות שלנו
0: диапазоном.
1: Я слышал, что от человека ничего не требуется, да, в падении, когда нет света, а в реализацию в десятку мы делаем только то, что мы можем, что окружение может продвинуть человека в этом состоянии, да, помочь ему встать, чего-то там делать, как каким-то образом жить. И я понял, что не надо ничего такого делать, кроме как знать, что все происходит со мной, исходит от тебя, а все, что исходит от тебя, это хорошо. И также поддерживать друг друга вот в этом знании, в этой особой, особенно в мысли, что вот что все исходит от Творца, и Он нас продвигает, и Он дает нам все. И как раз когда потом ты, человек поднимается, оглядывается человек и видит, что это так, но когда это не так, то мы должны поддержать друг друга, держаться рядом, быть товарищами.
0: Да, статья и урок после нее показывают, как две противоположности, если я не мне, то кто мне, и нет никого, кроме него, сочетаются. Что нельзя никогда как бы поднимать руки, все время нужно продолжать работать и стараться сделать максимум возможного. И всегда возвращаться к тому, что нет никого, кроме него.
1: Там вот как Игорь отметил, что человек находится в падении, он действительно как скотина, от него нечего больше требовать. Но когда человек на подъеме, он должен использовать анализ для исправления. И так вот можно продвигаться. Нельзя от этого отказываться.
0: Мы продолжаем идти от статьи к статье Рабаша, и Рав напоминает нам снова и снова, как нам нужно находиться в духовной работе, в ощущениях, которые проявляются. И все это для того, чтобы мы в конечном счете работали выше знания, смотрели, что нет никого, кроме него, что он добрый, творящий добро, и так и делали.
3: Перейдем
0: к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Шалом, хаверим якарим. Анахну мамшихим эта лимуд шелану айом.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем сегодня нашу учебу. Слышали вот этот замечательный урок Рава. Замечательной статьей Рабаша. И мы всегда знаем, что утренний урок наш в конечном счете это единый такой комплект на протяжении года, всех лет. Он может быть поделен на две части, на три части. Делите как хотите, но на самом деле это единый пакет. Поэтому мы возьмем эту часть как первую часть, то, как Рав объяснял нам, как мы управляем подъемами и падениями осознанным образом. И тогда нет такого, что вот мы вдруг, нам захотелось, потом не захотелось, а мы контролируем и управляем этим процессом. И чтобы управлять этим процессом, мы должны учиться, изучить,

0: улице Райнес. И сейчас мы продолжим и посмотрим урок из этой серии, урок по введению внуки Каббала, в ногу Каббала, который дал Рав. И там все было настолько чудесно. Помните объяснение четырех стадий прямого света, которое Рав приводил. Так продолжим углубляться в это сегодня. И, может быть, перед тем, как войдем в это, давайте вспомним, в чем состоит цель учебы, что мы этим хотим притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы все эти чудесные вещи, которым Рав нас обучает, были в нас, а не как знания. Давайте посмотрим клип номер два. И после этого мы капельку вернемся к тому, что мы учили вчера, чтобы у нас был правильный контекст. И затем перейдем к уроку в записи, где Рав отвечает на вопросы и ответы. Так, клип номер два, пожалуйста.
1: А ради чего мы учимся? Только для того, чтобы вызвать свет, возвращающий к источнику. И тогда мы будем меняться под воздействием света. И воздействие света, высшего света, это называется свет, возвращающий к источнику, потому что в этом его действие, это работа света. Он возвращает нас к источнику, к добру, с получения в отдачу. Он вытягивает нас из нашего мира, получение в свой мир, на свой уровень, в отдачу. И это то, что мы хотим, чтобы произошло. Каббалисты, наши учителя, они объяснили нам, что делать, как мы можем подняться над нашим состоянием, над нашим местом, самым нижним, самым темным, и что мы можем подняться с этого уровня на более высокий, в отдачу. И это за счет света, возвращающего к источнику, потому что во время учебы мы притягиваем на себя этот свет.
0: Так сейчас давайте сосредоточимся на свете. Это то, что мы хотим притянуть, чтобы он исправил нас. И давайте перейдем к тому, что мы пройдем немножко, потому что мы учились вчера, чтобы у нас был правильный контекст. Вчера, собственно, Рав говорил о четырех стадиях прямого света и объяснил, как они выходят. Он объяснил, что у нас есть корень, желание дать наслаждение, которое строит первую стадию. Желание получения, желание получать и наполняет его. Вместе с тем, что дает ему наполнение, дает также свойство отдачи. И тогда, когда первая стадия ощущает свойство отдачи, то она хочет также отдавать, и сразу выходит вторая стадия, и тогда у нас есть получение в первой стадии, отдача во второй стадии. И это все до сих пор со стороны Творца. В результате этого есть две эти стадии. Из этого рождается третья стадия, что я могу отдавать с помощью того, что я буду получать. И из этого возникает третья стадия, которая потом будет называться Зейрантим. И тогда, собственно, третья стадия получает, потому что этого хочет Творец, чтобы она получила. И с помощью того, что она получает, она отдает. Но все это все еще является результатом того, что Творец внес в кли, внес в творение. Это еще не настоящее творение. То, чего не хватает здесь, это решение творения, что я хочу получать, а не то, что это происходит такое автоматическое действие. Потому что если это автоматическое действие, Рав объяснил сегодня тоже, мы это услышим сегодня в записи, если это автоматическое действие, то это, собственно, не я. Из меня должно выйти желание получать. В тот момент, когда приходит такая мысль, из этого возникает четвертая стадия, которая получает не потому, что я таким был создан, а потому что я так решил. И что происходит тогда?
1: Ну да, тогда тот, собственно,

0: Начинается драма. Драма начинается с того, что четвертая стадия вдруг, после того, как мы ее называем Малхут бесконечностью, клей полное света, ну и на первый взгляд все, все совершенно, и творение достигает своего совершенства, конца процесса, вдруг пробуждается новое ощущение, которое называют буша, стыд. И тогда мы изучаем это в ТЭС. Действие чрезвычайное, экстраординарное. Почему? Свет должен выйти, уйти. Это то, что решает Малхут. Она не готова, так как Творец создал мироздание. Он не может примириться как бы с этими законами, как бы нарушает их, и свет уходит. Это называется сокращением. Первое сокращение — цимцумалев. И все вот это вот строение называется теперь миром сокращения. И начинается процесс развития, который мы знаем, как бы появление миров, разбиение келим, появление Адам Ришона и так далее, и так далее. Все, что сверху вниз, и, конечно, наше исправление, оно снизу вверх. Так вот, эти все определения, которые мы должны взять с собой, то есть определение, название «мира» или «скрытие», то есть каждое состояние — это скрытие «малхут», желание получать. Также нам важно, что мы изучаем, что каждое понятие говорит о нас, об Амане. Это не какая-то там звезда где-то, там «малхут», еще какая-то планета там какая-то, еще дальше нет. Речь идет о нас, о нашем желании, что происходит со мной. Все развитие четырех стадий прямого света — это то, что мы должны знать, по-видимому, наизусть, как Бааль Шолам сказал, все эти названия наизусть, потому что это в моих ощущениях. Я должен знать, как желание каждый раз меняется, развивается для того, чтобы возбудить во мне новое стремление, новое состояние, новое требование к свету, возвращающих к источнику. В этом моя жизнь. И в этом нет больше ничего другого. Все, и все наши облачения, тела, это все восприятие реальности, но на самом деле это желание, которое все время развивается. И нам сказано почувствовать вот так, кто об этом говорит, это наши первоисточники, куда мы сейчас заходим, и свет, возвращающий к источнику.
1: И перед тем, как мы начнем смотреть урок, возьмите листик и карандаш, записывайте основные моменты, о которых мы потом захотим поговорить, задать вопросы, и чтобы все мы были сосредоточены на том, что Рав нам передает. И не забывайте, что мы этим хотим притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы он нас исправил. Так давайте смотреть урок. Вопросы, но вопросы как можно близкие к этому. Да.
0: Можно пример?
1: Пример простой. Все эти понятия мы чувствуем в нашей жизни. Когда мы находимся в нижнем мире, и все, что происходит в высшем мире, включая все эти четыре стадии, постепенно опускается и доходит до этого мира и находится в нас. Что происходит у нас? У нас есть и желание отдавать, и желание получать, и нам нужно все время находиться в дилемме. Как я получу, чтобы не чувствовать стыда, как я украду, чтобы я мог продать, как я получу, как я отдам, чтобы что-то получить, всякие такие расчеты. Это результат того, что происходит здесь. Но мы можем представить себе написанное здесь. Даже в всяких ситуациях, которые есть у нас в жизни. Бааль Шолам приводит пример, вы наверняка слышали не раз. Ведь большинство из вас уже было на уроках. Он приводит пример, что приходит гость к хозяину, гость хочет есть, у него есть желание получения для себя. Первая стадия. Четвертая стадия. Хозяин говорит, пожалуйста, я очень хочу тебе давать, я подготовил для тебя все. И хозяин знает заранее, что он даст то, что гость хочет, и в каком количестве и качестве. И тогда у нас получается, что с одной стороны есть хозяин, а с другой стороны У нас есть гость.
2: Справа поправляют. Слово «гость» пишется с буквой «алов».
1: Гость. Что происходит? Гость приходит со своим кли, он очень хочет есть. У хозяина есть наполнение, и в точности соответствующее этому кли. Теперь они могут дать удовольствие друг другу. Он, хозяин, наслаждается тем, что он дает, гость наслаждается тем, что он получает. Что мешает? В тот момент, когда хозяин начинает давать, а гость начинает получать, гость начинает чувствовать по отношению к свету, что вот эта вот еда исходит от хозяина. С одной стороны, это проблема, потому что она не дает нам насладиться, что я пренебрегаю как бы хозяином, если человек недостаточно развит. Если он находится на ступени неживой, растительной и животной, то есть он животное, там не стесняются. А вот на человеческой стадии начинают стесняться. Это проблема. С одной стороны. А с другой, этот стыд предназначен, чтобы развивать его, чтобы он отдалился от статуса получающего и постепенно пришел к статусу дающего. Так происходит здесь, что хозяин передает гостю наслаждение, и вместе с этим наслаждением он передает гостю стыд. И тут нечего делать. Этот стыд, она портит вкус гостю, и он говорит: «Нет, нет, нет, я не голоден, я не хочу». И что делает тогда хозяин? Он улыбается, говорит: «Ну смотри, я же все приготовил для тебя. Смотри, ты мне просто обижаешь, оскорбляешь меня». И он дает, создает в гости такое ощущение, что я на самом деле не даю, это ты мне сделаешь одолжение тем, что получишь у меня. И тогда у гостя возникает источник наслаждения для хозяина. В той мере, в которой он преодолевает этот стыд, он получает, уже не чувствует в этом никакого стыда. Та же самая игра у нас есть здесь во всей этой истории с творением. Это то, что мы должны делать. В той мере, в которой мы научимся, как получать, и для этого предназначена наука получения, наука Каббала, когда мы научимся, как с мудростью получать, мы увидим нашего хозяина, мы увидим все изобилие, которое он приготовил, и сможем насладиться этим бесконечным образом. В этом вся мудрость. Теперь нужно изучить методику, как получать. Самая практичная вещь.
0: А почему вот эта вот фраза «мир сокращения»?
2: Мир сокращения. Все это мир, видимо, я недостаточно объяснил. Вот это четвертая стадия, в которой есть желание, ее желание, то, что сама она хочет получить наслаждение, исходящее от Творца. Так она развилась. Ее желание называется «малхут». От слова «власть желания», «царство». «Малхут» — дословно «царство», «власть», «власть желания». Состояние «малхут», состояние четвертой стадии, состояние творения, неважно, любое состояние называется «олам», «мир». И все, что мы должны изучить, это как получить от Творца все благое наслаждение, которое Он нам предуготовил. В той мере, в которой мы будем знать, как получать, мы почувствуем, что он предназначил нам для получения и кто является дающим это наслаждение. И тогда мы раскроем высший мир и всю вечность и совершенство, поскольку это уже будет нам на благо. В той мере, пока мы недостойны этого, недостойны — это значит, мы не знаем, как получать без стыда. Если бы мы видели, что нам предназначено, относительно этого возникло бы у нас ощущение стыда. И настолько большое, что это бы не дало бы нам совершенно продвинуться в сторону получения. Поэтому есть скрытие. Скрытие вплоть до состояния, пока мы будем знать, как получать. Если мы будем знать, как получать, все раскроется, миры раскроются, человек начнет жить во всех мирах. вместе, и тогда он перейдет к форме существования вечной и безграничной. Все зависит от обретения науки Каббала, науки получения, науки как получать. Все наши страдания, это результат стыда. И все наше страдание от хиссарона, от отсутствия света. Потому что вся действительность, кроме желания получения, это свет, это наслаждение. Здесь мы видим, что такое малхут, творение, четвертая стадия. Что такое творение? Это желание насладиться вместе с наслаждением внутри. Это творение. Потом из этого состояния мы переходим дальше. Какой следующий этап? Он не хочет, чтобы внутри было наполнение. Он опустошает себя. И остается желание без наслаждения. Но наслаждение — это состояние творения, это творение само по себе. И это творение может быть или с наслаждением внутри, или без наслаждения. Кроме этого, нет никакого другого состояния. Есть наслаждение, нет наслаждения. Есть наслаждение. И это когда наслаждение полностью находится внутри желания. Это называется мир бесконечности. Если творение полностью изгнал все наслаждение, это называется мир сокращения. А промежуточные состояния, когда немножко наполнен, немножко нет, это называется всеми остальными именами миров. Ацелут, Брия, Ецера, Асия, миры святости, миры клипы. Все зависит от того, в каком направлении мы смотрим. И все названия, все имена объектов творений в этом мире или в духовных мирах, ангелы, демоны, люди, камни, неважно что, животные, неважно кто и что. Это все части желания получения с небольшим светом внутри. Если желание получения, желание получать, которое может быть камнем, животным, ангелом, неважно кем, получает наслаждение предназначенное, оно чувствует это наслаждение. И если наслаждение, которое его наполняет, оно меньше желания, недостаточно наполняет желание, тогда чувствует страдание. И в этом все наше существование. Немножко удовольствие, немножко страдание. И вот эта наука, как мы сможем увидеть, это самая практичная вещь. Она обучает нас, как наполниться вечным и совершенным образом.
0: Так тогда, что разница между нами и животными?
2: Разница между нами и животными, не только животными, и между нами и растениями, и ангелами. Это уровень желания получения.
0: Это говорит, что мы можем получать свет, можем получать как...
2: Ну, скажем так, если мы уже начали говорить об этом, то скажем так. Право объяснять, что можно стереть, что было уже снято. Сейчас, если мы сделаем определение. Потом, когда мы развиваемся от творения по направлению к Творцу, то желание получения, самое маленькое, называется неживым, над ним растительный уровень, цомеах, затем животный уровень, и выше него говорящий человеческий уровень, и в конце уже божественность. Разница между неживым растительным животным и человеческим — это только уровень желания получения. Насколько желание получения более развито, ближе к Творцу по своему размеру, вот так оно поднимается по важности.
0: Это параллельно?
2: Да, это соответствует пяти мирам, это соответствует тому, что есть в этом мире: неживое, растительное, животное, человеческое. Да.
0: Так самое большое желание получать.
2: А божественное — это самое большое желание получения, неверно. И это желание давать, на уровне желания отдавать. И чтобы достичь такого уровня отдачи, как в Творце, нужно соответствующее желание получать. Неживое, растительное, животное и человеческое — это может быть в природе, оно двигается, оно никогда не меняется. И в нашем мире неживое никогда не превращается в растительное, растительное в животное. Но если это в человеке, желание в человеке, то так человек развивается. Вначале у него есть неживой уровень желания. Когда мне хорошо, я ничего не хочу. Потом, когда ты начинаешь немножко двигаться, это растительное желание, затем еще больше, это животное. Это все мы учим в предисловии к книге «Паним Мейротум Сберот». И все эти уровни в человеке, они очень строго определены. И в природе мы это видим. Она не развивается по Дарвину, а на этих уровнях просто есть, на неживом уровне, на растительном уровне есть промежуточные уровни, Рав говорит. Между неживым и растительным есть кораллы, между растительным и животным есть келы в саде, между животным и человеческим — обезьяна.
0: Говорящий уровень, а там есть обезьяна. Что такое обезьяна?
2: Между всеми этими ступенями, между неживой и растительной ступенью, есть промежуточная ступень, и она называется кораллами. Между растительным и животным есть келев саде, или дословно луговая собачка на иврите. Между животным и человеческим — это ков, обезьяна. И между человеческим уровнем и божественным — это точка в сердце. Да-да. Это все. Мы говорим о нашем мире. В духовных мирах это духовные создания.
0: Желание получать на первой стадии, на четвертой стадии, они одинаковые?
2: Желание получать в первой стадии — это желание, которое сотворил Творец. Желание получать в четвертой стадии — это желание, которое развилось в творении.
0: По силе?
2: Разумеется, по мощности. В первой стадии желание получать — это самое маленькое желание, а в четвертой стадии — самое большое.
0: Как бы обратный принцип?
2: Да, мы говорим о развитии снизу вверх. Да, там все наоборот. Тут есть очень многое, что вместе нужно обсудить. Если есть некое непонимание, то не страшно, мы потом восполним. Главное, вы должны понять в науке Каббала, мы говорим только о некоторых вещах, которые находятся просто на поверхности. Я боюсь говорить с вами глубже. Я стараюсь говорить как более широким, возможно, широким образом, чтобы была связь между вещами. Но вглубь пока мы не заходим.
3: По-русски, если можно, быстро. Это быстро не получится. Но. Значит, разработана теория.
4: Но... Нет, не хочу слушать.
0: А люди как получают без стыда сегодня?
2: Без стыда получают каббалисты. Вообще получить можно только без стыда. Тот, кто может нейтрализовать стыд, он называется каббалистом, и он получает.
0: Сколько таких есть?
2: Сколько таких есть, ты потом узнаешь. Но я еще раз говорю, невозможно получать от Творца, за исключением того, что называется этим миром, получить больше сверх того, что мы получаем, невозможно. Только если мы отменяем стыд, только если мы производим особое исправление, которое называется
1: быть каббалистом, быть получающим. Тогда можно получить больше. Вы будете на таком, все время будете на такой ступени.
0: А что мы можем постичь из этих самых больших состояний?
1: Мы можем постичь все состояния через все миры, вплоть до Творца.
0: И до корня?
1: До корня, да. Это наша цель, которая, и каждый должен прийти до этого уровня.
0: Желание получать большим.
1: Прекрасно. Да, но мы не будем к этому сейчас об этом сейчас говорить.
0: Творение выбирает получать?
1: Да.
0: Как это складывается на неживом уровне?
1: Это наоборот. Здесь неживое растительное, животное, человеческое по развитию снизу вверх. А четвертая стадия здесь, по четырем стадиям прямого света, творец — это желание отдавать. А затем первая, вторая, третья, четвертая стадия — это развитие от маленького к большому. А здесь противоположным образом, снизу вверх. Мы возвращаемся обратно к Творцу от этого мира.
0: В четырех стадиях вы сказали, что в первой стадии не хватает кли. А в четвертой чего не хватает?
1: В первой стадии не хватает нам своего собственного желания и желания отдавать. Так есть у него желание, которое он получил от Творца, но он только одно получил от Творца — желание получать. Теперь Творец хочет, чтобы он был не только получающим, Творец хочет, чтобы он был еще и как он. И для этого он должен получить желание отдавать. На второй стадии он получает желание отдавать от Творца. Но и то, и другое, и желание получать в первой стадии, и желание отдавать во второй стадии — это не его собственное. Теперь, когда он получил от Творца желание отдавать, то как он может отдавать? В первой стадии желание получать, оно сразу могло наполниться. Оно сразу наполнялось. Потому что от Творца исходит наполнение. А во второй стадии желание отдавать, которое он получил от Творца, это он получает как бы не напрямую. Потому что он получает от Творца свойство Творца, добавку к желанию получать его. И тогда ему нечего давать, он не может реализовать это свойство в желании отдавать. Как он даст? Что ему отдавать? Тогда он вспоминает, а, Творец хотел насладить меня, чтобы я получал. А, ну так я получу. Это уже его желание в третьей стадии. Верно. В третьей стадии есть решение творения. Я собираюсь получать ради него. Но он использует все силы, которые получил от Творца. И тогда у него вообще ничего нет, ни получения, ни отдачи, ничего. Так что толкает его к дальнейшему развитию? Прямая форма, которую он получил от Творца. От Творца он получил стремление быть получающим. И тогда сейчас он реализует это стремление в четвертой стадии. То есть четвертая стадия — это, собственно, решение творения быть творением. Третья стадия — это творение находится в состоянии, когда оно как творец. Поэтому затем мы говорим, что третья стадия, Зеранпин, она еще называется, она называется Святой Благословенный. Это имя Творца. Зеранпин мира Ацилут. А Малхут — это собрание всех творений. В третьей стадии мы находимся как творец по отношению к творению. У него есть все и нет ничего. Что ему нужно? Желание получения. И тогда он его развивает. Мы еще поговорим об этих четырех стадиях, потому что кроме них ничего нет. То, что мы сейчас учили, вы потом увидите на протяжении всего пути. Пока не придете к Творцу, и не важно, что там, кто там и что, вплоть до самой высокой стадии, в конечном счете, все, что говорит нас, все, чем мы будем заниматься, это четыре эти стадии. Кроме них ничего нет. Все остальное — только развитие и связь между всеми этими стадиями для того, чтобы вернуться к корню.
0: Стыд. Какой источник этого? Откуда это?
1: Каков источник стыда? Если бы Творец дал мне только желание наслаждаться и дал мне удовольствие, то у меня не было бы стыда, я бы получал, и все, и наслаждался. Кот стыдится получать от тебя? Стесняется? Нет. Потому что тем, что ты даешь ему еду, ты не передаешь ему желание отдавать свое. Почему? Секунду. Почему ты не передаешь? Ты передаешь желание отдавать. Только он его не воспринимает. Его желание получать настолько маленькое, что он не воспринимает от тебя вместе с едой твое свойство, потому что ты передаешь ему еду. Для этого нужно быть развитым человеком.
0: А в чем это развитие?
1: Это развитие, оно исходит отсюда. Когда Творец дал творению, кроме желания получения, также и свою природу, желание отдавать. Это он сделал специально. Так вот, за кулисами.
4: Да.
1: На нашем языке это называется, что желание получать было сотворено напрямую, а желание отдавать получил косвенным путем. И творение не чувствует, что оно получает от Творца свойство отдавать. Оно вдруг чувствует в том изобилии, которое оно получает, наслаждение. И когда это наслаждение наполняет мое желание получать, я вдруг начинаю чувствовать, что между этим наслаждением и моим желанием что-то не совпадает. Почему не совпадает? Я начинаю чувствовать какое-то отношение в наслаждение, кроме самого наслаждения. Я пробую, я чувствую, и чувствую некое отношение в самом наслаждении. А что это за отношение? Там дающие находятся. Это портит мне вкус, но делать нечего. Это Творец специально так сделал. Для того, чтобы это использовалось с нами как трамплин, чтобы отменить это неприятное ощущение и достичь его ступени. Чтобы мы захотели быть как он. Ты не можешь нейтрализовать и не чувствовать хозяина, не чувствовать дающего. Ты можешь нейтрализовать его только таким образом, что ты становишься как он. И это он сделал специально. С одной стороны, лучше ничего не чувствовать, быть как животное, и все. Но невозможно.
0: А факт, что каббалисты живут и чувствуют хорошо в получении?
1: Каббалисты чувствуют хорошо себя с получением, потому что они знают, как нейтрализовать стыд. У них есть двойное наслаждение от того, что получают, и от того, что дают. Они как бы обладают двумя мирами. И этим они обретают вечность и совершенство. Никто ничего не может им изменить, потому что они обретают две природы в равной степени. И желание получать, и желание отдавать. Да, если желание получать будет использовано без желания давать, это будет стыд. А если желание отдавать будет больше, чем желание получать, то что тогда мне делать? Стоит мне получить еще немножко. Но мы это еще рассмотрим.
0: Когда он нейтрализует желание отдачи у себя, как я понял, если отдача приводит к стыду, если вот эта вот часть отдачи, не получение, приводит к стыду,
1: отдача не... Отдача не вызывает стыд. Получение вызывает стыд. То, что ты получаешь, это вызывает стыд. Еще вопросы? Привыкнем к этому.
0: Связь с тем же вопросом. Мы говорим, желание получать то, что мы получаем, приводит к стыду. Но стыд, в принципе, вместе с получением... А, да, но приходит вместе с желанием отдавать?
1: Нет. Наша проблема... что мы это хотим уже наложить на этот мир. Я рад, что вы хотите это сделать, так, сделать это более практичным, но не настолько. Если я мог бы, как в первой стадии, получить и вместе с этим получением сразу получить свойства Творца, то чем больше бы я получал бы также больше и отдающих килим, желание давать. Но это так не происходит. Мы находимся под сокращением, под всеми мирами. Я могу здесь, если уж на то пошло, просто сделать такую общую схему всей реальности,
2: чтобы было понятнее, что мы не совсем находимся в четырех этих стадиях, которые называются четырьмя стадиями прямого света. Мы сегодня говорили о том, что есть нулевая стадия, первая, вторая, третья и четвертая. После четвертой стадии, которая еще называется Малхут, мира бесконечности, затем есть мир сокращения, первое сокращение, а затем у нас есть миры. Адам Кадмон, Ацелут, Брия, Ицера и Асия. И после этого есть этот мир, наш мир, скажем, наш. Мы здесь находимся, снизу. Наша цель — перейти. Что такое наш мир? Это желание получать ради получения. Только материальное наслаждение. Мы должны пройти весь этот мир, наш мир, по ступеням неживой, растительной, животной и человеческой, его в этом мире, это ступени желания, развития желания, перейти вот эту линию, которая между этим миром и духовными мирами, это называется махсом или барьер на иврите, перейти, пройти миры Асия и Цера и Брия, миры Бия, затем пройти Парсу. Парса — это тоже граница на иврите. Перейти в мир Ацелут и Адам Кадмон. И тогда перейти к миру бесконечности. Все вот эти ступени, которые нам предстоит пройти, мы должны пройти в то время, когда мы находимся здесь, в этом мире, и живем так, как мы живем сегодня, в той же самой форме жизни. Путь, который мы здесь проделываем, когда мы проходим весь этот мир вплоть до Махсома, это называется время подготовки. Время подготовки. Это называется, пока мы не проходим Махсом. Когда мы проходим Махсом и входим в миры Бия, это называется 6000 лет. А затем, когда мы переходим к Ацелуту и Ак, это уже называется время Машиаха. И затем, когда мы переходим туда, для этого уже даже нет определения точного. Это уже вещи, которые происходят после исправления. После исправления. Все, что нам нужно, когда мы исправляем наши килим, мы родились здесь, в мире бесконечности. Ноль. Спускаемся постепенно вплоть до этого мира. То было нулевое состояние, теперь первое. Теперь из этого мира начинаем постепенно подниматься до этой точки. Сделаем так. Это первое состояние, алеф. Это второе состояние, бет. И это третье состояние, гимл. Когда мы проделываем весь этот оборот, мы в конечном счете исправляем стыд в состоянии бесконечности. Когда мы заканчиваем исправлять стыд, исправлять...
5: Сказано в Торе, и Рамбам Котев об этом. В разных местах, Алхот Тора и других. Бааль Сулам пишет об этом тоже. Что все началось от Адама Ришон. Он раскрыл, что есть одна сила, которая приводит в действие все, что человек чувствует, всю свою природу, все мироздание. Он это раскрыл в своих чувствах и передал все это знание тому, кто пришел за ним. Шем, Хам, Ефет, Энош и так далее, как мы и учим. И Бааль Сулам пишет об этом в Бейт Шара Каванот и так далее. И затем люди, вследствие того, что желание получать все время растет, исказили эти знания, удалились от чувств. И вместо того, чтобы развивать их, они начали путаться. И начали заниматься разными вещами, относящимися к этому миру. Рамбам пишет это в стиле, что начали поклоняться звездам, созвездиям, камням, деревьям, то есть формам природы, которые более близки человеку. Потому что думали, что это ближе, легче, удобнее. И Творец, который ставит между собой, выставляет и нами эту картину природы, он, по-видимому, желает, чтобы мы с помощью этой картины, которую мы чувствуем, мы бы связались с ним. И так начали относиться к разным формам, которые чувствуют люди через пять своих материальных органов чувств. Забыли об этом. Авраам был первый, в котором пробудилось то восприятие Адама Ришон и возобновил его. Он увлек за собой много людей, за теми знаниями, к тому состоянию, к тому единству вокруг высшей силы, то, что существовало в дни Адама Ришон. Мы сейчас находимся после развала этого большого развала от времен знания, со времен Адама Ришона, то, в чем действовал Адам, а затем Моше, первый, кто после Авраама действовал, возобновив эти знания, восприятие, правильное восприятие реальности. Затем Раби Шимон, Ари, Бааль Сулам. И сегодня мы находимся в ситуации, когда также стараемся вернуться к правильному восприятию реальности, к правильному ощущению мироздания. Поэтому мы изучаем книгу Зоар в виде Сгула, чудесного свойства, которое может помочь через картину этого мира, через ощущения, которые мы видим на экране, ощущаем нашей внутренней реальностью, чтобы мы почувствовали вместо этой реальности или через нее, или вдобавок к ней истинную реальность, единую силу, действующую и приводящую в движение, задействующую нас. И с таким побуждением, с таким намерением мы будем читать книгу Зоар. Пожалуйста.
6: Мы читаем Зоар Леам, глава Ваера, 58-я страница. «И увидел то место издали». Еще раз Зоар Леам, Зоар народу, глава Ваера, статья «И увидел то место издали», 495-й пункт. На третий день и увидел то место издали. Сказано, ибо в Ицхаке наречется тебе потомство, поскольку Яаков выйдет из него. Ибо Ицхак — это левая линия, и он существует лишь благодаря средней линии Яакову. И он называется на третий день.
5: Что также является средней линией?
6: Ибо Авраам, Ицхак, Яаков — это Хагат, или три дня, а Яаков — Тиферет, это третий день. И поэтому он смотрел на Яакова, который является силой, оживляющей Ицхака, 496. «И увидел то место издали, как сказано, издалека Творец являлся мне». И это экран Дехирик в средней линии.
5: Объединяет две эти линии, и в нем раскрывается свет. Поэтому Ицхак не может существовать в Яакове. То есть ни Авраам, ни Ицхак не могут существовать, кроме как в средней линии, в Яакове. Эти сами по себе свойства не могут светить.
6: «И увидел то место, это Яаков. Посмотрел Авраам на третий день, то есть на третью ступень, Тиферет, и увидел там Яакова, который должен произойти от него, однако издали, а не в ближайшее время, ибо он видел лишь экран, но еще не видел тогда исправления в средней линии, называемое Яаков, то есть уровень Хасадим, который порождается на экран Дехирик, и увидел он, что это исправление будет в отдаленное время».
5: Далек означает через несколько действий, то есть не в ближайшее действие. Это означает близок или далек в духовном.
6: 497. Какая выгода Аврааму видеть, что Яаков должен произойти от него в то время, как он собирается принести в жертву Ицхака? Ведь это заставляет его сомневаться в словах Творца. Поскольку, если он принесет его в жертву, как же произойдет от него Яаков? 498. Нет сомнения, что он видел Яакова, ведь еще до жертвоприношения были у него высшие мохин, которые выходят на три линии, где средняя линия — это Яаков. А теперь он посмотрел на третий день, то есть третьей ступени, Тиферет, чтобы взять от нее совершенство, восполнив свои мохин, ибо совершенство существует только от средней линии. И тут он увидел Яакова, как сказано, и увидел то место, то есть среднюю линию, но издали, без постижения, поскольку собирался он принести в жертву Ицхака и не желал сомневаться в Творце, который сказал ему принести его в жертву. И поэтому не постиг он как следует среднюю линию Яакова.
5: Это сложные вещи, мы не понимаем. То, что видел их издали, увидел это в потенциале, нереально. Что значит раскрыто или не раскрыто? Если как корень, как свойство основное, которое включает в себя все остальные свойства, то да. А что же тогда он пытался испытать Авраама в жертвоприношении Ицхака? Не в материальной форме, как мы говорим между собой, как люди, а что это за испытание? Это перед раскрытием Авиюта или после раскрытия Авиюта? Все это не очень понятно. Что значит, что скрыл себя и хотел идти выше знания к жертвоприношению Ицхака? Если видел, что таким образом выйдет Яаков, а не иначе. В этом... Потому что в этом желаемая цель. Это все еще не очень понятно.
6: 499. Издали. Он видел его в зеркале, которое не светит. То есть он видел экран Дехирик без уровня Хасадим, который выходит на этот экран. И потому он видел его, но он не раскрылся ему полностью. Ибо если светящее зеркало, то есть уровень света Хасадим, было бы поверх зеркала, которое не светит, то есть экрана, Авраам постиг бы его как следует. Однако это было не так, а было это лишь издали. То есть он видел только его экран, задерживающий свет, и не видел зивуга деака на него, порождающего свет хасадим. 500-й пункт. Светящее зеркало ушло от экрана, потому что оно — ступень Яакова. А поскольку еще не родился Яаков, сейчас еще нет его свойства, то есть уровня хасадим в экране. И кроме того, чтобы пошел он принести в жертву Ицхака, сына своего, и получил вознаграждение. Ибо если бы светящее зеркало было над экраном, он бы четко постиг, что произойдет от него Яаков, и не выполнил бы заповеди Творца о жертвоприношении Ицхака. И увидел это место издали, то есть увидел он Яакова издали, ибо не удостоился его, поскольку не постиг его. 501. И пришли на место. И хотя достиг он этой картины и увидел Яакова, сказал Авраам, очевидно, Творец, который сказал ему принести в жертву Ицхака, знает это иначе, как должно быть. Тотчас и построил там Авраам жертвенник. То есть, несмотря на то, что видел, что Ицхак породит Яакова, все же не сомневался и отменил свое мнение по отношению к Творцу и построил жертвенник. 502. «И сказал Ицхак Аврааму, своему отцу, и сказал он, «Отец мой», и не отвечал он ему, пока не сказал он второй раз, «Отец мой». И тогда он ответил ему, «Вот я, сын мой». И не ответил он ему на первый призыв, поскольку Авраам отдалился от милосердия отца к сыну и пришел к суду Дин. Поэтому не ответил он ему на первый призыв. И потому сказал он, «Вот я, сын мой». Вот я, ибо удалилось милосердие и стало судом. Я, они, указывает на свойство суда. А вот я, ине они. То же, что вот я, ине они, то есть он опустился в суд. И сказал Авраам, не сказано, сказал отец его, ибо не был он с ним как отец, а был противником его. Творец усмотрит себе агнца, усмотрит себе, то есть для себя, когда вознуждается в этом. Но не сейчас, сын мой, жертва, а не агнец. Но сейчас сын мой жертва, а не агнец. Тотчас и пошли они оба вместе. То есть Ицхак пошел согласно желанию отца. 504. Вот сильные их кричат наружу. Ангелы мира горько плачут. Вот сильные их, это высшие ангелы, которые кричали, когда происходило жертвоприношение Ицхака, и хотели, чтобы исполнились слова, и он вывел его наружу в благословение потомства. 505. Ангелы мира. Это другие ангелы, которые должны были в будущем идти перед Яаковом. И ради Яакова пообещал Творец им совершенство. Как сказано, Яаков шел своим путем, и встретили его ангелы Творца. И они называются ангелы мира. Все они заплакали, когда увидели Авраама, который приносил в жертву Ицхака, и были потрясены высшие и нижние, и все из-за Ицхака.
5: Не забывайте, что говорится о свойствах, о категориях внутренних в человеке. Стараться, насколько можно, несмотря на то, что мы возвращаемся все время к материальным картинам в их разных формах, все время видеть усилия человека, выше знания, во все усиливающемся авиюте от Авраама к Ицхаку. Ицхак — это уже авиют, это уже левая линия. Как нужно работать с увеличивающимся авиютом? Когда это проявляется в человеке, он чувствует, что в нем рождается. Как это должно быть? Он должен чувствовать, что он идет в направлении средней линии. И несмотря на то, что с места, которое называется Авраам, он чувствует спуск относительно Ицхака, левой линии, хуже, больше сомнений, больше проблем, он понимает, что именно за счет правильной работы с желанием получать, которое сейчас увеличивается, если он принесет его в жертву, если он возобладает над ним, он придет к правильной реализации средней линии, в которой правильно свяжутся и авиют, и экран, и свет хасадим, на который облачится свет хохма. Так мы должны видеть наше состояние заранее. Начинаем спускаться, желание получать повышается, и мы понимаем, что постепенно, издалека, с помощью каких действий мы приходим к верной реализации. Дальше.
6: Статья «Авраам, Авраам», 506 пункт. «И воззвал к нему ангел Творца, Авраам, Авраам». Последний Авраам не то же самое, что первый Авраам, ибо последний после жертвоприношения совершенен, поскольку он уже соединился с Ицхаком, а первый Авраам несовершенен, ибо еще не соединился с Ицхаком.
5: Как мы всегда учим, что в каждом свойстве есть верхняя ее часть и нижняя ее часть. Скажем, кетер полностью отдающая в своей верхней части, а во второй части он включается с хохмой для того, чтобы подействовать или отдать. Хохма получает, а второй своей частью понимает, что получает от кетера, и отдающий кетер превращается в бину. Бина в верхней своей части получает, бина, по сути, своей хохма, получает от хохмы, но, по сути, хочет стать полностью дающей. Это ее средняя часть. А нижняя часть бины, когда она выстраивает зерампин, как получающая ради отдачи, рош зерампина и так далее. То есть каждая пхина включает в себя минимум два. Бина включает в себя три, а затем будем учить, что даже четыре части в себе. Об этом он говорит. Авраам, Авраам. Первый Авраам — это чистое свойство хесед, а второй Авраам — это его связь с Ицхаком. Насколько передает, насколько он включается в авиют. Мы это изучаем также и в парцуфах. И тлапшут и авиют. Мы говорим, что первый зивук далит гимл, второй зивук — это гимл в далите.
6: Подобно этому Шмуэль Шмуэль указывает на то, что последний совершенен, а первый несовершенен, ибо последний уже был пророком, а первый еще не был пророком. Однако «Моше, Моше» произносится без паузы, поскольку с того дня, как он родился, не отходила от него шхина, и нет разницы между первым и последним. «Авраам, Авраам» помянул он имя его дважды, чтобы пробудить его в другом духе, в другом деянии, и в другом сердце. поскольку до сих пор он облачался в суд, чтобы исполнить заповедь Творца. Поэтому должен был ангел вернуть его в свойство милосердия. И это он сделал удвоением имени Авраам, Авраам, ибо пробудил он его в другом духе, чтобы не простирал он руки своей на отрока, и в другом деянии, чтобы принес в жертву агнца вместо

0: Когда было ему сказано, не простирай руки твоей к отроку и не делай ему ничего, ибо решил, что жертва его несовершенна, и напрасно сделал он все, и устроил все, и построил жертвенник. Тотчас и поднял Авраам глаза свои и увидел, вот овен сзади, и пожертвовал он его вместо Ицхака, и так стал совершенен. 508 пункт. Это был овен, сотворенный в сумерках. Было ему год, и таким он должен быть, как ежедневное всесожжение. А как же можно сказать, что овен родился в сумерках? Но дело в том, что была назначена тогда в канун Шаббата в сумерках сила этого овна, который должен будет явиться в реальности к Аврааму, когда тот вознуждается в нем. И поэтому действительно родился он вовремя, а когда был ему год, встретился он Аврааму. Как все вещи, сотворенные в канун Шаббата, в сумерке, когда была назначена лишь сила, и должно это будет случиться в реальности, когда понадобится. И также с тем овном, который был пожертвован вместо Ицхака.
1: Есть много рассказов о том, духи, черти, всякие хорошие, плохие вещи, все, что ради исправления рождено в сумерки, когда смешивается и добро, и зло в это время. Поэтому тоже было рождено в сумерки. Неизвестно, уже есть часть от исправления, от входа Шаббата. То, что называется, а часть, которая еще относится к еще невыясненным вещам из будней, шести дней будин. И поэтому всегда приходят к нам эти невыясненные свойства, и мы должны их выяснять. В этом вся наша работа за 6000 лет. Все, что мы не выяснили тогда, все, что не было выяснено еще тогда, в сумерке, то, что называется. Да, вопрос. Ты у нас особенный. Вечера шаббата, как в шаббата, как праведники. Приходишь все время так, обрати внимание, по будням ты спишь, как все. Ну-ну.
0: Что называется, что приблизил овна вместо Ицхака?
1: То есть как бы вместо него?
0: Мы изучали вместо левой линии что-то другое?
1: Не-не, это часть Ицхака. Часть Ицхака. Это только этот овен имеется в виду, а его уровень животный. И таким образом можно его выяснить и осветить. Это называется принесение в жертву, приближение дословно.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16 לראשון.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы будем учить урок Рава 16 января 2002 года по статье Рабаша, что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе. Это находится во втором томе Рабаша, 1214 страница. Мы вместе прочитаем в десятках. У нас 33 минуты на прочтение. Пожалуйста.

0: מה הוא רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה? כתוב אומר,
1: что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе? Сказано в Писании, «И произошел спор между пастухами стада Авраама и пастухами стада Лота. Сказал по этому поводу мой отец и учитель, что стадо означает имущество, что спор был между пастухами стад Авраама, которые сказали, как мы можем удостоиться духовных постижений, что это Авраам, то есть именно свойство Рам, высокого, которое означает, что свойство Авраам было отец Ав веры. Авраам означает, что он хотел бы, чтобы Ав происходил от свойства пожелал Ава. Как сказано, и он не пожелал отпустить их. Рам означает высокий. То есть Авраам пошел выше желания существующего внутри человека, называемого желание получать. Существующего внутри человека, называемого желанием получать, и высшее желание существующего в него, которое называется желанием знать и понимать то, что он делает, и не хочет верить. Авраам пошел выше этих двух, то есть выше разума и сердца. И это называется пастырь, ибо только таким подходом он и хотел руководствоваться. Но не так обстоит дело с пастухами Лота, ведь Лот означает «мир проклятия». От слова «проклятие», относящегося к желанию получать, которая есть змей, означающий желание получать для себя. А Лот был носителем свойства змея. Они говорили, что мы должны идти и наслаждаться, потому что именно так Творец создал творение с желанием получать для себя. Иначе не создал бы желание получать. Ибо кто в мире что-то делает и не использует это? Следовательно, поскольку Он создал в нас желание получать, мы должны работать на Него, чтобы желание получать получило свое наполнение. В противном случае считается, что Творец создал его зря. Поэтому, когда мы говорим о духовной работе, то как свойство Авраам, так и свойство Лот находятся в одном теле. И есть разногласия в теле человека. Есть такие мнения, которых созвучно с мнением Авраам, а есть такие, которые, наоборот, являются сторонниками свойства Лот. Поэтому есть спор между ними относительно того, как человек должен вести себя в работе. То есть, должен ли человек работать ради Творца? И для достижения этого человек должен идти выше знания. И это свойство Авраам. Или внутри знания, то есть в свойстве желания получать для собственной выгоды. А поскольку на него было сокращение и скрытие, поэтому это свойство называется Лот, проклятие, где нет никакого блага и наслаждения, которые были в замысле творения, которые могли бы туда войти, и оно остается пустым пространством, лишенным света. Получается, что в работе называется пастырь, то есть тот, кто руководит поведением, подобно Муше, называемого верным пастырем, который руководил народом Израиля свойством веры. Лот и Авраам следует объяснить как доброе начало в человеке и злое начало в человеке. И вышеизложенно можно объяснить то, что говорится в книге Зоар. Авраам был очень богат стадами, серебром и золотом. Очень богат со стороны Востока, то есть Тиферет, стадами, со стороны Запада, то есть Малхут, с серебром со стороны Юга, Хохмы, золотом со стороны Севера, то есть Бины. И надо понять это в духовной работе. Известно, что Восток и Запад — это две противоположности. Восток означает то, что светит, как восход солнца, а Запад, наоборот, то, что не светит, когда солнце садится и не светит. Это Запад. Средняя линия Тиферет включает в себя все. Поэтому ее называют Востоком, потому что он светит, поскольку он включает всю работу, которая выходит из двух линий. Но Запад называется Высший Малхут, Малхут Шамаем. Нужно принять Высшую Малхут всем сердцем твоим и всей душой твоей. Даже если он заберет душу, должны также принять на себя Высшую Малхут, называемую верой, с любовью. Как сказано, что даже если у него нет никакой жизненной силы, что называется, даже если он заберет твою душу, то есть когда нет никакой жизненной силы и называется свойством Запад, то есть то, что не светит, все равно человек должен находиться в состоянии веры выше знания. И это называется свойством стада, благодаря которому мы обретаем духовное достояние, называемое пастухи стада Авраама. То есть именно через веру высшее знание. Даже если он чувствует тьму на этом пути, даже если он понимает, что если бы Малхут светило открыто, а не вскрытие, но тело ощущало бы величие Творца, то было бы ему легче двигаться дальше и быть вознагражденным тем, что он всегда находится в состоянии работы. И у него не было бы никаких падений. Тем не менее, он предпочитает идти выше знания. И это называется свойством пастухи стада Авраама. И это называется свойством Запада. То есть даже если не светит ему, он все равно работает изо всех сил, как будто бы светило ему в явном виде. В этом смысл сказанного. Авраам был очень богат, то есть Восток, Тиферет, то, что является средней линией. И называется Восток потому, что средняя линия включает в себя всю работу, которая была у него, и была подслащена им, что он уже прошел всю работу, которую нужно сделать, и так или иначе там сияет свет. Вот почему Восток называется очень богат, так как это слава Творца. Величие и важность Творца уже весьма раскрыты. То есть уже сияет свет Творца. Поэтому это называется, как мы объяснили, тот, кто бежит от славы, слава преследует его. Иными словами, миновав спор между двумя линиями, называемыми двумя высказываниями, отрицающими одно другое, он удостаивается средней линии, где уже раскрыта слава Творца и сияет. И это называется Тиферет, Восток. Однако основная работа ведется на Западе. Там место работы. Потому что когда человек еще находится в состоянии тьмы, есть подъемы и падения, и все скрытия находятся в этом месте, называемом Запад. И Запад указывает на Высшую Малхут. Ведь в общем Малхут называется свойством веры. Там правит добро и зло, как написано в книге Зоар, о том, что Малхут называется древом добра и зла. Если удостоил

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16 לראשון.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы будем учить урок Рава 16 января 2002 года по статье Рабаша, что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе. Это находится во втором томе Рабаша, 1214 страница. Мы вместе прочитаем в десятках. У нас 33 минуты на прочтение, пожалуйста.
0: Мау. מהו רואה מקנה אברהם ורואה מקנה לוט בעבודה? כתוב אומר,
2: что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе? Сказано в Писании: «И произошел спор между пастухами стада Авраама и пастухами стада Лота. Сказал по этому поводу мой отец и учитель, что стадо означает имущество, что спор был между пастухами стад Авраама, которые сказали, как мы можем удостоиться духовных постижений, что это Авраам, то есть

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16 לראשון.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы будем учить урок Рава 16 января 2002 года по статье Рабаша, что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе. Это находится во втором томе Рабаша, 1214 страница. Мы вместе прочитаем в десятках. У нас 33 минуты на прочтение, пожалуйста.
0: Мау. Мау роэ микне Авраам ве роэ микне Лот баавода. Катув омер.
2: Что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе? Сказано в Писании: «И произошел спор между пастухами стада Авраама и пастухами стада Лота. Сказал по этому поводу мой отец и учитель, что стадо означает имущество, что спор был между пастухами стад Авраама, которые сказали, как мы можем удостоиться духовных постижений, что это Авраам, то есть именно свойство Рам, высокого, которое означает, что свойство Авраам было отец Ав веры. Авраам означает, что он хотел бы, чтобы Ав происходил от свойства пожелал Ава. Как сказано, и он не пожелал отпустить их. Рам означает высокий. То есть Авраам пошел выше желания, существующего внутри человека, называемого желание получать. Существующего внутри человека, называемого желанием получать, и высшее желание, существующего в него, которое называется желанием знать и понимать то, что он делает, и не хочет верить. Авраам пошел выше этих двух, то есть выше разума и сердца. И это называется пастырь, ибо только таким подходом он и хотел руководствоваться. Но не так обстоит дело с пастухами Лота, ведь Лот означает «мир проклятия». От слова «проклятие», относящегося к желанию «получать», которая есть змей, означающий желание получать для себя. А Лот был носителем свойства змея. Они говорили, что мы должны идти и наслаждаться, потому что именно так Творец создал творение с желанием получать для себя. Иначе не создал бы желание получать. Ибо кто в мире что-то делает и не использует это? Следовательно, поскольку Он создал в нас желание получать, мы должны работать на Него, чтобы желание получать получило свое наполнение. В противном случае считается, что Творец создал его зря. Поэтому, когда мы говорим о духовной работе, то как свойство Авраам, так и свойство Лот находятся в одном теле. И есть разногласия в теле человека. Есть такие мнения, которых созвучно с мнением Авраам, а есть такие, которые, наоборот, являются сторонниками свойства Лот. Поэтому есть спор между ними относительно того, как человек должен вести себя в работе. То есть, должен ли человек работать ради Творца? И для достижения этого человек должен идти выше знания. И это свойство Авраам. Или внутри знания, то есть свойство желания получать для собственной выгоды. А поскольку на него было сокращение и скрытие, поэтому это свойство называется Лот, проклятие, где нет никакого блага и наслаждения, которые были в замысле творения, которые могли бы туда войти, и оно остается пустым пространством, лишенным света. Получается, что в работе называется пастырь, то есть тот, кто руководит поведением, подобно Муше, называемого верным пастырем, который руководил народом Израиля свойством веры. Лот и Авраам следует объяснить как доброе начало в человеке и злое начало в человеке. И вышеизложенно можно объяснить то, что говорится в книге Зоар. Авраам был очень богат стадами, серебром и золотом. Очень богат со стороны Востока, то есть Тиферет, стадами со стороны Запада, то есть Малхут, серебром со стороны Юга, Хохмы, золотом со стороны Севера, то есть Бины. И надо понять это в духовной работе. Известно, что Восток и Запад — это две противоположности. Восток означает то, что светит, как восход солнца, а Запад, наоборот, то, что не светит, когда солнце садится и не светит. Это Запад. Средняя линия Тиферет включает в себя все. Поэтому ее называют Востоком, потому что он светит, поскольку он включает всю работу, которая выходит из двух линий. Но Запад называется Высший Малхут, Малхут Шамаем. Нужно принять Высшую Малхут всем сердцем твоим и всей душой твоей. Даже если он заберет душу, должны также принять на себя Высшую Малхут, называемую верой, с любовью. Как сказано, что даже если у него нет никакой жизненной силы, что называется, даже если он заберет твою душу, то есть когда нет никакой жизненной силы и называется свойством Запад, то есть то, что не светит, все равно человек должен находиться в состоянии веры выше знамения. И это называется свойством стада, благодаря которому мы обретаем духовное достояние, называемое пастухи стада Авраама. То есть именно через веру выше знания. Даже если он чувствует тьму на этом пути, даже если он понимает, что если бы Малхут светило открыто, а не вскрытие, но тело ощущало бы величие Творца, то было бы ему легче двигаться дальше и быть вознагражденным тем, что он всегда находится в состоянии работы. И у него не было бы никаких падений. Тем не менее, он предпочитает идти выше знания. И это называется свойством пастухи стада Авраама. И это называется свойством Запада. То есть даже если не светит ему, он все равно работает изо всех сил, как будто бы светило ему в явном виде. В этом смысл сказанного. Авраам был очень богат, то есть Восток, Тиферет, то, что является средней линией. И называется Восток потому, что средняя линия включает в себя всю работу, которая была у него, и была подслащена им, что он уже прошел всю работу, которую нужно сделать, и так или иначе там сияет свет. Вот почему Восток называется очень богат, так как это слава Творца. Величие и важность Творца уже весьма раскрыты. То есть уже сияет свет Творца. Поэтому это называется, как мы объяснили, тот, кто бежит от славы, слава преследует его. Иными словами, миновав спор между двумя линиями, называемыми двумя высказываниями, отрицающими одно другое, он удостаивается средней линии, где уже раскрыта слава Творца и сияет. И это называется Тиферет, Восток. Однако основная работа ведется на Западе, там место работы. Потому что когда человек еще находится в состоянии тьмы, есть подъемы и падения, и все скрытия находятся в этом месте, называемом Запад. И Запад указывает на высшую Малхут. Ведь в общем Малхут называется свойством веры. Там правит добро и зло, как написано в книге Зоар, о том, что Малхут называется древом добра и зла. Если удостоился, в мире добро, а зло скрыто. Если не удостоился, добро скрывается, а зло раскрывается наружу. Все, что находится снаружи, управляет. Поэтому Запад называется стадом, так как это главное достояние, которое человеку следует приобрести, и это высшая Малхут. Если нет у него этого, то есть Малхут, которая называется свойством веры, то у него нет ничего. Поэтому Малхут называется стадо. Как написано, Авраам был очень богат стадами. И поэтому стадо называется Малхут и Запад. Так как отсюда начинаются все владения святости, как написано, начало мудрости — страх Творца. В этом смысл слов «серебром со стороны юга», то есть хохмы. Как говорили мудрецы, тот, кто хочет стать мудрым, должен идти на юг, что означает, должен удостоиться облачения хасадим, где хесед называется любовью, что он хочет давать и влиять. Он хочет отменить себя перед Творцом, и называется это кесов, серебро, от слова кесуфим, тоска. Как написано, тоскует и изнывает душа моя. Юг означает правую линию совершенства, когда ему ничего не нужно. Его единственная страсть, насколько только может стремиться к Творцу. А о себе не думает. И только после стадии правой линии мы можем удостоиться левой, называемой бина. И это то, что написано золотом со стороны севера бины. Золото означает золотом со стороны севера. Где золото — это свойство бины, которое вновь становится хохмой. Также написано скромных же мудрость, хохма. Имеется в виду, что хохма, мудрость, должна быть облачена в облачение хасадим, называемое скромность, в том, что она облачена в хасадим и невидима без облачения хасадим. И дело в том, что известно, что хохма облачается в получающий келим. По этой причине ее необходимо оберегать, чтобы получающие келим всегда работали на отдачу. Поэтому должна притягивать хасадим, это свет, который работает в отдающие келим, тем самым обретается свет хохма, чтобы мог светить в келим с намерением ради отдачи. Поэтому сказано, что юг — это хохма. То есть, кто хочет стать мудрым, должен идти на юг. Тому, кто хочет, чтобы хохма, мудрость, осталась с ним и не ушла, нужен юг, то есть хесед, называемый тоска, от слова «тоскует и изнывает душа моя». Эти двое, то есть юг и север, то есть хохма и бина, светят в средней линии, называемой Востоком, Тиферет, куда включено все. И поэтому работа начинается на Западе, свойство Малхут, которое называется стадо, и это Малхут и Запад. По поводу Малхут, которое называется Запад, и называется стадо. Мы должны знать, что порядок работы начинается с высшей малхут, что человек должен перед каждой заповедью принять на себя бремя высшей малхут, называемое вера, что он верит, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. По этой причине он благословляет его, как сказали мудрецы. Человек должен всегда восхвалять хвалу Творцу, а потом молиться. И надо выяснить, что значит восхвалять хвалу Творцу, что человек должен сделать. Ответ, как сказано выше, заключается в том, что человек говорит Творцу, что он верит, что он управляет миром как добрый и творящий добро. И это называется хвала Творцу. А потом будет молиться.
1: Бааль Сулам сказал по этому поводу, что когда человек просит что-то у своего товарища, порядок таков. Первое, он знает, что у его товарища есть то, что он у него просит. Второе, у его товарища доброе сердце, и он любит делать добро. И тогда уместно просить у своего товарища. Следовательно, когда человек просит Творца дать ему то, что он просит, он должен верить, что Творец может дать ему то, что он хочет, и что он добр и творит добро. Поэтому началом работы человека должно быть восхваление Творца. То есть, чтобы он верил в то, что он добр и творит добро, хотя тело и не согласно с тем, что он говорит, и он видит, что это только слова. Тогда ему следует сказать, что он хочет верить выше знания и рад, что, по крайней мере, знает правду о том, во что следует верить. И хотя эти слова, которые он произносит, они только вынужденные, то есть тело не согласится с тем, что он говорит, также и от этого он испытывает радость, что он может произнести своими устами слова истины, а потом будет молиться. То есть после того, как он восславил Творца, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро. А если бы это было внутри знания, он, несомненно, был бы рад, но так как это только выше знания, хотя и по принуждению, все же иногда у него есть силы молиться Творцу, чтобы он дал ему силу поверить, что это действительно так, и он будет способен целый день воздавать хвалу Творцу за то, что Творец делает ему только добро. И в этой работе есть подъемы и падения. Человек должен верить, что у него есть точка в сердце, которая представляет собой искру, которая светит. Но иногда это всего лишь черная точка, которая не светит. И эту искру всегда нужно пробуждать. Ведь иногда эта искра пробуждается сама по себе и проявляет хисарун в человеке, когда он чувствует, что ему не хватает духовного, что он слишком приземлен и не видит цели, чтобы смог выйти из этих состояний. И эта искра не дает покоя его душе. То есть, как и материальная искра не может светить, но, используя искру, человек может зажечь вещи, и через вещи, которых коснется искра, может разгореться великий огонь. Подобным образом, искра, которая есть в сердце человека, не может светить, но эта искра может зажечь его действия, чтобы они светили, потому что искра подталкивает его к работе. Однако иногда искра гаснет и не светит. Это может быть в середине работы. И это называется, что человек попал в аварию. Другими словами, в середине работы с ним что-то случилось, и он опустился из своего состояния и остался в бессознательном состоянии. То есть он уже не знает, что существует духовное в действительности, он все забыл и вошел в материальный мир всеми своими чувствами. Лишь через некоторое время он приходит в себя и видит, что находится в материальном мире. И тогда он снова начинает подниматься наверх, то есть начинает ощущать духовный хисарон. И тогда вновь получает толчок, как приблизиться к Творцу. А потом снова падает со своей ступени. Но человек должен верить, что каждый раз он поднимает свою искру к святости. И хотя он видит, что спустился из своего состояния и вернулся к тому месту, где был в начале своей работы, тем не менее, каждый раз он поднимает новые искры, то есть каждый раз он поднимает новую искру. И в предисловии книги Зоар он говорит: «Итак, когда человек рождается, у него сразу же есть свойство святой души, но не собственно души нефеш, а обратной стороны, ахураем души, что означает ее последнее свойство, называемое из-за своей малости словом «точка», и она облачается в сердце человека. И это надо объяснить, как сказано выше, что эта точка, которая еще находится во тьме, каждый раз раскрывается и светит в мере работы человека по очищению своего сердца. И тогда точка начинает светиться. Это значит, что каждый раз, когда человек вновь начинает подниматься после падения, он должен верить, что это новое свойство по сравнению с тем, которое было прежде во время подъема, которое он уже поднял к святости, и каждый раз начинает исправлять новое свойство. Поскольку каждое начало, человек должен начинать с принятия высшей малхут. И недостаточно того, что он вчера имел веру в Творца. Поэтому каждое принятие высшей малхут считается новым свойством. То есть он получает сейчас часть пустого пространства, свободного от высшей малхут, и внедряет в это пустое место и наполняет его высшей малхут. Получается, что теперь он выяснил что-то новое, чего не было до того, как он занял то пустое место и наполнил его высшей малхут.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16 לראשון.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы будем учить урок Рава 16 января 2002 года по статье Рабаша, что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе. Это находится во втором томе Рабаша, 1214 страница. Мы вместе прочитаем в десятках. У нас 33 минуты на прочтение, пожалуйста.
0: Мау. Мау роэ микне Авраам ве роэ микне Лот баавода. Катув омер.
2: Что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе? Сказано в Писании: «И произошел спор между пастухами стада Авраама и пастухами стада Лота. Сказал по этому поводу мой отец и учитель, что стадо означает имущество, что спор был между пастухами стад Авраама, которые сказали, как мы можем удостоиться духовных постижений, что это Авраам, то есть именно свойство Рам, высокого, которое означает, что свойство Авраам было отец Ав веры. Авраам означает, что он хотел бы, чтобы Ав происходил от свойства пожелал Ава, как сказано, и он не пожелал отпустить их. Рам означает высокий. То есть Авраам пошел выше желания, существующего внутри человека, называемого желание получать. Существующего внутри человека, называемого желанием получать, и высшее желание существующего в него, которое называется желанием знать и понимать то, что он делает, и не хочет верить. Авраам пошел выше этих двух, то есть выше разума и сердца. И это называется пастырь, ибо только таким подходом он и хотел руководствоваться. Но не так обстоит дело с пастухами Лота, ведь Лот означает «мир проклятия». От слова «проклятие», относящегося к желанию получать, которая есть змей, означающий желание получать для себя. А Лот был носителем свойства змея. Они говорили, что мы должны идти и наслаждаться, потому что именно так Творец создал творение с желанием получать для себя. Иначе не создал бы желание получать. Ибо кто в мире что-то делает и не использует это? Следовательно, поскольку Он создал в нас желание получать, мы должны работать на Него, чтобы желание получать получило свое наполнение. В противном случае считается, что Творец создал его зря. Поэтому, когда мы говорим о духовной работе, то как свойство Авраам, так и свойство Лот находятся в одном теле. И есть разногласия в теле человека. Есть такие мнения, которых созвучно с мнением Авраам, а есть такие, которые, наоборот, являются сторонниками свойства Лот. Поэтому есть спор между ними относительно того, как человек должен вести себя в работе. То есть, должен ли человек работать ради Творца? И для достижения этого человек должен идти выше знания. И это свойство Авраам. Или внутри знания, то есть в свойстве желания получать для собственной выгоды. А поскольку на него было сокращение и скрытие, поэтому это свойство называется Лот, проклятие, где нет никакого блага и наслаждения, которые были в замысле творения, которые могли бы туда войти. И оно остается пустым пространством, лишенным света. Получается, что в работе называется пастырь, то есть тот, кто руководит поведением, подобно Муше, называемого верным пастырем, который руководил народом Израиля свойством веры. Лот и Авраам следует объяснить как доброе начало в человеке и злое начало в человеке. И вышеизложено можно объяснить то, что говорится в книге Зоар. Авраам был очень богат стадами, серебром и золотом. Очень богат со стороны Востока, то есть Тиферет, стадами со стороны Запада, то есть Малхут, с серебром со стороны Юга, Хохмы, золотом со стороны Севера, то есть Бины. И надо понять это в духовной работе. Известно, что Восток и Запад — это две противоположности. Восток означает то, что светит, как восход солнца, а Запад — наоборот, то, что не светит, когда солнце садится и не светит. Это Запад. Средняя линия Тиферет включает в себя все. Поэтому ее называют Востоком, потому что он светит, поскольку он включает всю работу, которая выходит из двух линий. Но Запад называется Высший Малхут, Малхут Шамаем. Нужно принять Высшую Малхут всем сердцем твоим и всей душой твоей. Даже если он заберет душу, должны также принять на себя Высшую Малхут, называемую верой, с любовью. Как сказано, что даже если у него нет никакой жизненной силы, что называется, даже если он заберет твою душу, то есть когда нет никакой жизненной силы и называется свойством Запад, то есть то, что не светит, все равно человек должен находиться в состоянии веры выше знания. И это называется свойством стада, благодаря которому мы обретаем духовное достояние, называемое пастухи стада Авраама. То есть именно через веру выше знания. Даже если он чувствует тьму на этом пути, даже если он понимает, что если бы Малхут светила открыто, а не в скрытии, но тело ощущало бы величие Творца, то было бы ему легче двигаться дальше и быть вознагражденным тем, что он всегда находится в состоянии работы. И у него не было бы никаких падений. Тем не менее, он предпочитает идти выше знания. И это называется свойством пастухи стада Авраама. И это называется свойством Запада. То есть даже если не светит ему, он все равно работает изо всех сил, как будто бы светило ему в явном виде. В этом смысл сказанного. Авраам был очень богат, то есть Восток, Тиферет, то, что является средней линией. И называется Восток потому, что средняя линия включает в себя всю работу, которая была у него, и была подслащена им, что он уже прошел всю работу, которую нужно сделать, и так или иначе там сияет свет. Вот почему Восток называется очень богат, так как это слава Творца. Величие и важность Творца уже весьма раскрыты. То есть уже сияет свет Творца. Поэтому это называется, как мы объяснили, тот, кто бежит от славы, слава преследует его. Иными словами, миновав спор между двумя линиями, называемыми двумя высказываниями, отрицающими одно другое, он удостаивается средней линии, где уже раскрыта слава Творца и сияет. И это называется Тиферет, Восток. Однако основная работа ведется на Западе, там место работы. Потому что когда человек еще находится в состоянии тьмы, есть подъемы и падения, и все скрытия находятся в этом месте, называемом Запад. И Запад указывает на высшую Малхут, ведь в общем Малхут называется свойством веры. Там правит добро и зло, как написано в книге Зоар, о том, что Малхут называется древом добра и зла. Если удостоился в мире добро, а зло скрыто. Если не удостоился, добро скрывается, а зло раскрывается наружу. Все, что находится снаружи, управляет. Поэтому Запад называется стадом, так как это главное достояние, которое человеку следует приобрести, и это высшая Малхут. Если нет у него этого, то есть Малхут, которая называется свойством веры, то у него нет ничего. Поэтому Малхут называется стадо. Как написано, Авраам был очень богат стадами. И поэтому стадо называется Малхут и Запад. Так как отсюда начинаются все владения святости, как написано, начало мудрости — страх Творца. В этом смысл слов «с серебром со стороны юга», то есть хохмы. Как говорили мудрецы, тот, кто хочет стать мудрым, должен идти на юг, что означает «должен удостоиться облачения хасадим», где хесед называется любовью, что он хочет давать и влиять. Он хочет отменить себя перед Творцом, и называется это кесов, серебро, от слова кесуфим, тоска. Как написано, тоскует и изнывает душа моя. Юг означает правую линию совершенства, когда ему ничего не нужно. Его единственная страсть, насколько только может стремиться к Творцу, а о себе не думает. И только после стадии правой линии мы можем удостоиться левой, называемой бина. И это то, что написано золотом со стороны севера бины. Золото означает золотом со стороны севера. Где золото — это свойство бины, которое вновь становится хохмой. Также написано «скромных же мудрость, хохма». Имеется в виду, что хохма, мудрость, должна быть облачена в облачение хасадим, называемое скромность, в том, что она облачена в хасадим и невидима без облачения хасадим. И дело в том, что известно, что хохма облачается в получающий келим. По этой причине ее необходимо оберегать, чтобы получающие келим всегда работали на отдачу. Поэтому должна притягивать хасадим, это свет, который работает в отдающие келим, тем самым обретается свет хохма, чтобы мог светить в келим с намерением ради отдачи. Поэтому сказано, что юг — это хохма. То есть, кто хочет стать мудрым, должен идти на юг. Тому, кто хочет, чтобы хохма, мудрость, осталась с ним и не ушла, нужен юг, то есть хесед, называемый тоска, от слова «тоскует и изнывает душа моя». Эти двое, то есть юг и север, то есть хохма и бина, светят в средней линии, называемой Востоком, Тиферет, куда включено все. И поэтому работа начинается на Западе, свойство Малхут, которое называется стадо, и это Малхут и Запад. По поводу Малхут, которое называется Запад, и называется стадо. Мы должны знать, что порядок работы начинается с высшей малхут, что человек должен перед каждой заповедью принять на себя бремя высшей малхут, называемое вера, что он верит, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. По этой причине он благословляет его, как сказали мудрецы. Человек должен всегда восхвалять хвалу Творцу, а потом молиться. И надо выяснить, что значит восхвалять хвалу Творцу, что человек должен сделать. Ответ, как сказано выше, заключается в том, что человек говорит Творцу, что он верит, что он управляет миром как добрый и творящий добро. И это называется хвала Творцу. А потом будет молиться.
1: Бааль Сулам сказал по этому поводу, что когда человек просит что-то у своего товарища, порядок таков. Первое, он знает, что у его товарища есть то, что он у него просит. Второе, у его товарища доброе сердце, и он любит делать добро. И тогда уместно просить у своего товарища. Следовательно, когда человек просит Творца дать ему то, что он просит, он должен верить, что Творец может дать ему то, что он хочет, и что он добр и творит добро. Поэтому началом работы человека должно быть восхваление Творца. То есть, чтобы он верил в то, что он добр и творит добро, хотя тело и не согласно с тем, что он говорит, и он видит, что это только слова. Тогда ему следует сказать, что он хочет верить выше знания, и рад, что, по крайней мере, знает правду о том, во что следует верить. И хотя эти слова, которые он произносит, они только вынужденные, то есть тело не согласится с тем, что он говорит, также и от этого он испытывает радость, что он может произнести своими устами слова истины, а потом будет молиться. То есть после того, как он восславил Творца, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро. А если бы это было внутри знания, он, несомненно, был бы рад, но так как это только выше знания, хотя и по принуждению, все же иногда у него есть силы молиться Творцу, чтобы он дал ему силу поверить, что это действительно так, и он будет способен целый день воздавать хвалу Творцу за то, что Творец делает ему только добро. И в этой работе есть подъемы и падения. Человек должен верить, что у него есть точка в сердце, которая

представляет собой искру, которая светит. Но иногда это всего лишь черная точка, которая не светит. И эту искру всегда нужно пробуждать. Ведь иногда эта искра пробуждается сама по себе и проявляет хисарун в человеке, когда он чувствует, что ему не хватает духовного, что он слишком приземлен и не видит цели, чтобы смог выйти из этих состояний. И эта искра не дает покоя его душе. То есть, как и материальная искра не может светить, но, используя искру, человек может зажечь вещи. И через вещи, которых коснется искра, может разгореться великий огонь. Подобным образом, искра, которая есть в сердце человека, не может светить, но эта искра может зажечь его действия, чтобы они светили, потому что искра подталкивает его к работе. Однако иногда искра гаснет и не светит. Это может быть в середине работы. И это называется, что человек попал в аварию. Другими словами, в середине работы с ним что-то случилось, и он опустился из своего состояния и остался в бессознательном состоянии. То есть он уже не знает, что существует духовное в действительности, он все забыл и вошел в материальный мир всеми своими чувствами. Лишь через некоторое время он приходит в себя и видит, что находится в материальном мире. И тогда он снова начинает подниматься наверх, то есть начинает ощущать духовный хисарон. И тогда вновь получает толчок, как приблизиться к Творцу. А потом снова падает со своей ступени. Но человек должен верить, что каждый раз он поднимает свою искру к святости. И хотя он видит, что спустился из своего состояния и вернулся к тому месту, где был в начале своей работы, тем не менее, каждый раз он поднимает новые искры, то есть каждый раз он поднимает новую искру. И в предисловии книги Зоар он говорит: «Итак, когда человек рождается, у него сразу же есть свойство святой души, но не собственно души нефеш, а обратной стороны ахураем души, что означает ее последнее свойство, называемое из-за своей малости словом «точка», и она облачается в сердце человека. И это надо объяснить, как сказано выше, что эта точка, которая еще находится во тьме, каждый раз раскрывается и светит в мере работы человека по очищению своего сердца. И тогда точка начинает светиться. Это значит, что каждый раз, когда человек вновь начинает подниматься после падения, он должен верить, что это новое свойство по сравнению с тем, которое было прежде во время подъема, которое он уже поднял к святости, и каждый раз начинает исправлять новое свойство. Поскольку каждое начало, человек должен начинать с принятия высшей малхут. И недостаточно того, что он вчера имел веру в Творца. Поэтому каждое принятие высшей малхут считается новым свойством. То есть он получает сейчас часть пустого пространства, свободного от высшей малхут, и внедряет в это пустое место и наполняет его высшей малхут. Получается, что теперь он выяснил что-то новое, чего не было до того, как он занял то пустое место и наполнил его высшей малхут. Это значит, что он поднял новую искру в святость, пока благодаря множеству подъемов он всегда поднимает искры из пустого пространства в святость. Получается, что

0: После каждого падения он приходит к новому началу и поднимает новые искры. Следовательно, когда человек видит, что у него есть падение, ему следует быть осторожным, чтобы не сбежать с поля боя, даже если он видит, что не продвигается. Он должен каждый раз пытаться начать заново. То есть, когда он начинает подниматься, пусть не говорит, что он вернулся на прежнюю ступень. Это означало бы, что он ничего не сделал своей работой, так как думает, что сейчас восходит на свой прежний уровень. А он должен верить, что это новое свойство, что каждый раз он поднимает другие искры, пока не поднимет все искры, относящиеся к его ступени. Согласно вышеизложенному, нам следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Элазар сказал: «Отсюда следует, что праведники мало говорят и много делают, а грешники много говорят и не делают даже самую малость». По поводу грешников и праведников в работе следует объяснить, что все те, кто хочет исполнять Тору и заповеди ради Творца, называются в работе праведниками, то есть хотят быть праведниками. А те, кто занимается Торой и заповедями не ради Творца, называются в работе грешниками, так как они находятся в отличии по форме с Творцом, поэтому их считают грешниками. Но по отношению к общей массе народа, клаль, они тоже считаются праведными. А у тех людей, которые работают в качестве клаль, например, когда человеку исполняется 40 лет, он знает, что со времени его бар-мицвы, то есть с тех пор, как ему было 13, пока ему не исполнилось 40, он заработал достояние Торы и заповедей на целых 27 лет. Получается, что они говорят, что есть у них много. И в этом смысл сказанного «говорят много». Другими словами, что есть у них много Торы и заповедей. Однако даже малого они не делают ради небес. Тогда как праведники мало говорят, то есть они говорят, что занимаются Торой и заповедями 27 лет, но еще не удостоились сделать что-либо ради небес. Однако они должны верить, что делают много. То есть и всей работы, когда они видят, что они не способны сделать ее ради небес, это причиняет им боль. И это называется молитвой. То есть они много молятся, потому что видят, насколько они далеки от Творца, чтобы было у них желание и стремление доставить наслаждение Творцу. Другими словами, они далеки, потому что не способны оценить величие Царя, поэтому у них нет сил сделать что-либо ради небес, а только для себя. Получается, что они многое делают для того, чтобы Творец приблизил их к себе. Получается, что не должен удивляться человек, когда он делает работу ради небес, и всякий раз видит, что он идет назад. Он должен верить, что он делает много для того, чтобы приблизиться к Творцу и удостоиться, чтобы Творец дал ему желание отдавать. То есть, что именно через подъемы и падения есть у человека возможность молиться Творцу, чтобы он приблизил его по-настоящему, чтобы всякий раз он поднимает новые искры в строении святости, пока не поднимет все искры, которые относятся к нему. И тогда он удостоится, что Творец даст ему вторую природу, которая называется желанием отдавать. И тогда он удостоится постоянной веры. Тогда как прежде, чем удостоиться, чтобы все его действия были ради небес, нет места вере. И это, как написано, ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере на него нисходит отрицание управления Творца. Страшно подумать, и Высший Действующий скрывается от него. То есть, всякий раз, когда нет у человека желания отдавать, человек не может получать добро и наслаждение. Поэтому, когда человек получает зло, то теряется у него вера, в то время как после того, как удостоился желания отдавать, тогда он получает добро и наслаждение от Творца и удостаивается постоянной веры. Получается, что все эти подъемы и падения приведут его к тому, чтобы Творец помог ему достичь желания отдавать. И тогда все действия его будут ради небес. Однако человек должен знать, в то время, когда он приходит к состоянию, что он не видит возможности, чтобы он мог когда-либо выйти из любви к себе, и хочет убежать с поля боя, он должен знать, что есть здесь две вещи, которые противоположны друг другу. Как сказали наши мудрецы, не ты должен завершить работу, но и не волен ты освободиться от нее. Получается, что с одной стороны человек должен работать и никогда не пытаться освободиться от нее. Выходит, что в силах человека достичь этого, поскольку он говорит, что не может избавиться от нее. Получается, что человек должен работать из-за того, что, конечно, он достигнет желаемого, то есть он сможет сделать действие для того, чтобы доставить наслаждение своему Творцу. А с другой стороны, говорит, не ты должен завершить работу, то есть это не в руках человека. Это, как сказано, «Творец завершит за меня». То есть человек не способен сам достичь желания отдавать. А здесь имеют место две составляющие. Первое. Человек должен сказать, что если не я себе, то кто мне? Поэтому не должен удивляться человек, что он еще не удостоился достичь желания отдавать, несмотря на то, что вложил, как он считает, много работы. В любом случае он должен верить, что Творец ждет его, пока человек не раскроет то, что должен сделать человек. Второе. А потом Творец завершит за него. То есть, когда он получит за один раз желаемое им, как сказано, спасение Творца приходит в мгновение ока.
1: כן, ולזכור ש... שיש לנו ניצוץ
2: שהוא... Надо помнить, что есть искра, которая светит нам, пробуждает нас каждый раз к работе заново, и не надо быть под влиянием того, что есть падение, главное не убегать с поля боя, дать волнам пройти, и еще раз и помнить, что все ради того, чтобы выстроить новое, более правильное кли в направлении раскрытия Творца. И это наша постоянная работа в подъемах и падениях. И когда есть состояние тьмы, главное — держаться за группу и товарищи. И благодарить за то, что есть, мы удостоились быть частью этой группы.
0: Мы проходим процесс, который выстроен уже свыше, и он очень точный, хотя мы так это и не ощущаем, поскольку это проходит по нам. И Когда мы ближе к тому, что мы чувствуем, чем к тому, что пишут.

0: между этими наставниками, такими и другими, и как он должен выбрать из них, выясняя абсолютно все и все противоположности, и продвигаться. Как это возможно? Увидеть, что с одной стороны невозможно без получающих килим, то, что начинается с левой линии, с севера, а затем тот, кто хочет работать с получающими килим, то есть получить в них свет хохма, значит, он должен идти на юг, двигаться в направлении юга, хеседа, милосердия, правой линии. И тот, кто делает это со стороны Малхут, или запада, удостаивается свойства востока, средней линии. Так выражена работа в трех линиях. Левая, правая, средняя линия выше этих двух. Все это основывается на Малхут, но Малхут при этом сама ничего не получает, а все выше нее. Если север, юг возвращается к востоку, присоединяется к Шхине, Шхина на востоке, с запада, который является Малхут, если это по-настоящему истинная Шхина. Но слияние ее происходит через то, что работа выше Малхут. В этом работа. Что еще он тут говорил? Он здесь много говорит в этой статье, но известных привычно. Ну, подожди. Где рука? Рука твоя где?
1: Ну, ты.
0: Ладно, вопрос.
2: Человек, написано в статье, что такое свойство человека, который может, способен посредством падения и подъемов поднимать искры святости и исправлять их.
0: То есть он говорит изначально, что в человеке есть только точка в сердце, это начало его нефиш, или нефиш в нефиш, который он должен развивать. Со всем остальным, что вокруг этой точки, кроме этой, все предназначено для развития этой точки. Так человек должен принимать свою жизнь. То, что его тело, то есть все остальные желания, все остальные события, которые с ними происходят, все, что происходит вокруг точки в сердце, все предназначено для нее. Если он так относится, тогда он удостоится правильного развития точки в сердце. Что ты об этом спрашиваешь? И в этом, то есть развивать ее, это означает нести в нее больше желания получать, а в желание получать исправление, то есть чтобы желание получать было с намерением отдачи. Чем больше вносит желание получать, чувствуется больше падение, противоположной святости, удаление. Когда приобретаются исправления с помощью усилий, приходит свет, возвращающий к источнику, так то же самое желание получать исправляется, и тогда чувствуется свечение внутри исправленного желания, и это называется подъемом. В этом заключен весь путь. Падение, подъемы, падение, подъемы. Но начинается все с падения. Каждое новое свойство. И был вечер, и было утро, день один. Постижение приходит после вечера, после ночи и после дня. В конце дня это постижение за все прошедшие сутки. И все начинается заново, новые сутки, с ночи. Так мы учим. Об этом он и сказал. Левая линия, правая линия, затем средняя. Север, юг, восток. Весь путь встроен из падений и подъемов. И теперь вопрос такой. Если человек принимает подъемы и падения в своем ощущении без разума, то или с ним что-то не то, или он сошел с ума от радости, или он подобно ребенку, то ему хорошо, то ему плохо. Так вот, как с ума сходит от ощущений. Если же он начинает добавлять к этому ощущению важность.
1: Хашивут. Аматара.

0: важность цели. То есть он не проверяет. Он должен своим состоянием дать правильное истолкование. А целенаправленно это близко к Творцу или далеко от Творца? То тогда он уже не мерит себя по ощущениям, как хорошее или плохое, а насколько он близок или далек. И тогда он не подвержен влиянию ощущений от того, как он себя чувствует.
1: Тогда
0: все, что происходит и в падении, и на подъеме, когда он принимает это как нечто полезное для цели, тогда он радуется, потому что у него нет падения в ощущении, у него есть только подъемы и падения контролируемыми, которыми он управляет, и он понимает, что благодаря Творцу он удостоился сейчас нового кли, и поэтому чувствует в этом обратную сторону святости. Ахураем дых душа. Затем удостаивается исправление этой обратной части и получение света. Это уже называется по ним, лицевая сторона. Все зависит от того, как человек воспринимает свое развитие. Понятно, что вначале у него нет недостаточно разума и чувств для того, чтобы все это принять рационально, разумно, осознанно, как взрослый человек. Принимает как ребенок, который находится под воздействием ощущений. Но затем он постепенно переходит к состояниям, которыми он уже управляет. То есть в падениях, в подъемах. Он не управляет самими падениями и подъемами, а тем, как он их принимает, тем, что он в них ощущает. Сказано и как день твой, так и ночь твоя. То есть это по-разному, в равной степени, то есть он относится к этим состояниям как к хорошим, которые состояние приближающее. И поэтому уже нет падений и подъемов в чувствах, а падения и подъемы только относительно близости к Творцу, относительно килим, или удаленности от Творца по килим. Но даже когда он далек, он все равно, он как бы контролирует состояние. То есть главное, что он может оправдать Творца во всех этих состояниях, все, что ему делает Творец, и может слиться с ним в каждом из таких состояний, со всем, что с ним происходит, и неважно, что с ним происходит. Таким образом, он приближается к состоянию, которое называется ибур, зарождение, когда неважно, что дается ему, главное слиться с тобой, как одной точкой. Тогда все остальное неважно. И ничего другого делать не надо, кроме как знать, что все, что со мной происходит, исходит от тебя, и все, что исходит от тебя, это хорошо, это благо. Это уже при таких условиях точка в сердце уже прилепляется к высшему через экран, как в матке начинает развиваться, то есть прилепляется снизу с этого мира к махсому, то есть к стенке матки, начинает расти выше махсома, как с другой стороны. Эта точка остается внизу, но все, что растет, растет уже выше махсома. То есть на протяжении всех месяцев беременности, рождения и далее.
2: И он пишет, написано здесь, что это развитие основано на трех линиях, что левая и правая линия противоположны друг другу, а потом написано, что он достоился средней линии. Как будто учим, что средняя линия — это результат работы человека в двух других.
0: Ничто не приходит к человеку не в результате его усилий. То есть его усилия представляют собой условия, так чтобы сверху ему раскрылось что-то, как новое свойство, качество. И все новое, что раскрывается, поскольку раскрывается это из бесконечности, то говорится, что он удостоился. Что это означает? Творец каждый раз делает расчет. Ладно, дам ему, он хорошо себя вел. Что значит, что удостоился вознаграждения, приза? То есть я хорошо поработал, удостоился вознаграждения, то есть я его заработал, будто бы есть причины и следствия. Так вот тут причины и следствия, когда мы говорим, что человек удостоился средней линии, удостоился какого-то нового качества, мы здесь это трактуем более глубоко. То есть поскольку пришел, приложил усилия и нашел, находится абсолютно во всем. Когда человеку удается место для усилий, то это для того, чтобы он подготовил свои килим, чтобы смог что-то почувствовать. Когда он уже что-то чувствует, тогда свыше дается ему без всякой связи, как бы с его состоянием, статусом, дается ему. То есть он уже тогда может почувствовать нечто совершенно новое, что как бы не было связано с его предыдущей подготовкой. То есть ты себя подготовил, все хорошо, правильно. Но то, что ты себя подготовил, еще не говорит о том, что ты должен получить это наполнение. Наполнение приходит от замысла творения, насладить свое создание. И замысел творения не связан с человеком. Творец хочет насладить, значит, он тебе это дает. Но то, что ты приложил усилия, ну да, ты приложил усилия. То есть как бы нет связи между одним и делом. Ты что, диктуешь Творцу, чтобы он тебе дал? Нет здесь такого следствия. Поэтому сказано «удостоился». А не заработал, и не нашел, и не купил. А да, здесь есть то, что называется «удостоился».
2: Мне непонятно, что здесь с искрами, потому что он относится к искрам в двух смыслах. С одной стороны, искра — это точка в сердце, постоянная точка, ахураем, и она начинает расти. Но и с другой стороны, искра каждый раз — это новая вещь, которая раскрывается и освобождает место для нее, и в месте, которое освобождает, раскрывается новая искра, и ты по ним поднимаешь ее, то есть что-то постоянное и временное в этом понятии искры. Непонятно.
0: Говоря про искру, он говорит о первой искре, которая есть в человеке, это точка в сердце, то желание, которое ему дается свыше, потому что внутри того животного, которое называется человек, ну, в смысле этого мира, нет у него никакого желания к духовному. Есть желание достичь чего-то, чего-то скрытого от него, но это человеческое желание, это человеческая страсть, стремление, то, что всех толкает к развитию. Настоящее желание к духовному, к Творцу, оно должно исходить из точки, как сущее из ничего, то, что создал Творец. А это из того места, где находятся души, то, что приходит и раскрывается человеку. Если этого человека раскрывается, он называет это искрой. Почему искра? Потому что это точка из экрана отраженного света, то, с помощью чего человек начинает чувствовать связь с Творцом, что что-то есть, несмотря на то, что эта искра все еще облачена в сердце, в эгоизм человека. И несмотря на то, что эта искра приходит из точки разбиения, то есть это не по-настоящему экран и отраженный свет. Но через все это уже есть некоторое свечение свыше, то, что привлекает человека, даже все еще в неосознанной, неясной форме. Но, тем не менее, уже есть тяга, притяжение, и он это притяжение не способен погасить. Мы называем это искрой. Кроме того, то, что потом человек, после того, как раскрывает эту искру, собирается делать, он приобретает новые искры. Это разбитые килим от разбиения. Разбиение души Адама Ришона. А это уже нечто другое, это уже добавка к той самой первой искре, с помощью которой он исправляет те искры. Он просто присоединяет каждый раз еще к этой первичному укле, к его точке в сердце первой искры, и так он строит свою душу. То есть есть света, искры и килим. Света — это света, которые наполняли кли Адама Ришона, и тогда они вышли наверх и светят, как окружающие света, вплоть до окончательного исправления. Ну, не до окончательного исправления, а до того, как кли исправлено, тогда они облачаются внутри кли. Искры — это тот масах, который был у Адама Ришона, но разбился. И решимот от масаха — это искры, которые нужно исправить, потому что, в общем-то, исправить нужно только экран. А килим — это и есть килим, желание получать. Так с желанием получать ничего не произошло. Что значит разбилось? Потерял экран. Вместо экрана у него остались искры, а света наверху. Это то, что мы учим. От восьмой части учения десяти сферот и далее мы изучаем это. Ну, так. Это то, что происходит с нами. В нашем желании, животном желании получать, облачается первая искра. Если мы прилагаем достаточное количество усилий
1: и
0: правильно ее реализуем, тогда мы удостаиваемся духовного кли. Вопрос. В сущности, работа с искрами — это только работа над экранами и желаниями. Каждый раз экран для желания.
2: Вся наша работа — приобрести масах.
0: А что тогда работа с заповедями? Какая разница между этим выполнять заповеди и работа с искрами?
2: Каждый раз, когда я совершаю действие в духовном, называется, что выполняю заповеди. Каждое действие по исправлению — это заповедь.
0: Во многих статьях пишется о том, что человек должен настроить, наладить в то время, когда он в падении, о чем он должен думать. А как это делается по отношению к группе? Ты же не можешь говорить в таком состоянии с товарищем.
2: Во всех статьях, которые он здесь написал, он описывает нам три линии. Как человек должен их пройти? И кроме этого нет никакой работы. До конца исправления — это три линии. От зародыша и до большого состояния. Гадлут, а на всех ступенях — это работа в трех линиях. Пока не заканчивают цимцум бет, и не возвращается к первому сокращению цинцум алеф, это уже конечное исправление. Рав Паалим Мекапцеэль, многодействующий и собирающий, когда совершает зивук после всех исправлений, это уже возвращается к первому сокращению, а второе отменяется. И я, может быть, не понял вопроса.
0: Хотел спросить,
2: как эта работа может осуществляться в группе? Зачем мне нужна группа для этого?
0: Как можно показать все это в группе? О том, что есть Творец?
2: Группа, прежде всего группа, мне она нужна как вспомогательная сила, чтобы мне дали что-то, и чтобы я им мог дать что-то. Только в такой взаимной работе я, в соответствии с группой, могу развиваться. Так он пишет, что это свободный выбор, и все в этом вся реализация духовного потенциала, который есть во мне, и это может реализоваться только в группе. Теперь. В той мере, в какой я получаю, в той мере, в какой даю, в получении от группы я должен быть наименьшим среди них. В отдаче им я должен быть как бы самым большим среди них, да, в отдаче им. Это две крайности. Чем они больше в человеке, тем это более эффективно и для группы, и для самого себя. Но когда он ими пользуется по-настоящему разумно, то есть сознанием, как, зачем и сколько. И большой в отдаче и малый в получении — это именно относится к двум линиям, которые он должен выстроить каждый раз на своем ощущении. И это и есть работа.
0: Вопрос. То, что я говорил, мы все время говорим о том, что человек в группе должен...
2: Поэтому я и сказал, что в группе, если человек просто сидит и работает тихо, этого еще не хватает. Этого недостаточно. Он должен быть в этих обеих крайностях по-настоящему выделяющимся и большим, понимаешь? То он должен много отдавать и много получать, чтобы это все видели, и он должен быть выделяющимся каждый.
0: Можно ли в группе говорить вот словами этих статей? Или, ну, говорить, что Творец добрый, творящий добро, и что будет тебе потом лучше?
2: В какой форме мы должны говорить с товарищем? Ты можешь говорить с товарищем все, что ты хочешь, только не то, что в твоем сердце по отношению к Творцу. То есть ты можешь объяснить ему, что написано в статье, что так написано. Но не то, что я в данный момент здесь ощущаю, у меня есть такие ощущения обычно, или этого нельзя делать. Да, Марик?
0: Мы говорили, что человек прилагает какое-то количество усилий, и тогда создаются условия, чтобы свыше получить наполнение или не получить наполнение. Я не понимаю, как может быть, что если человек выполнил какое-то количество работы, то следующее наполнение — это просто следующая ступень, которую он должен получить. Как может быть, что он не получает ступень, если он уже выполнил состояние?
2: Порядок ступеней определен свыше, когда сверху все эти ступени не зашли после разбиения Адама Ришона. Так, конечно же, так же, как они спустились сверху в порядке причинно-следствия, так человек поднимается по ним снизу вверх, как причина и следствие. Дело в том, что между каждой ступенью существует бесконечный разрыв. То есть каждая стадия не относится к предыдущей, но она приходит после предыдущей, это верно, но не то, чтобы она вышла из нее, как зерно, которое должно сгнить в земле, а затем из его силы выходит новое дерево. Тогда новое дерево выходит из зерна, да, которое сгнило. Но связь между ними — это только духовная стадия, которая осталась от одного, от прежнего, и переходит ко второму, а не материальное облачение. А мы говорим об облачении, которое есть, потому что мы ведь все облачения. Внутренняя энергия, которая осталась от зерна, это как бы свет, решимо, которое осталось от него. С чего бы из этого решимо, с какой стати вышло бы что-то новое? Так, как будто есть здесь какой-то импульс, когда зерно сгнило, затем должен быть импульс как бы по высоте до бесконечности, оттуда как бы приходит согласие, сила привести в действие эту силу, которая в решимо, для нового облачения, понимаешь? Поэтому это как бы в руках Творца называется, хотя это наверняка по причине и следствию. Но кто приводит в действие эту силу, это решимо, чтобы оно развивалось дальше и развилось новый духовный объект, новое дерево, скажем, да? Замысел творения — насладить свои творения, это находится в бесконечности. Поэтому он так пишет, что человек удостаивается этого, что он удостаивается этого отношения, когда из самой высшей точки насладит творение, дает ему новую жизнь. То есть я должен снова родиться, я еще не закончил исправление, верно. Но ты удостаиваешься до того, что эта мысль действует тебе сейчас, именно в этой точке. Поэтому, говорят, удостаивается. Потому что нет перехода без получения и из бесконечности этого толчка.
0: Что это за сила, как она чувствуется? Какая-то духовная сила, это свечение или желание, какой-то толчок.
2: Сила в чем?
0: Духовная сила.
2: В человеке? Как сейчас я ощущаю силы. Скажем, я иногда мертвый, не могу сдвинуться с места. Так это ощущается, есть сила или нет силы в человеке?
0: Может быть, чувствуется в каком-то особом кле?
2: Я не понимаю. Если бы сейчас было в моих возможностях произвести действие на самом деле ради отдачи, без того, чтобы делать точные расчеты, увидеть, что из этого ничего не выйдет. Найти такую вещь я сейчас не способен. Даже если я захочу сейчас найти какое-то действие, которое я совершу в отдаче, и из этого ничего не получится. Такое действие я не могу найти в себе, у меня нет этой природы. Но если я могу найти такую вещь, что я дам, и по-настоящему у меня из этого ничего не будет. Это называется, что я нашел духовную силу и совершил духовное действие. Но у меня нет. Я не могу найти. То есть этого пока еще нет во мне. Дай пример, что у тебя есть такая возможность совершить что-то духовное. Ты не найдешь. Если по-настоящему проверишь себя, ты увидишь, что это вытекает из того, что ты получаешь. Оплата должна быть. Без оплаты нет ни мысли, ни желаний. Ты не обнаружишь в себе такую способность, такую возможность. Когда дают такую возможность, это уже спасение. Тогда человек начинает видеть, ого, это. До этого он не может представить себе, что это.
1: Здесь описывается северная сторона как левая сторона и бина.
2: Северная сторона — это хохма. Северная сторона — это хохма, южная сторона — это бина.
1: Непонятно, как бина, которая хесед и отдача, присоединяется к левой стороне.
2: Бина — это правая сторона. Север — хохма, свет хохмы, получающие кли — это все левая сторона. После того, как приобретают это, есть что? Что-то идут на правую сторону. Юг, бина, отдающий келим, желание отдавать, свет хасадим, облачение на свет хохмы. Когда устанавливают связь между ними правильным образом, облачают это правильным образом одно в другое, что можно облачить одно в другое, получается восток, средняя линия, теферет, а то, что не могут, стоят на этом и не пользуются этим, это запад, малхут. Ну, потом почитаю. Все? Да.
1: Есть момент чего-то нового. Но после этого это что-то новое присоединяется уже ко всему предыдущему опыту. Это уже начало падения, когда присоединяется к прошлому опыту. Рост чего-то нового, то, что начинается просто с нуля, это все понятно. Но на каком-то этапе после перехода это состояние уже имеет воспоминания, связанные с предыдущими состояниями, это уже не в первый раз. Является ли это уже началом падения, желание присоединить это к прошлым состояниям?
2: Нет, после того, как человек удостоился того, что он находится на подъеме, то есть пользуется келим, который приобрел раньше, как тьму, и видит в них новое постижение, новое ощущение, видит в этом действие Творца, который на самом деле к лучшему для развития, чтобы оправдать Творца. Главное в этом оставаться в мысли, что это приходит свыше от Творца, и что в этой точке он связан с высшей силой. Все. И в тот момент, когда пытаются здесь каким-то образом оторвать его от этой мысли, или с помощью большего наслаждения, или с помощью уже падения, да, в ощущениях, тогда он должен быть очень бдительным, что бы ни случилось, что и изменение в наслаждение в позитивную сторону и также в негативную, он всегда готов исправить это в большем слиянии, в точке связи с Творцом. То есть я сейчас нахожусь в очень хорошем ощущении, я чувствую, что я связан с Творцом, и Он мне это дал. И прежде, когда я страдал, это тоже для того, чтобы различить сейчас новое ощущение. Это хорошо, это все сейчас могут играть со мной в двух направлениях или дать больше удовольствия, когда я как бы оставлю свою мысль в связи с Творцом, или дать мне страдания какие-то, да, чтобы это состояние начало погружаться, и тогда я тоже забуду о нем. Тогда все время быть в этой точке связи с Творцом очень бдительным и использовать все эти изменения состояний, даже проверять их и искать, где они находятся, возможно, еще в твоем восприятии, Рэнджи. Как это на иврите?
0: Диапазон.
2: Да, в диапазоне твоей чувствительности. Ты еще не ощущаешь, ты знаешь, есть от 1 до 10, до 100, до 200. Какая-то чувствительность в приборах, да? Так и я сейчас ощущаю, что все хорошо, и я связан с Творцом. Давай сделаем так, чтобы я ощутил это. И так я ощущаю несколько минут, да? И если я сейчас повышу свою чувствительность, то, возможно, я начну ощущать всевозможные мысли, всевозможные изменения желаний и всевозможные отношения мои, которые меняются в худшую или в лучшую сторону, неважно. Главное здесь начать использовать эти изменения для усиления связи, для усиления точки связи с Творцом. Вот. То есть ждать, желать, чтобы были всевозможные изменения, но чтобы усилить связь с Творцом. Это называется старец, который ищет что-то еще до того, как потеряется у него. И это очень важная точка, что если человек это делает, он уже находится в контролируемых подъемах и падениях и может продвигаться. То есть полностью контролируемо все время и очень эффективно и быстро. И ты сейчас по-настоящему в очень интенсивном темпе в твоем управлении проходишь всевозможные состояния, буквально так тик-тик-тик-тик-тик. У тебя каждый раз всевозможные мысли и чувства проходят, и ты каждый раз уже знаешь, как наладить их. И они такие маленькие, не приходят такой бомбой, как неживое, на несколько дней или недель. Это работа.
0: Забору.
2: Ну, это понятно, да? Ну ладно, но это техника, да?
1: Вопрос такой. Если приходит сейчас состояние, ну, какая-то ясность чего-то, то это состояние присоединяется к предыдущим состояниям, к моим предыдущим подъемам и предыдущим падениям. Как все складывается? Надо забыть, затушевать нынешнее состояние.
2: То, что я сейчас понимаю, что все предыдущие вещи, если были, тоже для того, чтобы я сейчас вложил в понимание, в слияние, в оправдание божественности, так почему это плохо? Это неплохо. Это должно мне дать сейчас. Я должен только каждую вещь, которую я сейчас прохожу, я должен как бы высосать до конца все вкусы, которые есть в этом. Не просто быть в этом и наслаждаться, а все время ощущать это до конца. То есть если я сейчас понимаю, что вещь, которую я прошел раньше, была действительно для того, чтобы мне было хорошо сейчас, что сейчас я благодаря этому удостоился понимания, обвинения и так далее, тогда я должен абсолютно объединить эти два состояния, скажем, плохое состояние, которое я ощущал месяц назад, и хорошее состояние, что я ощущаю сейчас, не хорошее в ощущении, а в осознании, по-настоящему увидеть, насколько предыдущее плохое состояние в ощущении дало мне сейчас хорошее состояние в объединении, в осознании, в понимании и в оправдании. Если я соединяю это, то тогда стоит мне все детали, которые я ощущал в течение этого месяца, скажем, от плохого состояния до хорошего, видеть это и соединить это, но в очень целенаправленной форме, в разумной, не давать этому перейти снова в чувство и избежать как бы назад. Но чтобы это было под полным контролем, то есть контролировать все состояния, но в сохранении точки объединения с Творцом, сейчас которого я удостоился.
0: А если нет сил?
2: Не может быть, чтобы ты удостоился сейчас какого-то раскрытия, и нет у тебя сил делать проверку. Когда делать проверку, если не во время подъема? Именно во время подъема человек должен видеть, как он может еще продвигаться в состоянии падения. Он животное, от него не требуется ничего. В состоянии падения, когда у него нет света, от желания получать, если не дают ему сверху, не требуется ничего. Кто он? А если дают ему желание получать осознание, силы, понимание, тогда начинает требовать, ну что ты с этим сделаешь? А человек начинает наслаждаться этим, тогда это клипа. Так если ты начнешь пользоваться этим дальше для исправления, это нормально. Тогда добавят тебе все еще духовное ощущение. Это простые вещи, да.
0: Почему должен связывать падение и подъем, близкие по времени? Есть между ними связь?
3: Я связываю подъем и падение вместе, потому что это одно кли. Не надо это связывать, оно само связывается для того, чтобы быть в этом, приобрести опыт.
0: Это раскрывается как связанные вещи?
3: Да, раскрывается. Да, ты, как, ты получил когда-то удар год, два года назад, а сейчас ты чувствуешь хорошо. И сейчас я чувствую, что хорошо, я хочу из этого выйти. А через еще год, еще пару лет я получаю ответ, почему это было, почему мне было хорошо. И может быть, эти вещи связаны. И разница между ними может быть часы, может быть, недели, но это максимум. Это зависит от усилий человека, насколько он получает больше сил от группы. От учебы трудно получать эти силы, чтобы работать с этим быстро.
4: На каком этапе искра станет действующей вещью?
3: Искра становится активной частью, когда я все время включаюсь в это. Когда я соединился с ним, не хочу больше оставлять, появляются помехи, и тогда в эти помехи я начинаю получать искру, тогда это начинает расти во мне, вес набираться.
4: Это помехи зажигают ее?
3: От помех. Помехи — это неисправленный келим. Мои же. Помехи я не отбрасываю просто так. Помехи — это неисправленная как бы плоть. С помощью тех плот вокруг искры появляется тело. Желание получать остается желанием получать. Нам надо только правильно его исправить, придать ему форму человека, форму отдачи. А иначе это просто так, кусок мяса. Ну, не знаю, или глина, неважно.
0: Ты
3: должен придать этому форму. Но само по себе, без помех, это невозможно. Откуда ты возьмешь материал, сам материал? Сам материал материи — это помехи. Ты их исправляешь. И вот эти вот заблуждения и злодеяния становятся заслугами. Творец не создал еще какой-то там где-то материал в святости там. А и совсем другой материал в клипе. Нет, это тот же материал клипы. Ты должен перевести это в святость. Только этот мир, только в материи этого мира нет никаких изменений. Существует, как существует. Написано, мир развивается по своим законам. Все законы, которые тут есть, они не меняются. Почему? Скажи. Если вся природа меняется, так вся природа в этом мире тоже меняется. Тогда вместо того, чтобы да, земной шар будет притягивать, начнет отталкивать, да. И все материалы, которые пытаются впитывать, начнут отталкивать, ну, да, скажем, сопротивляться впитыванию. Что? Законы, да, как в зазеркалье, да, как это Алиса в стране чудес. Нет, нет. Те же законы остаются. Этот мир не предназначен для исправления. Это та точка, где материал остается таким же материалом. Я не знаю, что за пределами всех этих духовных ступеней, что тогда произойдет на этой уровне. Но то, как я понимаю сегодня, это так. Ну и пишут об этом таким образом, что мир идет по своим законам.
4: Мы говорим, что человек не должен зависеть от хорошего или плохого ощущения. Только одно — он должен быть слитым или связанным с Творцом. То есть он получил это от Него. Сейчас этот процесс, что связан, это очень сложный процесс. Как вообще, с чем это связано? То есть я связан с чем-то вне меня, и тогда как соединиться?
3: Ну что, начнем учиться или есть что-то еще срочное?
4: Да, у меня есть здесь отрывок, страница 97, отрывок, и вот что написано. И вот что написано. В этом смысл слов «серебром» со стороны юга. То есть, как мы, как сказали наши мудрецы, тот, кто хочет стать мудрым, должен идти на юг, что означает «удостоиться облачения хасадим», где хесед называется любовью, что он хочет давать и влиять. И он хочет отмениться перед Творцом, и это называется «серебро», кесов, от слова «кесофин», «тоска», как написано, «тоскует и изнывает душа моя». Юг означает правую линию, совершенство, когда ему ничего не нужно, и его единственная страсть, насколько только может стремится к Творцу, о себе не думает. И только после стадии правой линии мы можем удостоиться левой, называемой бина. Написано, что удостоиться левой стороны, называемой бина. Это то, что путает в отрывке, как будто это наоборот. Наоборот на наоборот. Обратно обратному.
3: Он в каждой части предложения меняет, не знаем, к чему это все относится. Ну что, так он пишет. Но в той же статье, в другом месте он объясняет тебе точно, что такое юг, что такое север. Здесь он по-настоящему действительно пишет так, и только после этапа правой линии ему нужно удостоиться левой, что называется бина. Так написал, ну что-то поделаешь. И мы тоже так пишем, все. Но... А с другой стороны, если мы будем говорить о том, как... Как мы выстраиваем сферот, тогда у нас есть хохма, хесед, нецех, это правая линия, бина, гвура, год, это левая линия. И тогда уже говорят о преодолении. Ну, видишь, но не говорит, я думаю, что в прямом свете. Ладно, как бы то ни было, посмотри всю статью и...
4: Запад и Восток — это тоже состояние в работе?
3: Запад и Восток — это не состояние для работы, это условия. Малхут — это Запад. Вся, целиком. Ее... часть святости на востоке, святая часть. Все получающие килим на севере, все исправления на юге, вся малхут на западе. Когда она исправлена, то на востоке.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации внутри десятки.
3: Урок особый. Каждый раз возвращаемся к тому же месту, что мы должны продолжать и работать, объединяться поверх помех. И помехи — это часть пути, этому надо радоваться, благодарить и помогать друг другу проходить их.
5: Без помех невозможно продвигаться. Каждая ступень всегда начинается с ахураим, а затем постигаем по ним ступени. Нужно пройти все состояния, прочувствовать все ее вкусы, не убегать от этого. И важность группы. Без нее невозможно продвигаться. Нужно быть слитым с ней все время.
3: Да, будут подъемы, падения. Нужно действительно проживать их, ощущать их. Вместе с этим понимать, что нам нужно их пройти, и это наш путь в нашей работе. Когда мы начинаем быть в работе, когда мы хотим работать ради отдачи, то появятся все вот эти вот помехи.
5: Да, нам не нужно измерять себя по плохому или хорошему ощущению, а именно насколько мы над всеми этими ощущениями строим свои отношения и как мы заботимся о том, чтобы находиться в слиянии с Творцом, над всеми состояниями, которые раскрываются.
3: Самое первое, находка не связана с местом усилий. Человек прилагает усилия и обычно ждет, что и находка будет там же. Араб объясняет, что человек не может найти, поэтому как будто бы удостоился свыше. Если мог бы найти, тогда это было бы уже внутри эгоизма, а тут говорится о целетворении. Это что-то абсолютное, постоянное и вообще не зависит от усилий человека. То есть человек обязывает как бы Творца дать ему, в этом удостоиться. А на практике это все равно как находка, потому что нет как бы связи между ними. И еще то, что касается подъемов и падений, что проверку делаем именно во время подъема, а не тогда, как согласно логике, все во время падения, когда все зло раскрывается.
6: במה שהוא דורש מהחברה ובמה שהוא נותן מהחברה לחברה וזה דווקא היה לי חדש כזה כזאת הבחנה וזה הכל תלוי בטווח הרגישות שלנו האם כל מה שאנחנו מרגישים זה תלוי עכשיו בטווח שלנו של הרגישות שלנו
5: диапазона.
3: Я слышал, что от человека ничего не требуется, да, в падении, когда нет света. А в реализацию в десятку мы делаем только то, что мы можем, что окружение может продвинуть человека в этом состоянии, да, помочь ему встать, чего-то там делать, как каким-то образом жить. И я понял, что не надо ничего такого делать, кроме как знать, что все происходит со мной, исходит от тебя, а все, что исходит от тебя, это хорошо. И также поддерживать друг друга вот в этом знании, в этой особой, особенно в мысли, что вот что все исходит от Творца, и Он нас продвигает, и Он дает нам все. И как раз когда потом ты, человек поднимается, оглядывается человек и видит, что это так. Но когда это не так, то мы должны поддержать друг друга, держаться рядом, быть товарищами.
5: Да, статья и урок после нее показывают, как две противоположности, если я не мне, то кто мне, и нет никого, кроме него, сочетаются. Что нельзя никогда как бы поднимать руки, все время нужно продолжать работать и стараться сделать максимум возможного. И всегда возвращаться к тому, что нет никого, кроме него.
6: Игорь циен,
3: вот как Игорь отметил, что человек находится в падении, он действительно как скотина, от него нечего больше требовать. Но когда человек на подъеме, он должен использовать анализ для исправления. И так вот можно продвигаться. Нельзя от этого отказываться.
5: Мы продолжаем идти от статьи к статье Рабаша, и Рав напоминает нам снова и снова, как нам нужно находиться в духовной работе, в ощущениях, которые проявляются, и все это для того, чтобы мы в конечном счете работали выше знания, смотрели, что нет никого, кроме него, что он добрый, творящий добро, и так и делали.
7: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Шалом, хаверим якарим. Анахну мамшихим эта лимуд шелану айом.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем сегодня нашу учебу. Слышали вот этот замечательный урок Рава. Замечательной статьей Рабаша. И мы всегда знаем, что утренний урок наш в конечном счете это единый такой комплект на протяжении года, всех лет. Он может быть поделен на две части, на три части. Делите как хотите, но на самом деле это единый пакет. Поэтому мы возьмем эту часть как первую часть, то, как Рав объяснял нам, как мы управляем подъемами и падениями осознанным образом. И тогда нет такого, что вот мы вдруг, нам захотелось, потом не захотелось, а мы контролируем и управляем этим процессом. И чтобы управлять этим процессом, мы должны учиться, изучать свет, возвращающий к источнику, который все время делал бы нашу работу, потому что ничего не подействует на наше желание получать. Так нас тогда будет бросать с места на место. Но когда у нас есть учеба, чтобы на самом деле поменяла наше ощущение, поменяла наше восприятие, источники, да, чтобы эти источники воздействовали на нас и меняли нам все мироздание.
2: Мы всегда говорим, что Рав сказал, что дал нам все. Когда ты смотришь эти уроки, ты понимаешь, что он действительно дал все. И даже в году, не знаю, каком там, 99-м, 2000-м, когда мы были еще на улице Райнес. И сейчас мы продолжим и посмотрим урок из этой серии, урок по введению в ногу Каббала, который дал Рав. И там все было настолько чудесно. Помните объяснение четырех стадий прямого света, которое Рав приводил. Так продолжим углубляться в это сегодня. И, может быть, перед тем, как войдем в это, давайте вспомним, в чем состоит цель учебы, что мы этим хотим притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы все эти чудесные вещи, которым Рав нас обучает, были в нас, а не как знания. Давайте посмотрим клип номер два, и после этого мы капельку вернемся к тому, что мы учили вчера, чтобы у нас был правильный контекст, и затем перейдем к уроку в записи, где Рав отвечает на вопросы. Ответы. Клип номер два, пожалуйста.
0: А ради чего мы учимся? Только для того, чтобы вызвать свет, возвращающий к источнику. И тогда мы будем меняться под воздействием света. И воздействие света, высшего света, это называется свет, возвращающий к источнику, потому что в этом его действие, это работа света. Он возвращает нас к источнику, к добру, с получения в отдачу. Он вытягивает нас из нашего мира, получение в свой мир, на свой уровень, в отдачу. И это то, что мы хотим, чтобы произошло. Каббалисты, наши учителя, они объяснили нам, что делать, как мы можем подняться над нашим состоянием, над нашим местом, самым нижним, самым темным, и что мы можем подняться с этого уровня на более высокий. В отдачу. И это за счет света, возвращающего к источнику, потому что во время учебы мы притягиваем на себя этот свет.
2: Так сейчас давайте сосредоточимся на свете. Это то, что мы хотим притянуть, чтобы он исправил нас. И давайте перейдем к тому, что мы пройдем немножко, потому что мы учились вчера, чтобы у нас был правильный контекст. Вчера, собственно, Рав говорил о четырех стадиях прямого света и объяснил, как они выходят. Он объяснил, что у нас есть корень, желание дать наслаждение, которое строит первую стадию, желание получения, желание получать и наполняет его. Вместе с тем, что дает ему наполнение, дает также свойство отдачи. И тогда, когда первая стадия ощущает свойство отдачи, то она хочет также отдавать, и сразу выходит вторая стадия, и тогда у нас есть получение в первой стадии, отдача во второй стадии, и это все до сих пор со стороны Творца. В результате этого есть две эти стадии, из этого рождается третья стадия, что я могу отдавать с помощью того, что я буду получать. И из этого возникает третья стадия, которая потом будет называться зейрантом. И тогда, собственно, третья стадия получает, потому что этого хочет Творец, чтобы она получила. И с помощью того, что она получает, она отдает. Но все это все еще является результатом того, что Творец внес в кли, внес в творение. Это еще не настоящее творение. То, чего не хватает здесь, это решение творения, что я хочу получать, а не то, что это происходит такое автоматическое действие.

0: достигает своего совершенства, конца процесса, вдруг пробуждается новое ощущение, которое называют буша, стыд. И тогда мы изучаем это в ТЭС. Действие чрезвычайное, экстраординарное. Почему? Свет должен выйти, уйти. Это то, что решает Малхут. Она не готова, так как Творец создал мироздание. Он не может примириться как бы с этими законами, как бы нарушает их, и свет уходит. Это называется сокращением, первое сокращение, цимцумалев, и все вот это вот строение называется теперь миром сокращения, и начинается процесс развития, который мы знаем, как бы появление миров, разбиение келим, появление Адам Ришона и так далее, и так далее. Все, что сверху вниз, и, конечно, наше исправление, оно снизу вверх. Так вот, эти все определения, которые мы должны взять с собой, то есть определение, название «мир» или «скрытие», то есть каждое состояние — это скрытие «малхут», желание получать. Также нам важно, что мы изучаем, что каждое понятие говорит о нас, об Амане. Это не какая-то там звезда где-то, там «малхут», еще какая-то планета там какая-то, еще дальше нет. Речь идет о нас, о нашем желании, что происходит со мной. Все развитие четырех стадий прямого света — это то, что мы должны знать, по-видимому, наизусть, как Бальшулям сказал, все эти названия наизусть, потому что это в моих ощущениях. Я должен знать, как желание каждый раз меняется, развивается для того, чтобы возбудить во мне новое стремление, новое состояние, новое требование к свету, возвращающему к источнику. В этом моя жизнь. И в этом нет больше ничего другого. Все, и все наши облачения, тела, это все восприятие реальности, но на самом деле это желания, которые все время развиваются. И нам сказано почувствовать вот так, кто об этом говорит, это наши первоисточники, куда мы сейчас заходим, и свет возвращаешь к источнику.
1: И перед тем, как мы начнем смотреть урок, возьмите листик и карандаш, записывайте основные моменты, о которых мы потом захотим поговорить, задать вопросы, и чтобы все мы были сосредоточены на том, что Рав нам передает. И не забывайте, что мы этим хотим притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы он нас исправил. Так давайте смотреть урок. Вопросы, но вопросы как можно близкие к этому. Да.
0: Можно пример?
1: Пример простой. Все эти понятия мы чувствуем в нашей жизни. Когда мы находимся в нижнем мире, и все, что происходит в высшем мире, включая все эти четыре стадии, постепенно опускается, опускается и доходит до этого мира и находится в нас. Что происходит у нас? У нас есть и желание отдавать, и желание получать, и нам нужно все время находиться в дилемме. Как я получу, чтобы не чувствовать стыда? Как я украду, чтобы я мог продать? Как я получу? Как я отдам, чтобы что-то получить, всякие такие расчеты. Это результат того, что происходит здесь. Но мы можем представить себе написанное здесь. Даже в всяких ситуациях, которые есть у нас в жизни. Бальсулам приводит пример, вы наверняка слышали не раз. Ведь большинство из вас уже было на уроках. Он приводит пример, что приходит гость к хозяину, гость хочет есть, у него есть желание получения для себя, первая стадия, четвертая стадия, хозяин говорит, пожалуйста, я очень хочу тебе давать, я подготовил для тебя все, и хозяин знает заранее, что он даст то, что гость хочет, и в каком количестве и качестве, и тогда у нас получается, что с одной стороны, есть хозяин, а с другой стороны, у нас есть гость. Право поправляют, слово «гость» пишется с буквой «алов». Гость. Что происходит? Гость приходит со своим клеем, он очень хочет

0: есть, у хозяина есть наполнение, и в точности соответствующее этому кли. Теперь они могут дать удовольствие друг другу. Он, хозяин, наслаждается тем, что он дает, гость наслаждается тем, что он получает. Что мешает? В тот момент, когда хозяин начинает давать, а гость начинает получать, гость начинает чувствовать по отношению к свету, что вот эта вот еда исходит от хозяина. С одной стороны, это проблема, потому что она не дает нам насладиться, что я пренебрегаю как бы хозяином, если человек недостаточно развит. Если он находится на ступени неживой, растительной и животной, то есть он животное, там не стесняются. А вот на человеческой стадии начинают стесняться. Это проблема. С одной стороны, а с другой, этот стыд предназначен, чтобы развивать его, чтобы он отдалился от статуса получающего и постепенно пришел к статусу дающего. Так происходит здесь, что хозяин передает гостю наслаждение, и вместе с этим наслаждением он передает гостю стыд. И тут нечего делать. Этот стыд, она портит вкус гостю, и он говорит: «Нет, нет, нет, я не голоден, я не хочу». И что делать тогда хозяин? Он улыбается, говорит: «Ну смотри, я же все приготовил для тебя. Смотри, ты мне просто обижаешь, оскорбляешь меня». И он дает, создает в гости такое ощущение, что я на самом деле не даю, это ты мне сделаешь одолжение тем, что получишь у меня. И тогда у гостя возникает источник наслаждения для хозяина. В той мере, в которой он преодолевает этот стыд, он получает, уже не чувствует в этом никакого стыда. Та же самая игра у нас есть здесь во всей этой истории с творением. Это то, что мы должны делать. В той мере, в которой мы научимся, как получать, и для этого предназначена наука получения, наука Каббала, когда мы научимся, как с мудростью получать, мы увидим нашего хозяина, мы увидим все изобилие, которое он приготовил, и сможем насладиться этим бесконечным образом. В этом вся мудрость. Теперь нужно изучить методику, как получать. Самая практичная вещь.
1: А почему вот эта вот фраза «мир сокращения»?
0: Мир сокращения. Все это мир. Видимо, я недостаточно объяснил. Вот это четвертая стадия, в которой есть желание, ее желание, то, что сама она хочет получить наслаждение, исходящее от Творца. Так она развилась. Ее желание называется «малхут». От слова «власть желания», «царство». Малхут словно «царство», «власть», «власть желания». Состояние «малхут», состояние четвертой стадии, состояние творения, неважно, любое состояние называется «олам», «мир». И все, что мы должны изучить, это как получить от Творца все благое наслаждение, которое Он нам предуготовил. В той мере, в которой мы будем знать, как получать, мы почувствуем, что он предназначил нам для получения и кто является дающим это наслаждение. И тогда мы раскроем высший мир и всю вечность и совершенство, поскольку это уже будет для нам на благо. В той мере, пока мы недостойны этого, недостойны — это значит, мы не знаем, как получать без стыда. Если бы мы видели, что нам предназначено, относительно этого возникло бы у нас ощущение стыда. И настолько большое, что это бы не дало бы нам совершенно продвинуться в сторону получения. Поэтому есть скрытие. Скрытие вплоть до состояния, пока мы будем знать, как получать. Если мы будем знать, как получать, все раскроется, миры раскроются, человек начнет жить во всех мирах. Вместе. И тогда он перейдет к форме существования вечной и безграничной. Все зависит от обретения науки Каббала, науки получения, науки как получать. Все наши страдания, все наши страдания — это результат стыда. И все наше страдание от хисарона, от отсутствия света. Потому что вся действительность, кроме желания получения, это свет, это наслаждение. Здесь мы видим, что такое малхут, творение, четвертая стадия. Что такое творение? Это желание насладиться вместе с наслаждением внутри. Это творение. Потом из этого состояния мы переходим дальше. Какой следующий этап? Он не хочет, чтобы внутри было наполнение, он опустошает себя. И остается желание без наслаждения. Но наслаждение — это состояние творения, это творение само по себе. И это творение может быть или с наслаждением внутри, или без наслаждения. Кроме этого, нет никакого другого состояния. Есть наслаждение, нет наслаждения. Есть наслаждение. И это когда наслаждение полностью находится внутри желания. Это называется мир бесконечности. Если творение полностью изгнал все наслаждение, это называется мир сокращения. А промежуточные состояния, когда немножко наполнено, немножко нет, это называется всеми остальными именами миров. Ацилут, Брия, Ецера, Асия, миры святости, миры клипы. Все зависит от того, в каком направлении мы смотрим. И все названия, все имена объектов творений в этом мире или в духовных мирах, ангелы, демоны, люди, камни, неважно что, животные, неважно кто и что. Это все части желания получения с небольшим светом внутри. Если желание получения, желание получать, которое может быть камнем, животным, ангелом, неважно кем, получает наслаждение предназначенное, оно чувствует это наслаждение. И если наслаждение, которое его наполняет, оно меньше желания, недостаточно наполняет желание, тогда чувствует страдание. И в этом все наше существование. Немножко удовольствия, немножко страдания. И вот эта наука, как мы сможем увидеть, это самая практичная вещь. Она обучает нас, как наполниться вечным и совершенным образом.
1: Так тогда, что разница между нами и животными?
0: Разница между нами и животными, не только животными, и между нами и растениями, и ангелами, это уровень желания получения.
1: Это говорит, что мы можем получать свет, можем получать как...
0: Ну, скажем так, если мы уже начали говорить об этом, то скажем так. Рав объясняет, что можно стереть, что было уже снято. Сейчас, если мы сделаем определение, потом, когда мы развиваемся от творения по направлению к Творцу, то желание получения, самое маленькое, называется неживым, над ним растительный уровень, цомеах, затем животный уровень, и выше него говорящий, человеческий уровень, и в конце уже божественность. Разница между неживым, растительным, животным и человеческим — это только уровень желания получения. Насколько желание получения более развито, ближе к Творцу по своему размеру, Вот так оно поднимается в, по важности.
1: Это параллельно?
0: Да, это соответствует пяти мирам, это соответствует тому, что есть в этом мире, неживое, растительное, животное, человеческое. Да.
1: Так самое большое желание получать.
0: А божественное – это самое большое желание получить, неверно. И это желание давать, на уровне желания отдавать. И чтобы достичь такого уровня отдачи, как в Творце, нужно соответствующее желание получать. Неживое, растительное, животное и человеческое – это может быть в природе, оно двигается, оно никогда не меняется. И в нашем мире неживое никогда не превращается в растительное, растительное в животное. Но если это в человеке, желание в человеке, то так человек развивается. Вначале у него есть неживой уровень желания. Когда мне хорошо, я ничего не хочу. Потом, когда ты начинаешь немножко двигаться, это растительное желание, затем еще больше, это животное. Это все мы учим в предисловии к книге «Паним Мейротум Сберот». И все эти уровни в человеке, они очень строго определены. И в природе мы это видим. Она не развивается по Дарвину, а на этих уровнях просто есть, на неживом уровне, на растительном уровне есть промежуточные уровни, Рав говорит. Между неживым и растительным есть кораллы, между растительным и животным есть келы в саде, между животным и человеческим обезьяна.
1: Говорящий уровень, а там есть обезьяна. Что такое обезьяна?
0: Между всеми этими ступенями, между неживой и растительной ступенью, есть промежуточная ступень, и она называется кораллами. Между растительным и животным есть келев саде, или дословно луговая собачка на иврите. Между животным и человеческим — это ков, обезьяна. И между человеческим уровнем и божественным — это точка в сердце. Да-да. Это все. Мы говорим о нашем мире. В духовных мирах это духовные создания.
1: Желание получать на первой стадии, на четвертой стадии, они одинаковые?
0: Желание получать в первой стадии — это желание, которое сотворил Творец. Желание получать в четвертой стадии — это желание, которое развилось в творении.
1: По силе?
0: Разумеется, по мощности. В первой стадии желание получать — это самое маленькое желание, а в четвертой стадии — самое большое.
1: Как бы обратный принцип?
0: Да, мы говорим о развитии снизу вверх, да, там все наоборот. Тут есть очень многое, что вместе нужно обсудить. Если есть некое непонимание, то не страшно, мы потом восполним. Главное, вы должны понять, внуки Каббала, мы говорим только о некоторых вещах, которые находятся просто на поверхности. Я боюсь говорить с вами глубже. Я стараюсь говорить как более широким, возможно, широким образом, чтобы была связь между вещами. Но вглубь пока мы не заходим.
2: Я по-русски, если можно, это быстро не получится. Значит, разработана теория, но...
3: Нет, не хочу слушать.
1: А люди как получают без стыда сегодня?
0: Без стыда получают каббалисты. Вообще получить можно только без стыда. Тот, кто может нейтрализовать стыд, он называется каббалистом, и он получает.
1: Сколько таких есть?
0: Сколько таких есть, ты потом узнаешь. Но я еще раз говорю, невозможно получать от Творца, за исключением того, что называется этим миром, получить больше сверх того, что мы получаем, невозможно. Только если мы отменяем стыд, только если мы производим особое исправление, которое называется быть каббалистом, быть получающим. Тогда можно получить больше. Вы будете на таком, все время будете на такой ступени.
1: А что мы можем постичь в этих самых больших состояниях?
0: Мы можем постичь все состояния через все миры, вплоть до Творца.
1: И до корня?
0: До корня, да. Это наша цель, которая, и каждый должен прийти до этого уровня.
1: Желание получать большим...
0: Прекрасно. Да, но мы не будем к этому сейчас об этом сейчас говорить.
1: Творение выбирает получать?
0: Да.
1: Как это складывается на неживом уровне?
0: Это наоборот. Здесь неживое растительное, животное, человеческое по развитию снизу вверх. А в четвертой стадии здесь, по четырем стадиям прямого света, творец — это желание отдавать. Затем первая, вторая, третья, четвертая стадия — это развитие от маленького к большому. А здесь противоположным образом, снизу вверх. Мы возвращаемся обратно к Творцу от этого мира.
4: רק תצעקו כולם כמוני, נו.
1: В четырех стадиях вы сказали, что в первой стадии не хватает кли. А в четвертой чего не хватает?
0: В первой стадии не хватает нам своего собственного желания и желания отдавать. Так есть у него желание, которое он получил от Творца, но он только одно получил от Творца — желание получать. Теперь Творец хочет, чтобы он был не только получающим, Творец хочет, чтобы он был еще и как он. И для этого он должен получить желание отдавать. На второй стадии он получает желание отдавать от Творца. Но и то, и другое, и желание получать в первой стадии, и желание отдавать во второй стадии — это не его собственное. Теперь, когда он получил от Творца желание отдавать, то как он может отдавать? В первой стадии желание получать, оно сразу могло наполниться. Оно сразу наполнялось. Потому что от Творца исходит наполнение. А во второй стадии желание отдавать, которое он получил от Творца, это он получает как бы не напрямую. Потому что он получает от Творца свойство Творца, добавку к желанию получать его. И тогда ему нечего давать, он не может реализовать это свойство в желании отдавать. Как он даст, что ему давать? Тогда он вспоминает, а, Творец хотел насладить меня, чтобы я получал. А, ну так я получу. Это уже его желание в третьей стадии. Верно. В третьей стадии есть решение творения. Я собираюсь получать ради него. Но он использует все силы, которые получил от Творца. И тогда у него вообще ничего нет, ни получения, ни отдачи, ничего. Так что толкает его к дальнейшему развитию? Прямая форма, которую он получил от Творца. От Творца он получил стремление быть получающим. И тогда сейчас он реализует это стремление в четвертой стадии. То есть четвертая стадия — это, собственно, решение творения быть творением. Третья стадия — это творение находится в состоянии, когда оно как творец. Поэтому затем мы говорим, что третья стадия, Зеранпин, она еще называется, она называется Святой Благословенный, это имя Творца. Зеранпин мира Ацилут. А Малхут — это собрание всех творений. В третьей стадии мы находимся как творец по отношению к творению. У него есть все и нет ничего. Что ему нужно? Желание получения. И тогда он его развивает. Мы еще поговорим об этих четырех стадиях, потому что кроме них ничего нет. То, что мы сейчас учили, вы потом увидите на протяжении всего пути. Пока не придете к Творцу, и не там, не важно, что там, кто там и что, вплоть до самой высокой стадии, в конечном счете, все, что говорит нас, все, чем мы будем заниматься, это четыре эти стадии. Кроме них ничего нет. Все остальное — только развитие и связь между всеми этими стадиями для того, чтобы вернуться к корню.
1: Стыд. Какой источник этого? Откуда это?
0: Каков источник стыда? Если бы Творец дал мне только желание наслаждаться и дал мне удовольствие, то у меня не было бы стыда, я бы получал, и все, и наслаждался. Кот стыдится получать от тебя? Стесняется? Нет. Потому что тем, что ты даешь ему еду, ты не передаешь ему желание отдавать свое. Почему? Секунду, секунду, секунду. Почему ты не передаешь? Ты передаешь желание отдавать. Только он его не воспринимает. Его желание получения, его желание получать настолько маленькое, что он не воспринимает от тебя вместе с едой твое свойство, потому что ты передаешь ему еду. Для этого нужно быть развитым человеком.
1: А в чем это развитие?
0: Это развитие, оно исходит отсюда. Когда Творец дал творению, кроме желания получения, также и свою природу, желание отдавать. Это он сделал специально. Так вот, за кулисами.
4: Да.
0: На нашем языке это называется, что желание получения, желание получать было сотворено напрямую, а желание отдавать получил косвенным путем. И творение не чувствует, что оно получает от Творца свойство отдавать. Оно вдруг чувствует в том изобилии, которое оно получает, наслаждение. И когда это наслаждение наполняет мое желание получать, я вдруг начинаю чувствовать, что между этим наслаждением и моим желанием что-то не совпадает. Почему не совпадает? Я начинаю чувствовать какое-то отношение в наслаждение, кроме самого наслаждения. Я пробую, я чувствую, и чувствую некое отношение в самом наслаждении. А что это за отношение? Там дающий находится. Это портит мне вкус, но делать нечего. Этот Творец специально так сделал. Для того, чтобы это использовалось с нами как трамплин, чтобы отменить это неприятное ощущение и достичь его ступени. Чтобы мы захотели быть как он. Ты не можешь нейтрализовать и не чувствовать хозяина, не чувствовать дающего. Ты можешь нейтрализовать его только таким образом, что ты становишься как он. И это он сделал специально. С одной стороны, лучше ничего не чувствовать, быть как животное, и все. Но невозможно.
1: А факт, что каббалисты живут и чувствуют хорошо в получении?
0: Каббалисты чувствуют хорошо себя с получением, потому что они знают, как нейтрализовать стыд. У них есть двойное наслаждение от того, что получают, и от того, что дают. Они как бы обладают двумя мирами. И этим они обретают вечность и совершенство. Никто ничего не может им изменить, потому что они обретают две природы в равной степени. И желание получать, и желание отдавать. Да, если желание получать будет использовано без желания отдавать, это будет стыд. А если желание отдавать будет больше, чем желание получать, то что тогда мне делать? Стоит мне получить еще немножко. Но мы это еще рассмотрим.
1: Когда он нейтрализует желание отдачи у себя, как я понял, если отдача приводит к стыду, если вот эта вот часть отдачи, не получение, приводит к стыду,
0: отдача не вызывает стыд, получение вызывает стыд, то, что ты получаешь, это вызывает стыд. Еще вопросы? Привыкнем к этому.
1: Связь с тем же вопросом. Мы говорим, желание получать то, что мы получаем, приводит к стыду. Но стыд, в принципе, вместе с получением... А, да, оно приходит вместе с желанием отдавать?
0: Нет, нет, нет, нет, нет. Наша проблема, что мы это хотим уже наложить на этот мир. Я рад, что вы хотите это сделать, так, сделать это более практичным, но не настолько. Если я мог бы, как в первой стадии, получить и вместе с этим, вместе с этим получением, сразу получить свойство Творца, то чем больше бы я получал бы также больше и отдающих килим, желание давать, но это так не происходит. Мы находимся под сокращением, под всеми мирами. Я могу здесь, если уж на то пошло, просто сделать такую общую схему всей реальности, чтобы было понятнее, что мы не совсем находимся в четырех этих стадиях, которые называются четырьмя стадиями прямого света. Мы сегодня говорили о том, что есть нулевая стадия, Первая, вторая, третья и четвертая. После четвертой стадии, которая еще называется Малхут, мира бесконечности, затем есть мир сокращения, первое сокращение, а затем у нас есть миры. Адам Кадмон, Ацелут, Брия, Ицера и Асия. И после этого есть этот мир, наш мир. Скажем, наш. Мы здесь находимся, снизу. Наша цель — перейти. Что такое наш мир? Это желание получать ради получения. Только материальное наслаждение. Мы должны пройти весь этот мир, наш мир, по ступеням неживой, растительной, животной и человеческой, его в этом мире, это ступени желания, развития желания, перейти вот эту линию, которая между этим миром и духовными мирами, это называется махсом или барьер на иврите. Перейти, пройти миры Асия и Цера и Брия, миры Бия, затем пройти Парсу, Парса — это тоже граница на иврите, перейти в мир Ацелут и Адам Кадмон, и тогда перейти к миру бесконечности. Все вот эти ступени, которые нам предстоит пройти, мы должны пройти в то время, когда мы находимся здесь, в этом мире, и живем так, как мы живем сегодня, в той же самой форме жизни. Путь, который мы здесь проделываем, когда мы проходим весь этот мир вплоть до Махсома, это называется время подготовки. Время подготовки. Это называется, пока мы не проходим Махсом. Когда мы проходим Махсом и входим в миры Бия, это называется 6000 лет. А затем, когда мы переходим к Ацелуту и Ак, это уже называется время Машиаха. И затем, когда мы переходим туда, для этого уже даже нет определения точного. Это уже вещи, которые происходят после исправления. После исправления. Все, что нам нужно, когда мы исправляем наши килим, мы родились здесь, в мире бесконечности. Ноль. Спускаемся постепенно вплоть до этого мира. То было нулевое состояние, теперь первое. Теперь из этого мира начинаем постепенно подниматься до этой точки. Сделаем так. Это первое состояние, алеф. Это второе состояние, бет. И это третье состояние, гимл. Когда мы проделываем весь этот оборот, мы в конечном счете исправляем стыд в состоянии бесконечности. Когда мы заканчиваем исправлять стыд, исправлять эти килим, мы в конечном счете завершили исправление. Затем мы возвращаемся сюда, и отсюда начинаются ступени, которые называются «после исправления». Это как человек, у которого есть какой-то неиспорченный кли, он его исправляет, и затем он может... Есть какой-то неисправленный инструмент, он его исправляет, и теперь он может приступать к работе. Но что мы делаем здесь? Когда мы уже исправили инструмент и входим в какое-то рабочее состояние, это неизвестно. Это мы не учим. Каббалисты дают нам подготовку, методику, только как исправить себя. А тот, кто исправил себя, вошел в ту действительность, об этом нигде ничего не написано. Это не наше дело. И я скажу вам почему. Потому что невозможно даже объяснить нашими словами о том, что находится там выше. Выше исправления. Поэтому невозможно об этом даже в книгах написать. Есть всякие намеки, но это не наше дело. Мы учимся только как снизу вверх, там, где мы родились, спустились до нашего мира, и как нам подниматься из этого мира до мира бесконечности, до конца исправления, и затем после исправления уже там, это уже не наши заботы. И весь этот оборот до конца исправления человек обязан проделать в то время, когда он находится здесь, в этом мире, чтобы он соединил два этих мира.
5: Всё.
0: Теперь я надеюсь, что мы все это сняли, сфотографировали, и вы через группы сможете получить эти снимки еще до того, как вы придете сюда на следующей неделе, чтобы продолжить учиться, и все.
1: Мы слышали этот урок Рава, который целиком основан на вопросах и ответах. Но, в принципе, давайте мы также прошли снова четыре стадии прямого света. И вообще весь этот путь исправления. Первое состояние, второе, третье состояние. И, разумеется, различие между Малхут и Хохма. И первой стадией, то есть между первыми и четвертыми стадиями, в чем разница между ними? Неживое растительное животное, говорящее, все вот эти состояния, в чем разница между ними? Слышали также еще определение, что в этом мире неживое не может превратиться в растительное, а где это может измениться? У нас внутри человека. Желание, это желание человека может измениться от неживого к растительному, животному, говорящему. Вы тоже записали вопросы и еще разные интересные вещи, то, что вы хотите, о чем вы хотите спросить или поговорить, чтобы вместе прояснили и углубились вместе в то, что мы слышали.
0: Так сейчас давайте возьмем несколько минут, 6 минут, обсудим то, что мы слышали, запишем вопросы, и затем снова послушаем эти вопросы, да? Так, обсуждение, 6 минут.
6: משימה כתבתי ארבע דברים. כל המטרה של הנברא וכל מה שאנחנו צריכים ללמוד.
1: Мы не слышим.
6: כל טוב ועונג שהוא הכין לנו.
1: במידה שאנחנו. Как получить от Творца все добро и наслаждение, что Он уготовил нам?
6: לקבל.
1: И что готово для нас, уготовано нам получать, и кто это дающий наслаждение? Следующее. Все наше страдание — это как результат стыда. Все наше страдание — это результат стыда от недостатка света, недостатка наслаждения. Ну вот у нас есть и стыд, и я так записал, что такое творение. Творение — это желание наслаждаться с наслаждением внутри. Прошу прощения. Ошибся. Получить больше, чем в этом мире, можно только, если мы отменяем стыд. То есть вся наша работа — отменить стыд. И через это мы будем способны получать, а также давать. И это называется, что у каббалиста есть этот мир и будущий.
0: Поможем нашим товарищам получить будущий мир.
1: Всегда это вопрос как бы обратной связи. И интересно было объяснение сверху вниз. Это уровни стадии Алиф, Бет, Гимел, Далет, когда они доходят до того, что 104-я стадия закончена, желание получать дальше всего от света. Но в этой противоположности снизу вверх начинаем с уровня неживого, потом растительный, животный, говорящий, приобретение клея виута в форме, в виде исправления для постижения высшего света. И чем больше кли, с ним больше приближаемся к свету.
7: יש לנו את
0: у нас есть состояние Творца, который хочет дать нам, и мы находимся вместе, когда кли хочет наполниться, пока не проявляется в нас стыд, и там это точка нашего развития, когда мы не способны получать так вот напрямую. И отсюда и далее начинается наша работа.
1: Мне очень понравилось вначале, как Рав сказал, что если хозяин он умный, то он дает творению ощущение, что я все сделал для тебя, и я только лишь хочу, чтобы ты тоже мне сделал одолжение. И во всем этом вот этот вот подарок, там есть все, что готово для нас, для того, чтобы продвигаться и использовать это все правильным образом, чтобы могли приблизиться к Творцу.
0: Ну, я начну с того, что видеть Рава там, Рав полон сил, полон энергии. Он старается все передать. Я чувствую, что нам дали такой подарок в этой жизни. Там был такой фрейм, когда мы видели всех людей, так прошла камера. Было полно людей, таких чистых. Это дало мне очень большое воодушевление. Как люди там смотрят. Я очень-очень взволновался. И там можно было почувствовать, что Раф обучает новую группу. Он несколько раз останавливал себя и говорил: «Я вам даю основы». Потом мы продолжим добавочные курсы, специально, чтобы не путать. И действительно, он делает это таким чудесным образом, с такой суперчувствительностью и заботой действительно дать достаточно, чтобы в человеке возникло желание хисарон. Не наполнять его, не набивать ему брюхо, а позволять ему развиваться. И еще две вещи. Исправление, практически стыда. Это тоже очень интересное ощущение и сильное. И что после четырех стадий, после четвертой стадии начинается процесс стыда. И практически со всеми этими этапами, по всем этим стадиям, мы должны вернуться к той же самой Малхут Мира Бесконечности, только так, чтобы нам удалось справиться со всем светом, который Творец хочет дать. И, собственно, исправить стыд. И следующий этап — это использовать исправленное кли. И это уже что-то, что совершенно неизвестное, то, о чем каббалисты только намекают, и нам не за что тут ухватиться.
1: И, может быть, вопрос самый такой напрашивающийся: в чем роль стыда и как из стыда именно как раз должно, это должно продвинуть творение к...
5: Кен.
0: Да.
5: Шаману обэму дварим.
0: Мы слышали очень многое на этом уроке. Давайте сейчас поднимем знаки вопроса, поднимем руки и вместе преодолеем стыд и это выясним. Рав сказал нам на уроке, стыд — это стыд приходит, чтобы развивать творение, чтобы оно отдалилось, ушло из состояния получающего и постепенно пришло к состоянию дающего. Это был такой очень интересный такой момент. Да, а я вижу, что Рахамим просто рвется.
1: Вопрос, который меня очень озабочивает. Порядок стадий, миров, парцуфов, цветов, килим.
7: אז מה, מה השאלה פה?
0: אני
5: אחזור על השאלה.
1: מה פה שאתה פצ'ום?
5: האם הסדר הוא, או שאולי יש גם סדר אחר, מבחינתי הסדר הוא...
1: может быть, есть какой-то другой порядок? То есть, с моей точки зрения, сначала стадии, миры, цвета, келим. Я прав? Прав.
0: А там еще кто-то есть?
7: Рони Бевакша.
8: У нас был общий вопрос от двух товарищей.
0: Как бы во второй стадии у нас есть понятие отдачи, которое получает творение от Творца, и как бы исчезает четвертая стадия. Как может что-то пропасть из ощущений, которые есть в творении? Как бы вот это вот ощущение пропало, что ощущение отдачи, которое дал Творец.
1: Повторить можешь?
0: Да, в четвертой стадии мы учили, что Творец дал ощущение творению, ощущение отдачи, точки отдачи. И как бы оно исчезло из четвертой стадии, как бы творение пришло к ощущению, что оно хочет быть получающей, и вот это вот ощущение дающего пропадает. Как такое может быть?
7: Альпанав де нахон, ки кол пхина и бемет, и... נעתקת מהבחינה הקודמת, היא כאילו מתנתקת ממנה. כל מצב חדש זה בחינה חדשה.
1: Каждое новое состояние — это новая стадия. А то, что между стадиями — это причины и следствия.
7: זה לא כל מצב שבא, הקשר ביניהם הוא סיבה ומסיבה.
1: Это не то, что каждое состояние, да, это там причины и следствия. То есть, что растительное выходит из неживого. Нет, это что-то совсем другое. Там полный разрыв. То есть, да, неживое есть причина того, что потом появляется растительное. Это важное вот это вот, как вышло что-то, что не связано с предыдущим. Но он все равно как бы называется его причиной. Поэтому это вся прелесть творения. Творение, которое выходит вне его. Потом изучаем, что все эти состояния вообще включены в четвертую стадию. И снизу вверх проходят и постигают все эти стадии, да, как предыдущие стадии. Но когда выходят все эти стадии, каждая стадия сама по себе.
0: То, что есть во второй стадии, это ощущение свойства дающего, поэтому бина хочет отдавать, но она не может, и поэтому она получает. И тогда из этого создается третья стадия. А четвертая стадия, в ней есть желание сделать то же самое, только не потому, что так я был сотворен, а потому, что я так хочу. Это мое решение, это уже самостоятельное решение. И тогда действительно что происходит со свойством дающего, которое как бы исчезает, ты об этом спрашиваешь. Оно не исчезает. Это именно причина стыда. Потому что когда я стараюсь получить по своему решению, я получаю, и тогда я вижу, что во мне нет свойства дающего. И это момент, когда творение чувствует разницу между... Вот чувствует эту абсолютную противоположность между Творцом и творением. Из этого создается стыд, и из этого возникает сокращение. Это именно переход от того, что Рав назвал миром бесконечности и миром сокращения. Свойство бины, которое... не находится в четвертой стадии. Это то, что вызывает стыд. И все, что происходит потом, это все исправление. Все исправление, чтобы обрести такое свойство. Это, в этом весь наш путь снизу вверх.
1: Творец передает ощущение стыда творению. Что Творец всегда переводит ощущение стыда творению, или только в состоянии, когда желание творения уже может исправить вот это желание? Мы находимся под абсолютным сокращением. Это уже произошло. Это значит, что кроме того, что мы слышали, как кроме ощущения минимального уровня жизни, для того, чтобы начать какое-то действие, невозможно больше получить ничего. И сокращение произошло вследствие стыда или, наоборот, украшения. Но невозможно больше получить, чем то, что есть. А если мы хотим получать больше, необходимо исправлять стыд. И все. Ну, тут ничего с этим не поделаешь. Это уже все произошло. Мы уже под сокращением. Нормально?
9: Вопрос об ощущении. Творение чувствует стыд. Когда? То есть Творец всегда передает ощущение стыда творения? Или только в состоянии, когда творение уже может себя исправить и тогда передает? Ощущение стыда — это не результат того, что Творец дал. Творец дает свое свойство. Стыд создается в нас в результате ощущения разницы между им и нами. А мы хотим быть как он, но не можем. Из этого возникает стыд. Не потому, что Творец дает стыд. Флорида.
10: Thank you, brothers. You know, everything we do in life, there's telltale signs behind everything. What are the telltale signs of what state or phase that a person is going through?
1: Я не знаю, что такое telltale signs со всеми состояниями, которые люди проходят.
0: Вопрос, что это, по каким признакам можно определить, что за состояние мы проходим? Мы на самом деле не можем знать, каковы признаки и каковы ступени. Мы находимся под махсомом. Под махсомом мы знаем, что есть скрытие. Это менее важно. То, что важнее, это то, что мы учили на предыдущем уроке по статье Рабаша, где он говорил нам о подъемах и падениях. И самое важное в этих состояниях это все время идти вперед, где все падения и подъемы эти предназначены для того, чтобы выстроить в нас кли. И если мы с этим соотносимся, то нет плохих или хороших состояний, а наоборот, и есть только хорошие состояния. И все состояния — это состояние развития. Что мы чувствуем, это не столь важно. Важнее, что все исходит, все приходит для построения клей. Если мы можем, Рав сказал, находиться и в неприятных ощущениях, и в приятных, это все состояние развития. И мы чувствуем, что это все исходит от Творца, это всегда хорошо, и это вход в состояние ибура, духовного зародыша. Поэтому очень важно развить такое ощущение.
1: Латин 7.
11: Hola amigos, queremos preguntar cuál es la diferencia entre la vergüenza corporal y la espiritual y cómo podemos utilizarla para avanzar.
1: В чем разница между стыдом в материальном мире или духовном? Как можно использовать стыд, чтобы продвигаться? Да, вопрос постоянно задается. Мы не занимаемся сравнением материальным стыдом или духовным. Духовный стыд — это уже в духовном, это уже ощущение дающего, ощущение Творца. Естественно, есть и признаки в нашем мире, да, того, что происходит в духовном мире, что тут единственное, что может дать нам ощущение, что стыд — это то, что никто не любит. Можно представить себе, какое плохое ощущение, да, скрывает от нас Творец тем, что скрыл себя и сделал так, что весь процесс, то есть Малхут, сократило вот это вот ощущение стыда. И тут можно уже возвеличивать Творца, оправдывать за счет за это все. То, что желание получать, не знает это. Слушай, какой там стыд, весь этот бардак. Я получать хочу, ничего больше не хочу. Но если в момент, если бы Творец раскрылся, я бы просто бы очень сильно страдал бы об этом. Это настолько плохое ощущение, что я даже представить себе не могу. Но это как раз то, что в чем Творец скрыл себя и скрыл от нас.
0: У нас есть еще много вопросов, и очень хорошо, что есть вопросы. Но в конечном счете мы учимся не для знаний, а чтобы притянуть свет, который исправит нас. И из этого придут нам истинные ответы на все вопросы. Давайте продолжим вместе быть с этим уроком в течение дня. Завтра нас ждет еще один урок. Притянем еще порцию света. А сейчас завершим песней.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16 לראשון.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы будем учить урок Рава 16 января 2002 года по статье Рабаша, что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе. Это находится во втором томе Рабаша, 1214 страница. Мы вместе прочитаем в десятках. У нас 33 минуты на прочтение, пожалуйста.
0: Мау. Мау роэ микне Авраам ве роэ микне Лот баавода. Катув омер.
2: Что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе? Сказано в Писании: «И произошел спор между пастухами стада Авраама и пастухами стада Лота. Сказал по этому поводу мой отец и учитель, что стадо означает имущество, что спор был между пастухами стад Авраама, которые сказали, как мы можем удостоиться духовных постижений, что это Авраам, то есть именно свойство Рам, высокого, которое означает, что свойство Авраам было отец Ав веры. Авраам означает, что он хотел бы, чтобы Ав происходил от свойства пожелал Ава, как сказано, и он не пожелал отпустить их. Рам означает высокий. То есть Авраам пошел выше желания, существующего внутри человека, называемого желание получать. Существующего внутри человека, называемого желанием получать, и высшее желание, существующего в него, которое называется желанием знать и понимать то, что он делает, и не хочет верить. Авраам пошел выше этих двух, то есть выше разума и сердца. И это называется пастырь, ибо только таким подходом он и хотел руководствоваться. Но не так обстоит дело с пастухами Лота, ведь Лот означает «мир проклятия», от слова «проклятие», относящегося к желанию получать.

В противном случае считается, что Творец создал его зря. Поэтому, когда мы говорим о духовной работе, то как свойство Авраам, так и свойство Лот находятся в одном теле. Есть разногласия в теле человека. Есть такие мнения, которых созвучно с мнением Авраам, а есть такие, которые, наоборот, являются сторонниками свойства Лот. Поэтому есть спор между ними относительно того, как человек должен вести себя в работе. То есть, должен ли человек работать ради Творца? И для достижения этого человек должен идти выше знания. И это свойство Авраам. Или внутри знания. То есть, в свойстве желания получать для собственной выгоды. А поскольку на него было сокращение и скрытие, поэтому это свойство называется Лот. Проклятие, где нет никакого блага и наслаждения, которые были в замысле творения, которые могли бы туда войти. И оно остается пустым пространством, лишенным света. Получается, что в работе называется пастырь, то есть тот, кто руководит поведением, подобно Муше, называемого верным пастырем, который руководил народом Израиля свойством веры. Лот и Авраам следует объяснить как доброе начало в человеке и злое начало в человеке. И вышеизложено можно объяснить то, что говорится в книге Зоар. Авраам был очень богат стадами, серебром и золотом. Очень богат со стороны Востока, то есть Тиферет, стадами, со стороны Запада, то есть Малхут, с серебром, со стороны Юга, Хохмы, золотом, со стороны Севера, то есть Бины. И надо понять это в духовной работе. Известно, что Восток и Запад — это две противоположности. Восток означает то, что светит, как восход солнца, а Запад — наоборот, то, что не светит, когда солнце садится и не светит. Это Запад. Средняя линия Тиферет включает в себя все. Поэтому ее называют Востоком, потому что он светит, поскольку он включает всю работу, которая выходит из двух линий. Но Запад называется Высший Малхут, Малхут Шамаем. Нужно принять Высшую Малхут всем сердцем твоим и всей душой твоей. Даже если он заберет душу, должны также принять на себя Высшую Малхут, называемую верой, с любовью, как сказано, что даже если у него нет никакой жизненной силы, что называется, даже если он заберет твою душу, то есть когда нет никакой жизненной силы и называется свойством Запад, то есть то, что не светит, все равно человек должен находиться в состоянии веры выше знания. И это называется свойством стада, благодаря которому мы обретаем духовное достояние, называемое пастухи стада Авраама. То есть именно через веру выше знания. Даже если он чувствует тьму на этом пути, даже если он понимает, что если бы Малхут светила открыто, а не в скрытии, но тело ощущало бы величие Творца, то было бы ему легче двигаться дальше и быть вознагражденным тем, что он всегда находится в состоянии работы. И у него не было бы никаких падений. Тем не менее, он предпочитает идти выше знания. И это называется свойством пастухи стада Авраама. И это называется свойством Запада. То есть даже если не светит ему, он все равно работает изо всех сил, как будто бы светило ему в явном виде.

0: В этом смысл сказано, Авраам был очень богат, то есть Восток, Тиферет, то, что является средней линией. И называется Восток потому, что средняя линия включает в себя всю работу, которая была у него, и была подслащена им, что он уже прошел всю работу, которую нужно сделать, и так или иначе, там сияет свет. Вот почему Восток называется очень богат, так как это слава Творца. Величие и важность Творца уже весьма раскрыты. То есть уже сияет свет Творца. Поэтому это называется, как мы объяснили, тот, кто бежит от славы, слава преследует его. Иными словами, миновав спор между двумя линиями, называемыми двумя высказываниями, отрицающими одно другое, он удостаивается средней линии, где уже раскрыта слава Творца и сияет. И это называется Тиферет Восток. Однако основная работа ведется на Западе. Там место работы. Потому что когда человек еще находится в состоянии тьмы, есть подъемы и падения, и все скрытия находятся в этом месте, называемом Запад. И Запад указывает на высшую Малхут. Ведь в общем Малхут называется свойством веры. Там правит добро и зло, как написано в книге Зоар, о том, что Малхут называется древом добра и зла. Если удостоился в мире добро, а зло скрыто. Если не удостоился, добро скрывается, а зло раскрывается наружу. Все, что находится снаружи, управляет. Поэтому Запад называется стадом, так как это главное достояние, которое человеку следует приобрести, и это высшая Малхут. Если нет у него этого, то есть Малхут, которая называется свойством веры, то у него нет ничего. Поэтому Малхут называется стадо. Как написано, Авраам был очень богат стадами. И поэтому стадо называется Малхут и Запад. Так как отсюда начинаются все владения святости, как написано, начало мудрости, страх Творца. В этом смысл слов «серебром со стороны юга», то есть хохмы. Как говорили мудрецы, тот, кто хочет стать мудрым, должен идти на юг, что означает «должен удостоиться облачения хасадим», где хесед называется любовью, что он хочет давать и влиять. Он хочет отменить себя перед Творцом, и называется это кесов, серебро, от слова кесуфим, тоска. Как написано, тоскует и изнывает душа моя. Юг означает правую линию, совершенство, когда ему ничего не нужно. Его единственная страсть, насколько только может стремиться к Творцу, а о себе не думает. И только после стадии правой линии мы можем удостоиться левой, называемой бина. И это то, что написано золотом со стороны севера бины. Золото означает золотом со стороны севера. Где золото — это свойство бины, которое вновь становится хохмой. Также написано «скромных же мудрость, хохма». Имеется в виду, что хохма, мудрость, должна быть облачена в облачение хасадим, называемое скромность, в том, что она облачена в хасадим и невидима без облачения хасадим. И дело в том, что известно, что хохма облачается в получающий келим. По этой причине ее необходимо оберегать, чтобы получающие келим всегда работали на отдачу. Поэтому должна притягивать хасадим, это свет, который работает в отдающие келим, тем самым обретается свет хохма, чтобы мог светить в келим с намерением ради отдачи. Поэтому сказано, что юг — это хохма. То есть, кто хочет стать мудрым, должен идти на юг. Тому, кто хочет, чтобы хохма, мудрость, осталась с ним и не ушла, нужен юг, то есть хесед, называемый тоска, от слова «тоскует и изнывает душа моя». Эти двое, то есть юг и север, то есть хохма и бина, светят в средней линии, называемой востоком. Тиферет, куда включено все. И поэтому работа начинается на западе, свойство Малхут, которое называется стадо, и это Малхут и Запад. По поводу Малхут, которое называется Запад, и называется стадо. Мы должны знать, что порядок работы начинается с высшей Малхут, что человек должен перед каждой заповедью принять на себя бремя высшей Малхут, называемой вера, что он верит, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. По этой причине он благословляет его, как сказали мудрецы. Человек должен всегда восхвалять хвалу Творцу, а потом молиться. И надо выяснить, что значит восхвалять хвалу Творцу, что человек должен сделать. Ответ, как сказано выше, заключается в том, что человек говорит Творцу, что он верит, что он управляет миром как добрый и творящий добро. И это называется хвала Творцу. А потом будет молиться.
1: Бааль Сулам сказал по этому поводу, что когда человек просит что-то у своего товарища, порядок таков. Первое, он знает, что у его товарища есть то, что он у него просит. Второе, у его товарища доброе сердце, и он любит делать добро. И тогда уместно просить у своего товарища. Следовательно, когда человек просит Творца дать ему то, что он просит, он должен верить, что Творец может дать ему то, что он хочет, и что он добр и творит добро. Поэтому началом работы человека должно быть восхваление Творца. То есть, чтобы он верил в то, что он добр и творит добро, хотя тело и не согласно с тем, что он говорит, и он видит, что это только слова. Тогда ему следует сказать, что он хочет верить выше знания и рад, что, по крайней мере, знает правду о том, во что следует верить. И хотя эти слова, которые он произносит, они только вынужденные, то есть тело не согласится с тем, что он говорит, также и от этого он испытывает радость, что он может произнести своими устами слова истины, а потом будет молиться. То есть после того, как он восславил Творца, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро, а если бы это было внутри знания, он, несомненно, был бы рад, но так как это только выше знания, хотя и по принуждению, все же иногда у него есть силы молиться Творцу, чтобы он дал ему силу поверить, что это действительно так, и он будет способен целый день воздавать хвалу Творцу за то, что Творец делает ему только добро. И в этой работе есть подъемы и падения. Человек должен верить, что у него есть точка в сердце, которая представляет собой искру, которая светит. Но иногда это всего лишь черная точка, которая не светит. И эту искру всегда нужно пробуждать. Ведь иногда эта искра пробуждается сама по себе и проявляет хисарун в человеке, когда он чувствует, что ему не хватает духовного, что он слишком приземлен и не видит цели, чтобы смог выйти из этих состояний. И эта искра не дает покоя его душе. То есть, как и материальная искра не может светить, но, используя искру, человек может зажечь вещи. И через вещи, которых коснется искра, может разгореться великий огонь. Подобным образом, искра, которая есть в сердце человека, не может светить, но эта искра может зажечь его действия, чтобы они светили, потому что искра подталкивает его к работе. Однако иногда искра гаснет и не светит. Это может быть в середине работы. И это называется, что человек попал в аварию. Другими словами, в середине работы с ним что-то случилось, и он опустился из своего состояния и остался в бессознательном состоянии. То есть он уже не знает, что существует духовное в действительности, он все забыл и вошел в материальный мир всеми своими чувствами. Лишь через некоторое время он приходит в себя и видит, что находится в материальном мире. И тогда он снова начинает подниматься наверх, то есть начинает ощущать духовный хисарон. И тогда вновь получает толчок, как приблизиться к Творцу. А потом снова падает со своей ступени. Но человек должен верить, что каждый раз он поднимает свою искру к святости. И хотя он видит, что спустился из своего состояния и вернулся к тому месту, где был в начале своей работы, тем не менее, каждый раз он поднимает новые искры, то есть каждый раз он поднимает новую искру. И в предисловии книги Зоар он говорит: «Итак, когда человек рождается, у него сразу же есть свойство святой души, но не собственно души нефеш, а обратной стороны ахураем души, что означает ее последнее свойство, называемое из-за своей малости словом «точка», и она облачается в сердце человека. И это надо объяснить, как сказано выше, что эта точка, которая еще находится во тьме, каждый раз раскрывается и светит в мере работы человека по очищению своего сердца. И тогда точка начинает светиться. Это значит, что каждый раз, когда человек вновь начинает подниматься после падения, он должен верить, что это новое свойство по сравнению с тем, которое было прежде во время подъема, которое он уже поднял к святости, и каждый раз начинает исправлять новое свойство. Поскольку каждое начало, человек должен начинать с принятия высшей малхут. И недостаточно того, что он вчера имел веру в Творца. Поэтому каждое принятие высшей малхут считается новым свойством. То есть он получает сейчас часть пустого пространства, свободного от высшей малхут, и внедряет в это пустое место и наполняет его высшей малхут. Получается, что теперь он выяснил что-то новое, чего не было до того, как он занял то пустое место и наполнил его высшей малхут. Это значит, что он поднял новую искру в святость, пока благодаря множеству подъемов он всегда поднимает искры из пустого пространства в святость. Получается, что после каждого падения он приходит к новому началу и поднимает новые искры. Следовательно, когда человек видит, что у него есть падение, ему следует быть осторожным, чтобы не сбежать с поля боя, даже если он видит, что не продвигается. Он должен каждый раз пытаться начать заново. То есть, когда он начинает подниматься, пусть не говорит, что он вернулся на прежнюю ступень. Это означало бы, что он ничего не сделал своей работой, так как думает, что сейчас восходит на свой прежний уровень. А он должен верить, что это новое свойство, что каждый раз он поднимает другие искры, пока не поднимет все искры, относящиеся к его ступени. Согласно вышеизложенному, нам следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Элазар сказал: «Отсюда следует, что праведники мало говорят и много делают, а грешники много говорят и не делают даже самую малость». По поводу грешников и праведников в работе следует объяснить, что все те, кто хочет исполнять Тору и заповеди ради Творца, называются в работе праведниками, то есть хотят быть праведниками. А те, кто занимается Торой и заповедями не ради Творца, называются в работе грешниками, так как они находятся в отличии по форме с Творцом, поэтому их считают грешниками. Но по отношению к общей массе народа, клаль, они тоже считаются праведными. А у тех людей, которые работают в качестве клаль, например, когда человеку исполняется 40 лет, он знает, что со времени его бар-мицвы, то есть с тех пор, как ему было 13, пока ему не исполнилось 40, он заработал достояние Торы и заповедей на целых 27 лет. Получается, что они говорят, что есть у них много. И в этом смысл сказанного «говорят много». Другими словами, что есть у них много Торы и заповедей. Однако даже малого они не делают ради небес. Тогда как праведники мало говорят, то есть они говорят, что занимаются Торой и заповедями 27 лет, но еще не удостоились сделать что-либо ради небес. Однако они должны верить, что делают много. То есть и всей работы, когда они видят, что они не способны сделать ее ради небес, это причиняет им боль. И это называется молитвой. То есть они много молятся, потому что видят, насколько они далеки от Творца, чтобы было у них желание и стремление доставить наслаждение Творцу. Другими словами, они далеки, потому что не способны оценить величие царя, поэтому у них нет сил сделать что-либо ради небес, а только для себя. Получается, что они многое делают для того, чтобы Творец приблизил их к себе. Получается, что не должен удивляться человек, когда он делает работу ради небес, и всякий раз видит, что он идет назад. Он должен верить, что он делает много для того, чтобы приблизиться к Творцу и удостоиться, чтобы Творец дал ему желание отдавать. То есть, что именно через подъемы и падения есть у человека возможность молиться Творцу, чтобы он приблизил его по-настоящему, чтобы всякий раз он поднимает новые искры в строении святости, пока не поднимет все искры, которые относятся к нему. И тогда он удостоится, что Творец даст ему вторую природу, которая называется желанием отдавать. И тогда он удостоится постоянной веры. Тогда как прежде чем удостоится, чтобы все его действия были ради небес, нет места вере. И это, как написано, ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере на него нисходит отрицание управления Творца. Страшно подумать, и высший действующий скрывается от него. То есть, всякий раз, когда нет у человека желания отдавать, человек не может получать добро и наслаждение. Поэтому, когда человек получает зло, то теряется у него вера, в то время как после того, как удостоился желания отдавать, тогда он получает добро и наслаждение от Творца и удостаивается постоянной веры. Получается, что все эти подъемы и падения приведут его к тому, чтобы Творец помог ему достичь желания отдавать. И тогда все действия его будут ради небес. Однако человек должен знать, в то время, когда он приходит к состоянию, что он не видит возможности, чтобы он мог когда-либо выйти из любви к себе и хочет убежать с поля боя, он должен знать, что есть здесь две вещи, которые противоположны друг другу. Как сказали наши мудрецы, не ты должен завершить работу, но и не волен ты освободиться от нее. Получается, что с одной стороны человек должен работать и никогда не пытаться освободиться от нее. Выходит, что в силах человека достичь этого, поскольку он говорит, что не может избавиться от нее. Получается, что человек должен работать из-за того, что, конечно, он достигнет желаемого, то есть он сможет сделать действие для того, чтобы доставить наслаждение своему Творцу. А с другой стороны, говорит, не ты должен завершить работу. То есть это не в руках человека. Это, как сказано, «Творец завершит за меня». То есть человек не способен сам достичь желания отдавать. А здесь имеют место две составляющие. Первое. Человек должен сказать, что если не я себе, то кто мне? Поэтому не должен удивляться человек, что он еще не удостоился достичь желания отдавать, несмотря на то, что вложил, как он считает, много работы. В любом случае он должен верить, что Творец ждет его, пока человек не раскроет то, что должен сделать человек. Второе. А потом Творец завершит за него. То есть, когда он получит за один раз желаемое им, как сказано, спасение Творца приходит в мгновение ока.
2: כן, ולזכור ש... שיש לנו ניצוץ
0: שהוא... Надо помнить, что есть искра, которая светит нам, пробуждает нас каждый раз к работе заново, и не надо быть под влиянием того, что есть падение, главное не убегать с поля боя, дать волнам пройти, и еще раз и помнить, что все ради того, чтобы выстроить новое, более правильное кли в направлении раскрытия Творца. И это наша постоянная работа в подъемах и падениях. И когда есть состояние тьмы, главное — держаться за группу и товарищи. И благодарить за то, что есть, мы удостоились быть частью этой группы.
1: Мы проходим процесс, который выстроен уже свыше, и он очень точный, хотя мы так это и не ощущаем, поскольку это проходит по нам. И Тогда мы ближе к тому, что мы чувствуем, чем к тому, что пишут каббалисты. И тогда мы должны знать, что каждый проходит это, включая великих мудрецов, и мы не одни, мы в руках наших учителей, они знают, куда мы идем. Перейдем к уроку 16 января 2002 года, пожалуйста.
0: Мы читали сегодня статью из первого тома «Шлаве Сулам», что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе. У человека всегда есть внутренний спор между этими наставниками, такими и другими, и как он должен выбрать из них, выясняя абсолютно все и все противоположности, и продвигаться. Как это возможно? Увидеть, что с одной стороны невозможно без получающих келим, то, что начинается с левой линии, с севера, а затем тот, кто хочет работать с получающими келим, то есть получить в них свет хохма, значит, он должен идти на юг, двигаться в направлении юга, хесада, милосердия, правой линии. И тот, кто делает это со стороны малхут или запада, удостаивается свойства востока, средней линии. Так выражена работа в трех линиях. Левая, правая, средняя линия выше этих двух. Все это основывается на малхут, но малхут при этом сама ничего не получает, а все выше нее. Север, юг возвращается к востоку, присоединяется к шхине, шхина на востоке. С запада, который является Малхут, если это по-настоящему истинная шхина. Но слияние ее происходит через то, что работа выше Малхут. В этом работа. Что еще он тут говорил? Он здесь много говорит в этой статье, но известных привычных. Ну, подожди. Где рука? Рука твоя где?
3: Ну, тин.
0: Ладно, вопрос.
1: Человек, написано в статье, что такое свойство человека, который может, способен посредством падения и подъемов поднимать искры святости и исправлять их.
0: То есть он говорит изначально, что в человеке есть только точка в сердце, это начало его нефиш или нефиш в нефиш, которую он должен развивать. Со всем остальным, что вокруг этой точки, кроме этой, все предназначено для развития этой точки. Так человек должен принимать свою жизнь. То, что его тело, то есть все остальные желания, все остальные события, которые с ними происходят, все, что происходит вокруг точки в сердце, все предназначено для нее. Если он так относится, тогда он удостоится правильного развития точки в сердце. Что ты об этом спрашиваешь? И в этом, то есть развивать ее, это означает нести в нее больше желания получать, а в желание получать исправление, то есть чтобы желание получать было с намерением отдачи. Чем больше вносит желание получать, чувствуется больше падение, противоположной святости, удаление. Когда приобретаются исправления с помощью усилий, приходит свет, возвращающий к источнику, так то же самое желание получать исправляется, и тогда чувствуется свечение внутри исправленного желания, и это называется подъемом. В этом заключен весь путь. Падение, подъемы, падение, подъемы. Но начинается все с падения. Каждое новое свойство. И был вечер, и было утро, день один. Постижение приходит после вечера, после ночи и после дня. В конце дня Это постижение за все прошедшие сутки. И все начинается заново, новые сутки, с ночи. Так мы учим. Об этом он и сказал. Левая линия, правая линия, затем средняя. Север, юг, восток. Весь путь встроен из падений и подъемов. И теперь вопрос такой. Если человек принимает подъемы и падения в своем ощущении без разума, то или с ним что-то не то, или он сошел с ума от радости, или он подобно ребенку, то ему хорошо, то ему плохо. Так вот, как с ума сходит от ощущения. Если же он начинает добавлять к этому ощущению важность цели, то есть он не проверяет. Он должен своим состоянием дать правильное истолкование. А целенаправленно это близко к Творцу или далеко от Творца? То тогда он уже не мерит себя по ощущениям, как хорошее или плохое, а насколько он близок или далек. И тогда он не подвержен влиянию ощущений от того, как он себя чувствует. Тогда все, что происходит и в падении, и на подъеме, когда он принимает это как нечто полезное для цели, тогда он радуется, потому что у него нет падений в ощущении, у него есть только подъемы и падения контролируемыми, которыми он управляет, и он понимает, что благодаря Творцу он удостоился сейчас нового кли, поэтому чувствует в этом обратную сторону святости. Ахураем дак душа. Затем удостаивается исправление этой обратной части и получение света. Это уже называется по ним, лицевая сторона. Все зависит от того, как человек воспринимает свое развитие. Понятно, что вначале у него нет недостаточно разума и чувств для того, чтобы все это принять рационально, разумно, осознанно, как взрослый человек. Принимает как ребенок, который находится под воздействием ощущений. Но затем он постепенно переходит к состояниям, которыми он уже управляет. То есть в падениях, подъемами. Он не управляет самими падениями и подъемами, а тем, как он их принимает, тем, что он в них ощущает. Сказано, и как день твой, так и ночь твоя. То есть это по-разному, в равной степени, то есть он относится к этим состояниям как к хорошим, которые состояния приближающие, и поэтому уже нет падений и подъемов в чувствах, а падения и подъемы только относительно близости к Творцу, относительно килим, или удаленности от Творца по килим. Но даже когда он далек, он все равно, он как бы контролирует состояние. То есть главное, что он может оправдать Творца во всех этих состояниях, все, что ему делает Творец, и может слиться с ним в каждом из таких состояний, со всем, что с ним происходит, и неважно, что с ним происходит. Таким образом, он приближается к состоянию, которое называется ибур, зарождение, когда неважно, что дается ему, главное слиться с тобой, как одной точкой. Тогда все остальное неважно. И ничего другого делать не надо, кроме как знать, что все, что со мной происходит, исходит от тебя, и все, что исходит от тебя, это хорошо, это благо. Это уже при таких условиях точка в сердце уже прилепляется к высшему через экран, как в матке начинает развиваться, то есть прилепляется снизу с этого мира к махсому, то есть к стенке матки, начинает расти выше махсома, как с другой стороны. Эта точка остается внизу, но все, что растет, растет уже выше махсома. То есть на протяжении всех месяцев беременности, рождения и далее.
1: И он пишет, написано здесь, что это развитие основано на трех линиях, что левая и правая линия противоположны друг другу, а потом написано, что он удостоился средней линии. Как будто учим, что средняя линия — это результат работы человека в двух других.
0: Ничто не приходит к человеку не в результате его усилий. То есть его усилия представляют собой условия, так чтобы сверху ему раскрылось что-то, как новое свойство, качество. И все новое, что раскрывается, поскольку раскрывается это из бесконечности, то говорится, что он удостоился. Что это означает? Творец каждый раз делает расчет. Ладно, дам ему, он хорошо себя вел. Что значит, что удостоился? Удостоился вознаграждения, приза. То есть я хорошо поработал, удостоился вознаграждения. То есть я его заработал, будто бы есть причины и следствия. Так вот тут причины и следствия, когда мы говорим, что человек удостоился средней линии, удостоился какого-то нового качества, мы здесь это трактуем более глубоко. То есть поскольку пришел, приложил усилия и нашел, находится абсолютно во всем. Когда человеку дается место для усилий, то это для того, чтобы он подготовил свои килим, чтобы смог что-то почувствовать. Когда он уже что-то чувствует, тогда свыше дается ему без всякой связи, как бы с его состоянием, статусом, дается ему. То есть он уже тогда может почувствовать нечто совершенно новое, что как бы не было связано с его предыдущей подготовкой. То есть ты себя подготовил, все хорошо, правильно. Но то, что ты себя подготовил, еще не говорит о том, что ты должен получить это наполнение. Наполнение приходит от замысла творения, насладить свое создание. И замысел творения не связан с человеком. Творец хочет насладить, значит, он тебе это дает. Но то, что ты приложил усилия, ну да, ты приложил усилия. То есть как бы нет связи между одним и делом. Ты что, диктуешь Творцу, чтобы он тебе дал? Нет здесь такого следствия. Поэтому сказано «удостоился». А не заработал, и не нашел, и не купил. А да, здесь есть то, что называется «удостоился».
1: Мне непонятно, что здесь с искрами, потому что он относится к искрам в двух смыслах. С одной стороны, искра — это точка в сердце, постоянная точка, ахураем, и она начинает расти. Но и с другой стороны, искра каждый раз — это новая вещь, которая раскрывается и освобождает место для нее. И в месте, которое освобождает, раскрывается новая искра, и ты поднимаешь ее. То есть что-то постоянное и временное в этом понятии искры. Непонятно.
0: Говоря про искру, он говорит о первой искре, которая есть в человеке, это точка в сердце, то желание, которое ему дается свыше, потому что внутри того животного, которое называется человек, ну, в смысле этого мира, нет у него никакого желания к духовному. Есть желание достичь чего-то, чего-то скрытого от него, но это человеческое желание, это человеческая страсть, стремление, то, что всех толкает к развитию. Настоящее желание к духовному, к Творцу, оно должно исходить из точки, как сущее из ничего, то, что создал Творец. А это из того места, где находятся души, то, что приходит и раскрывается человеку. Если этого человека раскрывается, он называет это искрой. Почему искра? Потому что это точка из экрана отраженного света. То, с помощью чего человек начинает чувствовать связь с Творцом, что что-то есть. Несмотря на то, что эта искра все еще облачена в сердце, в эгоизм человека. И несмотря на то, что эта искра приходит из точки разбиения, то есть это не по-настоящему экран, отраженный свет. Но через все это уже есть некоторое свечение свыше, то, что привлекает человека, даже все еще в неосознанной, неясной форме. Но, тем не менее, уже есть тяга, притяжение, и он то притяжение не способен погасить. Мы называем это искрой. Кроме того, то, что потом человек, после того, как раскрывает эту искру, собирается делать, он приобретает новые искры. Это разбитые килим от разбиения. Разбиение души Адама Ришона. А это уже нечто другое, это уже добавка к той самой первой искре, с помощью которой он исправляет те искры. Он просто присоединяет каждый раз еще к этой первичному укли, к его к точке в сердце первой искры, и так он строит свою душу. То есть есть света, искры и килим. Света — это света, которые наполняли кли Адама Ришона, и тогда они вышли наверх и светят, как окружающие света, вплоть до окончательного исправления. Ну, не до окончательного исправления, а до того, как кли исправлено, тогда они облачаются внутри кли. Искры — это тот масах, который был у Адама Ришона, но разбился. И решимо тот масаха — это искры, которые нужно исправить, потому что, в общем-то, исправить нужно только экран. А килим — это и есть килим. Желание получать. Так с желанием получать ничего не произошло. Что значит разбилось? Потерял экран. Вместо экрана у него остались искры, а света наверху. Это то, что мы учим. С восьмой части учения десяти сферот и далее мы изучаем это. Ну, так. Это то, что происходит с нами. В нашем желании, животном желании получать, облачается первая искра. Если мы прилагаем достаточное количество усилий и правильно ее реализуем, тогда мы удостаиваемся духовного кли. Вопрос. В сущности, работа с искрами — это только работа над экранами и желаниями. Каждый раз экран для желания.
1: Вся наша работа — приобрести масах.
0: А что тогда работа с заповедями? Какая разница между этим выполнять заповеди и работа с искрами?
1: Каждый раз, когда я совершаю действие в духовном, называется, что выполняю заповеди. Каждое действие по исправлению — это заповедь.
0: Во многих статьях пишется о том, что человек должен настроить, наладить в то время, когда он в падении, о чем он должен думать. А как это делается по отношению к группе? Ты же не можешь говорить в таком состоянии с товарищем.
1: Во всех статьях, которые он здесь написал, он описывает нам три линии. Как человек должен их пройти? И кроме этого нет никакой работы. До конца исправления это три линии. От зародыша и до большого состояния. Гадлут, а на всех ступенях это работа в трех линиях. Пока не заканчивают цимцум бет и не возвращаются к первому сокращению цимцум алеф, это уже конечное исправление. Рав Паалим Мекапцеэль, многодействующий и собирающий, когда совершают зивук после всех исправлений, это уже возвращается к первому сокращению, а второе отменяется. Я, может быть, не понял вопроса.
0: Хотел спросить,
1: как эта работа может осуществляться в группе? Зачем мне нужна группа для этого?
0: Как можно показать все это в группе? О том, что есть Творец?
1: Группа, прежде всего, группа. Мне она нужна как вспомогательная сила, чтобы мне дали что-то и чтобы я им мог дать что-то. Только в такой взаимной работе я, в соответствии с группой, могу развиваться. Так он пишет, что это свободный выбор, и все в этом вся реализация духовного потенциала, который есть во мне, и это может реализоваться только в группе. Теперь.
3: В
1: той мере, в какой я получаю, в той мере, в какой даю, в получении от группы я должен быть наименьшим среди них. В отдаче им я должен быть как бы самым большим среди них, да, в отдаче им. Это две крайности. Чем они больше в человеке, тем это более эффективно и для группы, и для самого себя. Но когда он ими пользуется по-настоящему разумно, то есть сознанием, как, зачем и сколько. И большой в отдаче и малый в получении — это именно относится к двум линиям, которые он должен выстроить каждый раз на своем ощущении.
3: И
1: это и есть работа.

0: Вопрос, то, что я говорил, мы все время говорим о том, что человек в группе должен...
1: Поэтому я и сказал, что в группе, если человек просто сидит и работает тихо, этого еще не хватает. Этого недостаточно, он должен быть... в этих обеих крайностях по-настоящему выделяющимся большим, понимаешь? То он должен много отдавать и много получать, чтобы это все видели, и он должен быть выделяющимся каждый.
0: Можно ли в группе говорить вот словами этих статей? Или, ну, говорить, что Творец добрый, творящий добро, и что будет тебе потом лучше?
1: В какой форме мы должны говорить с товарищем? Ты можешь говорить с товарищем все, что ты хочешь, только не то, что в твоем сердце по отношению к Творцу. То есть ты можешь объяснить ему, что написано в статье, что так написано. Но не то, что я в данный момент здесь ощущаю, у меня есть такие ощущения обычно, или этого нельзя делать. Да, Марик?
0: Мы говорили, что человек прилагает какое-то количество усилий, и тогда создаются условия, чтобы свыше получить наполнение или не получить наполнение. Я не понимаю, как может быть, что если человек выполнил какое-то количество работы, то следующее наполнение — это просто следующая ступень, которую он должен получить. Как может быть, что он не получает ступень, если он уже выполнил состояние?
1: Порядок ступеней определен свыше, когда сверху все эти ступени не зашли после разбиения Адама Ришона. Так, конечно же, так же, как они спустились сверху в порядке причинно-следствия, так человек поднимается по ним снизу вверх, как причина и следствие. Дело в том, что между каждой ступенью существует бесконечный разрыв. То есть каждая стадия не относится к предыдущей, но она приходит после предыдущей, это верно, но не то, чтобы она вышла из нее, как зерно, которое должно сгнить в земле, а затем из его силы выходит новое дерево. Тогда новое дерево выходит из зерна, да, которое сгнило. Но связь между ними — это только духовная стадия, которая осталась от одного, от прежнего, и переходит ко второму, а не материальное облачение. А мы говорим об облачении, которое есть, потому что мы ведь все облачения. Внутренняя энергия, которая осталась от зерна, это как бы свет, решимо, которое осталось от него. С чего бы из этого решимо, с какой стати вышло бы что-то новое? Так, как будто есть здесь какой-то импульс, когда зерно сгнило, затем должен быть импульс как бы по высоте до бесконечности, оттуда как бы приходит согласие, сила привести в действие эту силу, которая в решимо, для нового облачения, понимаешь? Поэтому это как бы в руках Творца называется, хотя это наверняка по причине и следствия. Но кто приводит в действие эту силу, это решимо, чтобы оно развивалось дальше и развилось новый духовный объект, новое дерево, скажем, да? Замысел творения — насладить свои творения, это находится в бесконечности. Поэтому он так пишет, что человек удостаивается этого, что он удостаивается этого отношения, когда из самой высшей точки насладит творение, дают ему новую жизнь. То есть я должен снова родиться, я еще не закончил исправление, верно. Но ты удостаиваешься до того, что эта мысль действует тебе сейчас, именно в этой точке. Поэтому говорят, удостаивается. Потому что нет перехода без получения и из бесконечности этого толчка.
0: Что это за сила, как она чувствуется? Как духовная сила, это свечение или желание, какой-то толчок?
1: Сила в чем?
0: Духовная сила.
1: В человеке? Как сейчас я ощущаю силы? Скажем, я иногда мертвый, не могу сдвинуться с места. Так это ощущается, есть сила или нет силы в человеке?
0: Может быть, чувствуется в каком-то особом кли?
1: Я не понимаю. Если бы сейчас было в моих возможностях произвести действие на самом деле ради отдачи, без того, чтобы делать точный расчет, увидеть, что из этого ничего не выйдет, найти такую вещь я сейчас не способен. Даже если я захочу сейчас найти какое-то действие, которое я совершу в отдаче, из этого ничего не получится. Такое действие я не могу найти в себе, у меня нет этой природы. Но если я могу найти такую вещь, что я дам, и по-настоящему у меня из этого ничего не будет, это называется, что я нашел духовную силу и совершил духовное действие. Но у меня нет. Я не могу найти. То есть этого пока еще нет во мне. Дай пример, что у тебя есть такая возможность совершить что-то духовное. Ты не найдешь. Если по-настоящему проверишь себя, ты увидишь, что это вытекает из того, что ты получаешь. Оплата должна быть. Без оплаты нет ни мысли, ни желаний. Ты не обнаружишь в себе такую способность, такую возможность. Когда дают такую возможность, это уже спасение. Тогда человек начинает видеть, ого, это. До этого он не может представить себе, что это.
0: Здесь описывается северная сторона как левая сторона и бина.
1: Северная сторона — это хохма. Северная сторона — это хохма, южная сторона — это бина.
0: Непонятно, как бина, которая хесед и отдача, присоединяется к левой стороне.
1: Бина — это правая сторона. Север — хохма, свет хохмы, получающие кли — это все левая сторона. После того, как приобретают это, есть что-то идут на правую сторону. Юг, бина, отдающий келим, желание отдавать, свет хасадим, облачение на свет хохмы. Когда устанавливают связь между ними правильным образом, облачают это правильным образом одно в другое, что можно облачить одно в другое, получается восток, средняя линия, теферет, а то, что не могут, стоят на этом и не пользуются этим, это запад, малхут. Ну, потом почитаю. Все? Да.
0: Есть момент чего-то нового. Но после этого это что-то новое присоединяется уже ко всему предыдущему опыту. Это уже начало падения, когда присоединяется к прошлому опыту. Рост чего-то нового, то, что начинается просто с нуля, это все понятно. Но на каком-то этапе после перехода это состояние уже имеет воспоминания, связанные с предыдущими состояниями, это уже не в первый раз. Является ли это уже началом падения, желание присоединить это к прошлым состояниям?
1: Нет, после того, как человек удостоился того, что он находится на подъеме, то есть пользуется келим, который приобрел раньше как тьму, и видит в них новое постижение, новое ощущение, видит в этом действие Творца, который на самом деле к лучшему для развития, чтобы оправдать Творца. Главное в этом оставаться в мысли, что это приходит свыше от Творца, и что в этой точке он связан с высшей силой. Все. И в тот момент, когда пытаются здесь каким-то образом оторвать его от этой мысли, или с помощью большего наслаждения, или с помощью уже падения, да, в ощущениях, тогда он будет, должен быть очень бдительным, что бы ни случилось, что и изменения.

0: чтобы это состояние начало погружаться, и тогда я тоже забуду о нем. Тогда все время быть в этой точке связи с Творцом очень бдительным и использовать все эти изменения состояний, даже проверять их, искать, где они находятся, возможно, еще в твоем восприятии, Рэнджи, как это на иврите?
1: Диапазон.
0: Да, в диапазоне твоей чувствительности. Ты еще не ощущаешь, ты знаешь, есть от 1 до 10, до 100, до 200 какая-то чувствительность в приборах, да? Так я сейчас ощущаю, что все хорошо, и я связан с Творцом. Давай сделаем так, чтобы я ощутил это. И так я ощущаю несколько минут, да? И если я сейчас повышу свою чувствительность, то, возможно, я начну ощущать всевозможные мысли, всевозможные изменения желаний и всевозможные отношения мои, которые меняются в худшую или в лучшую сторону, неважно. Главное здесь начать использовать эти изменения для усиления связи, для усиления точки связи с Творцом. Вот. То есть ждать, желать, чтобы были всевозможные изменения. Но чтобы усилить связь с Творцом, это называется старец, который ищет что-то еще до того, как потеряется у него. И это очень важная точка, что если человек это делает, он уже находится в контролируемых подъемах и падениях и может продвигаться. То есть полностью контролируемого все время и очень эффективно и быстро. И ты сейчас по-настоящему в очень интенсивном темпе в твоем управлении проходишь всевозможные состояния. Буквально так тик-тик-тик-тик-тик. У тебя каждый раз всевозможные мысли и чувства проходят, и ты каждый раз уже знаешь, как наладить их. И они такие маленькие, не приходят такой бомбой, как неживое, на несколько дней или недель. Это работа.
1: Забору.
0: Ну, беседа. Это понятно, да? Ну ладно, но это техника, да.
2: Вопрос такой. Если приходит сейчас состояние, ну, какая-то ясность чего-то, то это состояние присоединяется к предыдущим состояниям, к моим предыдущим подъемам и предыдущим падениям. Как все складывается? Надо забыть, затушевать нынешнее состояние.
0: То, что я сейчас понимаю, что все предыдущие вещи, если были, тоже для того, чтобы я сейчас вложил в понимание, в слияние, в оправдание божественности, так почему это плохо? Это неплохо. Это должно мне дать сейчас. Я должен только каждую вещь, которую я сейчас прохожу, я должен как бы высосать до конца все вкусы, которые есть в этом. Не просто быть в этом и наслаждаться, а все время ощущать это до конца. То есть если я сейчас понимаю, что вещь, которую я прошел раньше, была действительно для того, чтобы мне было хорошо сейчас, что сейчас я благодаря этому удостоился понимания, обвинения и так далее, тогда я должен абсолютно объединить эти два состояния, скажем, плохое состояние, которое я ощущал месяц назад, и хорошее состояние, что я ощущаю сейчас, не хорошее в ощущении, а в осознании, по-настоящему увидеть, насколько предыдущее плохое состояние в ощущении дало мне сейчас хорошее состояние в объединении, в осознании, в понимании и в оправдании. Если я соединяю это, тогда стоит мне все детали, которые я ощущал в течение этого месяца, скажем, от плохого состояния до хорошего, видеть это и соединить это, но в очень целенаправленной форме, в разумной, не давать этому перейти снова в чувства и избежать как бы назад. Но чтобы это было под полным контролем, то есть контролировать все состояния, но в сохранении точки объединения с Творцом, сейчас которого я удостоился.
2: А если нет сил?
0: Не может быть, чтобы ты удостоился сейчас какого-то раскрытия, и нет у тебя сил делать проверку. Когда делать проверку, если не во время подъема? Именно во время подъема человек,

0: должен видеть, как он может еще продвигаться в состоянии падения. Он животное, от него не требуется ничего. В состоянии падения, когда у него нет света, от желания получать, если не дают ему сверху, не требуется ничего. Кто он? А если дают ему желание получать осознание, силы, понимание, тогда начинает требовать, ну что ты с этим сделаешь? А человек начинает наслаждаться этим, тогда это клипа. Так если ты начнешь пользоваться этим дальше для исправления, это нормально. Тогда добавят тебе все еще духовное ощущение. Это простые вещи, да.
1: Почему должен связывать падение и подъем, близкие по времени? Есть между ними связь?
2: Я связываю подъем и падение вместе, потому что это одно кли. Не надо это связывать, оно само связывается для того, чтобы быть в этом, приобрести опыт.
1: Это раскрывается как связанные вещи?
2: Да, раскрывается. Так, ты, как, ты получил когда-то удар год, два года назад, а сейчас ты чувствуешь хорошо. И сейчас я чувствую, что хорошо, я хочу из этого выйти. А через еще год, еще пару лет я получаю ответ, почему это было, почему мне было хорошо. И, может быть, эти вещи связаны. И разница между ними, может быть, часы, может быть, недели, но это максимум. Это зависит от усилий человека, насколько он получает больше сил от группы. От учебы трудно получать эти силы, чтобы работать с этим быстро.
3: На каком этапе искра станет действующей вещью?
2: Искра становится активной частью, когда я все время включаюсь в это. Когда я соединился с ним, не хочу больше оставлять, появляются помехи, и тогда в эти помехи я начинаю получать искру, тогда это начинает расти во мне, вес набираться.
3: Это помехи зажигают ее?
2: От помех. Помехи — это неисправленный келим. Мои же. Помехи я не отбрасываю просто так. Помехи — это неисправленная как бы плоть. С помощью тех плод вокруг искры появляется тело. Желание получать остается желанием получать. Нам надо только правильно его исправить, придать ему форму человека, форму отдачи. А иначе это просто так, кусок мяса. Ну, не знаю, или глина, неважно.
4: А цура это цех латетло.
2: Ты должен придать этому форму. Но само по себе, без помех, это невозможно. Откуда ты возьмешь материал? Сам материал. Сам материал материи — это помехи. Ты их исправляешь. И вот эти вот заблуждения и злодеяния становятся заслугами. Творец не создал еще какой-то там где-то материал в святости там. А и совсем другой материал в клипе. Нет, это тот же материал клипы. Ты должен перевести это в святость. Только этот мир, только в материи этого мира нет никаких изменений. Существует, как существует. Написано, мир развивается по своим законам. Все законы, которые тут есть, они не меняются. Почему? Скажи. Если вся природа меняется, так вся природа в этом мире тоже меняется. Тогда вместо того, чтобы земной шар будет притягивать, начнет отталкивать, да? И все материалы, которые пытаются впитывать, начнут отталкивать, ну, да, скажем, сопротивляться впитыванию. Что? Законы, да, как в зазеркалье, да, как это... Алиса в стране чудес. Нет, нет. Те же законы остаются. Этот мир не предназначен для исправления. Это та точка, где материал остается таким же материалом. Я не знаю, что за пределами всех этих духовных ступеней, что тогда произойдет на этой уровне. Но то, как я понимаю сегодня, это так. Ну и пишут об этом таким образом. Что мир идет по своим законам.
3: Мы говорим, что человек не должен зависеть от хорошего или плохого ощущения. Только одно — он должен быть слитым или связанным с Творцом. То есть он получил это от Него. Сейчас этот процесс, что связан, это очень сложный процесс. Как вообще, с чем это связано? То есть я связан с чем-то вне меня, и тогда как соединиться?
2: Ну что, начнем учиться или есть что-то еще срочное?
3: Да, у меня есть здесь отрывок, страница 97, отрывок, и вот что написано. И вот что написано. В этом смысл слов серебром со стороны юга. То есть, как мы, как сказали наши мудрецы, тот, кто хочет стать мудрым, должен идти на юг, что означает удостоиться облачения хасадим, где хесед называется любовью, что он хочет давать и влиять. И он хочет отмениться перед Творцом. И это называется серебро, кесов, от слова кесофин, тоска. Как написано, тоскует и изнывает душа моя. Юг означает правую линию, совершенство, когда ему ничего не нужно. И его единственная страсть, насколько только может стремится к Творцу, о себе не думает. И только после стадии правой линии мы можем удостоиться левой, называемой бина. Написано, что удостоиться левой стороны, называемой бина, это то, что путает в отрывке, как будто это наоборот. Наоборот на наоборот. Обратно-обратно.
2: Он в каждой части предложения меняет, не знаем, к чему это все относится. Ну что, так он пишет. Но в той же статье, в другом месте, он объясняет тебе точно, что такое юг, что такое север. Здесь он по-настоящему действительно пишет так, и только после этапа правой линии ему нужно удостоиться левой, что называется бина. Так написал, ну что-то поделаешь. И мы тоже так пишем, все. Но... А с другой стороны, если мы будем говорить о том, как... Как мы выстраиваем сферот, тогда у нас есть хохма, хесед, нецех, это правая линия, бина, гвура, год, это левая линия. И тогда уже говорят о преодолении.
4: Ну,
2: видишь, но не говорит, я думаю, что в прямом свете. Ладно, как бы то ни было, посмотри всю статью и...
3: Запад и Восток — это тоже состояние в работе?
2: Запад и Восток — это не состояние для работы, это условие.
4: Малхут
2: — это Запад. Вся, целиком. Ее... часть святости на востоке, святая часть. Все получающие килим на севере, все исправления на юге, вся малхут на западе. Когда она исправлена, то на востоке.
3: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем для реализации внутри десятки.
2: Урок особый. Каждый раз возвращаемся к тому же месту, что мы должны продолжать и работать, объединяться поверх помех, где помехи — это часть пути, этому надо радоваться, благодарить и помогать друг другу проходить их.
3: Без помех невозможно продвигаться. Каждая ступень всегда начинается с ахураем, а затем постигаем по ним ступени. Нужно пройти все состояния, прочувствовать все ее вкусы, не убегать от этого. И важность группы. Без нее невозможно продвигаться. Нужно быть слитым с ней все время.
2: Да, будут подъемы, падения. Нужно действительно проживать их, ощущать их. Вместе с этим понимать, что нам нужно их пройти, и это наш путь в нашей работе. Когда мы начинаем быть в работе, когда мы хотим работать ради отдачи, то появятся все вот эти вот помехи.
3: Да, нам не нужно измерять себя по плохому или хорошему ощущению, а именно насколько мы над всеми этими ощущениями строим свои отношения и как мы заботимся о том, чтобы находиться в слиянии с Творцом, над всеми состояниями, которые раскрываются.
2: Самое первое, находка не связана с местом усилий. Человек прилагает усилия и обычно ждет, что и находка будет там же. Араб объясняет, что человек не может найти, поэтому как будто бы удостоился свыше. Если мог бы найти, тогда это было бы уже внутри эгоизма, а тут говорится о целетворении. Это что-то абсолютное, постоянное и вообще не зависит от усилий человека. То есть человек обязывает как бы Творца дать ему, в этом удостоиться. А на практике это все равно как находка, потому что нет как бы связи между ними. И еще то, что касается подъемов и падений, что проверку делаем именно во время подъема, а не тогда, как согласно логике, все во время падения, когда все зло раскрывается.
5: במה שהוא דורש מהחברה ובמה שהוא נותן מהחברה לחברה וזה דווקא היה לי חדש כזה כזאת הבחנה וזה הכל תלוי בטווח הרגישות שלנו האם כל מה שאנחנו מרגישים זה תלוי עכשיו בטווח שלנו של הרגישות שלנו
3: Диапазона.
2: Я слышал, что от человека ничего не требуется, да, в падении, когда нет света. А в реализацию в десятку мы делаем только то, что мы можем, что окружение может продвинуть человека в этом состоянии, да, помочь ему встать, чего-то там делать, как каким-то образом жить. И я понял, что не надо ничего такого делать, кроме как знать, что все происходит со мной, исходит от тебя, а все, что исходит от тебя, это хорошо. И также поддерживать друг друга вот в этом знании, в этой особой, особенно в мысли, что вот что все исходит от Творца, и Он нас продвигает, и Он дает нам все. И как раз когда потом ты, человек поднимается, оглядывается человек и видит, что это так. Но когда это не так, то мы должны поддержать друг друга, держаться рядом, быть товарищами.
3: Да, статья и урок после нее показывают, как две противоположности слияния мне, кто мне, и нет никого, кроме него, сочетаются. Что нельзя никогда как бы поднимать руки, все время нужно продолжать работать и стараться сделать максимум возможного. И всегда возвращаться к тому, что нет никого, кроме него.
2: Там вот как Игорь отметил, что человек находится в падении, он действительно как скотина, от него нечего больше требовать. Но когда человек на подъеме, он должен использовать анализ для исправления. И так вот можно продвигаться. Нельзя от этого отказываться.
3: Мы продолжаем идти от статьи к статье Рабаша, и Рав напоминает нам снова и снова, как нам нужно находиться в духовной работе, в ощущениях, которые проявляются. И все это для того, чтобы мы в конечном счете работали выше знания, смотрели, что нет никого, кроме него, что он добрый, творящий добро, и так и делали.
6: Перейдем
3: к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Шалом, хаверим якарим. Анахну мамшихим эта лимуд шелану айом.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем сегодня нашу учебу. Слышали вот этот замечательный урок Рава. Замечательной статьей Рабаша. И мы всегда знаем, что утренний урок наш в конечном счете это единый такой комплект на протяжении года, всех лет. Он может быть поделен на две части, на три части. Делите как хотите, но на самом деле это единый пакет. Поэтому мы возьмем эту часть как первую часть, то, как Рав объяснял нам, как мы управляем подъемами и падениями осознанным образом. И тогда нет такого, что вот мы вдруг, нам захотелось, потом не захотелось, а мы контролируем и управляем этим процессом. И чтобы управлять этим процессом, мы должны учиться, изучать свет, возвращающий к источнику, который все время делал бы нашу работу. Потому что ничего не подействует на наше желание получать. Так нас тогда будет бросать с места на место. Но когда у нас есть учеба, чтобы на самом деле поменяла наше ощущение, поменяла наше восприятие, источники, да, чтобы эти источники воздействовали на нас и меняли нам все мироздание.
2: Мы всегда говорим, что Рав сказал, что он дал нам все. Когда ты смотришь эти уроки, ты понимаешь, что он действительно дал все. И даже в году, не знаю, каком там, 99-м, 2000-м, когда мы были еще на улице Райнес. И сейчас мы продолжим и посмотрим урок из этой серии, урок по введению в ногу Каббала, который дал Рав. И там все было настолько чудесно. Помните объяснение четырех стадий прямого света, которое Рав приводил. Так продолжим углубляться в это сегодня. И, может быть, перед тем, как войдем в это, давайте вспомним, в чем состоит цель учебы, что мы этим хотим притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы все эти чудесные вещи, которым Рав нас обучает, были в нас, а не как знания. Давайте посмотрим клип номер два, и после этого мы капельку вернемся к тому, что мы учили вчера, чтобы у нас был правильный контекст, и затем перейдем к уроку в записи, где Рав отвечает на вопросы и ответы. Так, клип номер два, пожалуйста.
0: А ради чего мы учимся? Только для того, чтобы вызвать свет, возвращающий к источнику. И тогда мы будем меняться под воздействием света. И воздействие света, высшего света, это называется свет, возвращающий к источнику, потому что в этом его действие, это работа света. Он возвращает нас к источнику, к добру, с получения в отдачу. Он вытягивает нас из нашего мира, получение в свой мир, на свой уровень, в отдачу. И это то, что мы хотим, чтобы произошло. Каббалисты, наши учителя, они объяснили нам, что делать, как мы можем подняться над нашим состоянием, над нашим местом, самым нижним, самым темным, и что мы можем подняться с этого уровня на более высокий. В отдачу. И это за счет света, возвращающего к источнику, потому что во время учебы мы притягиваем на себя этот свет.
2: Так сейчас давайте сосредоточимся на свете. Это то, что мы хотим притянуть, чтобы он исправил нас. И давайте перейдем к тому, что мы пройдем немножко, потому что мы учились вчера, чтобы у нас был правильный контекст. Вчера, собственно, Рав говорил о четырех стадиях прямого света и объяснил, как они выходят. Он объяснил, что у нас есть корень, желание дать наслаждение, которое строит первую стадию, желание получения, желание получать и наполняет его. Вместе с тем, что дает ему наполнение, дает также свойство отдачи. И тогда, когда первая стадия ощущает свойство отдачи, то она хочет также отдавать, и сразу выходит вторая стадия, и тогда у нас есть получение в первой стадии, отдача во второй стадии, и это все до сих пор со стороны Творца. В результате этого есть две эти стадии, из этого рождается третья стадия, что я могу отдавать с помощью того, что я буду получать. И из этого возникает третья стадия, которая потом будет называться зейрантом. И тогда, собственно, третья стадия получает, потому что этого хочет Творец, чтобы она получила. И с помощью того, что она получает, она отдает. Но все это все еще является результатом того, что Творец внес в кли, внес в творение. Это еще не настоящее творение. То, чего не хватает здесь, это решение творения, что я хочу получать, а не то, что это происходит такое автоматическое действие. Потому что если это автоматическое действие, Рав объяснил сегодня тоже, мы это услышим сегодня в записи, если это автоматическое действие, то это, собственно, не я. Из меня должно выйти желание получать. В тот момент, когда приходит такая мысль, из этого возникает четвертая стадия, которую получает не потому, что я таким был создан, а потому что я так решил. И что происходит тогда?
0: Ну да, тогда тут, собственно, начинается драма. Драма начинается с того, что четвертая стадия вдруг, после того, как мы ее называем Малхут бесконечностью, кли полное света, ну и на первый взгляд все, все совершенно, и творение достигает своего совершенства, конца процесса, вдруг пробуждается новое ощущение, которое называют буша, стыд. И тогда мы изучаем это в ТЭС. Действие чрезвычайное, экстраординарное. Почему? Свет должен выйти, уйти. Это то, что решает Малхут. Она не готова, так как Творец создал мироздание. Он не может примириться как бы с этими законами, как бы нарушает их, и свет уходит. Это называется сокращением, первое сокращение, цимцумалев, и все вот это вот строение называется теперь миром сокращения, и начинается процесс развития, который мы знаем, как бы появление миров, разбиение келим, появление Адам Ришона и так далее, и так далее. Все, что сверху вниз, и, конечно, наше исправление, оно снизу вверх. Так вот, эти все определения, которые мы должны взять с собой, то есть определение, название «миры» или «скрытие», то есть каждое состояние — это скрытие «малхут», желание получать. Также нам важно, что мы изучаем, что каждое понятие говорит о нас, об Амане. Это не какая-то там звезда где-то, там «малхут», еще какая-то планета там какая-то, еще дальше нет. Речь идет о нас, о нашем желании, что происходит со мной. Все развитие четырех стадий прямого света — это то, что мы должны знать, по-видимому, наизусть, как Бааль Шолям сказал, все эти названия наизусть, потому что это в моих ощущениях. Я должен знать, как желание каждый раз меняется, развивается для того, чтобы возбудить во мне новое стремление, новое состояние, новое требование к свету, возвращающих к источнику. В этом моя жизнь. И в этом нет больше ничего другого. Все, и все наши облачения, тела, это все восприятие реальности, но на самом деле это желания, которые все время развиваются. И нам сказано почувствовать вот так. Кто об этом говорит? Это наши первоисточники, куда мы сейчас заходим, и свет, возвращающий к источнику.
2: И перед тем, как мы начнем смотреть урок, Возьмите листик и карандаш, записывайте основные моменты, о которых мы потом захотим поговорить, задать вопросы, и чтобы все мы были сосредоточены на том, что Рав нам передает. И не забывайте, что мы этим хотим притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы он нас исправил. Так давайте смотреть урок. Вопросы, но вопросы как можно близкие к этому. Да.
0: Можно пример?
2: Пример простой. Все эти понятия мы чувствуем в нашей жизни. Когда мы находимся в нижнем мире, и все, что происходит в высшем мире, включая все эти четыре стадии, постепенно опускается, и доходит до этого мира и находится в нас. Что происходит у нас? У нас есть и желание отдавать, и желание получать, и нам нужно все время находиться в дилемме. Как я получу, чтобы не чувствовать стыда, как я украду, чтобы я мог продать, как я получу, как я отдам, чтобы что-то получить, всякие такие расчеты. Это результат того, что происходит здесь. Но мы можем представить себе написанное здесь. Даже в всяких ситуациях, которые есть у нас в жизни. Бальсон приводит пример, вы наверняка слышали не раз. Ведь большинство из вас уже было на уроках. Он приводит пример, что приходит гость к хозяину, гость хочет есть, у него есть желание получения для себя. Первая стадия. Четвертая стадия. Хозяин говорит, пожалуйста, я очень хочу тебе давать. Я подготовил для тебя все. И хозяин знает заранее, что он даст то, что гость хочет, и в каком количестве и качестве. И тогда у нас получается, что с одной стороны есть хозяин, а с другой стороны у нас есть гость. Справа поправляют, слово «гость» пишется с буквой «алов». Гость. Что происходит? Гость приходит со своим кли, он очень хочет есть. У хозяина есть наполнение, и в точности соответствующее этому кли. Теперь они могут дать удовольствие друг другу. Он, хозяин, наслаждается тем, что он дает, гость наслаждается тем, что он получает. Что мешает? В тот момент, когда хозяин начинает давать, а гость начинает получать, гость начинает чувствовать по отношению к свету, что вот эта вот еда исходит от хозяина. С одной стороны, это проблема, потому что она не дает нам насладиться, что я пренебрегаю как бы хозяином, если человек недостаточно развит. Если он находится на ступени неживой, растительной и животной, то есть он животное, там не стесняются. А вот на человеческой стадии начинают стесняться. Это проблема. С одной стороны. А с другой, этот стыд предназначен, чтобы развивать его, чтобы он отдалился от статуса получающего и постепенно пришел к статусу дающего. Так происходит здесь, что хозяин передает гостю наслаждение, и вместе с этим наслаждением он передает гостю стыд. И тут нечего делать. Этот стыд, она портит вкус гостю, и он говорит, нет, я не голоден, я не хочу. И что делает тогда хозяин? Ну, он улыбается, говорит, ну смотри, я же все приготовил для тебя. Смотри, ты мне просто обижаешь, оскорбляешь меня. И он создает в гости такое ощущение, что я на самом деле не даю, это ты мне сделаешь одолжение тем, что получишь у меня. И тогда у гостя возникает источник наслаждения для хозяина. В той мере, в которой он преодолевает этот стыд, он получает, уже не чувствует в этом никакого стыда. Та же самая игра у нас есть здесь во всей этой истории с творением. Это то, что мы должны делать. В той мере, в которой мы научимся, как получать, и для этого предназначена наука получения, наука Каббала, когда мы научимся, как с мудростью получать, мы увидим нашего хозяина, мы увидим все изобилие, которое он приготовил, и сможем насладиться этим бесконечным образом. В этом вся мудрость. Теперь нужно изучить методику, как получать. Самая практичная вещь.
0: А почему вот эта вот фраза «мир сокращения»?
2: Мир сокращения. Все это мир. Видимо, я недостаточно объяснил. Вот это четвертая стадия, в которой есть желание, ее желание, то, что сама она хочет получить наслаждение, исходящее от Творца. Так она развилась. Ее желание называется «малхут». От слова «власть желания», «царство». «Малхут» — это словно «царство», «власть», «власть желания». Состояние «малхут», состояние четвертой стадии, состояние творения, неважно, любое состояние называется «олам», «мир». И все, что мы должны изучить, это как получить от Творца все благое наслаждение, которое Он нам предуготовил. В той мере, в которой мы будем знать, как получать, мы почувствуем, что он предназначил нам для получения и кто является дающим это наслаждение. И тогда мы раскроем высший мир и всю вечность и совершенство, поскольку это уже будет нам на благо. В той мере, пока мы недостойны этого, недостойны — это значит, мы не знаем, как получать без стыда. Если бы мы видели, что нам предназначено, относительно этого возникло бы у нас ощущение стыда. И настолько большое, что это бы не дало бы нам совершенно продвинуться в сторону получения. Поэтому есть скрытие. Скрытие вплоть до состояния, пока мы будем знать, как получать. Если мы будем знать, как получать, все раскроется, миры раскроются, человек начнет жить во всех мирах. Вместе. И тогда он перейдет к форме существования вечной и безграничной. Все зависит от обретения науки Каббала, науки получения, науки как получать. Все наши страдания, это результат стыда. И все наше страдание от хисарона, от отсутствия света, потому что вся действительность, кроме желания получения, это свет, это наслаждение. Здесь мы видим, что такое малхут, творение, четвертая стадия. Что такое творение? Это желание насладиться вместе с наслаждением внутри. Это творение. Потом из этого состояния мы переходим дальше. Какой следующий этап? Он не хочет, чтобы внутри было наполнение. Он опустошает себя. И остается желание без наслаждения. Но наслаждение — это состояние творения, это творение само по себе. И это творение может быть или с наслаждением внутри, или без наслаждения. Кроме этого, нет никакого другого состояния. Есть наслаждение, нет наслаждения. Есть наслаждение. Это когда наслаждение полностью находится внутри желания. Это называется мир бесконечности. Если творение полностью изгнал все наслаждение, это называется мир сокращения. А промежуточные состояния, когда немножко наполнено, немножко нет, это называется всеми остальными именами миров. Ацелут, Брия, Ецера, Асия, миры святости, миры клипы. Все зависит от того, в каком направлении мы смотрим. И все названия, все имена объектов творений в этом мире или в духовных мирах, ангелы, демоны, люди, камни, неважно что, животные, неважно кто и что. Это все части желания получения с небольшим светом внутри. Если желание получения, желание получать, которое может быть камнем, животным, ангелом, неважно кем, получает наслаждение предназначенное, оно чувствует это наслаждение. И если наслаждение, которое его наполняет, оно меньше желания, недостаточно наполняет желание, тогда чувствует страдание. И в этом все наше существование. Немножко удовольствие, немножко страдание. И вот эта наука, как мы сможем увидеть, это самая практичная вещь. Она обучает нас, как наполниться вечным и совершенным образом.
0: Так тогда, что разница между нами и животными?
2: Разница между нами и животными, не только животными, и между нами и растениями, и ангелами, это уровень желания получения.
0: Это говорит, что мы можем получать свет, можем получать как...
2: Ну, скажем так, если мы уже начали говорить об этом, то скажем так. Трава объясняет, что можно стереть, что было уже снято. Сейчас, если мы сделаем определение, потом, когда мы развиваемся от творения по направлению к Творцу, то желание получения, самое маленькое, называется неживым, над ним растительный уровень, цомеах, затем животный уровень, и выше него говорящий, человеческий уровень, и в конце уже божественность. Разница между неживым, растительным, животным и человеческим — это только уровень желания получения. Насколько желание получения более развито, ближе к Творцу по своему размеру, вот так оно поднимается по важности.
0: Это параллельно?
2: Да, это соответствует пяти мирам, это соответствует тому, что есть в этом мире, неживое, растительное, животное, человеческое. Да.
0: Так самое большое желание получать.
2: А божественное — это самое большое желание получить, неверно. И это желание давать, на уровне желания отдавать. И чтобы достичь такого уровня отдачи, как в Творце, нужно соответствующее желание получать. Неживое, растительное, животное и человеческое — это может быть в природе, оно двигается, оно никогда не меняется. И в нашем мире неживое никогда не превращается в растительное, растительное в животное. Но если это в человеке, желание в человеке, то так человек развивается. Вначале у него есть неживой уровень желания. Когда мне хорошо, я ничего не хочу. Потом, когда ты начинаешь немножко двигаться, это растительное желание, затем еще больше, это животное. Это все мы учим в предисловии к книге «По ним Мейротум Сберот». И все эти уровни в человеке, они очень строго определены. И в природе мы это видим. Она не развивается по Дарвину, а на этих уровнях просто есть, на неживом уровне, на растительном уровне есть промежуточные уровни, Рав говорит. Между неживым и растительным есть кораллы, между растительным и животным есть келы в саде, между животным и человеческим — обезьяна.
0: Говорящий уровень, а там есть обезьяна. Что такое обезьяна?
2: Между всеми этими ступенями между неживой и растительной ступенью есть промежуточная ступень, и она называется кораллами. Между растительным и животным есть келев саде, или дословно луговая собачка на иврите. Между животным и человеческим — это ков, обезьяна. И между человеческим уровнем и божественным — это точка в сердце. Да-да. Это все. Мы говорим о нашем мире. В духовных мирах это духовные создания.
0: Желание получать на первой стадии, на четвертой стадии, они одинаковые?
2: Желание получать в первой стадии — это желание, которое сотворил Творец. Желание получать в четвертой стадии — это желание, которое развилось в творении.
0: По силе?
2: Разумеется, по мощности. В первой стадии желание получать — это самое маленькое желание, а в четвертой стадии — самое большое.
0: Как бы обратный принцип?
2: Да, мы говорим о развитии снизу вверх. Да, там все наоборот. Тут есть очень многое, что вместе нужно обсудить. Если есть некое непонимание, то не страшно, мы потом восполним. Главное, вы должны понять, внуки Каббала, мы говорим только о некоторых вещах, которые находятся просто на поверхности. Я боюсь говорить с вами глубже. Я стараюсь говорить как более широким, возможно, широким образом, чтобы была связь между вещами. Но вглубь пока мы не заходим.
3: По-русски, если можно, это быстро не получится. Значит, разработана теория.
4: Нет, не хочу слушать.
0: Люди, как получают без стыда сегодня?
2: Без стыда получают каббалисты. Вообще получить можно только без стыда. Тот, кто может нейтрализовать стыд, он называется каббалистом, и он получает.
0: Сколько таких есть?
2: Сколько таких есть, ты потом узнаешь. Но я еще раз говорю, невозможно получать от Творца, за исключением того, что называется этим миром, получить больше сверх того, что мы получаем, невозможно. Только если мы отменяем стыд, только если мы производим особое исправление, которое называется быть каббалистом, быть получающим, тогда можно получить больше. Вы будете на таком, все время будете на такой ступени.
0: А что мы можем постичь из этих самых больших состояниях?
2: Мы можем постичь все состояния через все миры, вплоть до Творца.
0: И до корня?
2: До корня, да. Это наша цель, которая, и каждый должен прийти до этого уровня.
0: Желание получать большим?
2: Прекрасно. Да, но мы не будем к этому сейчас об этом сейчас говорить.
0: Творение выбирает получать?
2: Да.
0: Как это складывается на неживом уровне?
2: Это наоборот. Здесь неживое, растительное, животное, человеческое по развитию снизу вверх. А четвертая стадия здесь, по четырем стадиям прямого света, Творец — это желание отдавать. А затем первая, вторая, третья, четвертая стадия — это развитие от маленького к большому. А здесь противоположным образом, снизу вверх. Мы возвращаемся обратно к Творцу от этого мира.
4: רק תצעקו כולם
0: כמוני, נו. В четырех стадиях вы сказали, что в первой стадии не хватает кли. А в четвертой чего не хватает?
2: В первой стадии не хватает нам своего собственного желания и желания отдавать. Так есть у него желание, которое он получил от Творца, но он только одно получил от Творца — желание получать. Теперь Творец хочет, чтобы он был не только получающим, Творец хочет, чтобы он был еще и как он. И для этого он должен получить желание отдавать. На второй стадии он получает желание отдавать от Творца. Но и то, и другое, и желание получать в первой стадии, и желание отдавать во второй стадии — это не его собственное. Теперь, когда он получил от Творца желание отдавать, то как он может отдавать? В первой стадии желание получать, оно сразу могло наполниться. Оно сразу наполнялось. потому что от Творца исходит наполнение. А во второй стадии желание отдавать, которое он получил от Творца, это он получает как бы не напрямую, потому что он получает от Творца свойство Творца, добавку к желанию получать его. И тогда ему нечего давать, он не может реализовать это свойство, желание отдавать. Как он даст, что ему давать? Тогда он вспоминает, а, Творец хотел насладить меня, чтобы я получал. А, ну так я получу. Это уже его желание в третьей стадии. Верно. В третьей стадии есть решение творения. Я собираюсь получать ради него. Но он использует все силы, которые получил от Творца. И тогда у него вообще ничего нет. Ни получения, ни отдачи, ничего. Так что толкает его к дальнейшему развитию? Прямая форма, которую он получил от Творца. От Творца он получил стремление быть получающим. И тогда сейчас он реализует это стремление в четвертой стадии. То есть четвертая стадия — это, собственно, решение творения быть творением. Третья стадия — это творение находится в состоянии, когда оно как Творец. Поэтому затем мы говорим, что третья стадия, Зеранпин, она еще называется, она называется Святой Благословенный. Это имя Творца. Зеранпин мира Ацилут. А Малхут — это собрание всех творений. В третьей стадии мы находимся как Творец по отношению к творению. У него есть все и нет ничего. Что ему нужно? Желание получения. И тогда он его развивает. Мы еще поговорим об этих четырех стадиях, потому что кроме них ничего нет. То, что мы сейчас учили, вы потом увидите на протяжении всего пути. Пока не придете к Творцу, и не важно, что там, кто там и что, вплоть до самой высокой стадии, в конечном счете, все, что говорит нас, все, чем мы будем заниматься, это четыре эти стадии. Кроме них ничего нет. Все остальное только развитие и связь между всеми этими стадиями для того, чтобы вернуться к корню.
0: Стыд. Какой источник этого? Откуда это?
2: Каков источник стыда? Если бы Творец дал мне только желание наслаждаться и дал мне удовольствие, то у меня не было бы стыда, я бы получал, и все, и наслаждался. Кот стыдится получать от тебя? Стесняется? Нет. Потому что тем, что ты даешь ему еду, ты не передаешь ему желание отдавать свое. Почему? Секунду. Почему ты не передаешь? Ты передаешь желание отдавать. Только он его не воспринимает. Его желание получать настолько маленькое, что он не воспринимает от тебя вместе с едой твое свойство, потому что ты передаешь ему еду. Для этого нужно быть развитым человеком.
0: А в чем это развитие?
2: Это развитие, оно исходит отсюда, когда Творец дал творению, кроме желания получения, также и свою природу, желание отдавать. Это он сделал специально. Так вот, за кулисами.
4: Да.
2: На нашем языке это называется, что желание получать было сотворено напрямую, а желание отдавать получил косвенным путем. И творение не чувствует, что оно получает от Творца свойство отдавать. Оно вдруг чувствует в том изобилии, которое оно получает, наслаждение. И когда это наслаждение наполняет мое желание получать, я вдруг начинаю чувствовать, что между этим наслаждением и моим желанием что-то не совпадает. Почему не совпадает? Я начинаю чувствовать какое-то отношение в наслаждение, кроме самого наслаждения. Я пробую, я чувствую, и чувствую некое отношение в самом наслаждении. А что это за отношение? Там дающие находятся. Это портит мне вкус, но делать нечего. Этот Творец специально так сделал. Для того, чтобы это использовалось с нами как трамплин, чтобы отменить это неприятное ощущение и достичь его ступени. Чтобы мы захотели быть как он. ты не можешь нейтрализовать и не чувствовать хозяина, не чувствовать дающего. Ты можешь нейтрализовать его только таким образом, что ты становишься как он. И это он сделал специально. С одной стороны, лучше ничего не чувствовать, быть как животное, и все. Но невозможно.
0: А факт, что каббалисты живут и чувствуют хорошо в получении.
2: Каббалисты чувствуют хорошо себя с получением, потому что они знают, как нейтрализовать стыд. У них есть двойное наслаждение от того, что получают, и от того, что дают. Они как бы обладают двумя мирами. И этим они обретают вечность и совершенство. Никто ничего не может им изменить, потому что они обретают две природы в равной степени. И желание получать, и желание давать. Да, если желание получать будет использовано без желания давать, это будет стыд. А если желание отдавать будет больше, чем желание получать, то что тогда мне делать? Стоит мне получить еще немножко. Но мы это еще рассмотрим.
0: Когда он нейтрализует желание отдачи у себя, как я понял, если отдача приводит к стыду, если вот эта вот часть отдачи, не получение, приводит к стыду,
2: отдача не... Отдача не вызывает стыд. Получение вызывает стыд. То, что ты получаешь, это вызывает стыд. Еще вопросы? Привыкнем к этому.
0: Связь с тем же вопросом. Мы говорим, желание получать то, что мы получаем, приводит к стыду. Но стыд, в принципе, вместе с получением... А, да, но приходит вместе с желанием отдавать?
2: Нет, нет, нет, нет, нет. Наша проблема... что мы это хотим уже наложить на этот мир. Я рад, что вы хотите это сделать, так, сделать это более практичным, но не настолько. Если я мог бы, как в первой стадии, получить и вместе с этим получением сразу получить свойство Творца, то чем больше бы я получал бы также больше и отдающих килим, желание давать. Но это так не происходит. Мы находимся под сокращением, под всеми мирами. Я могу здесь, если уж на то пошло, просто

скажем, наш. Мы здесь находимся, снизу. Наша цель — перейти. Что такое наш мир? Это желание получать ради получения. Только материальное наслаждение. Мы должны пройти весь этот мир, наш мир, по ступеням неживой, растительной, животной и человеческой, его в этом мире, это ступени желания, развития желания, перейти вот эту линию, которая между этим миром и духовными мирами, это называется махсом или барьер на иврите, перейти, пройти миры Асия и Цира и Брия, миры Бия, затем пройти Парсу, Парса — это тоже граница на иврите, перейти в мир Ацилут и Адам Кадмон, и тогда перейти к миру бесконечности. Все вот эти ступени, которые нам предстоит пройти, мы должны пройти в то время, когда мы находимся здесь, в этом мире, и живем так, как мы живем сегодня, в той же самой форме жизни. Путь, который мы здесь проделываем, когда мы проходим весь этот мир вплоть до Махсома, это называется время подготовки. Время подготовки. Это называется, пока мы не проходим Махсом. Когда мы проходим Махсом и входим в миры Бия, это называется 6000 лет. А затем, когда мы переходим к Ацилуту и Ак, это уже называется время Машиаха. И затем, когда мы переходим туда, для этого уже даже нет определения точного. Это уже вещи, которые происходят после исправления. После исправления. Все, что нам нужно, когда мы исправляем наши килим, мы родились здесь, в мире бесконечности. Ноль. Спускаемся постепенно вплоть до этого мира. То было нулевое состояние, теперь первое. Теперь из этого мира начинаем постепенно подниматься до этой точки. Сделаем так. Это первое состояние, алеф. Это второе состояние, бет. И это третье состояние, гимел. Когда мы проделываем весь этот оборот, мы в конечном счете исправляем стыд в состоянии бесконечности. Когда мы заканчиваем исправлять стыд, исправлять эти килим, мы в конечном счете завершили исправление. Затем мы возвращаемся сюда, и отсюда и далее начинаются ступени, которые называются «после исправления». Это как человек, у которого есть какой-то неиспорченный кли, он его исправляет, и затем он может... Есть какой-то неисправленный инструмент, он его исправляет, и теперь он может приступать к работе. Но что мы делаем здесь? Когда мы уже исправили инструмент и входим в какое-то рабочее состояние, это неизвестно. Это мы не учим. Каббалисты дают нам подготовку, методику, только как исправить себя. А тот, кто исправил себя, вошел в ту действительность, об этом нигде ничего не написано. Это не наше дело. И я скажу вам почему. Потому что невозможно даже объяснить нашими словами о том, что находится там выше. Выше исправления. Поэтому невозможно об этом даже в книгах написать. Есть всякие намеки, но это не наше дело. Мы учимся только как снизу вверх, там, где мы родились, спустились до нашего мира, и как нам подниматься из этого мира до мира бесконечности, до конца исправления, и затем после исправления. Уже там это уже не наши заботы. И весь этот оборот до конца исправления человек обязан проделать в то время, когда он уходит

0: здесь, в этом мире, чтобы он соединил два этих мира.
1: Все.
0: Теперь я надеюсь, что мы все это сняли, сфотографировали, и вы через группы сможете получить эти снимки еще до того, как вы придете сюда на следующей неделе, чтобы продолжить учиться, и все.
2: Мы слышали этот урок Рава, который целиком основан на вопросах и ответах. Но, в принципе, давайте мы также прошли снова четыре стадии прямого света и вообще весь этот путь исправления. Первое состояние, второе, третье состояние. И, разумеется, различие между Малхут и Хохма. И первой стадией, то есть между первые и четвертыми стадиями, в чем разница между ними? Неживое растительное, животное, говорящее, все вот эти состояния, в чем разница между ними? Слышали также еще определение, что в этом мире неживое не может превратиться в растительное, а где это может измениться? У нас внутри человека. Желание, это желание человека может измениться от неживого к растительному, животному, говорящему. Вы тоже записали вопросы и еще разные интересные вещи. То, что вы хотите, о чем вы хотите спросить или поговорить, чтобы вместе прояснили и углубились вместе в то, что мы слышали.
0: Так сейчас давайте возьмем несколько минут, 6 минут, обсудим то, что мы слышали, запишем вопросы, и затем снова послушаем эти вопросы, да? Так, обсуждение, 6 минут.
2: Мы не слышим. Как получить от Творца все добро и наслаждение, что Он уготовил нам? И что готово для нас, уготовано нам получать, и кто это дающий наслаждение? Следующее. Все наше страдание — это как результат стыда. Все наше страдание — это результат стыда. От недостатка света, недостатка наслаждения. Ну вот у нас есть и стыд, и... Я так записал, что такое творение. Творение — это желание наслаждаться с наслаждением внутри. Прошу прощения, ошибся. Получить больше, чем в этом мире, можно только, если мы отменяем стыд. То есть вся наша работа — отменить стыд. И через это мы будем способны получать, а также давать. И это называется, что у каббалиста есть этот мир и будущий.
0: Поможем нашим товарищам получить будущий мир.
2: Всегда это вопрос как бы обратной связи. И интересно было объяснение сверху вниз. Это уровни стадии Алиф, Бет, Гимел, Далет, когда они доходят до того, что 104-я стадия закончено желание получать дальше всего от света, но в этой противоположности снизу вверх начинаем с уровня неживого, потом растительный, животный, говорящий, приобретение кли, авиута в форме, в виде исправления для постижения высшего света. И чем больше кли, с ним больше приближаемся к свету.
0: У нас есть состояние Творца, который хочет дать нам, и мы находимся вместе, когда кли хочет наполниться, пока не проявляется у нас стыд, и там это точка нашего развития, когда мы не способны получать так вот напрямую. И отсюда и далее начинается наша работа.
2: Мне очень понравилось вначале, как Рав сказал, что если хозяин он умный, то он дает творению ощущение, что я все сделал для тебя, и я только лишь хочу, чтобы ты тоже мне сделал одолжение. И во всем этом вот этот вот подарок, там есть все, что готово для нас, для того, чтобы продвигаться и использовать это все правильным образом, чтобы могли приблизиться к Творцу.
0: Ну, я начну с того, что видеть Рава там, Рав полон сил, полон энергии. Он старается все передать. Я чувствую, что нам дали такой подарок в этой жизни. Там был такой фрейм, когда мы видели всех людей, так прошла камера. Было полно людей. Таких чистых. Это дало мне очень большое воодушевление. Как люди там смотрят. Я очень-очень взволновался. И там можно было почувствовать, что Раф обучает новую группу. Он несколько раз останавливал себя и говорил: «Я вам даю основы». Потом мы продолжим добавочные курсы, специально, чтобы не путать. И действительно, он делает это таким чудесным образом, с такой суперчувствительностью и заботой действительно. Дать достаточно, чтобы в человеке возникло желание хиссарон. Не наполнять его, не набивать ему брюхо, а позволять ему развиваться. И еще две вещи. Исправление, практически стыда. Это тоже очень интересное ощущение и сильное, что после четырех стадий, после четвертой стадии начинается процесс стыда. И практически со всеми этими этапами, по всем этим стадиям мы должны вернуться к той же самой Малхут Мира Бесконечности, только так, чтобы нам удалось справиться со всем светом, который Творец хочет дать, и, собственно, исправить стыд. И следующий этап — это использовать исправленное кли. И это уже что-то, что совершенно неизвестное, то, о чем каббалисты только намекают, и нам не за что тут ухватиться.
2: И, может быть, вопрос самый такой напрашивающийся, в чем роль стыда и как из стыда именно как раз должно, это должно продвинуть творение к...
0: Да. Мы слышали очень многое на этом уроке. Давайте сейчас поднимем знаки вопроса, поднимем руки и вместе преодолеем стыд и это выясним. Рав сказал нам на уроке, стыд — это... Стыд приходит, чтобы развивать творение, чтобы оно отдалилось, ушло из состояния получающего и постепенно пришло к состоянию дающего. Это был такой очень интересный такой момент. Да, а я вижу, что Рахамим просто рвется.
2: Вопрос, который меня очень озабочивает. Порядок стадий, миров, парцуфов, цветов, келим.
0: Так,
2: вопрос-то в чем?
0: Я повторю,
2: может быть, есть какой-то другой порядок? То есть, с моей точки зрения, сначала стадии, миры, цвета, келим. Я прав? Прав.
0: А, там еще кто-то есть?
1: Рони Бевакша.
3: А, кирайте гамат Исраэль. Бесседа, но хочу.
0: У нас был общий вопрос от двух товарищей. Как бы во второй стадии у нас есть понятие отдачи, которую получает творение от Творца, и как бы исчезает четвертая стадия. Как может что-то пропасть из ощущений, которые есть в творении? Как бы вот это вот ощущение пропало, что ощущение отдачи, которое дал Творец.
2: Повторить можешь?
0: Да, в четвертой стадии мы учили, что Творец дал ощущение творению, ощущение отдачи, точки отдачи. И как бы оно исчезло в четвертой стадии, как бы творение пришло к ощущению, что оно хочет быть получающим, и вот это вот ощущение дающего пропадает. Как такое может быть?
1: Альпанав де нахон, ки коль пхина и бемет, и... נעתקת מהבחינה הקודמת, כאילו מתנתקת ממנה. כל מצב חדש זה בחינה חדשה.
2: Каждое новое состояние — это новая стадия. А то, что между стадиями, это причины и следствия.
1: זה לא כל מצב שבא. Это
2: не то, что каждое состояние, да, это там причины и следствия, то есть, что растительное выходит из неживого. Нет, это что-то совсем другое. Там полный разрыв. То есть, да, неживое есть причина того, что потом появляется растительное. Это важное вот это вот, как вышло что-то, что не связано с предыдущим. Но он все равно как бы называется его причиной. Поэтому это вся прелесть творения, творение, которое выходит вне его. Потом мы изучаем, что все эти состояния вообще включены в четвертую стадию, и снизу вверх проходят и постигают все эти стадии, да, как предыдущие стадии. Но когда выходят все эти стадии, каждая стадия сама по себе.
0: То, что есть во второй стадии, это ощущение свойства дающего, поэтому бина хочет отдавать, но она не может. И поэтому она получает. И тогда из этого создается третья стадия. А четвертая стадия, в ней есть желание сделать то же самое, только не потому, что так я был сотворен, а потому, что я так хочу. Это мое решение, это уже самостоятельное решение. И тогда действительно, что происходит со свойством дающего, которое как бы исчезает, ты об этом спрашиваешь. Оно не исчезает. Это именно причина стыда. Потому что когда я стараюсь получить по своему решению, я получаю, и тогда я вижу, что во мне нет свойства дающего. И это момент, когда творение чувствует разницу между, вот, чувствует эту абсолютную противоположность между Творцом и творением. Из этого создается стыд, и из этого возникает сокращение. Это именно переход от того, что Рав назвал миром бесконечности, и миром сокращения. Свойство бины, которое не находится в четвертой стадии, это то, что вызывает стыд. И все, что происходит потом, это все исправление. Все исправление, чтобы обрести такое свойство. Это, в этом весь наш путь снизу вверх.
2: Творец передает ощущение стыда творению. Что Творец всегда переводит ощущение стыда творению или только в состоянии, когда желание творения уже может исправить вот это желание? Мы находимся под абсолютным сокращением. Это уже произошло. Это значит, что кроме того, что мы слышали, как кроме ощущения минимального уровня жизни, для того, чтобы начать какое-то действие, невозможно больше получить ничего. И сокращение произошло вследствие стыда или, наоборот, украшения. Но невозможно больше получить, чем то, что есть. Если мы хотим получать больше, необходимо исправлять стыд. И все. Ну, тут ничего с этим не поделаешь. Это уже все произошло. Мы уже под сокращением. Нормально?
0: Вопрос об ощущении. Творение чувствует стыд. когда, то есть Творец всегда передает ощущение стыдотворения, или только в состоянии, когда Творение уже может себя исправить и тогда передает. Ощущение стыда — это не результат того, что Творец дал. Творец дает свое свойство. Стыд создается в нас в результате ощущения разницы между им и нами. Им, а мы хотим быть как он, но не можем. Из этого возникает стыд. Не потому, что Творец дает стыд. Флорида.
3: Thank you, brothers. You know, everything we do in life, there's telltale signs behind everything. What are the telltale signs of what state or phase that a person is going through?
2: Я не знаю, что такое tell signs со всеми состояниями, которые люди проходят.
0: Вопрос, что это, как, по каким признакам можно определить, что за состояние мы проходим? Мы на самом деле не можем знать, каковы признаки и каковы ступени. Мы находимся под махсомом. Под махсомом мы знаем, что есть скрытие. Это менее важно. То, что важнее, это то, что мы учили на предыдущем уроке по статье Рабаша, где он говорил нам о подъемах и падениях. И самое важное в этих состояниях это все время идти вперед, где все падения и подъемы эти предназначены для того, чтобы выстроить в нас кли. И если мы с этим соотносимся, то нет плохих или хороших состояний, а наоборот, есть только хорошие состояния. И все состояния — это состояние развития. Что мы чувствуем, это не столь важно. Важнее, что все исходит, все приходит для построения клей. Если мы можем, Рав сказал, находиться и в неприятных ощущениях, и в приятных, это все состояние развития. И мы чувствуем, что это все исходит от Творца, это всегда хорошо, и это вход в состояние ибура, духовного зародыша. Поэтому очень важно развить такое ощущение.
2: Латин 7.
4: Hola amigos, queremos preguntar cuál es la diferencia entre la vergüenza corporal y la espiritual y cómo podemos utilizarla para avanzar.
2: В чем разница между стыдом в материальном мире или духовном? Как можно использовать стыд, чтобы продвигаться? Да, вопрос постоянно задается. Мы не занимаемся сравнением материальным стыдом или духовным. Духовный стыд — это уже в духовном, это уже ощущение дающего, ощущение Творца. Естественно, есть и признаки в нашем мире, да, того, что происходит в духовном мире, что тут единственное, что может дать нам ощущение, что стыд — это то, что никто не любит. Можно представить себе, какое плохое ощущение, да, скрывает от нас Творец тем, что скрыл себя и сделал так, что весь процесс, то есть Малхут сократила вот это вот ощущение стыда. И тут можно уже возвеличивать Творца, оправдывать за счет за это все. То, что желание получать, не знает это. Слушай, какой там стыд, весь этот бардак. Я получать хочу, ничего больше не хочу. Но если момент, если бы Творец раскрылся, я бы просто бы очень сильно страдал бы об этом. Это настолько плохое ощущение, что даже представить себе не могу. Но это как раз то, что в чем Творец скрыл себя и скрыл от нас.
0: У нас есть еще много вопросов, и очень хорошо, что есть вопросы. Но в конечном счете мы учимся не для знаний, а чтобы притянуть свет, который исправит нас. И из этого придут нам истинные ответы на все вопросы. Давайте продолжим вместе быть с этим уроком в течение дня. Завтра нас ждет еще один урок. Притянем еще порцию света. А сейчас завершим песней.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 16 לראשון.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы будем учить урок Рава 16 января 2002 года по статье Рабаша, что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе. Это находится во втором томе Рабаша, 1214 страница. Мы вместе прочитаем в десятках. У нас 33 минуты на прочтение, пожалуйста.
0: Мау. Мау роэ микне Авраам ве роэ микне Лот баавода. Катув омер.
2: Что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе? Сказано в Писании: «И произошел спор между пастухами стада Авраама и пастухами стада Лота. Сказал по этому поводу мой отец и учитель, что стадо означает имущество, что спор был между пастухами стад Авраама, которые сказали, как мы можем удостоиться духовных постижений, что это Авраам, то есть именно свойство Рам, высокого, которое означает, что свойство Авраам было отец Ав веры. Авраам означает, что он хотел бы, чтобы Ав происходил от свойства пожелал Ава, как сказано, и он не пожелал отпустить их. Рам означает высокий. То есть Авраам пошел выше желания, существующего внутри человека, называемого желание получать. Существующего внутри человека, называемого желанием получать, и высшее желание существующего в него, которое называется желанием знать и понимать то, что он делает, и не хочет верить. Авраам пошел выше этих двух, то есть выше разума и сердца. И это называется пастырь, ибо только таким подходом он и хотел руководствоваться. Но не так обстоит дело с пастухами Лота, ведь Лот означает «мир проклятия». От слова «проклятие», относящегося к желанию получать, которая есть змей, означающий желание получать для себя. А Лот был носителем свойства змея. Они говорили, что мы должны идти и наслаждаться, потому что именно так Творец создал творение с желанием получать для себя. Иначе не создал бы желание получать. Ибо кто в мире что-то делает и не использует это? Следовательно, поскольку Он создал в нас желание получать, мы должны работать на Него, чтобы желание получать получило свое наполнение. В противном случае считается, что Творец создал его зря. Поэтому, когда мы говорим о духовной работе, то как свойство Авраам, так и свойство Лот находятся в одном теле. И есть разногласия в теле человека. Есть такие мнения, которых созвучно с мнением Авраам, а есть такие, которые, наоборот, являются сторонниками свойства Лот. Поэтому есть спор между ними относительно того, как человек должен вести себя в работе. То есть, должен ли человек работать ради Творца? И для достижения этого человек должен идти выше знания. И это свойство Авраам. Или внутри знания, то есть в свойстве желания получать для собственной выгоды. А поскольку на него было сокращение и скрытие, поэтому это свойство называется Лот, проклятие, где нет никакого блага и наслаждения, которые были в замысле творения, которые могли бы туда войти. И оно остается пустым пространством, лишенным света. Получается, что в работе называется пастырь, то есть тот, кто руководит поведением, подобно Моше, называемого верным пастырем, который руководил народом Израиля свойством веры. Лот и Авраам следует объяснить как доброе начало в человеке и злое начало в человеке. И вышеизложено можно объяснить то, что говорится в книге Зоар. Авраам был очень богат стадами, серебром и золотом. Очень богат со стороны Востока, то есть Тиферет, стадами со стороны Запада, то есть Малхут, с серебром со стороны Юга, Хохмы, золотом со стороны Севера, то есть Бины. И надо понять это в духовной работе. Известно, что Восток и Запад — это две противоположности. Восток означает то, что светит, как восход солнца, а Запад — наоборот, то, что не светит, когда солнце садится и не светит. Это Запад. Средняя линия Тиферет включает в себя все. Поэтому ее называют Востоком, потому что он светит, поскольку он включает всю работу, которая выходит из двух линий. Но Запад называется Высший Малхут, Малхут Шамаем. Нужно принять Высшую Малхут всем сердцем твоим и всей душой твоей. Даже если он заберет душу, должны также принять на себя Высшую Малхут, называемую верой, с любовью. Как сказано, что даже если у него нет никакой жизненной силы, что называется, даже если он заберет твою душу, то есть когда нет никакой жизненной силы и называется свойством Запад, то есть то, что не светит, все равно человек должен находиться в состоянии веры выше знания. И это называется свойством стада, благодаря которому мы обретаем духовное достояние, называемое пастухи стада Авраама. То есть именно через веру выше знания. Даже если он чувствует тьму на этом пути, даже если он понимает, что если бы Малхут светила открыто, а не в скрытии, но тело ощущало бы величие Творца, то было бы ему легче двигаться дальше и быть вознагражденным тем, что он всегда находится в состоянии работы. И у него не было бы никаких падений. Тем не менее, он предпочитает идти выше знания. И это называется свойством пастухи стада Авраама. И это называется свойством Запада. То есть даже если не светит ему, он все равно работает изо всех сил, как будто бы светило ему в явном виде. В этом смысл сказанного. Авраам был очень богат, то есть Восток, Тиферет, то, что является средней линией. И называется Восток потому, что средняя линия включает в себя всю работу, которая была у него, и была подслащена им, что он уже прошел всю работу, которую нужно сделать, и так или иначе там сияет свет. Вот почему Восток называется очень богат, так как это слава Творца. Величие и важность Творца уже весьма раскрыты. То есть уже сияет свет Творца. Поэтому это называется, как мы объяснили, тот, кто бежит от славы, слава преследует его. Иными словами, миновав спор между двумя линиями, называемыми двумя высказываниями, отрицающими одно другое, он удостаивается средней линии, где уже раскрыта слава Творца и сияет. И это называется Тиферет, Восток. Однако основная работа ведется на Западе, там место работы. Потому что когда человек еще находится в состоянии тьмы, есть подъемы и падения, и все скрытия находятся в этом месте, называемом Запад. И Запад указывает на высшую Малхут, ведь в общем Малхут называется свойством веры. Там правит добро и зло, как написано в книге Зоар, о том, что Малхут называется древом добра и зла. Если удостоился в мире добро, а зло скрыто. Если не удостоился, добро скрывается, а зло раскрывается наружу. Все, что находится снаружи, управляет. Поэтому Запад называется стадом, так как это главное достояние, которое человеку следует приобрести, и это высшая Малхут. Если нет у него этого, то есть Малхут, которая называется свойством веры, то у него нет ничего. Поэтому Малхут называется стадо. Как написано, Авраам был очень богат стадами. И поэтому стадо называется Малхут и Запад. Так как отсюда начинаются все владения святости, как написано, начало мудрости — страх Творца. В этом смысл слов «с серебром со стороны юга», то есть хохмы. Как говорили мудрецы, тот, кто хочет стать мудрым, должен идти на юг, что означает, должен удостоиться облачения хасадим, где хесед называется любовью, что он хочет давать и влиять. Он хочет отменить себя перед Творцом, и называется это кесов, серебро, от слова кесуфим, тоска. Как написано, тоскует и изнывает душа моя. Юг означает правую линию совершенства, когда ему ничего не нужно. Его единственная страсть, насколько только может стремиться к Творцу. А о себе не думает. И только после стадии правой линии мы можем удостоиться левой, называемой бина. И это то, что написано золотом со стороны севера бины. Золото означает золотом со стороны севера. Где золото — это свойство бины, которое вновь становится хохмой. Также написано «скромных же мудрость, хохма». Имеется в виду, что хохма, мудрость, должна быть облачена в облачение хасадим, называемое скромность, в том, что она облачена в хасадим и невидима без облачения хасадим. И дело в том, что известно, что хохма облачается в получающий келим. По этой причине ее необходимо оберегать, чтобы получающие келим всегда работали на отдачу. Поэтому должна притягивать хасадим, это свет, который работает в отдающие келим, тем самым обретается свет хохма, чтобы мог светить в келим с намерением ради отдачи. Поэтому сказано, что юг — это хохма. То есть, кто хочет стать мудрым, должен идти на юг. Тому, кто хочет, чтобы хохма, мудрость, осталась с ним и не ушла, нужен юг, то есть хесед, называемый тоска, от слова «тоскует и изнывает душа моя». Эти двое, то есть юг и север, то есть хохма и бина, светят в средней линии, называемой Востоком, Тиферет, куда включено все. И поэтому работа начинается на Западе, свойство Малхут, которое называется стадо, и это Малхут и Запад. По поводу Малхут, которое называется Запад, и называется стадо. Мы должны знать, что порядок работы начинается с высшей малхут, что человек должен перед каждой заповедью принять на себя бремя высшей малхут, называемое вера, что он верит, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. По этой причине он благословляет его, как сказали мудрецы. Человек должен всегда восхвалять хвалу Творцу, а потом молиться. И надо выяснить, что значит восхвалять хвалу Творцу, что человек должен сделать. Ответ, как сказано выше, заключается в том, что человек говорит Творцу, что он верит, что он управляет миром как добрый и творящий добро. И это называется хвала Творцу. А потом будет молиться.
1: Бааль Сулам сказал по этому поводу, что когда человек просит что-то у своего товарища, порядок таков. Первое, он знает, что у его товарища есть то, что он у него просит. Второе, у его товарища доброе сердце, и он любит делать добро. И тогда уместно просить у своего товарища. Следовательно, когда человек просит Творца дать ему то, что он просит, он должен верить, что Творец может дать ему то, что он хочет, и что он добр и творит добро. Поэтому началом работы человека должно быть восхваление Творца. То есть, чтобы он верил в то, что он добр и творит добро, хотя тело и не согласно с тем, что он говорит, и он видит, что это только слова. Тогда ему следует сказать, что он хочет верить выше знания и рад, что, по крайней мере, знает правду о том, во что следует верить. И хотя эти слова, которые он произносит, они только вынужденные, то есть тело не согласится с тем, что он говорит, также и от этого он испытывает радость, что он может произнести своими устами слова истины, а потом будет молиться. То есть после того, как он восславил Творца, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро, а если бы это было внутри знания, он, несомненно, был бы рад, но так как это только выше знания, хотя и по принуждению, все же иногда у него есть силы молиться Творцу, чтобы он дал ему силу поверить, что это действительно так, и он будет способен целый день воздавать хвалу Творцу за то, что Творец делает ему только добро. И в этой работе есть подъемы и падения. Человек должен верить, что у него есть точка в сердце, которая представляет собой искру, которая светит. Но иногда это всего лишь черная точка, которая не светит. И эту искру всегда нужно пробуждать. Ведь иногда эта искра пробуждается сама по себе и проявляет хисарун в человеке, когда он чувствует, что ему не хватает духовного, что он слишком приземлен и не видит цели, чтобы смог выйти из этих состояний. И эта искра не дает покоя его душе. То есть, как и материальная искра не может светить, но, используя искру, человек может зажечь вещи, и через вещи, которых коснется искра, может разгореться великий огонь. Подобным образом, искра, которая есть в сердце человека, не может светить, но эта искра может зажечь его действия, чтобы они светили, потому что искра подталкивает его к работе. Однако иногда искра гаснет и не светит. Это может быть в середине работы. И это называется, что человек попал в аварию. Другими словами, в середине работы с ним что-то случилось, и он опустился из своего состояния и остался в бессознательном состоянии. То есть он уже не знает, что существует духовное в действительности, он все забыл и вошел в материальный мир всеми своими чувствами. И через некоторое время он приходит в себя и видит, что находится в материальном мире. И тогда он снова начинает подниматься наверх, то есть начинает ощущать духовный хисарон. И тогда вновь получает толчок, как приблизиться к Творцу. А потом снова падает со своей ступени. Но человек должен верить, что каждый раз он поднимает свою искру к святости. И хотя он видит, что спустился из своего состояния и вернулся к тому месту, где был в начале своей работы, тем не менее, каждый раз он поднимает новые искры, то есть каждый раз он поднимает новую искру. И в предисловии книги Зоар он говорит: «Итак, когда человек рождается, у него сразу же есть свойство святой души». Но не собственно души нефеш, а обратной стороны ахураем души, что означает ее последнее свойство, называемое из-за своей малости словом «точка». И она облачается в сердце человека. И это надо объяснить, как сказано выше, что эта «точка», которая еще находится во тьме, каждый раз раскрывается и светит в мере работы человека по очищению своего сердца. И тогда «точка» начинает светиться. Это значит, что каждый раз, когда человек вновь начинает подниматься после падения, он должен верить, что это новое свойство по сравнению с тем, которое было прежде во время подъема, которое он уже поднял к святости, и каждый раз начинает исправлять новое свойство. Поскольку каждое начало, человек должен начинать с принятия высшей малхут. И недостаточно того, что он вчера имел веру в Творца. Поэтому каждое принятие высшей малхут считается новым свойством. То есть он получает сейчас часть пустого пространства, свободного от высшей малхут, и внедряет в это пустое место и наполняет его высшей малхут. Получается, что теперь он выяснил что-то новое, чего не было до того, как он занял то пустое место и наполнил его высшей малхут. Это значит, что он поднял новую искру в святость, пока благодаря множеству подъемов он всегда поднимает искры из пустого пространства в святость. Получается, что после каждого падения он приходит к новому началу и поднимает новые искры. Следовательно, когда человек видит, что у него есть падение, ему следует быть осторожным, чтобы не сбежать с поля боя. Даже если он видит, что не продвигается, он должен каждый раз пытаться начать заново. То есть, когда он начинает подниматься, пусть не говорит, что он вернулся на прежнюю ступень. Это означало бы, что он ничего не сделал своей работой, так как думает, что сейчас восходит на свой прежний уровень. А он должен верить, что это новое свойство, что каждый раз он поднимает другие искры, пока не поднимет все искры, относящиеся к его ступени. Согласно вышеизложенному, нам следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Элазар сказал, Отсюда следует, что праведники мало говорят и много делают, а грешники много говорят и не делают даже самую малость. По поводу грешников и праведников в работе следует объяснить, что все те, кто хочет исполнять Тору и заповеди ради Творца, называются в работе праведниками, то есть хотят быть праведниками. А те, кто занимается Торой и заповедями не ради Творца, называются в работе грешниками, так как они находятся в отличии по форме с Творцом, поэтому их считают грешниками. Но по отношению к общей массе народа, клаль, они тоже считаются праведными. А у тех людей, которые работают в качестве клаль, например, когда человеку исполняется 40 лет, он знает, что со времени его бар-мицвы, то есть с тех пор, как ему было 13, пока ему не исполнилось 40, он заработал достояние Торы и заповедей на целых 27 лет. Получается, что они говорят, что есть у них много. И в этом смысл сказанного «говорят много». Другими словами, что есть у них много Торы и заповедей. Однако даже малого они не делают ради небес. Тогда как праведники мало говорят, то есть они говорят, что занимаются Торой и заповедями 27 лет, но еще не удостоились сделать что-либо ради небес. Однако они должны верить, что делают много. То есть и всей работы, когда они видят, что они не способны сделать ее ради небес, это причиняет им боль. И это называется молитвой. То есть они много молятся, потому что видят, насколько они далеки от Творца, чтобы было у них желание и стремление доставить наслаждение Творцу. Другими словами, они далеки, потому что не способны оценить величие Царя, поэтому у них нет сил сделать что-либо ради небес, а только для себя. Получается, что они многое делают для того, чтобы Творец приблизил их к себе. Получается, что не должен удивляться человек, когда он делает работу ради небес, и всякий раз видит, что он идет назад. Он должен верить, что он делает много для того, чтобы приблизиться к Творцу и удостоиться, чтобы Творец дал ему желание отдавать. То есть, что именно через подъемы и падения есть у человека возможность молиться Творцу, чтобы он приблизил его по-настоящему, чтобы всякий раз он поднимает новые искры в строении святости, пока не поднимет все искры, которые относятся к нему. И тогда он удостоится, что Творец даст ему вторую природу, которая называется желанием отдавать. И тогда он удостоится постоянной веры. Тогда как прежде чем удостоится, чтобы все его действия были ради небес, нет места вере. И это, как написано, ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь будет оскорблением достоинства Творца, если творение будет воспринимать его как творящего зло. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере на него нисходит отрицание управления Творца. Страшно подумать, и высший действующий скрывается от него. То есть всякий раз, когда нет у человека желания отдавать, человек не может получать добро и наслаждение. Поэтому, когда человек получает зло, то теряется у него вера. В то время как после того, как удостоился желания отдавать, тогда он получает добро и наслаждение от Творца и удостаивается постоянной веры. Получается, что все эти подъемы и падения приведут его к тому, чтобы Творец помог ему достичь желания отдавать. И тогда все действия его будут ради небес. Однако человек должен знать, в то время, когда он приходит к состоянию, что он не видит возможности, чтобы он мог когда-либо выйти из любви к себе, и хочет убежать с поля боя, он должен знать, что есть здесь две вещи, которые противоположны друг другу. Как сказали наши мудрецы, не ты должен завершить работу, но и не волен ты освободиться от нее. Получается, что с одной стороны человек должен работать и никогда не пытаться освободиться от нее. Выходит, что в силах человека достичь этого, поскольку он говорит, что не может избавиться от нее. Получается, что человек должен работать из-за того, что, конечно, он достигнет желаемого, то есть он сможет сделать действие для того, чтобы доставить наслаждение своему Творцу. А с другой стороны, говорит, не ты должен завершить работу. То есть это не в руках человека. Это, как сказано, «Творец завершит за меня». То есть человек не способен сам достичь желания отдавать. А здесь имеют место две составляющие. Первое. Человек должен сказать, что если не я себе, то кто мне? Поэтому не должен удивляться человек, что он еще не удостоился достичь желания отдавать, несмотря на то, что вложил, как он считает, много работы. В любом случае он должен верить, что Творец ждет его, пока человек не раскроет то, что должен сделать человек. Второе. А потом Творец завершит за него. То есть, когда он получит за один раз желаемое им, как сказано, спасение Творца приходит в мгновение ока.
3: כן, ולזכור ש... שיש לנו ניצוץ
2: שהוא... Надо помнить, что есть искра, которая светит нам, пробуждает нас каждый раз к работе заново, и не надо быть под влиянием того, что есть падение, главное не убегать с поля боя, дать волнам пройти, и еще раз и помнить, что все ради того, чтобы выстроить новое, более правильное кли в направлении раскрытия Творца. И это наша постоянная работа в подъемах и падениях. И когда есть состояние тьмы, главное — держаться за группу и товарищи. И благодарить за то, что есть, мы удостоились быть частью этой группы.
1: Мы проходим процесс, который выстроен уже свыше, и он очень точный.

0: пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе. У человека всегда есть внутренний спор между этими наставниками, такими и другими, и как он должен выбрать из них, выясняя абсолютно все и все противоположности, и продвигаться. Как это возможно? Увидеть, что с одной стороны невозможно без получающих келим, то, что начинается с левой линии, с севера, а затем тот, кто хочет работать с получающими келим, то есть получить в них свет хохма, значит, он должен идти на юг, двигаться в направлении юга, хесада, милосердия, правой линии. И тот, кто делает это со стороны Малхут или запада, удостаивается свойства востока, средней линии. Так выражена работа в трех линиях. Левая, правая, средняя линия выше этих двух. Все это основывается на Малхут, но Малхут при этом сама ничего не получает, а все выше нее. Если север, юг возвращается к востоку, присоединяется к Шхине, Шхина на востоке. С запада, который является Малхут, если это по-настоящему истинная Шхина. Но слияние ее происходит через то, что работа выше Малхут. В этом работа. Что еще он тут говорил? Он здесь много говорит в этой статье, но известных привычных. Ну, подожди. Где рука? Рука твоя где?
1: Ну,
0: ладно, вопрос.
2: Человек, написано в статье, что такое свойство человека, который может, способен посредством падений и подъемов поднимать искры святости и исправлять их.
0: То есть он говорит изначально, что в человеке есть только точка в сердце, это начало его нефиш, или нефиш в нефиш, который он должен развивать. Со всем остальным, что вокруг этой точки, кроме этой, все предназначено для развития этой точки. Так человек должен принимать свою жизнь. То, что его тело, то есть все остальные желания, все остальные события, которые с ними происходят, все, что происходит вокруг точки в сердце, все предназначено для нее. Если он так относится, тогда он удостоится правильного развития точки в сердце. Что ты об этом спрашиваешь? И в этом, то есть развивать ее, это означает нести в нее больше желания получать, а в желание получать исправление, то есть чтобы желание получать было с намерением отдачи. Чем больше вносит желание получать, чувствуется большее падение, противоположное святости, удаление. Когда приобретается исправление с помощью усилий, приходит свет, возвращающий к источнику, так то же самое желание получать исправляется, и тогда чувствуется свечение внутри исправленного желания, и это называется подъемом. В этом заключен весь путь. Падение, подъемы, падение, подъемы. Но начинается все с падения. Каждое новое свойство. И был вечер, и было утро, день один. Постижение приходит после вечера, после ночи и после дня. В конце дня это постижение за все прошедшие сутки. И все начинается заново, новые сутки, с ночи. Так мы учим. Об этом он и сказал. Левая линия, правая линия, затем средняя. Север, юг, восток. Весь путь встроен из падений и подъемов. И теперь вопрос такой. Если человек принимает подъемы и падения в своем ощущении без разума, то или с ним что-то не то, или он сошел с ума от радости, или он подобно ребенку, то ему хорошо, то ему плохо. Так вот, как с ума сходит от ощущения.

0: если же он начинает добавлять к этому ощущение важность.
1: Хашивут. Аматара.
0: Важность цели. То есть он не проверяет.
1: Затумерт хаяв латет ле мацавим шило.
0: Он должен своим состоянием дать правильное истолкование. А целенаправленно это близко к Творцу или далеко от Творца? То тогда он уже не мерит себя по ощущениям, как хорошее или плохое, а насколько он близок или далек. И тогда он не подвержен влиянию ощущений от того, как он себя чувствует.
1: Тогда
0: все, что происходит и в падении, и на подъеме, когда он принимает это как нечто полезное для цели, тогда он радуется, потому что у него нет падения в ощущении, у него есть только подъемы и падения контролируемыми, которыми он управляет, и он понимает, что благодаря Творцу он удостоился сейчас нового кли, поэтому чувствует в этом обратную сторону святости. Ахураем дах душа. Затем удостаивается исправление этой обратной части и получение света. Это уже называется по ним, лицевая сторона. Все зависит от того, как человек воспринимает свое развитие. Понятно, что вначале у него нет недостаточно разума и чувств для того, чтобы все это принять рационально, разумно, осознанно, как взрослый человек. Принимает как ребенок, который находится под воздействием ощущений. Но затем он постепенно переходит к состояниям, которыми он уже управляет. То есть в падениях, в подъемах. Он не управляет самими падениями и подъемами, а тем, как он их принимает, тем, что он в них ощущает. Сказано и как день твой, так и ночь твоя. То есть это по-разному, в равной степени, то есть он относится к этим состояниям как к хорошим, которые состояния приближающие. И поэтому уже нет падений и подъемов в чувствах, а падения и подъемы только относительно близости к Творцу, относительно Келим, или удаленности от Творца по Келим. Но даже когда он далек, он все равно, он как бы контролирует состояние. То есть главное, что он может оправдать Творца во всех этих состояниях, все, что ему делает Творец, и может слиться с ним в каждом из таких состояний, со всем, что с ним происходит, и неважно, что с ним происходит. Таким образом, он приближается к состоянию, которое называется ибур, зарождение, когда неважно, что дается ему, главное слиться с тобой, как одной точкой. Тогда все остальное неважно. И ничего другого делать не надо, кроме как знать, что все, что со мной происходит, исходит от тебя, и все, что исходит от тебя, это хорошо, это благо. Это уже при таких условиях точка в сердце уже прилепляется к высшему через экран, как в матке начинает развиваться, то есть прилепляется снизу с этого мира к махсому, то есть к стенке матки, начинает расти выше махсома, как с другой стороны. Эта точка остается внизу, но все, что растет, растет уже выше махсома. То есть на протяжении всех месяцев беременности, рождения и далее.
2: И он пишет, написано здесь, что это развитие основано на трех линиях, что левая и правая линия противоположны друг другу, а потом написано, что он удостоился средней линии. Как будто учим, что средняя линия — это результат работы человека в двух других.
0: Ничто не приходит к человеку не в результате его усилий. То есть его усилия представляет собой условие, так чтобы сверху ему раскрылось что-то, как новое свойство, качество. И все новое, что раскрывается, поскольку раскрывается это из бесконечности, то говорится, что он удостоился. Что это означает? Творец каждый раз делает расчет. Ладно, дам ему, он хорошо себя вел. Что значит, что удостоился вознаграждения, приза? То есть я хорошо поработал, удостоился вознаграждения, то есть я его заработал, будто бы есть причины и следствия. Так вот, тут причины и следствия, когда мы говорим, что человек удостоился средней линии, удостоился какого-то нового качества, мы здесь это трактуем более глубоко. То есть поскольку пришел, приложил усилия и нашел, находится абсолютно во всем. Когда человеку дается место для усилий, то это для того, чтобы он подготовил свои килим, чтобы смог что-то почувствовать. Когда он уже что-то чувствует, тогда свыше дается ему без всякой связи, как бы с его состоянием, статусом, дается ему. То есть он уже тогда может почувствовать нечто совершенно новое, что как бы не было связано с его предыдущей подготовкой. То есть ты себя подготовил, все хорошо, правильно. Но то, что ты себя подготовил, еще не говорит о том, что ты должен получить это наполнение. Наполнение приходит от замысла творения, насладить свое создание. И замысел творения не связан с человеком. Творец хочет насладить, значит, он тебе это дает. Но то, что ты приложил усилия, ну да, ты приложил усилия. То есть как бы нет связи между одним и делом. Ты что, диктуешь Творцу, чтобы он тебе дал? Нет здесь такого следствия. Поэтому сказано «удостоился». А не заработал, и не нашел, и не купил. А да, здесь есть то, что называется «удостоился».
2: Мне непонятно, что здесь с искрами, потому что он относится к искрам в двух смыслах. С одной стороны, искра — это точка в сердце, постоянная точка, ахураем, и она начинает расти. Но и с другой стороны, искра каждый раз — это новая вещь, которая раскрывается и освобождает место для нее, и в месте, которое освобождает, раскрывается новая искра, и ты поднимаешь ее, то есть что-то постоянное и временное в этом понятии искры. Непонятно.
0: Говоря про искру, он говорит о первой искре, которая есть в человеке, это точка в сердце, то желание, которое ему дается свыше, потому что внутри того животного, которое называется человек, ну, в смысле этого мира, нет у него никакого желания к духовному. Есть желание достичь чего-то, чего-то скрытого от него, но это человеческое желание, это человеческая страсть, стремление, то, что всех толкает к развитию. Настоящее желание к духовному, к Творцу, оно должно исходить из точки, как сущее из ничего, то, что создал Творец. А это из того места, где находятся души, то, что приходит и раскрывается человеку. Если этого человека раскрывается, он называет это искрой. Почему искра? Потому что это точка из экрана отраженного света, то, с помощью чего человек начинает чувствовать связь с Творцом, что что-то есть. Несмотря на то, что эта искра все еще облачена в сердце, в эгоизм человека, и несмотря на то, что эта искра приходит из точки разбиения, то есть это не по-настоящему экран и отраженный свет, но через все это уже есть некоторое свечение свыше, то, что привлекает человека даже все еще в неосознанной, неясной форме. Но, тем не менее, уже есть тяга, притяжение, и он это притяжение не способен погасить. Мы называем это искрой. Кроме того, то, что потом человек, после того, как раскрывает эту искру,

0: Dearest friends, this is amazing that we're so many here seeking the Creator amongst us and the connection between us.
1: Дорожайшие друзья, так удивительно, что так многие из нас и ищут Творца в связи между собой. Через любовь, которую мы чувствуем друг по отношению к другу, это удивительно. Нет сомнения, что неважно, что будет стоять на нашем пути, это сам Творец, который хочет подтолкнуть нас к объединению между нами. Для того, чтобы сконцентрироваться на свойствах товарищей в любви, в заботе друг о друге, понятно, что наш эгоизм всегда играет с нами, подталкивает нас из стороны в сторону. Но каждый из нас, который приходит сюда на урок, умеет преодолевать все трудности, с которыми сталкивается. И вместе с тем приходит большой свет, когда есть эти трудности, потому что Творец хочет, чтобы мы соединились вместе, и вместе мы добьемся успеха на пути Рава, Рабаша, Бальсулама. Так давайте объединимся в виде, которого никогда не было, и вместе привлечем свет на наше объединение.
2: Первый отрывок из первоисточника «Рабаш» по поводу важности товарищей. По поводу важности товарищей, находящихся внутри группы, как ценить их? То есть в каком отношении важности каждый должен смотреть на своего товарища? И вот разум заставляет думать, что если он смотрит на своего товарища, как будто он на более низкой ступени, чем он сам, то он хочет обучать его, как ему вести себя согласно качествам лучшим, чем те, которые есть у него. Получается, что он не может быть его товарищем, он может принять товарища как ученика, а не как товарища. А если он видит товарища, стоящего на более высокой ступени, чем он сам, и видит, что он может научиться у него хорошим качествам, тогда тот может быть его учителем, а не его товарищем. Активный семинар. Чему я учусь у товарища? Еще раз. Чему я учусь у товарищей? Активный семинар.
3: מה אני לומד מהחברים? זה הכל, הכל ש...
1: чему я учусь от товарища? У товарища всему, всему.
3: מה שאני צריך לתקן, אני מרגיש...
1: я учусь всему, что я должен исправить.
3: ואני לומד...
1: я чувствую, что...
3: רציני ב... ב...
1: Виют, я обнаруживаю через товарища и учусь тому, как быть серьезным, с полной преданностью.
2: Чему учится у товарища, как влюбиться к Творцу?
1: Да, из взаимовключения, которое у нас есть с товарищами, мы можем научиться тому, как выстроить правильное отношение к Творцу, к свойствам, которые он раскрывает в каждом из них, в конечном счете, как превратить это в отношение любви к Творцу.
2: Учиться у товарищей величию Творца.
1: Я учусь у товарищей, как стать мягкосердечным. В нашей десятке есть очень много примеров, много целенаправленных, постоянно делающих это товарищей. Я учусь у них, выстраивая желание быть в свойствах, как они, главным образом в постоянстве, и как они отменяют себя.
2: То, чему я учусь, это их отношение к Творцу, и как Творец относится к ним. И через них я учусь свойствам Творца.
1: Всему, всему, чему нужно учиться на нашем пути, величию важности цели, преданности пути, правильному отношению к товарищам.
2: В самом деле, я учусь от Творца, что Он хочет у меня, как мне продвигаться к Нему. способ учиться. Чему я учусь от товарищей? Я живу от товарищей. И если я дышу, это дыхание в них, и каждую секунду, что есть в них. Но это как дышать и спросить, ну как ты чувствуешь дыхание? Яков пишет, что он учится любви к товарищам, насколько они заботятся о товарищах. Я тоже добавлю, что я учусь в важности и в форме отношения ко всему.
4: Нужно исправить и соединить в одно единое целое состояние, как в одном сердце, в одной молитве, в одном желании. Лахаим.
0: Лахаим. Excerpt number 2. Рабаш, the agenda of the assembly, article number 17.
1: Второй отрывок из первого источника, из 17 статьи Рабаша, порядок собрания группы. В начале, когда собираются, должен быть порядок собрания, то есть, чтобы каждый, насколько он способен, говорил о важности группы, то есть, какую выгоду принесет ему группа, и насколько он надеется, что группа принесет ему нечто важное, то, чего сам он достичь не в состоянии, в этой мере — он ценит группу.
0: Let's raise the greatness and the importance of the friends.
2: Семинар молчания, поднимем величие и важность товарищей.

0: חברים, לפני שניכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית...
1: דרגי דרוזיה, прежде чем мы начнем урок, подумаем о товарищах, которые строят центр посещений. И мы будем изучать на первой части урок 12 февраля 2002 года, который основан на статье «Что означает в духовной работе, что лестница стоит наклонно». Вы можете найти его в первом томе Рабаша, 487 страница. 28 минут на прочтение, пожалуйста.
2: Что означает в духовной работе, что лестница стоит наклонно? В Писании сказано, и снилось ему, и вот лестница поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. И вот ангелы Творца восходят и нисходят по ней. И следует понять, на что указывает нам то, что лестница должна стоять наклонно. Ведь так мы видим у нас, то есть в нашем мире, что если лестница стоит прямо, по ней невозможно подняться. И как приводится у Раши объяснение наших мудрецов, сказал Раби Элазар от имени Раби Йоси бен Зимры, эта лестница стоит в Бейершеве, а середина ее наклона приходится на храм. То есть лестница должна стоять наклонно. На что это указывает нам в духовной работе? И кроме того, следует понять вопрос, задаваемый комментаторами, почему об ангелах Творца сказано «восходят», а потом «нисходят». Ведь следовало бы сказать наоборот. И чтобы понять все это, надо вначале понять, что такое вообще работа, которая дана нам в исполнении Торы и заповеди. Целью творения было насладить свои создания. В таком случае, для чего же нам нужна эта работа? Как сказано, приложил усилия и нашел верь, не приложил усилия и нашел не верь. Зачем мне нужны эти усилия? И что это добавляет нам в отношении цели творения? Насладить свои создания.
1: Однако, как написано в древе жизни, в начале, для того, чтобы проявить в мире совершенство его действий, было сделано исправление сокращения. То есть произошло исчезновение и скрытие на месте Малхут, которое называется «получающий ради получения». И на месте желания получать, называемом авиют, грубость, толщина, произошло исправление экрана, которое означает не получать больше, чем он может построить намерение на отдачу. Это явилось причиной нашей работы, и поэтому мудрецы сказали именно так: приложил усилия и нашел верь. А что такое усилие? Ведь от природы человек создан желанием получать ради себя. А раз на это кли произошло сокращение и скрытие, и человек должен работать на отдачу, и раз это против нашей природы, это является усилием. Ведь это тяжелая работа. Поэтому, если кто-то говорит, что работает на Творца и не испытывает никаких усилий, это наверняка из-за того, что он работает ради собственной выгоды, а не ради Творца. Ведь если кто-то работает ради Творца, признаком этого является то, что тело, называемое желанием получать, сопротивляется этому. Поэтому так тяжело работать ради отдачи своими собственными силами до такой степени, что нуждается в помощи Творца. И об этом сказано: «Злое начало человека одолевает его каждый день». И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Получается, что работой называется то, что нужно работать на пользу Творца.
2: А то, что нужно работать на пользу Творца, это не по-настоящему, страшно подумать, на пользу Творца, из-за того, что Творец якобы нуждается в работе человека. А как сказано выше, Это входит в определение совершенства его действий. Другими словами, благодаря тому, что человек работает ради Творца, а не ради собственной выгоды, он становится способным получать благо и наслаждение без какого-либо стыда, который называется дурмовым хлебом. Ведь он получает с намерением ради отдачи, а не ради получения для себя. Однако порядок работы, в результате которой человек должен прийти к свойству слияния, как сказано, и слиться с ним, таков, что человек не может подниматься на одной ноге. И ему нужно две ноги, правая и левая. Как сказали наши мудрецы, всегда будет левая отталкивать, а правая приближать. И это нужно понимать так, что с одной стороны человек должен видеть, что его отталкивают и отдаляют от Творца. То есть видеть, насколько он далек от слияния с Творцом, называемого отдачей, и погружен в эгоистическую любовь.
1: И насколько он желает укрепиться в работе на отдачу, настолько он видит, что идет назад. То есть он видит, что зло усиливается у него каждый день все больше, пока он не приходит к решению, что нет никакой возможности, что когда-нибудь наступит состояние, когда он сможет освободиться от эгоистической любви. И он говорит, что если Творец не поможет ему, он пропал. И он говорит, что сейчас он не должен верить, что Творец помогает ему. Однако, когда он удостоится слияния с Творцом, он скажет, что видит внутри знания, что Творец помогал ему. Как сказано, если Творец не построит дом, напрасно трудились строители его. Ему нечего делать, кроме как просить у Творца, чтобы он помог ему выйти из-под власти желания получать. А иногда у него нет сил даже просить у Творца, чтобы он помог ему. Это называется левой ногой, когда он идет по пути, на котором видит себя полным неисправностей и недостатков. А как известно, левым в духовной работе называется то, что нуждается в исправлении. И это называется «всегда будет левое отталкивать».
2: А вторая нога называется «правой», поскольку то, что не нуждается в исправлении, в работе называется «правым». Другими словами, человек должен знать, какая большая честь выпала ему в том, что он удостоился быть среди тех, кто служит царю. То есть он должен верить, что то, что он может отдать какое-то время от своей работы по удовлетворению собственных надобностей на занятия Торой и заповедями, что называется работой Творца, не означает, что он достиг этого самостоятельно, потому что хочет исполнять святую работу. А этот Творец дал ему мысль и желание, чтобы у него была хоть какая-то связь с Торой и заповедями. И он рад тому, что он удостоился хоть в малой степени служить царю.
1: И он благодарит Творца за это, ведь он видит, что в мире есть огромное количество людей, которые не удостоились такого. Он чувствует, насколько он близок к Творцу. Как сказано, а правая приближает. Иными словами, правая нога — это то, что он чувствует себя приближенным к Творцу. Ведь именно благодаря двум ногам можно идти все выше и выше, и прийти к царскому чертогу. И так можно объяснить слова. И вот лестница поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. Это означает, что у лестницы, по которой поднимается наверх царский чертог, есть два конца.
2: Первое. Лестница поставлена на землю — это левая линия. на землю. Ибо человек должен видеть, насколько он погружен в земное. То есть он погряз в эгоистической любви, как сказано выше, что является свойством левое отталкивает. Тогда есть место для молитвы из глубины сердца. Ведь тогда человек видит внутри своего знания, насколько он не может сделать ничего для пользы Творца. И только лишь Творец может вытащить его из-под власти его собственного эгоизма. И об этом сказано, если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Второе. Как сказано, вершина ее достигает.